А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я.

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: У каждого из нас на свете есть...

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Наша самба так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

стоят. В саду гуляет Оленька, сама что маков цвет. По столику ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны? Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век.

0: Вам всем с такою Оленькой желаю жизнь пройти, постольку, поскольку сумеете найти.
1: Вспоминая лучшее, когда песни были.

Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: сладкие.
1: Капают, капают прямо на копье.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Господи, Милин!
1: Я его что?
0: Тоже мне Милин!
1: Рекламирую!
0: Да думайте о своей стране!
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд.
2: Радиостанция «Говорит Москва»

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сегодня.
0: Говорит

Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы.

старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось, об этом мы

Не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим.

старые друзья, испытанные люди. Не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

так долго был влюблен. За кукарачу, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но обиды не прощу. За кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но обиды не прощу.

я ни слова не отвечу, даже дура не скажу. Не к лицу мне быть прищепкой и дрочливой, как коза. Просто я твоей красотке выцарапаю глаза. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу.

0: сердце свое отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне любой свиной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне любой свиной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой.
1: Есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Lord.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: врачи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
2: В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

им пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ей над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но про

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
2: Память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье. Мамбо итальяна, мамбо итальяна, мамбо итальяна. Все друзья твои по свету распевают песни эту.

0: Стали я на всем, я на целом свете распевает прочь эти мамбо.
1: Есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес».
6: В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
7: 94,8 FM.

Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне.

вот уж совсем безнадежно, я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
5: Каждую среду после 20:00
4: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
7: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
8: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
7: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Название станции вводите кириллицей.
9: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
9: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей.
8: Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
7: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
8: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Говорит Москва, 94,8.
11: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Брось ты нервничать на манер девчат, и не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет, если нравится.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

все негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

очень незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
6: Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев.
5: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы слушаете «Радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь здесь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а

отвернешь под лицо битоватенькою, оглядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелаешь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц, хоть побровь окунись.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 95 украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА с 20 часов субботы до 7 утра воскресенья. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили дроны самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей. Кроме того, беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Московским регионом, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. В Армении начались выборы в национальное собрание. 2500 избирательных участков открылись по всей стране в 8 часов по местному времени, в 7 утра по Москве. За рубежом голосование не проходит. С 2012 года граждане Армении могут участвовать в выборах только на территории республики. ЦИК зарегистрировал 16 партий и 2 блока. По официальным данным, право голоса имеют 2,5 миллиона граждан. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке. Порог новым избирательным кодексом не установлен. Гражданам предоставляется по 18 бюллетеней с названием партии, из которых требуется выбрать один и опустить его в избирательную урну. Участки закроются в 20 часов, в 7 вечера по Москве. Предварительные итоги Центр избирком Армении объявит на следующий день, а окончательные не позднее, чем на 7-й день. Армия США заявила о готовности казнить 4 приговоренных к смерти заключенных. Для этого президент Дональд Трамп должен отдать такой приказ. Это будет первая военная казнь в Соединенных Штатах более чем за полвека, отмечает телеканал ABC. Внутренний документ Пентагона оказался в распоряжении журналистов канала. В США, напомню, не казнили военнослужащих с 1961 года. Тогда рядовой Джон Беннет был приговорен к высшей мере наказания за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии. При этом представитель армии Синтия Смит заявила, что служба проводит учения по планированию казней, как и для других потенциальных миссий. Она отметила, что военные регулярно стараются предвидеть приказы Белого дома. Ситуация с бензином в Крыму не повлияет на турпоток на полуостров. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он отметил, что в целом проблемы с топливом в регионе были и до этого. Эксперт подчеркнул, что они не имели такого яркого освещения в СМИ и соцсетях. Они локально вспыхивали и очень эффективно местными региональными властями решались. Я думаю, что существенно это ни на что не повлияет, кроме той вспышки информации, которая в прессе пошла. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема, как факт, сказал Уманский в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. Президент РСТ сообщил также, что за год турпоток в Крым уже вырос на 7,5%. Он считает, что реально сохранить текущий уровень динамики и закончить 26-й год с ростом до 10%. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 22 градуса. Сегодня в городе по-прежнему ясно и без осадков. Днем плюс 25-27. Ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 7 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Ну а также с самого утра у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Между прочим, лично мне обещал, я, видимо, да, пишет 506, что я ему обещал сделать новую заставку передачи про футбол. Говорит, что можно менять все заставки, кроме, видимо, заставки Алексея Гудошникова. Да нет, наверное, ничего менять мы не будем. Это уже фишка. Там уже ничего не надо менять. Там, да, там Гвардиола и Клоп навсегда прописались. Хоть так запомним хорошую, славную эпоху в мировом футболе, которая, судя по всему, уже ушла. Так, ладно, давай, что у нас сегодня? Что мы с тобой обсуждаем?
1: Кишедов спрашивает. Парни, как вчера на шашлыки сгоняли? Ты как вчера сгонял на шашлыки?
0: Шикарно, кстати. Отличная была погода. На берегу реки сидишь, хороший запах. Запах мяса, вот это вот природа, свежий воздух, ни с чем не сравнится. Но мы не гоняли ни на какие шашлыки, но запах определенно точно прекрасный, да?
1: Честно говоря, я ел вчера шашлык, но вообще не на природе, не в реке. Кстати, мы вчера с тобой поговорили по поводу вот этой всей истории с питбайками и с квадроциклами.
0: И я ездил,
1: не то что догнали, я видел их огромное количество, в перемешку с байкерами. Я вчера ездил в один из аутлетов. И там огромная парковка.
0: Угу.
1: Слушай, там их, наверное, штук 15-20, я
0: прозвучало,
1: точно видел.
0: Прозвучало, как будто имя, фамилия. Вадим из аутлетов.
1: Нормально, нормально, да. Вадим из аутлетов. Угу. Их очень много. Это прям совсем молодые дети. У них профессиональная уже экипа. Ну, то есть они в шлемах были. Я не знаю, насколько это безопасно. Но вот догнала меня эта история. Либо я просто обратил вчера внимание на нее. Либо вот я реально думаю, их что... очень много. И так. Один парень был вообще на квадроцикле. Я думал, это какой-то китайский, дешевый. А нет, это Yamaha. То есть это прям хорошая техника. Абсолютно не дешевая. Поэтому, да, их много, друзья.
0: Японский, китайский, какая разница? Ну, какая разница? Ну,
1: пара-пара-пам.
0: Так вот поставишь перед тобой. Ты же не отличишь.
1: Нет, ну технику отличу.
0: Ну, технику, да. А людей нет?
1: Людей тоже отличу.
0: Расист. Расист. Ну, говори, давай тему какую-нибудь.
1: Давай выберем, попробуем.
0: Да, попробуем. Питбайкеры в костюмах квадроберов — это разрыв, пишет Shadow. Мне после пятницких шашлыков еще плохо, пишет Александр Первый. Ну, вот на моноколесе мы должны были ехать на шашлыки, пишет 506. О, ты, смотри, Мира пишет, мне нравятся все заставки. Константин пишет, да, меняйте, меняйте, да, раздражают пиндосские выкрики. Пиндосские выкрики. А Аутсайдер пишет, норм футбольная заставка, не надо менять. Не, мне очень нравится, мне очень нравится.
1: Исследование. Двоеточие. Все как мы любим, давайте утро начинать правильно. Россияне увеличили расходы на психотерапию до 10 тысяч рублей в месяц. Годом ранее траты на такую помощь составляли 8 355 рублей. Цифры приводит сервис Ясно и платформа GetSource. По данным аналитиков, психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не только способом справиться с кризисной ситуацией. За последние 3 года доля клиентов в возрасте от 18 до 24 лет выросла с 20,3% до 29,4%. Также увеличилось число мужчин, обращающихся к психологам. С 20 по 25 годы их доля выросла на 8%. Наиболее востребованными запросами остаются управление стрессом, работа с самооценкой и преодоление тревожности. При этом интерес к теме отношений снижается. Так, доля профильных курсов сократилась с 35 в 20 году до 21 в 25 году.
0: И вопрос наш... Звучит, ну, как пользуетесь, слушай, ли вы услугами.
1: Нет, вообще мы с тобой частенько затрагиваем тему о том, что психология — это наука, так сказать, сомнительная. Потому что не все ее признают. Многие люди взрослого поколения вообще говорят, что это шарлатаны. Сейчас никого не хочется обвинять, просто в виде рассуждения. А молодежь? Молодежь все-таки пользуется этими услугами. Я все чаще и чаще слышу о том, что да, я обращался или обращалась к психологу. Ну, давай по-честному, обращалась. Потому что от парней я слышу это, ну, вообще не слышу. Я не слышал. Один у меня только есть пример, но это для меня странный пример. Там уже и психотерапевт может не помочь. Так вот, хочется задать...
0: ходил.
1: Да нет, слушай, я бы тебе посоветовал, может быть, разгрузить немножечко свою токсичность. И, ну, это наш общий друг. Это наш общий друг.
0: Ага.
1: Ты его хорошо знаешь. Он обращался к совету, я не знаю, к помощи профессионалов. Спойлер, не помогло. Мне кажется, что вот еще одно развитие нашей темы, вот этой, которую я сейчас озвучил, это психолог или все-таки помощь друга? Может быть, за хорошим разговором, в хорошей компании, в хорошем месте. Давай вот в таком разрезе поговорим. Вот вы за что, друзья мои, все-таки за помощью к психологу пойдем? Или друзья могут вытащить из любой стрессовой ситуации, но, как говорит исследование, расходы увеличились, но мужчины, как я понимаю, стали реже ходить туда.
0: Ну, расходы меня, во-первых, впечатляют. 10 тысяч рублей в месяц. Тут правильно писал Денис, девятиэтажный, говорит, как бедно я живу. Ну да, действительно, 10 тысяч рублей в месяц. Ну, с одной стороны, вроде как и не какая-то сверхъестественная сумма, да, но регулярность, здесь же говорится о регулярности, то есть не в момент, когда тебе плохо, ты идешь туда и пытаешься решить какой-то вопрос, а просто ты, вот, как я не знаю, как в спортзал кто-то ходит, или там как кофе выпить с утра. Вот примерно такая же история. Регулярно ты просто... Ну, это не обязательно личные же визиты, да? Это, я думаю, что в основном делается через интернет.
1: Ну, слушай, в основном я бы, конечно, не зарекался, потому что все-таки психолог — это такая очень интересная наука, которая, по моему личному мнению, я никогда в жизни не обращался.
0: Я тебя уверяю, что это все через интернет.
1: Ну, я бы не хотел через интернет, наверное, общаться, если бы обратился.
0: Ну, это вот все через интернет. Это все делается по видеосвязи, по телефону и так далее. В основном это так работает сейчас. И, ну, у тебя просто регулярно, там, несколько раз в месяц ты туда вынужден... Ну, не вынужден, ты просто туда ходишь, ведешь беседы с этим человеком.
1: Слушай, несколько раз в месяц, я как понимаю, прием у психолога, я слышал, опять же, вот от этого друга, что стоит около 5000 рублей.
0: Кто то есть... это?
1: Ну, слушай, я же не буду говорить об этом вслух. Пусть это хорошо, будет тайна, я тебе 5 скажу.
0: 5 тысяч.
1: Да, 5 тысяч.
0: Ну, два раза в месяц.
1: Ну, два раза в месяц.
0: Раз в две недели.
1: Я слышал цифры два раза в неделю.
0: А это ты откуда? Тоже там?
1: Да, да. У меня других примеров нет.
0: А,
1: два хорошо. Раза в неделю.
0: Лучший психолог — это бабушка. Или лучший друг подруга, пишет Павел.
1: Валерий пишет точно сам.
0: Да, Валерий. Да.
1: И завуалированно разговариваю.
0: Все,
1: слушайте,
0: все
1: где найти творится. Время еще ходить с психологом?
0: В спортзал никто не ходит, только абонемент покупают, пишет 506-й. Ну, жиза тоже, да.
1: Это проходили, знаем, что такое.
0: Лучше за бутылочкой поговорить.
1: Я об этом и говорил, вообще, ну, за бутылочкой сока, наверное, хорошего, свежевыжатого такого. Я про это...
0: Свежевыжатый сок, он же обычно в бутылках.
1: Я чуть рекламу сейчас не сделал. Ну да, он есть в магазинах, в холодильниках стоит бутылированный. Что ты докопался? С утра вот, с 18 минуты уже.
0: Мне интересно, как у тебя вот эти вот ассоциации все время возникают.
1: Слушай, ну а ты никогда не заходил в зеленый супермаркет и в холодильниках не видел свежевыжатый сок?
0: Это не очевидная просто ассоциация. Не первая,
1: которая приходит в голову.
0: Вот, я и говорю, мне интересно, как это появляется.
1: Видишь, я в этом тоже уникален. Ну, на самом деле, тоже. За бутылочкой, ну, а что, только тебе выпендриваться
0: в эфире, просто следующий пункт пока опустим, уникальность.
1: Да, ты уже вчера наговорил всего, поэтому...
0: Я еще даже не начал.
1: Да,
0: давай.
1: Душнило. За бутылочкой, ну, вот я же про друзей говорил, не просто так, да, я же не просто так про друзей говорил. Мне кажется, что это лучше, я этому другу говорил. Ну, типа, если у тебя есть какие-то вопросы, которые ты можешь сказать компании, то ты лучше скажи, может, мы тебе это...
0: Ну, может, он не может.
1: Да вроде там ничего такого нет.
0: То есть он все-таки сказал?
1: Ну, да. Ничего такого нет. То есть за обычным разговором,
0: может,
1: за столом...
0: Так он, может, этого не сделал.
1: Может быть, может быть.
0: В итоге. То есть он, то, что он сказал тебе за столом, это не то, о чем он говорит... Сколько? Два раза в неделю?
1: Да,
0: два раза в неделю на прием к
1: психологу. Смотри, это странно. Объясню почему. Потому что говорить об этом незнакомому человеку... Вот ты пришел, прикинь, перед тобой сидит незнакомый человек. Ты начинаешь ему все это рассказывать. А он уже 10-го слушает. Понимаешь, он такой... Блин, как вы меня достали. Какой же вы бред все несете. Идите развлекитесь, я не знаю.
0: Ну, вообще не факт. Почему?
1: Мне кажется, что очень тяжело просто выслушать.
0: Ну, это потому его работа разных, и есть.
1: 10 разных человек, дать всем совет и вот это все через себя провести, поэтому...
0: Он не обязательно должен давать совет. Он вообще-то, по-моему, даже и не должен давать
1: совет. Я не знаю. Давайте...
0: Но
1: разбираться и в этом. Ну, то есть, ну,
0: он, наверное, не должен, он все-таки должен дать совет.
1: Нет, не должен.
0: Но он же должен что-то сказать, он же не может просто молчать. Насколько я понимаю, профессиональный психолог, задача профессионального психолога сделать так, чтобы ты сам дошел до решения своей проблемы. То есть его задача скорее грамотно тебя выслушать. Ну и что? Что... Сидишь перед незнакомым человеком, и дальше что?
1: Ну, лучше друзьям рассказать. За бутылочкой чего-нибудь вкусного.
0: Ну, а друзья тебе скажут, господи, ты... ну, ты чмо.
1: Ну, что, не, что, ну, за слушай, проблемы? Это такие, ну, это такие друзья, затроллят, как ты, есть же нормальные.
0: И затроллят
1: тебя. Ну, которые поддерживают реально. Это,
0: вообще самое нормальное, мне кажется.
1: Вообще нет.
0: В мужской компании нет. Друг друга троллить. Самое...
1: Вообще нет. Ну, троллить самое человека, у которого что-то болит. Ну, типа, ты просто...
0: Что болит? Он нытик?
1: Слушай, ну, у него есть какая-то проблема, она его беспокоит. Ну, вот тебя беспокоит, допустим, если бы у тебя машина просила долить масло.
0: Это,
1: ну, беспокоит же?
0: Это самое вообще, что может быть, чтобы затроллить.
1: Ну, я не знаю, что тебя беспокоит. Ну, что тебя беспокоит?
0: Ничего не беспокоит.
1: Ну, ты красавчик. Я считаю, что поддержать друга, и чтобы он рассказал, об этом вообще ничего такого нет.
0: Вот у тебя, ты привел ситуацию.
1: Да.
0: Машина постоянно просит долить масло.
1: Да.
0: Это буквально
1: представляешь
0: ситуация, человек... которую, с которой мы достаточно часто сталкиваемся.
1: Да, ты представляешь человека, которого...
0: Это супер тема для троллинга.
1: А ты представляешь
0: супер
1: человека,
0: просто.
1: Который с этой проблемой бежит к психологу, а таких миллион.
0: Он нытик, ну это типа, ну чмошник, если он с такой проблемой бежит к психологу.
1: Я не знаю,
0: еще какие... больше надо навалять.
1: Слушай, ему. Ну многие, давай так, идут, я думаю, с какой-то нереализованностью. Типа вот я хотел так, а получилось вот так. Я имею в виду карьерную сейчас. Поэтому,

0: рынок. Нет, это не маленькая сумма, это нормально.
1: Ну, два раза в месяц ты можешь сходить туда.
0: Пять
1: тысяч?
0: Хорошо, давай за прием. Ну, в среднем, я думаю, да, это стоит около 5. Бывает и дешевле, бывает и дороже. Ну, в среднем около 5. Ну, типа, за 5 это такая стандартная, мне кажется, такса, в принципе, за гигантское количество услуг. Ну, типа, например, массаж сколько в среднем стоит?
1: 5 тысяч.
0: 5 тысяч.
1: Ну, в среднем.
0: Маникюр сколько стоит в среднем?
1: Всех по-разному.
0: В среднем. Ну, понятно, что у всех по-разному. Я же говорю, в среднем, 4, по городу.
1: 4-5.
0: 4-5.
1: От 3 до 5.
0: Ну, вот, как бы, вот у тебя это...
1: Средняя температура по больнице,
0: да, короче, в ресторан 5. Сходить сколько примерно стоит. Ну, ну вот, в общем, да, где-то 5 тысяч, это где-то посередине всего, в принципе. Так или иначе. Ну, вот и здесь 5 тысяч. Есть и за 3, есть и за 10. Точно так же, как и с массажем, и с маникюром, и с чем хочешь. Mm-hmm. Предела-то нету, конечно, никакого. Ты можешь и за... Вот, правильно, 506 пишет, я делаю маникюр за 2, но без шеллака, наверное. Хотя, чем черт не шутит, я не знаю, может быть, и да, французский или какой там еще будет. Вот, гермошлем тоже, естественно, там, видишь, какие-то допы к массажу у него идут уже за определенные деньги.
1: Я ждал.
0: Да,
1: но обычно в этом стиле выступает кишедом.
0: Но в среднем будет примерно вот эта вот сумма, примерно 5. К друзьям обращаются за поддержкой и советом, потому что друг в курсе ваших событий, знаком с вашим кругом общения, что-то слышал на тему, что-то знает и владеет информацией о вас. Психолог – посторонний человек, который обучен на основе своих знаний и типичных ситуаций порекомендовать вам способ поведения. Поэтому от умного сочувствующего друга проку больше, я так думаю. А мне так не кажется. Ну, мне кажется, что здесь ответа универсального нету.
1: Ну, каждый тут выбирает... Я ждал.
0: Да, я тоже ждал.
1: Каждый выбирает способ, который ему ближе. Мне кажется, ну просто, насколько я слышал от этого же человека, что это абсолютно бесполезная вещь, которая ему не помогла. То есть там уже идет разговор, а может быть вот это комбинируют с какими-то лекарственными средствами. Угу. То есть, может быть, это так, типа, работает?
0: Нет, лекарственные средства, это уже не психолог, это уже...
1: Ну, это уже психотерапия, как я понимаю.
0: Это уже... психиатрия уже, да?
1: Да, это уже серьезно. Да, ну, я говорю, нет, ты серьезно. Что, успокойся, твоя проблема не стоит выеденного яйца, типа, ну, вообще бред говоришь. Ну, давай разбираться, если тебя это беспокоит, ну, хорошо. Ну,
0: ты его переживания и проблемы этого человека свел к нулю.
1: Нет, почему?
0: Ты, получается, нет, уделил этому должное внимание, ты считаешь его проблемой бредом и неважным чем-то.
1: Ну, а он, хотя, значит, получается, за эту десятку этому... ищет человека, который примет эту проблему.
0: Конечно, скажет... потому что ты ему вот так сказал, например.
1: Может быть.
0: Ты считаешь, что
1: я не
0: вот
1: психолог,
0: тебе и к другу обращаться.
1: Поржать над этим?
0: То, о чем я и говорю.
1: Нет.
0: Поржать, это тоже свести к нулю, это тоже сделать это чем-то неважным, еще и чем-то таким, иногда, я думаю, что много кто может так воспринять, чем-то стыдным. И когда тебе говорят, ой, да слушай, да что это, у тебя что, проблемы, что ли? Uh-huh. Это проблема выеденного яйца не стоит. Вот у меня проблемы. Лысый к 20 годам стал, ну, образно говоря, там, вот это проблемы, или вот, ты знаешь, что такое настоящие проблемы? И про свои начинаешь проблемы. Ты думаешь, таких ситуаций не бывает?
1: Да бывает,
0: бывает.
1: Я думаю.
0: Ну вот.
1: Бывают разные ситуации. А что?
0: Да. Поржать, обесценивать.
1: Да, 100%.
0: Сказать, что 100%. Выеденного яйца не стоит проблема, это обесценивать. А может быть, для этого конкретного человека это очень сильно важно. А может быть, он по жизни не сталкивался с настоящими проблемами, с серьезными какими-то. И вот то, с чем он столкнулся на данный момент, это и есть настоящая проблема для него. Это пик того, что с ним случалось. Ну, типа, знаешь, у кого-то проблемы, там, бизнес разорился, жена ушла, не дай бог, там, кто-нибудь из родных болеет, еще что-то. А у кого-то проблемы всей жизни, это, ой, там, я не знаю, хотел купить машину, а она в наличии только не того цвета, который я хотел. А я всю жизнь о ней мечтал. Но это тоже для него проблема. Вполне себе. И ты, конечно, можешь прийти и рассказать ему, что вот, смотри, какой я проблемный, и у меня жена ушла, бизнесу конец, и вообще все, Лена, ты цвет машины не можешь быть. Но это обесценивание его проблемы, так или иначе.
1: Но поддержать ты его можешь. Поддержать ты его можешь,
0: если словами. Вдруг поддержка после того, после слов, слушай, ну у тебя не проблема, а просто фарс, ну я тебя поддерживаю.
1: Ну, не, ну слушай,
0: удачно.

0: Какой поддержкой,
1: надо, да,
0: конечно,
1: так не надо,
0: да,
1: говорить, конечно. А, вот Николай пишет, вчера собирался автосервис открывать. Это наверное,
0: да,
1: я.
0: Да, да,
1: а сегодня выясняется, что на маникюр ходит. Подожди, кто на маникюр ходит? Я вообще...
0: Ходит, ходит.
1: Который далек
0: от этой темы. Он его делает. Он автосервиса. Ноготочка сервис у него просто теперь.
1: Кстати, это может быть даже больше денег.
0: Я уверен, что больше.
1: Об этом надо подумать.
0: Я уверен, что больше, да.
1: Дихотомия. Это, видимо, какой-то диагноз. Это уже не психолог. Ну, да, наверное.
0: Вообще-то лечение разных беспокойств надо начинать с невролога, а не психотерапевта. Полечить не психику, а нервишки. Очень много эффективных препаратов для этого, пишет Елена В.
1: Мне нравится, что 506 пишет. Это все для души.
0: Ага, да.
1: Так
0: да,
1: я
0: да,
1: на радио работаю.
0: Ноготочки, да, сидит. Вчера собирал. А, это мы уже почитали,
1: да.
0: Психолог может выявить психа и рекомендовать пациенту обратиться к психиатру для назначения лечения, пока этот псих никого не убил, пишут сухарики. Может, а может, и нет. С другой стороны, есть и обратная история, что психолог заинтересован в том, чтобы его клиента с ним подольше был. Он все-таки за денежку это делает.
1: Слушай, я как понимаю, там, если ты на это подсаживаешься...
0: Да.
1: Ну, то есть это как... Ты
0: все про психологов, да?
1: На да, всякий случай. Да,
0: а
1: да.
0: А то вдруг у тебя за маникюром еще какой-то бизнес-идея есть. Дом
1: немного.
0: Пабло, да. Ну, ага.
1: Если ты на эту историю
0: спалили.
1: Все
0: подсаживаешься...
1: Не-не-не,
0: да, спалили.
1: Было... Очень смешно. После сообщения Хишеду особенно. Если ты подсел на эту историю, мне кажется, с нее слезть крайне тяжело. То есть я даже не представляю, как. Вот если тебе это нравится, и ты хочешь ходить туда за деньги, как с этого потом...
0: А ты не можешь туда ходить не за деньги.
1: Не, ну понятное дело, что только за деньги. Только за деньги. Ну просто, если ты получаешь кайф от этого, если ты удовлетворяешься, поэтому... Странно будет потом оттуда слезть. Как? Просто как? Они тебя затянут и потом не отпустят никуда.
0: Затянули меня обратно.
1: Конечно,
0: у нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ЦИК Армении сообщил о выявленных тех проблемах на некоторых избирательных участках. В частности, речь идет о несовпадении избирательного номера гражданина в распечатанной и цифровой версиях списка. Об этом рассказал глава Центра избиркома Ваган Авакимян. В таких случаях во всех местах, где были зафиксированы подобные случаи, указали, чтобы избиратель поставил подпись в списке напротив своего имени, пояснил он. Авакимян также подтвердил, что все избирательные участки начали работу с 7 часов по местному времени, а с 6 по Москве, и уже через час начали принимать избирателей. В очередных парламентских выборах участвуют 18 политических сил, 16 партий и 2 партийных блока. Среди них правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» Роберта Кочеряна и «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Право на голосование в выборах имеют чуть менее 2,5 миллионов граждан Армении. Силовики рассказали о маскируемых ВСУ в бутылках из-под воды взрывных устройствах. Пластиковая емкость состоит из 2 частей. Они соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой. Как сообщили ТАСС, в российских силовых структурах такую бутылку нельзя трогать руками. Ее содержимое нуждается в осторожном обращении, чтобы не допустить взрыва. Армия США заявила о готовности казнить 4 приговоренных к смерти заключенных. Для этого президент Дональд Трамп должен отдать такой приказ. Это будет первая военная казнь в Соединенных Штатах более чем за полвека, отмечает телеканал ABC. Внутренний документ Пентагона оказался в распоряжении журналистов. В США не казнили военнослужащих 61 года. Тогда рядовой Джон Беннет был приговорен к высшей мере наказания за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии. При этом представитель армии Синтия Смит заявила, что служба проводит учения по планированию казней, как и для других потенциальных миссий. Она отметила, что военные регулярно стараются предвидеть приказы Белого дома. ситуация с бензином в Крыму не повлияет на турпоток на полуостров. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он отметил, что в целом проблемы с топливом в регионе были и до этого. Эксперт подчеркнул, что они не имели такого яркого освещения в СМИ и соцсетях. Они локально вспыхивали и очень эффективно местными региональными властями решались. Я думаю, что существенно это ни на что не повлияет, кроме той вспышки информации, которая в прессе прошла. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема как факт, сказал Уманский в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. О погоде в завершении выпуска. Плюс 23 сейчас в Москве. Сегодня в городе ясно, без осадков. Днем плюс 25-27 градусов. Ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 июня, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8. Код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а еще в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: История успеха Георгия Осипова. Свое СТО, ноготочки, фестиваль ухи.
1: Почему фестиваль ухи?
0: Не знаю.
1: На рыбалку типа поедем?
0: Ну, видимо, следующая какая-то тебе идея для того, чтобы бизнес устроить. Фестиваль ухи. Ну, почему нет?
1: Или ухи.
0: А, или ухи. Ну, тогда я даже не знаю, что это за фестиваль такой, чем вы там будете заниматься. Никакого интернета. Онлайн – это максимум первое вводное занятие у нормальных специалистов. Если кто-то работает онлайн постоянно, проверяйте дипломы, где они взяли 10 тысяч в месяц. От 10 до 25 в месяц, правильно сказать. 10 – это разве что студент психолфака или первый год после вуза. А что касается дружеских бесед и бесед с родственниками, процентов 80 того, чем лично я делюсь на сессии с психологом, пишет добрый док, друг и родственник просто не поймет. И вообще пожалеть психику друга, сходите к специалисту.
1: Интересный подход. Ну, слушайте, мне кажется, что
0: ну, во-первых,
1: тут
0: еще
1: связано
0: ценам. Вот ты ссылку там в новости говорил про один из сервисов, который как раз предоставляет эти все услуги. Ну, я зашел на сайт этого сервиса. Во-первых, сайт выглядит так, что он тебе предлагает там сразу же скидочку сходу. И я слышал тоже про этот сервис только исключительно через рекламу, где они предлагают сразу тебе скидочку на какие-то несколько первых сеансов. И первое, что ты видишь здесь, это цена 50 минут 3150 рублей. Тут регистрироваться надо, я регистрироваться не буду, ты можешь зайти со своего аккаунта, посмотреть, ты наверняка там уже зарегистрирован.
1: Да, да.
0: Вовлеченности, да, сколько там сейчас средняя
1: конечно,
0: цена.
1: Конечно, с тобой тут посиди в эфире там... столько лет,
0: как я психологу тебе сразу надо говорю, бежать. К психиатру иди уже и сразу, да, деньги лишние.
1: Погнали вместе.
0: Не надо мне, спасибо.
1: Может быть, мир сделаем лучше.
0: Не, спасибо, я тебя лучше туда в дурку запихаю, и миру будет спокойно. И я отдохнул, говорю, все выигрыши. Фестиваль ухи, правда, накроется, но ладно уж, как-нибудь прокрутимся. А поэтому там, я вас уверяю, стоимость 5000 рублей, и ваш специалист за 25 в месяц, не за раз там, да, там в месяц идет речь. А, ну, да, наверное, хороший специалист должен принимать лично. В моем понимании тоже что-то такое должно именно лично происходить.
1: А ты как ходил, лично или онлайн?
0: Не знаю, я никогда не ходил. Я ходил, знаешь, где? Я ходил в GTA 5. Вот я помню, там была возможность психологу да, пойти.
1: Помню этого.
0: Вот в GTA 5 был психолог. Там был. Там лично. Там не по телефону, там лично. И там стоило это что-то типа $300, по-моему, сеанс стоил. Там в GTA 5. Я вот запомнил, да,
1: почему-то. Там и цифры были несопоставимы с реальностью, мне кажется.
0: Нет, там почему-то. Ну, такие вещи, цены достаточно реальные. Да. Ну, да. Причем это получается какой там, 2013 год, да, в GTA 5. Но ваш, наверное, более правильный подход, но в основном это выглядит онлайн и 5000. 3150 рублей оплачено, второе занятие, как правило, пригласят уже в офлайн и будет дороже. Завлекают просто, пишет добрый док. Ну, я тоже слышал, как это работает, сталкивался, поэтому я основываюсь на своем опыте. Я не говорю, что это правильно, я говорю, как это просто есть. Правильно, наверное, как у вас, да. Георгий, достаточно одного слова в приветствии, не надо масла масляного, хотя бы ради любви к русскому языку. Уже давно не смешно и не прикольно. Я представил, как русский язык сидит на приеме у психолога. Говорит, это просто кошмар, вы даже не представляете, что он делает. Он, представляете, он говорит, потом пробуждаемся. Мне от этого так плохо, так плохо. Ну да, русскому языку остается только выдохнуть и смириться.
1: Боюсь. Вы знаете, мне кажется, у русского языка
0: Осипова, да.
1: Вообще есть более значимые проблемы именно в представлении других там, может быть, коллег, людей или вообще на улице, когда вы ходите и слышите, чем слово «пробуждаемся».
0: Коллеги, поэтому... коллеги русского языка – это английский язык,
1: да, вот да все... французский.
0: И собираются они языками там. Так, скоро еще нутрициологов введут, и откроется дверь в ад, пишет Ренат.
1: Введут да, куда? Да, не введут, он имеет в виду запретят, скорее всего, потому что я видел такую историю, да, что там, что запретить хотят с какого-то там числа. У нас просто очень много нутрициологов стало. Так же, как и психологов в свое время.
0: Ну, вот ты мне в итоге рассказал про человека, да, который это... Что это за человек, который обращается к психологам. И я тебе в итоге сказал, что я абсолютно был прав. С точки зрения пообщаться с друзьями.
1: А я не говорил, что ты не прав.
0: Абсолютно. Ты говорил.
1: Ну, мне кажется, тут попадание было просто твое сразу.
0: Ну да.
1: Во все вот эти вот триггеры.
0: Ну да, вот. Вот это ровно был тот случай. Какие друзья? Нет, никаких друзей там не будет. Там сразу затроллят прям по-страшному. Тем более за подобные проблемы. Да и вообще, ну, а может и правильно.
1: Ну, у меня... Может быть, это и есть терапия? Я вот сейчас сижу, об этом и думаю.
0: Затроллить.
1: Ну, типа поржать, отвлечься, поговорить абсолютно на отвлеченные темы. Может быть, это терапия?
0: Не обязательно отвлеченные темы. Тут уже не отвлечешься. Тут тебе еще может пристать какое-нибудь прозвище обидное, может тебе пристать.
1: Так, но может быть, ты когда тому, ты что... смеешься над этой
0: может,
1: проблемой...
0: Может, если ты слабый, ну, не место тебе в Спарте тогда, может быть, я не знаю. Ну, так бывает, ну, вот бывают люди сильнее, бывают люди слабее. Бывают люди, которые могут затроллить, бывают люди, которые не могут затроллить.
1: Слушай, ну, любого
0: это
1: человека
0: мужской
1: есть...
0: коллектив, так
1: да,
0: всегда в мужском коллективе
1: есть
0: происходит.
1: Какие-то вещи, ну... Давай так, друг это не который там поржет, и даже
0: почему?
1: Если
0: друг
1: поржет,
0: это обязательно он... тот, который поржет.
1: Да, но это может тебе помочь. Ну, то есть я же не говорю, может, что поржать это не поможет. Может быть, ты засмеешь эту проблему с друзьями, и это тебе поможет, и вообще выйдешь из кризисной ситуации. Может быть, она, ты реально поймешь, что... Ну, и, опять же, я не говорю, что это идеальный какой-то подход. Мы сейчас все рассуждаем в рамках просто развлекательной программы. Может быть, это тебе и поможет. Вы вместе поржете, поговорите об этой проблеме, ты на утро просыпаешься такой, вообще, ну, типа, это же хрень полная, то, что я себе надумал. Но это же может таким образом сработать.
0: Слабых надо сбрасывать со Станкинской.
1: Миш Николаев, доброе утро. Формате.
0: Ну да, ну это все слабенькие. Ну, в моем понимании, какая-то это все, я, может быть, сейчас древнюче звучу. Ну все это...
1: Только звучишь?
0: Все это не мужское.
1: А.
0: Как минимум. Вот эти вот все психологи и так далее.
1: Ой, на тебя сейчас могут налететь.
0: Проблемы должны
1: ой,
0: быть...
1: Ой, сейчас на тебя налетят.
0: Должны быть проблемы у мужчины. Должны быть проблемы у мужчины.
1: Слушай,
0: они
1: ну, конечно,
0: могут
1: должны
0: быть еще и психологически. Это нормально. Но вот это вот нытье... по поводу этих проблем. Как-то это все не по-мужски. Ну, сиди со своими проблемами один на один, справляйся, сходи с ума. Вот сходить с ума — это по-мужски. Терпеть — это по-мужски все эти проблемы. Вот это да. Троллить и отвечать на троллинг — это по-мужски. Ну, как-то так. Да, ну, налетайте. Хотите, налетайте. Ну, мне так кажется.
1: Слушай, ну, тут я с тобой должен согласиться, но, опять же, я никого здесь не осуждаю. Если это действенный способ, если это действенный способ, да слушай, да каждый как он хочет. Вот есть такая поговорка, да, каждый ест как он хочет, пусть будет так.
0: Поэтому... Повеситься в амбаре тоже по-мужски. Да, да, да, 100%. 100%. Это мы осуждаем, супер, вообще это не дай бог никому, ну да, по-мужски.
1: Ну вот Мишников тоже
0: пишет. А что сказал,
1: по-мужски
0: что
1: на
0: это легко?
1: Или качаться, ну или выпилиться. Тоже, слушайте...
0: Это все очень осуждаем мы, очень осуждаем. И в GTRP, если что. Но...
1: Ну да, это выдуманная вселенная, но да. Бокс или качаться, ну да.
0: Бокс или качаться, да, вот по-мужски.
1: Ну хорошо,
0: по
1: морде это...
0: получить, да.
1: Вы, Тарагозины, скажите, что бокс это по-мужски, понимаете?
0: Спорт. Что?
1: Вы, Тарагозины, скажите.
0: Кто такая Рогозина?
1: Чемпион мира по боксу.
0: А, хорошо. Женщина?
1: Да.
0: А. Я должен знать женщину чемпиона мира по боксу?
1: А ты ее не знаешь?
0: Нет.
1: Понятно.
0: Не, ну, правда, не знаю. Ну, хорошо, хорошо. Ладно. Ну, это по-мужски. Ну, и твое все равно, да. В тему это все равно по-мужски. Бокс все равно больше мужской вид спорта. Но, если что, я... Как ее зовут?
1: По-моему...
0: По-батюшке желательно, чтобы я тоже не отхватил, да. Потому что, ну, если что, без каких-либо осуждений, там это мы с батюшкой лайки ставим, все дела.
1: Но... Я просто знаю, что... Да,
0: Наталья,
1: да, да, Наталья.
0: Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна, поддерживаю всецело. Очень круто все. Так мы поэтому не ноем, а ходим к психологу, пишет добрый док. И там потихоньку по-мужски сваливаем все на его плечи.
1: Много смайликов.
0: Давайте разовьем. По-мужски получается не говорить никому, что ты ходишь к психологу лишний раз. Ну, лишний раз не надо. Клан Сопрано. Как прекрасно там было это все показано. Глава мафиозного клана ходит к психологу. Но ему ни в коем случае нельзя, чтобы кто-то узнал, что он ходит к психологу, потому что иначе его порешат. Потому что у мафиозников так не принято. А ему надо, у него панические атаки. Ему надо ходить к психологу. Ну, там тоже это скорее к психотерапевту, то, куда он ходит. не в этом, не в нашем понимании. Психолог — это типа врач, он в больнице, она его принимает и так далее. Но вот он, и на этом построен целый сериал, ну, по крайней мере, первый сезон. А потом, когда вдруг кто-то это узнает, говорят, слушай, ну, я тоже бывал психолога, ну, и что, его кореша по банде. Но в какой-то момент нельзя было друг другу об этом рассказывать. И они никто не рассказывал, потому что они суровые мужики, мафиозники, итальянцы, это ну, не пацанское. Многие ходят к батюшке, пишет Марина. Кстати, да. И вот к батюшке уже очень по-мужски, да? В церковь сходить. Ну, да, вот тут уже очень по-мужски. Хотя, по сути, то же самое. По сути, это то же самое, что психолог. Но уже вот прям супер мужское, и уже никто осуждать за это не может, и уже как-то даже тебя не затроллит никто вот за то, что ты... Как ты вот в компании друзей, кто тебя может затроллить за то, что ты в церковь ходишь? Ну, это очень странно. Я не знаю, я с таким не сталкивался. Троллингом. Как это сделать смешным? Ну, даже в голову не приходит. К батюшке нормально ходить, если батюшка годный, пишет 506, так и с психологом то же самое.
1: Вообще,
0: в принципе, он тоже должен попадание... быть годный.
1: Ну? К банщикам ходит, вот аутсайдер пишет. О, для меня лучше вообще.
0: Супер мужское.
1: То есть, когда я устаю, просто баня с друзьями, нет ничего лучше. Какой
0: может,
1: психолог?
0: Ты баню откроешь тогда? А не СТОшку или маникюрный салон.
1: А я все вместе попробую.
0: Ну, это...
1: Все в одном месте.
0: В одном причем, месте, да, в одном месте это надо делать. На, знаешь, на подъемнике надо было тебя поднимают на автомобильном, и там двери, там вот сверху баня. То есть нужен экспириенс. Нужно, чтобы это все еще друг с другом взаимодействовало. Чтобы тебе вот этот вот сервисмен, который весь в масле, чтобы у него руки были грязные, чтобы он тебе ногти делал. Да, и потом тебя...
1: Фантазер. А причем он ногти делает такими черными, типа, знаешь?
0: Это потому что ты dead inside весь, если я так понимаю. Некоторые кровинам. Ну, это то же самое.
1: Ну да, это, слушайте.
0: Это... Да, это то же самое. У психолога не надо 2 часа стоять. В церковь ходить надо быть выносливым, пишет Артем. А не всегда надо 2 часа стоять, чтобы батюшке пойти. Вообще не всегда.
1: Миша Николаев пишет с труженицами.
0: Ну, это он тебе все...
1: Не, ну это типа...
0: На работу кого-то.
1: Женская мойка. Угу. Мы тут как-то вспоминали.
0: Тебе покоя не дает женская мойка.
1: Да, я, ты знаешь, мне в буквально на днях я заезжал на
0: сходи
1: мойку.
0: Сходи к психологу. Что-то у тебя не то с этой женской мойкой.
1: Это странно,
0: мойкой, да.
1: Что ты меня посылаешь к психологу. Я не хочу, мне все в порядке. Я заехал на мойку, да. Там реально мне помыла машину женщина. И это была лучшая мойка за последнее время. Реально. Прям все идеально. Я бы это очень далеко от меня, я случайно был в том районе, абсолютно, кстати, ездил в сервис, как
0: вот
1: вы
0: это
1: понимаете.
0: Все, вот это все звучит как, если что, сразу придумай какие-нибудь отмазы, потому что,
1: что
0: это все. Ой, я случайно был в этом районе, заехал на мойку, и там она, и это было лучшее, что было в моей жизни. Все это звучит
1: женщина была
0: очень,
1: в возрасте,
0: очень...
1: сразу скажу.
0: Ты хуже делаешь, хотя тоже мы не осуждаем, в принципе. Какие вопросы? А чаевые дал?
1: Да. Да.
0: Денег ей лишний раз заплатил. Ну да. Ты себя закапываешь. Надо что-то придумать. Я как раз начал ходить к психологу впервые, когда посмотрел «Сопрано» и увидел доктора Мелфи, пишет добрый док. А что касаемо батюшки, я верующий, часто общаюсь с раввином, но вера не всегда дает ответа на повседневные вопросы. Такое впечатление, что иногда даже Иисус в шоке от происходящего в современности, а психолог помогает.
1: Знаете, я тут зацеплюсь за последнюю фразу.
0: Психолог помогает?
1: Да.
0: Ну, если помогает, то делайте. Если вам что-то помогает, делайте. Какая главная претензия к психологам в наше время? Что, во-первых, у тебя психолог это вообще вот просто кто угодно стал. Порой даже без нормальных дипломов люди. То есть просто непрофессиональные. Во-вторых, когда у тебя существует онлайн-сервис, вот ты можешь онлайн заказать себе, я не знаю...
1: Пиццу.
0: Можешь заказать пиццу, да, ты можешь заказать себе,
1: футболку.
0: Ну, как сервис, там, уроки иностранного языка, можешь заказать себе сантехника, а можешь заказать себе психолога. И вот мне кажется, что это странно, что существуют аж целые отдельные сервисы по подбору психологов. Ты понимаешь, какое их количество? что им нужен отдельный сервис для этого.
1: Огромное.
0: Да, их просто огромное
1: гигантское
0: количество.
1: Мы даже, наверное, представить с собой не можем.
0: Ну, а это, соответственно, у тебя автоматически уменьшает выборку качественных специалистов. И вот в последнее время есть ощущение, что это просто какой-то элемент моды. То есть у тебя, как у нормального современного человека, должны быть какие-то атрибуты этого современного человека. И психолог – это один из этих атрибутов. Вот у тебя должны быть модные мюли.
1: Да, вот что, я почему-то сразу тебя представил в мюлях.
0: Мюли. Мюли – это, если что, если тапочки. Вдруг кто не знает, это да, это туфли без задника.
1: Ну, тапочки.
0: Вот эти, знаете, вот в которых там, я не знаю, дядька вот на улицу выходит покурить, когда в своих туфлях, вот он на пятки наступает, да, только впрыгнул в тапки, в туфли и вышел. Вот, это теперь мюли называется. Вот это вот туфли без задника. Вот у тебя мюли.
1: Тебе пишут мюсли же.
0: Мюсли. На завтрак, значит, у тебя яйцо пашот.
1: Которое сделал дядя Ашот.
0: Скорее всего. Ну, ты думаешь, что какой-нибудь Хунзуна в твоем модном ресторане, значит, на Никитской, вот.
1: Если что, я сейчас про своего дядю говорил, вот, значит, яйцо, тут даже не выдуманное ничего.
0: Яйцо пашот с авокадо, да, с авокадо тостом.
1: Авокадо мне не добавляйте.
0: Мюли. Что у тебя еще должно быть сейчас с современного атрибута? Ну, где-то там еще и психолог. То есть это просто элемент моды. Такой же, как одежда.
1: Я хочу такой задать тебе вопрос.
0: Модные рестораны.
1: У тебя есть мюли?
0: У меня нет мюли.
1: Мне кажется, это самая неудобная штука, которая вообще существует. Я не пробовал.
0: Я к психологу не хожу. А я тебе не про это. Но вот выходишь на модные улицы московские, смотришь на этих людей, и они как все там на подбор, знаешь, ходят. Одно время тренчи были в моде.
1: Да.
0: Все ходили в одинаковых тренчах и в одинаковых кедах от Adidas. В одинаковых кедах самбо все ходили. Вот вдруг резко они стали супер модными, самыми модными кедами на свете.
1: Сейчас до сих пор ходят, мне вот, кажется, нет?
0: Да понятно, что ходят, но это уже просто не новинка. Вот сейчас эти мюли. А сейчас есть еще от Adidas, например, балетки. Балетки, женские балетки, ну, от Adidas с тремя полосками. Тоже супер модная штука. Ну, вот так же и психолог. Психолог — это атрибут либеральной идеологии, пишет Зурита. Ну, я бы
1: мне
0: не
1: кажется,
0: прям не соотносил
1: нет, да.
0: Все
1: я бы подошел
0: исключительно,
1: к ребенку.
0: Но... Мода, конечно, оттуда пришла, да. Оттуда же, откуда нам навязывают либеральную идеологию.
1: Мишников пишет. Самба, Ди-Жанейро. Скоро, кстати, чемпионат мира. И почему у меня бразильцы сразу с ним ассоциируются? Потому что самба, Ди-Жанейро.
0: Когда-то наручные часы были модным аксессуаром. Наручные часы и остаются модным аксессуаром. Когда-то были карманные часы модным аксессуаром. Вот это да. Откуда у 30-летнего скуфа мюли? Георгий, побойтесь бога. В основном не у скуфа, в основном у скуфини. Тоже, если прям вот...
1: Не знаю, в свое время...
0: До конца честно быть.
1: Еще когда не было никаких санкций, ты мог зайти в ЦУМ. И увидеть
0: ты сейчас обувь. Можешь зайти в ЦУМ.
1: Нет, там была представлена конкретная марка, я сейчас о ней скажу, это Гуччи.
0: Она и сейчас помнишь? Там представлена, я думаю.
1: Ну, может быть.
0: Абсолютно 100%.
1: Я не знаю, просто у них были первые мюли, которые были смехом внутри.
0: Угу.
1: Я на это смотрел, думаю, тапочки смехом. Так, еще раз.
0: Да.
1: Тапочки смехом.
0: Думаю, а ничего в этом, я, честно говоря, в
1: да тапочках. Да нет, прикалываешься, открытая обувь смехом, а какой вы в ней смысл? Да зимой в ней собрался ходить?
0: Нет, когда? Она просто обычно домашняя.
1: Дома смехом ходишь?
0: Да.
1: Для меня это странно. Дома если... холодно, ты на Северном полюсе живешь, что ли?
0: Не обязательно на Северном
1: полюсе. Ты из душа вышел, и в этот мех такой.
0: Не надо из душа в этот мех. Другие тапочки.
1: А для чего тебе эти тапочки с мехом дома? Ну, ты можешь... Для меня это странно, я еще раз, я никого тут не осуждаю. Мне кажется, что это странно.
0: Ну, если у тебя холодно дома. Например, у тебя частный дом. Не квартира отапливаемая, а частный дом.
1: И у тебя там частный дом не отапливается.
0: Ну, отапливается, он просто может быть не такой теплый, как квартира.
1: Ну, я тебе скажу, что в этих тапочках не ходили, я думаю, по дому, а ходили по улице.
0: Не, в этих да. Просто тапочки с мехом не звучит, как что-то супер странное. У меня вот нет никаких мюли, есть только мили Аэрофлота. Это хорошо, кто мне пишет. Добрый док. Звоняются сразу. Да, звоняются, правда.
1: 100%. 100%.
0: А я туда же вот могу добавить, раз уж мы про все эти, значит, тапочки с мехом, помнишь, были меховые жилетки одно время.
1: Да,
0: ну просто мода. Модный атрибут, как сумочка, аксессуар.
1: А вот сейчас женская вот кроме сумочка. Этих мюлей?
0: Да не про мюли я про психологов. Что ты пристал к этим мюлям?
1: А, типа психолог-атрибут. Да, я все, про это вообще забыл.
0: У него уже все, он уже...
1: Я уже про моду думал.
0: Продавец обуви теперь, да. Список этих бизнесов все множество.
1: Как счастливый Месси, он же был просто...
0: Да.
1: Тоже было модно.
0: В финале турнира кожаный мяч.
1: Кожаный мяч.
0: Ладно, мюли, меня удивляет одежда типа шубы. По виду будто сняли с Бабы-Яги из сказок Рома, пишет Гермошлем Аполлоныч. Ну, шуба как раз, мне кажется, мимо моды абсолютно идет. Нету шубу.
1: Сейчас одна мода, я вспомнил. Вот то, что ассоциируется у меня. Все, спортивные штаны. Нет,
0: увел вас мюли.
1: Смотри,
0: меня...
1: я тебе скажу, девушки, которые ходят психологом, ну вот реально у меня даже есть такой один пример, она будет в спортивных штанах.
0: Ты же говорил,
1: штанах.
0: Что у тебя один единственный пример.
1: Человек, я сказал мужчины. Мужчины. Ну, девушки есть. Слушай, каждая девушка сейчас скажет, что она была у психолога. Ну, практически. И она будет в спортивных штанах и в туфлях. Вот обращали внимание вот в этом году на улицах? Просто обратите внимание. Это выглядит очень странно. Я мягко выражусь. Очень странная мода.
0: Сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 10 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Никол Пашинян проголосовал на выборах в Национальное собрание Армении. Премьер-министр пришел на избирательный участок 8:20 в Ереване. «Мое ожидание – свободное волеизъявление армянского народа», – сказал глава правительства. Отвечая на вопрос журналистов, Пашинян отверг обвинения в репрессиях против своих политических оппонентов. Армянский премьер назвал действия силовых органов в отношении противников власти процессами, которые проходят согласно избирательному законодательству Республики Армения. Армения объективно пока не готова к статусу страны члена ЕС. Об этом премьер-министр страны заявил на выходе с избирательного участка в Ереване. У Никола Пашиняна спросили, могут ли республику лишить членства в ЕАЭС. Он подчеркнул, что Армения полноправный член Евразийского экономического союза. Все решения в организации принимаются консенсусом. У Еревана есть право вето, подчеркнул глава правительства. Он также отметил, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину. По мнению Пашиняна, определенные силы пытаются создать напряженность между Ереваном и Москвой, но это не получится. По словам премьера, у него налажены тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в публикации на платформе «МАКС». Синоптик спрогнозировал усиление жары в Москве в начале недели. В среду и четверг воздух в столичном регионе раскалится до 28-30 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. К выходным температура понизится до 22-24 градусов. В среду, четверг и пятницу во второй половине дня появится возможность локальных и непродолжительных дождей и гроз. Начавшись с довольно прохладной погодой, а температура первых двух дней июня в столице отставала от нормы примерно на градус, первый месяц лета затем сменил приоритеты и начал активизировать прогрев. К финалу своей первой недели он подошел, уже опережая норму на 1.5 градуса, написал Леус в своем телеграм-канале. По словам синоптиков, в предстоящие 5-7 дней положительная температурная аномалия будет только расти. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 24, сегодня в городе ясный, без осадков. Днем плюс 25-27, ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Москва, 1918 год. Заговоры, которые потрясли мир». В эфире историк-журналист Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Живопись. Дело столичное». В эфире живописец, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 июня, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Пробуждаемся, друзья!
0: А, прогнулся. Слабый, все. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Это я для Елены В. сделал, чтобы ей понравилось с утра, чтобы не расстраивать вас, Елена.
1: Прогнулся. Вот,
0: пробудил только.
1: Это называется прогнулся.
0: Только слабый. Пробудил.
1: Вот, смотри, сколько, слушай, сколько если я не меняю.
0: В этом.
1: Да, да, да. Ну, да. И в этом в том числе.
0: Да, да, да.
1: И в этом в том числе. А свои фишки, да, ужасные.
0: Нет, нет, нет, я пробудил.
1: Кринжовые, стоп, дурацкой фишки.
0: Я... Но ты пробудил, ты... самое главное. Моя задача пробудить. Вот Елена В. благодарна
1: себя.
0: Мне, спасибо, видишь.
1: Самого себя ты предал, и еще пытаешься сейчас каким-то образом оправдать это самому себе, что ты это сделал для чего-то, и что ты сделал правильно.
0: Я не для чего-то, я для кого-то сделал, для Елены В.
1: Дамир пишет, господа, если вы отрицаете психолога, значит, вы еще не готовы начать жить лучше. Какая инфо-цыганская фраза.
0: Безумно можно быть
1: просто первым. Вообще, Дамир, это бомба. Это вот отлично. Я считаю, что надо это, с этой темой...
0: Там дальше должен быть номер психолога.
1: Да, вы не просто не готовы начать жить лучше. Начни жить лучше, да. По промокоду пробуждаемся, да. Ладно.
0: Хороший промокод, кстати.
1: Давай, что там у тебя? Дальше, что ты выбрал? Зумеров, ты говорил, мне опять что-то зумеров.
0: Мне без разницы, слушай, я готов ворваться в любой
1: движ. Как же достали эти зумеры, да?
0: Слушай, на самом деле, когда на неделе, ну, одна была новость
1: просто
0: про зумеров.
1: Просто кошмар.
0: Еще один, как бы, разговор. Ну, слушай, зумеры, демография у нас есть, лучшие профессии, заработок, психологи, нутрициологи и так далее. Ну, как бы,
1: стандартный. Еще одна хорошая. Он был настолько силен, что не боялся показаться слабым, пишет Сергей. Бум! Просто вообще. Это такие фразы надо произносить только в футболках с волком. Спринтом волка.
0: Одинокий
1: бомба.
0: Волк воет.
1: Да, это...
0: Это запрещенное движение. Что
1: какое это движение? Просто... Это так волк
0: это
1: так
0: волк
1: делает.
0: Воет. Ну, слушай, на всякий случай. Лучше вы больше ничего никогда не услышите. Как волк воет, это надо вырезать. Для заставки. Голевая передача.
1: Нет, надо по-другому, я уже придумал, у меня вот уже родилась плюс-минус идея, знаешь, вот этот вот мой, значит, звук, как волк воет на Луну, и там, значит, все еще воешь на Луну, значит, ты еще не пробудился, и там, значит, да, пробуждаемся, даже волку нужно бодрое утро, если тебе плюют спину, значит, ты первый, все дела, значит, ну да, зумеры, да? Я, знаешь, по поводу зумеров поймался я тоже на какой мысли. Я не помню, а вообще кто-то обсуждал в таком контексте какое-либо другое поколение когда-нибудь в таком масштабе?
0: Нет.
1: Чего так пристали к этим зумерам? Потому что, ну, никто не говорил ничего про миллениалов.
0: Они
1: так
0: просто
1: не жаловался.
0: Честно говоря, мне кажется, они объединятся и просто замочат нас реально во всех смыслах этого слова. Не убьют, типа... А просто начнут жестко гнобить, знаешь, когда стану на должности и так далее. И вот мы отхватим потом
1: они
0: за эти
1: не
0: новости.
1: Станут.
0: Да?
1: Да,
0: ты
1: они
0: думаешь?
1: Не станут.
0: Ты
1: смотри.
0: Так думаешь?
1: Ну, смотри, психолог.
0: Два в одном.
1: Отметила приоритет.
0: Кофе.
1: Отметила приоритет. Знаешь, я что-нибудь понимала. Давай раз в кофе.
0: Ага.
1: Два в одном понимаю.
0: А что там
1: третье? А что там третье? Да, почему он все это время был три в одном?
0: Кофе, молоко и сахар.
1: Это сахар
0: конечно.
1: Третий. Ладно тогда. Значит, психолог отметила приоритет личной жизни у зумеров над карьерой. Юлия Куликова-Цай в нашем эфире поделилась таким мнением. Она говорит, зачем косьми ложиться ради карьеры, если ты не живешь свою жизнь? Это очень интересный парадокс. Условно говоря, если пьянка мешает работе, то зачем такая работа, то зачем мне такая работа? Это принцип зумера.
0: Это серьезно?
1: Если есть семья, дети или кошечка-собачка, и нет ни секунды, чтобы уделять им время, то зачем же я живу? У них совершенно другие ценности. Для них нет идеи дешевых авторитетов, которые нахлынули большой волной на нас с начала 90-х, когда появились легкие деньги, и дешевый авторитет был кричащим и вызывающим. Для зумеров они сами важнее, чем эти деньги. На самом деле, вот это, с одной стороны, ты думаешь, ну какая, ну, там, пьянка, работа, да, как может пьянка быть важнее работы, а с другой стороны, ты читаешь, думаешь, а может и правда, но... А может, это здоровее позиция? Что личное должно, ну, там, быть важнее какого-то общественного, работы, то же самое. Бьянка!
0: Только на Шиндоре горели фонари и были танцы.
1: Ну, как бы во многом примерно об этом и говорилось. Но, может быть, они и правы, эти зумеры. Может, так и надо? Если у тебя есть кошечка, и ты не можешь ей уделять времени, этой кошечке, то зачем ты тогда, в принципе, живешь?
0: Так, вот сейчас активизировались. Кошечка, Миш Николаев, Хишеду, газ. Газуйте, давайте.
1: А что такого, кошечка?
0: Ничего.
1: Слушай, правда, сходи, а?
0: Я обязательно схожу, куда мне надо. Но тебе я надо не хочу к психологу, мне туда точно не надо.
1: Надо, по-моему, тебе чуть-чуть.
0: Обычно это... тот, кто обвиняет, тому надо. Поэтому
1: почему? Мне не надо. Ну, я вот тебя не обвиняю, вот. Я же советую, по-дружески. Нет, ты спасибо. Сам говорил.
0: Не хочу.
1: Я тебе вот как друг говорю.
0: Пошли шутки.
1: Пошли, да. Смотри, они синхронно выдали, это главное.
0: Они просто напротив друг друга выдали сообщение.
1: Работаешь, жить некогда. Не работаешь, не на что. Вот и выбирайте. Пишет Денис, девятиэтажник.
0: Есть случаи, когда работаешь и жить не на что. Ну, типа ты не можешь грамотно распределить свой бюджет. Это тоже тема про зумеров.
1: Ну, у тебя хотя бы есть бюджет.
0: Да, но это тоже тема про зумеров, что типа они не умеют тратить деньги.
1: Да, но хотя бы какие-то деньги есть. Они их хотя бы всаживают
0: теоретически
1: на...
0: Видели, да?
1: Да, на какие-то там липучки для телефона с ВБшечки. Они, ну, хотя бы на это. А так не будет вообще никаких денег. Но, с другой стороны, они выбирают не на что.
0: Они выбирают жить красиво. Жить...
1: Они выбирают жить в кайф.
0: Чтобы было все по кайфу, да.
1: Ну да. Некрасиво. Это не про красоту. Просто про кайф. И при этом заниженные потребности. Тут, видишь, все это связывает с тем, что нам, жертвам значит, перестроек 90-х и всего прочего, нужно обязательно, чтобы вот, нужно, чтобы у тебя была лавеха на кармане, чтобы у тебя был 600-й, вот эти идеалы, значит, так, крутого типа из
0: 90-х.
1: Я и говорю,
0: 600-й. Лавеха на кармане, 600-й сюда.
1: 600-й, да.
0: Сюда.
1: Значит, Радо говорил тебе, значит, купи луч или полет, вот, вот это вот, ну, значит, чтобы у тебя котлы, тачка, классный пиджак малинового цвета, барсетка, все на этом, на всем, значит, воспитаны, значит, кто попозже чуть это, рэперочки, цепочки, у них тоже тачки, тёлки, а тёлки что, они любят тачки, а кискам нужны те, у кого карманы не пусты, правильно?
0: Ну, да.
1: Да, все вот эти вот тексты, это, кстати, по-моему, иноагентские тексты, нет? Да, по-моему, это иноагентские тексты нынче. Но, тем не менее, это был большой хит эпохи. Все, значит, было зациклено на деньгах, а деньги как добываются? Деньги добываются на работе. Иди работай. И положи свою жизнь на то, чтобы... Положи свою жизнь на деньги. И мы просто такие поколения. Ну, там, поколение чуть пораньше тоже. Самые крутые ребята какие? Какие-нибудь форсовщики, которые и валюту могут обменять, и джинсы достать, и кепка USA. О, боже мой, это вообще что такое? Это самая большая ценность. Тоже какое-то вот все в материальном. А у этих нематериальное. Им не про деньги. Потому что они выросли в мире, где все это есть. Ничего из этого не в дефиците. У них их окружают повсюду. Одни сплошные иномарки. Слова даже такого больше нет. У них даже нет такого слова. У нас было это слово иномарки.
0: Конечно, было.
1: Да, у них не было этого слова. Это просто машины. Шкоды, как самые популярные машины, там, я не знаю, Фольксвагены, БМВ, Мерседесы повсюду. От геликов некуда деться. Ну, и там мы сейчас про Москву
0: говорим. По поводу гелика. Я не могу не поделиться с тобой. И с вами наши слушатели. Вчера я еду с Формулы музыки.
1: Угу.
0: В хорошем настроении. Едет гелик на белорусских номерах.
1: Угу.
0: И они у него, там все шестерки, то есть просто все шестерки, угу. Они зеленого цвета. Я в голове себе кручу, что зеленого цвета это только электрические автомобили в Беларуси. Правда ведь?
1: Ну, он же есть электрический, кстати.
0: Я понял, что это электрический гелик.
1: Ну да.
0: И у него вместо колеса сзади квадрат, это, видимо, да, зарядочный.
1: Да, да.
0: И
1: да,
0: выхлопа нет.
1: Это электрический.
0: Да. Я на него так... Это первый раз я его увидел. Это вот такое вот наблюдение. Я забыл, что он вообще может быть...
1: Все настоящее в наше время стало. Уже даже гелик электрический.
0: Прикинь, вот я об этом и хотел сказать, да, что все не настоящее. Гелик электрический. Ты вообще представляешь, что это такое? Это ужас. Гелик всегда слался, и пошел, 5,5 компрессор, 6,3 АМГ на турбинах.
1: Все, вот, вот это вот твое...
0: Это к этому же. Ну вот я тебе ровно специально задал этот вот такой вот лейтмотив, потому что для меня гелик, это типа, понял? А сейчас у нас белые гелики, на них девушки ездят очень часто.
1: Не только белые.
0: Ну вообще, просто гелики полюбились девушкам, раньше это невозможно, Брабус, прикинь. Тебе дядя Самвел на Брабусе приехал. Вот это же, ну, вот реально приехал. Ну, он настоящий гелик, он рычит, у него там тюнинг, мунинг, там, туда-сюда диски. Он в котлах с барсеткой выходит оттуда. Сейчас девушки ездят. А вообще вчера увидел электрический. Гелик электрический, вы в своем уме?
1: Я пытаюсь какую-нибудь связь нащупать, ты, может быть, подведешься
0: как-то. Это стереотипность времени, я тебе уже же привел. Раньше в наше время гелик...
1: Что это означает?
0: То, что время поменялось. Для молодежи сейчас гелик — это электрический автомобиль.
1: Молодежи сейчас наплевать на гелик. В этом...
0: У них время другое. У нас были какие-то... Ну, не то, что, наверное, стереотипы. Ты говоришь про иномарку. Иномарки были. Какие-то...
1: Я тебе говорю не про стереотипы, я тебе говорю про ценности.
0: Ну, ценности, хорошо. Пусть
1: ценностные
0: будут ценности.
1: Ценностные ориентиры другие.
0: У тебя ценность была, ценностные ориентиры? Вот я не понимаю,
1: заработать денег, чтобы ты мог себе позволить жить как там, у кого-то это новый русский, у кого-то бандос, потом там немножечко это все сменилось в сторону больше гламура, макияжа и маникюра, до сих пор не отпускает человек, видите, хочет салон свой открыть. Но все это крутилось так или иначе вокруг денег. А у этих вокруг денег не крутится, у них крутится вокруг своих собственных интересов, близких людей, времяпрепровождения с ними, личного кайфа какого-то.
0: Так, давай вот теперь вернемся к личному кайфу, к времяпрепровождению с друзьями, приятными людьми. А у нас что, не было так?
1: Конечно, нет.
0: Да почему нет?
1: Потому что у тебя первоочередная история — это работа. И вы увидитесь только когда с друзьями, только когда у всех совпадут выходные. У всех выходные совпадают раз в месяц. Дай бог, это хороший вариант еще. А если они не совпадают, вы не увидитесь. Проблемы такой, гипотетические, перед зумерами не стоит. У них каждый день выходной, они безработные. Поэтому они могут встретиться, когда хотят, в настолки перекидываться, еще что-то. Все проведут. Если это как бы по кайфу,

0: Обувь, вот, человек, вот
1: именно. Да, ну, но это похоже на хиппи. Это похоже на хиппи. А хиппи пришли после кого? Хиппи пришли после поколения послевоенного, которое вкалывало как проклятые. Которых как раз заряжали на то, что надо вот деньги постоянно надо тратить там, нужно было тратить эти деньги, и промышленность у тебя постоянно развивалась, она у тебя была подпитана еще такими вещами, как план Маршалла, то есть промышленность в топе, значит, надо больше производить, нужно больше наращивать потребление, короче, экономика растет, нужно работать, там все вот эти вот, значит, истории с мужем, который идет вкалывает, а жена дома там готовит или еще что-то, они вот против всего этого, ну и там, понятно, пацифизм, война, на этом фоне тоже все это развилось. Ну, такая совокупность факторов. Вот тебе и хиппи.
0: Хиппи пришли в жирные времена, против когда все было...
1: Да, против того, вот этой всей пуританской, значит, истории, что это нельзя, то нельзя, есть какие-то социально одобренные правила, которым нужно следовать, есть еще, хочешь не хочешь, какая-то диктатура церковная, то есть религиозная, но она не законодательная, она в головах сидит, и они вот против этого всего естественным образом вот таким вот зародились. И в итоге изменили очень сильно то, как выглядит Америка, и то, чем Америка является, и за Америкой весь мир тоже, потому что там, влияние на культуру колоссальное.
0: Это правда.
1: У хиппи. Хиппи пришли в жирные времена, когда все было хорошо, да, пишет Алсайдер. Пожалуйста, и здесь то же самое. И здесь то же самое. И ничего, кстати, не сломалось, не развалилось после хиппи. Как-то все функционирует нормально. У них удовольствие крутится вокруг интернета, а он дешевый, поэтому работа не нужна, пишет Гермошлем.
0: Я думаю, что работа в интернете просто.
1: Да нет, не
0: всегда. У них по-другому мыслит мозг. Они могут заработать деньги из ничего. Посредством того же интернета и так далее.
1: А посредством интернета это из ничего? Почему это из ничего?
0: Ну, слушай, чтобы раньше заработать деньги, тебе нужно было больше усилий приложить, чем сейчас.
1: Не факт. Вообще, иди заработай через интернет деньги. Такой умный, если...
0: Слушай, ну, среди молодого поколения что они только не делают?
1: Ну, иди, заработай.
0: Я не знаю, я не с того поколения, я не могу.
1: Что они делают?
0: Слушай, ну...
1: Если это так легко, почему ты это не можешь?
0: Сколько молодых занимаются блогерством?
1: Тебе 30 лет.
0: Блогерством. Криптовалютами. Ну, сейчас больше вот этого вот цифры.
1: Криптовалюты — это из воздуха? Или блогерство — это из воздуха?
0: Нет, это из интернета.
1: Ну, а почему это из воздуха? И почему это легко? Нет, иди, стоп, иди стань таким блогером, чтобы заработать еще на этом деньги.
0: Так не важно там стать каким-то блогером. Если так ты даже что-то сделал, что выстрелил...
1: Ты сказал, деньги уже... заработать надо.
0: Ну, так они зарабатывают деньги. Я же не говорю огромные деньги. Какие-то зарабатывают, какие? Существования хватает.
1: Какие деньги? Иди, я и говорю, заработай, но... будучи блогером.
0: Пишут песни, записывают, кидают, снимают короткие видео. Что-то да выстрелит. Что-то
1: не да факт. Выстрелит. У тебя все снимают короткие видео.
0: У тебя все зумеры.
1: Миллионы людей, не только зумеры, все снимают короткие видео. У тебя сотни, миллионов, миллиарды этих видео. Чтобы оно выстрелило, ты должен быть буквально одним на миллиард. Иди заработай, ты такой умный, блогер. Они все блогеры, они все зарабатывают блогерством из воздуха. Ничего себе.
0: Ну, иди зарабатывай блогерство. Я считаю, что блогерство это не из воздуха, это нелегко. Ну, просто так как есть у всех интернет.
1: Зачем ты привел это в пример?
0: Так у них есть эта возможность, потому что раньше этого интернета даже и не было.
1: Возможность есть. То
0: есть у него есть инструмент, с помощью которого есть больше шанс.
1: Нет, ты мне сказал не так. Ты сказал, что не больше шанс.
0: Давай расшифровку, да.
1: Ты сказал, что они могут зарабатывать легко с помощью интернета деньги из воздуха.
0: Ну смотри, это же легче.
1: Из ничего.
0: Но это же легче сделать, чем
1: раньше. Почему?
0: Ну потому что у тебя инструмент такой, как интернет и телефон, есть у каждого сейчас. Но. Раньше в телефонах не было камер.
1: То есть у тебя потенциально рынок, на который людей, которым легче, по твоим словам, заработать денег, это буквально все.
0: Да, это правда. Конкуренция огромная.
1: То есть конкуренция 100% населения планеты Земля.
0: Да, но тем не менее есть инструменты.

0: момент у каждого. То есть, если ты сделаешь что-то уникальное и хорошее, ты, скорее всего, выстрелишь.
1: То есть, в рамках конкуренции всех со всеми тебе нужно сделать что-то уникальное, чтобы выстрелить. Это пока самая сложная работа, которую можно было, в принципе, придумать. То, о чем ты говоришь. Это самое, что ни на есть сложное. Ты говоришь, у вас все просто. Станьте Моцартом в мире интернета. Никаких проблем. Просто будьте гением. Будьте гением, и все получится. Будьте гением, которого заметили, который выстрелил. Сделайте что-то уникальное. Что сложного в том, чтобы быть уникальным? Единственным на миллиарды.
0: Мне кажется, ты сейчас тоже говоришь, как инфо-цыган, которых они слушают.
1: Ну, ты просто чушь сказал какую-то.
0: Ну, слушай, для кого-то чушь, для кого-то не чушь.
1: Ты говоришь, легкая, ты сказал.
0: Нет, я говорю про инструмент в виде интернета.
1: Что здесь субъективного? Изначально... Инструмент в виде интернета доступен всем. Что здесь легкого-то? Иди заработай деньги с помощью интернета. Просто стань богатым, пишет Виталий Филида. И великим, и самым лучшим из всех в мире буквально. Это же задачка легче легкого. Какие проблемы? Ничего в этом сложного нет. Успешный блогер так дубасит, бате не снилось, пишет Денис Девятиэтажник. И это правда, да. И это вообще нелегкое. Как заработать деньги там из воздуха? Деньги вообще нигде из воздуха не берутся. И мне казалось, что любой нормальный взрослый человек, который хотя бы 100 рублей в своей жизни заработал, должен понимать, что из воздуха денег не бывает. Никогда и нигде. Ну, хотя бы на собственном примере. Надо же было это понять уже. Просто стань тюменским Илоном Маском, пишет Альфили. Или обычным.
0: Или просто папой.
1: Делов-то, делов-то. У нас новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Секретарь Совбеза Армении признал несовместимость членства в ЕАЭС и Евросоюзе. В беседе с журналистами Армен Григорян заявил, что сейчас такой темы в повестке нет. Имею в виду вопрос референдума, на котором мы обсудим вопрос членства в ЕС. Вы знаете, мы всегда объявляли, что пока возможно совмещение отношений с двумя организациями, то есть ЕС и ЕАЭС, мы будем продолжать эту повестку. Мы сегодня видим, что эта повестка совместима, и продолжим нашу работу в этом направлении. Организации совместимы, но и мы говорили, что членство в обеих организациях несовместимо. Но тот уровень отношений, который мы имеем с ЕАЭС как страна-участник, и отношения, которые мы имеем с ЕС, мы уверены, что они совместимы, сказал Григорян. Армения объективно пока не готова к статусу страны-члена ЕС. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на выходе с избирательного участка в Ереване, где ранее проголосовал на выборах в парламент. У него спросили, могут ли республику лишить членства в ЕС. Он подчеркнул, что Армения полноправный член Евразийского экономического союза. Все решения в организации принимаются консенсусом. У Еревана есть право вето, подчеркнул глава правительства. Он также отметил, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину. По мнению Пашиняна, определенные силы пытаются создать напряженность между Ереваном и Москвой, но это не получится. По словам премьера, у него налажены тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в публикации на платформе «МАКС». В Москве запустили четвертый речной маршрут «Лужники-Киевский». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города напомнил, как 3 года назад вместе с президентом Владимиром Путиным открыл первый регулярный маршрут речного электротранспорта. Он стал неотъемлемой частью городской транспортной системы. С момента запуска поток пассажиров вырос в 4 раза. Совершено больше 3,5 миллионов поездок, написал мэр на своей странице на платформе «МАКС». По словам Собянина, четвертый маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Будут работать 2 остановки – новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский, где можно пересесть на первый речной маршрут. Всего на маршруте 4 причала, ввод новых – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируем до конца года. Общая протяженность маршрута составит 5 километров, добавил мэр Москвы. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 25, сегодня в городе по-прежнему ясно, осадков не ожидается. Днем плюс 25-27 градусов. Ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.

0: 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, опа, пробуждаемся.
0: Задняя поехала.
1: Я не буду менять своим принципом, я сделал подарок для Елены В.
0: Задняя передача. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 493.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиница. В одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен». Ну а также у нас в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Вот Андрей пишет, смотри, какую хорошую. Инструмент из 5 пальцев тоже почти у всех есть. Но Пикассо единицы.
1: Тоже
0: это
1: верно.
0: к интернету.
1: Тоже верно.
0: Да.
1: Тоже
0: да.
1: верно.
0: Это абсолютно точно верно. Про интернет тебе, пожалуйста, пишут. От Виталий Филипп пишет. Хорошо знаю одного блогера с ютапчика. Он говорит про транспорт, про городской туризм. 60 тысяч подписчиков. Родился в 88 году. То есть он, мягко говоря, не зумер. Он 88, ну, миллениал, да, наверное, это какой-нибудь ранний. С его слов, заработать сейчас в интернете тяжело. Что прям деньги на то, чтобы жить с блога, надо умудриться. До 22 года очень хорошо монетизацию давал YouTube. Сейчас очень тяжело, донатов становится все меньше, потому что экономическая ситуация ухудшается. Наши отечественные убийцы, в кавычках, YouTube имеют конские критерии, поэтому там с небольшой аудиторией ты получишь гроши. Как-то так. Вот тебе про интернет и про то, как там зарабатывать в интернете. Он же, кстати, пишет про то, что ни в каком интернете они не зарабатывают, они месят кофе, курьерят и прочее.
1: Ну да, тогда получается, они вообще не зарабатывают деньги. Так, то есть в интернете они не зарабатывают.
0: И идет речь изначально, слушай, ну, они не зарабатывают денег.
1: Я все-таки знаю людей, которые зумеры и зарабатывают деньги, и зарабатывают неплохо.
0: Дело.
1: Ну, то есть,
0: тебе не говорят про всех.
1: Говорить нельзя... о том, что вот это вот поколение, оно обречено, это тоже неправильно.
0: А тебе не говорят про обречено? Ну, кто сказал, что оно обречено? Где ты это услышал сейчас?
1: Ну, вот этим количеством новостей, постоянно, что мы их в плохом свете выставляем. Вообще, в плохом свете выставлять — это плохо.
0: А почему в плохом, скажи, пожалуйста, почему предпочитать семью работе — это в плохом свете?
1: Нет, это не в плохом свете, но просто эта семья потом потребует у тебя внимания, там, финансов и так далее. Ты семью должен на что-то содержать. Как ты должен понимать базово на то, что нужно содержать семью. На что
0: тебя,
1: это нужно содержать?
0: Ну вот у тебя, ты зумер, представь себе.
1: Угу.
0: Представь себя в больших кроссовках,
1: да,
0: в мешковатом гигантском худи. Представил?
1: Да.
0: Вот это ты, грязное худи,
1: да,
0: такое, замызганное.
1: Нестерное.
0: Да, нестерное. Вот это ты. И, ну, правда, у тебя еще, давай плюсов тебе тоже накинем, у тебя еще и длинные волосы.
1: В их возрасте у меня были волосы. Дальше.
0: Да, ну...
1: Ну, меня это никак не...
0: Их возраст — это до 25 лет.
1: Да, все четко.
0: Ладно. Ну, представил себе.
1: Да.
0: Вот это ты, значит.
1: Представил.
0: Ты зумер. У тебя твоя вторая половина тоже зумер.
1: И?
0: С высокой долей вероятности.
1: Далее.
0: Или младше, скорее всего. Вряд ли она будет и
1: ну,
0: старше.
1: Ну, кстати, тоже тут не прав.
0: Ну, нет, это
1: они
0: может быть.
1: Они любят постарше.
0: Но, скорее всего, она будет твоя ровесница.
1: Хорошо, да.
0: Тебе содержать надо человека с такими же потребностями, как у тебя.
1: На
0: у тебя,
1: что?
0: Ну,
1: на
0: у
1: что?
0: Тебя меньше этих потребностей. То, что ты вкладываешь в содержать, это не то, что они вкладывают в содержание.
1: Слушай, ну эти девочки, ты хочешь сказать, не ходят на маникюр,
0: не ходят,
1: покупают одежду,
0: сами себе красят.
1: Ездят только исключительно на метро и не ходят в рестораны, в кафе.
0: Они не ездят на машинах, абсолютно точно, на своих.
1: Угу.
0: Не хотят ездить на машинах.
1: Передвигаются исключительно на такси.
0: Передвигаются на такси, да.
1: Где-то, это дорого.
0: Где-то они на это бабки всегда находят.
1: Да, вот где?
0: На такси.
1: Где?
0: Но
1: ну,
0: они
1: где?
0: Идут, работают в кафе. Причем работают там... когда хотят. То есть вот захотел, поработал в кафе, потом меня что-то в этом кафе не устроило работать, я ушел оттуда. Вот писали нам про официантов. Ну, ты же знаешь, как это у них. С рабочей этикой все просто.
1: Конечно.
0: Меня что-то не устраивает, я ушел. Вот они все так работают. И мальчики, и девочки, и никаких проблем нет. И в случае, если вдруг их что-то не устраивает, им как-то это мешает, они уходят. Может быть, это как раз наоборот здоровая история.
1: Может быть. Может быть, мы такие неправильные.
0: Да.
1: Мы поколение, которое ушло вообще корнями в землю, и это,
0: ну,
1: все
0: да,
1: фигня полная.
0: Интернет здесь, ой, с этими деньгами в интернете абсолютно ни при чем. Они вообще не зарабатывают в интернете.
1: Честно, хочешь?
0: Тем более, скажу,
1: честно,
0: они
1: хочешь?
0: Еще и хуже умеют взаимодействовать с интернетом, нежели чем поколение за одно или за два до них.
1: Вот я говорю честно, если хочешь, я даже не представляю, как они зарабатывают денег. Ну, хорошо, мы привели пример кофейни. Хорошо, у меня много зумеров работают.
0: Курьеры.
1: Ну, реально, курьерами. Хорошо.
0: Вот у тебя зумеры работают.
1: Да,
0: вот
1: но
0: у
1: курьерами...
0: тебя работают зумеры, они...
1: У меня классный зумер работает. Я тебе клянусь, я ничего плохого не могу сказать. Они зарабатывают хорошие деньги, они реально работают, они ответственны. Да, у них есть свои косяки. Ну, типа, я вот борюсь с опозданиями. Ну, то есть я не могу зумеру объяснить, что, слушай, смотри, вот когда ты приезжаешь на работу, да, вот у тебя есть заказ. Ты должен быть там минимум за 20 минут, как штык. Если тем более у тебя это первый заказ, ты должен проснуться заранее. Он найдет кучу отговорок, что там типа электричка задержалась, электричества не было, он там... Я понимаю,
0: а это случайно. Не было, это правда была такая, или ты
1: клянусь,
0: придумал?
1: Перебои, не было. Да, я вот буквально недавно перебои были с электричеством, электричка не поехала. Реально тебе говорю, перебои были, типа.
0: Хорошо, ладно, да.
1: Хорошо, ну, такое бывает, это исключение из правил. Бывает,
0: оно
1: случается.
0: Оно было один раз или да несколько это, раз электричества,
1: ну,
0: не было раз,
1: уже? Не, ну, слушай, несколько раз электричества, это...
0: Ну, было смешно, если бы все время
1: было бы реально смешно. Но бывает. И в то же время у меня есть девчонка, она новая в моем коллективе. Ну, как новая, где-то полгода работает. За полгода у нее случился первый косяк. Ей 20... Ну, сколько вот зумеры?
0: До 25.
1: Вот ей 25-26. Вот, вот смотри, да. Ей 26. 25-26.
0: Ну, типа, считается, да, что с 98-го где-то, да.
1: Смотри,
0: ну,
1: пограничная история. Да. Девчонка все время приезжает заранее. То есть я обожаю с ней работать, потому что я уверен в том, что она не опоздает, она отработает хорошо, все сделает, как я ей прописал, вот, в инструкции.
0: Потому что пограничная.
1: На днях случилась ситуация. Она, я тебе даже о ней рассказывал, она чуть проспала, ну, будильник не сработал. Такое тоже случается. Но проснулась за полтора часа до заказа, но заказ был дальний. Она прыгнула в такси за свои деньги. То есть она не сказала мне, как любой другой безумер сказал.
0: Но она пограничная. Ты уже в итоге выбрал из них самую старшую.
1: Ну, да.
0: Просто
1: да.
0: Тетку уже взрослую.
1: Ну, 25 это пограничная. Все равно она как бы относится к тому поколению. И она мне не сказала, типа, заплати мне за такси, вызови его и так далее. Она сама вызвала такси, которая из ее зарплаты вычиталась, да, потому что она из своего заработка должна
0: давай
1: была...
0: Давай на всякий случай обозначим, что... Ты, речь идет о детских шоу.
1: Да, да.
0: Потому
1: да.
0: что если мы не уточним, вообще очень звучит своеобразно. Вот у меня новая девочка в нашем коллективе, у нее заказ дальний, я ей ничего не оплачивал. Детское шоу, она должна провести
1: да,
0: детское
1: шоу. Да, и она
0: должна
1: шоу. Провести программу.
0: Да.
1: И она садится в такси и не говорит мне, что типа заплати мне за там вот эту вот стоимость такси и так далее. Она сама берет ответственность на себя. И поэтому это исключение из правил, и она нормальная, и я с зумерами, опять же повторюсь, работаю.
0: Но в основном
1: они
0: ответственность не берут на себя.
1: Как бы вот слово подобрать такое? Они постоянно подводят, ну, в каких-то таких маленьких моментах. Безответственные, пусть будут безответственные. Но вот исключение есть.
0: А если ты начнешь штрафовать, например, что будет
1: если
0: тогда?
1: Если я... Только его оштрафую, вот этого вот зумера, он сразу же уйдет.
0: Сразу же уйдет?
1: Конечно, моментально, вот. Он
0: то
1: даже
0: есть,
1: не задумается.
0: То есть комфорт он ставит свой превыше.
1: 100%.
0: И не чувствует за собой никакой вины, при этом даже провинившись, то есть его комфорт все равно будет выше.
1: 100%, всегда.
0: Вот, ну вот то, о чем я и говорю. Все, все нацелено на комфорт. Смотри, какой хороший Елена Сергеевна пишет. Пройдешь вечером по Покровке и Забелина, везде в заведениях сидит молодежь. 18-25 лет. А цены сейчас не маленькие. Такое впечатление, что им хватает посидеть с друзьями, а остальное их не волнует. Ну вот сколько стоит посидеть с друзьями?
1: На человека?
0: Ну да.
1: Ну пусть 3000 рублей.
0: Ну давай, да, хорошо. 3000 рублей сойдет. Сколько можно заработать, выйдя на одну смену в кафе, в официантом?
1: 3000 рублей.
0: Ровно оно.
1: То есть он заработал, слил?
0: Ровно оно, да.
1: Ну, слушай, плюс чаюха, как они говорят, и так далее. Ну, вот еще чаюха, на проезд, чаюха. На такси еще останется.
0: Да. Ну, вот ровно оно.
1: Ужас.
0: А вот ты говоришь ужас, а почему ужас?
1: Не знаю.
0: А что еще нужно, скажи, пожалуйста? Ты в Москве. В Москве, где у тебя да вообще все, что хочешь, есть вокруг. Чисто, поспать можно, если что, в парке. Ну нет, это ладно. Кстати говоря, в Москве не поспишь в парке, потому что зимой не очень комфортно. А у нас порой и весной уже
1: поэтому
0: не очень комфортно.
1: Сергей Семенович придумал подогреваемые...
0: Что же за золотой Сергей Семенович, невероятный город у нас.
1: Ну, они же есть реально подогреваемые скамейки.
0: Есть, да, это правда. прекрасный город, вокруг, ну, все, что есть, любые там, магазин, не магазин, все круглосуточно, на разные ценовые категории, ну, в общем, короче, все, в принципе, есть, 3000 рублей свои, ты заработаешь в Москве, ну, вот смотри,
1: Максим,
0: всегда.
1: Максим пишет, от 7 до 12 на чаевых поднимают официанты, это профессиональные официанты, они выйдут на пару часов на подработку. Это, ну, же да, зумеры, типа, ну, я после учебы залечу. А предпринимателям нужно это. Нужно. Потому что персонала всегда не хватает, но они всегда придут, да, на подмогу, подработать. Но вы должны изначально понимать, зумеры, это, ну, типа, это очень нестабильная история.
0: Надя, Надечка, Надюля пишет нам. Не сравнивайте, если что-то не придумал, я так написано.
1: Да,
0: не сравнивайте правда. Девушек и парней. Девчонки, работающие, изначально намного ответственнее парней.
1: Но парни всегда стоят в работе, вот если мы говорим про мой вид деятельности,
0: про дороже. Про детский шоу, уточняй, в чем проблема, не надо.
1: Парни стоят дороже.
0: Зачем ты скрываешь, там детей они развлекают.
1: Не, ну реально, их гораздо тяжелее найти.
0: Ты так как
1: парни
0: будто,
1: гораздо знаешь, тяжелее
0: как будто
1: найти.
0: Твой бизнес в Будапеште, ты вот так вот рассуждаешь про это. Ну,
1: все нет, может нет, быть.
0: В Москве все, детей просто... Они...
1: Да, слушайте, я не буду в свое время покупать своевременно вот эти вот огромные Баленсиаги.
0: Баленсиаги,
1: а
0: да.
1: А
0: да,
1: вот
0: да,
1: на что покупать, Асточка спрашивает. У него будет один,
0: ну, кстати,
1: лук, нет, один прикид, один набор одежды, если на обычном языке, да? Но он будет вот супер модный.
0: Я
1: они не... супермодные все.
0: Вообще нет, они бомжи. Какие они супермодные? Они бомжи. Они вообще не супермодные.
1: Но у них одежда дорогущая, и она будет в тренде.
0: Да нет.
1: Эти кроссовки стоят огромных денег.
0: У них свои тренды.
1: Ну, это...
0: Кроссовки Баленсиага, кстати, к ним уже не относятся.
1: По нашему мнению, это отстой.
0: Кроссовки Баленсиага — это не для зумеров.
1: А для кого?
0: Это, конечно же, для миллениалов. Кроссовки Баленсиага сделал... Сейчас я подожди, сколько ему лет... Демна Гавасали. Этому человеку... Он 81-го года рождения. Родился он в Сухуми. Это грузинский модельер, который взял эстетику 90-х в основном и перенес ее в наше время. Это не для зумеров. Это для дедов-пердедов мода. Ни для каких это не для зумеров. Это не они придумали. Это дед, в их понимании, грузинский дед сделал. Демна Гавасали — это модельер, который работал в свое время на Баленсиагу. Сейчас он, кстати говоря, главный дизайнер Гуччи. По-моему, Гуччи, да.
1: Это
0: не для них. Они выглядят как бомжи. Они как раз не запариваются по поводу одежды. Для них главное в одежде что? Удобство. Опять же, удобство. Мода, вспомни моду нулевых,
1: заужинусь, особенно.
0: У тебя неудобно, но зато смотрится. Было такое, да? Ты, красота требует жертв. Помнишь, было такое?
1: Конечно, но Антон Андреевич меня просто сейчас убивает, говорит, до Осипов электрическими кроссовками барыжил, помним. Чего?
0: Барыжил, барыжил.
1: Я?
0: Ну, этими, которые...
1: Барыжил?
0: Ты
1: продавал их?
0: Ну,
1: я хотел купить их, причем я барыжил, вы чего?
0: Что, согласитесь, Антон Андреевич, намного хуже.
1: Я,
0: да, потому что нет, если, ну, бы слушайте, он ими барыжил,
1: думал...
0: он был бы продуманским мошенником, нет, конечно.
1: Нет, я был бы идиотом.
0: Человеком. Нет, а идиот...
1: Барыгой.
0: Он, идиот, он покупал эти кроссовки,
1: ну, нет, и не хотел купил, их купить. Не купил я их.
0: Потому что я тебе сказал, не покупай ни в коем случае, это кидало.
1: Спасибо, друг, спасибо.
0: Не за что, не за, обращайся. Вот это, какие психологи? Да,
1: друзья,
0: да, скажут, что ты тупой, но зато деньги сохранят, не, понимаете?
1: Ну, слушай...
0: А психолог вам что скажет? Он скажет, вы не тупой, вы с особенностями, ваши особенности надо будет продолжить обсуждать на следующем сеансе, и вы будете с электрическими кроссовками и без денег, и причем без денег и там, и тут. А здесь, ну, придется, да, потерпеть то, что вы тупой, но зато как бы бабки сохраним. Это вот, это дружба называется, да, сюда.
1: Сколько
0: сюда
1: хочется дружба сказать, но мое воспитание не дает мне этого
0: сюда
1: сделать.
0: Сюда дружбу. А, в общем, всю мысль можно свести к одной.
1: Осуждаем, Миша,
0: все,
1: осуждаем.
0: Все зависит от человека, потому что простой Леха с пивным животиком и Невасиком тоже любит опаздывать. Лехи, который опоздает... Ну вот, например, этот Леха работает на... в офисе он работает, или, ну, на любой какой-то обычный стандартный работе. Если он опоздает, его оштрафуют, Леха возьмет и заплатит этот штраф, и в следующий раз постарается не опоздать. Скорее всего, будет так. И Леха там работает уже давно. Наверняка.
1: Такие Лехи у меня тоже есть.
0: Вот. А этот, он скажет, да иди ты, и пойдет в другое место. И нет, кстати говоря, то, о чем мы говорили вчера, это во многом перекликается со вчерашней темой.
1: Вообще, да, два эфира можно объединить.
0: Потому что у тебя в подобной парадигме практически не бывает роста. Ты не можешь дорасти, ты не можешь дорасти из баристы в администратора кофейни. Ты не можешь, ну, у тебя нет возможности роста, потому что ты работаешь по две недели в каждых местах. Вот ты движешься только, скорее всего, вот просто так вот, по параллельной такой прямой.
1: У Лехи ипотека и двое детей, ему нужна работа, Миша Николаев пишет.
0: У них, ну, ипотеки нет.
1: Но дети есть, кстати.
0: У них другая история. Они говорят, что ипотека нам не по карману, недоступна, а очень дорого. Недвижимость, в принципе, неподъемно дорогая. Она настолько дорогая, что нету даже смысла пытаться на нее заработать. Вот она так, она недосягаемо дорогая. Дотуда не допрыгнуть. Это, я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, у меня вот в голове никогда не было по жизни цены, которую я бы считал абсолютно недостижимой, никогда нереальной, вот чего-то такое. Но это что-то, наверное, какие-то триллионы, знаешь, вот когда идет ВВП там.
1: Угу.
0: Вот это, наверное, только. Ты эти цифры не воспринимаешь как настоящие деньги, ты их воспринимаешь как какие-то показатели между государствами. Ну, наверное, вот только это. А у них есть такие суммы. И эти суммы, на самом деле, вполне
1: не
0: обыденные.
1: Такие большие, да.
0: Нет, они большие, не, но ну, они в смысле, обыденные.
1: Они обыденные для нас, мы привыкли к ним.
0: Они за обыденные вещи. Мы помним, что это было как-то еще и по-другому. Когда-то это стоило не таких денег. А у них это стоит всегда безумие. Всегда невероятные десятки, а то и сотни иногда миллионов. Квартира за 100 миллионов рублей в Москве. Это вообще не событие. Они вот просто, ты идешь, они вокруг нас, эти квартиры за 100 миллионов. Они повсюду. 100 миллионов рублей. И суммы скоро будут наши, пишет Миша Николаев. Это факты. И поэтому они даже не пытаются туда залезть. Все, этого никогда со мной не случится. Ну и наплевать, говорят они.
1: Вот смотри, интересно. Вы судите по своему пузырю. Потому что, видите, я был в Челябинске. Невероятных модников не видел. На одной встрече там был один зумер, работающий на заводе. Второй программер.
0: Программер.
1: Да. Программер?
0: Да.
1: Программер на заводе. Третий доучивается и занимается онкологией отца. Не надо судить по одним зажавшимся персонажам в Баленсиаге о всем поколении. Это пишет Виталий Фили. И тут я, честно скажу, согласен.
0: Ну,
1: потому что, ну...
0: Вообще, он и не судил по всему поколению. Он как раз говорил, что бывают и исключения. И привел даже пример девушки, которая с ним работает.
1: Да, я вижу эти исключения. Я вижу хорошие исключения.
0: Конечно,
1: и это не
0: у тебя
1: один
0: будут исключения,
1: пример.
0: Но
1: в общей массе, давайте так.
0: Общие паттерны поведенческие,
1: да,
0: они все равно будут сохраняться.
1: Сохраняются, я тут согласен. Доброе утро. Ценю московские завтраки. Обычно завтрак стоит около 3000 рублей. Зарабатываю я 2000 в день. К талону на еду готов. Главное, чтобы их выдавали на тосты с авокадо. Биба и Боба пишет.
0: Биба и Боба. Вам обоим доброе утро. Да. Мы вас обоих здесь приветствуем. А вот кому больнее?
1: Подожди, а это... А если они...
0: Если они пойдут в бухгалтерию... Биба и Боба — это Уитков и Кушнер. А,
1: да,
0: они чебурек у нас выклянчивают, короче.
1: Они уже соскучились. С утра
0: пораньше.
1: Давно не ели чебуреков.
0: Слушайте, ну завтрак около 3000 рублей... Это вообще это дорогой завтрак.
1: Да, на одного человека, если это мощно.
0: Это прям очень хороший, уверенный завтрак, даже по московским меркам.
1: Ну да.
0: Это что? Завтрак как выглядит обычно? Если это в заведении.
1: Кстати, у нас с тобой разные завтраки.
0: Ну вот, давай
1: если
0: попробуем.
1: Если уже о теме завтраков. Ну,
0: уже под конец эфира можно?
1: Да,
0: какие у нас? Насколько разные?
1: Ну...
0: Ну, а у тебя этот, я помню, была, как ее, селедка под шубой. Не,
1: я могу на завтрак, ну, типа...
0: А, это с шампанским!
1: С игристым, давай.
0: С шампанским, может быть, да. Ладно. Слушайте, я что-то как-то, да, и недооценил ведь я московскую
1: публику. Это завтрак, который
0: готовит
1: лично Михалков, спрашивает у нас.
0: Недооценил московскую публику.
1: Не, ну слушай, у меня на завтрак может быть любая еда, если вот сейчас особенно.
0: Нет, я тебе говорю 3000 рублей.
1: Это очень, это уверенный завтрак. Это типа, ну, это с черной икрой. Из просека.
0: Ну, нет, нет, не с черной икрой.
1: В смысле, чуть-чуть у тебя там будет черная икра. Ну, чуть-чуть, я тебе отвечу. Быть, да. Батат, посыпанный черной икрой. Попал, ну, что-то и с трюфельным есть, соусом.
0: Не, вот это, мне кажется, уже все, сюда лишнее. Трюфельный соус, черный икра и батат.
1: Я вообще не люблю батат с черной икрой, а трюфельный соус тем более. Поэтому просто батат, отдельный черный икра, да, хорошо.
0: Утром, но это так и будет. Шампанское пьют или аристократы, или идиоты. А часто и то, и другое.
1: Где-то оттопырился мизинчик.
0: Да, но я так пытаюсь, да, просто кофе. Сколько может стоить кофе там, где ты можешь потратить 3000 рублей на завтрак на одного?
1: 500 рублей.
0: 500 рублей примерно. А еще надо 2500 куда-то. Ну, да, например, у тебя будет какой-то...
1: Потому что яичница будет стоить рублей 500.
0: Не.
1: 700.
0: 700, блин? Ну, 700, ну, правда,
1: 700,
0: да. 700. Не, ну, в принципе, дайте задачку, мы с ней справимся. Да, мы да, уже да, и шампанское да. здесь орудили, и все, да. Вот сейчас, сейчас пойдем, так сказать, завтракать. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Северной Кореи заявили об отсутствии планов отказываться от ядерного щита. По словам сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, секретаря ЦК Трудовой партии Ким Йо Джон, ядерное оружие – это стержень обороны страны. Оно гарантирует защиту интересов государства. Политик напомнила, что в мае на американо-китайском саммите Дональд Трамп и Си Цзиньпин подтвердили общую цель денуклеаризации КНДР. Это не что иное, как типичное распространение ложной информации Соединенными Штатами, отметила Ким Йо Джон. Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи заявила, что аргументы Вашингтона, оспаривающие статус Северной Кореи как ядерной державы, не имеют юридической силы. Ядерное оружие – самое мощное. Мощная логика в споре с обожающими силу лицами, подчеркнула она. Сестра Ким Чен Ына указала на расширение агрессивных военных блоков, обладающих ядерным оружием, и его использование при проведении различных военных учений. Омбудсмены России и Украины договорились о механизме обмена справками для граждан. Уполномоченные по правам человека Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать документы для жителей двух стран. Об этом они договорились во время встречи 5 июня, рассказала российский омбудсмен в интервью информационной службе «Вести». Лантратова привела в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. Если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок. А справки невозможно получить из-за отсутствия дипломатических отношений России и Украины, пояснила она. Во время первой встречи с украинским омбудсменом Яна Лантратова договорилась продолжить совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и Украины. Кроме того, уполномоченные по правам человека будут передавать письма и посылки от родственников бойцов. В Таиланде задержали россиянку за незаконное оказание косметологических услуг. Женщину подозревают в управлении нелицензированной клиникой на Пхукете. Как пишет газета «Бангкок Пост», полицейские обыскали дом, в котором предположительно шел прием пациентов. У 45-летней гражданки России изъяли медицинские изделия и оборудование на сумму более 600 тысяч батов. Задержанная не смогла предъявить никаких медицинских лицензий и признала, что некоторые препараты, медицинские принадлежности и оборудование были привезены в Таиланд из России. В ходе обыска оперативники изъяли инъекционный коллаген или докаин, а также рецептурный противовоспалительный препарат немесулит, пероральная форма которого запрещены в Таиланде. Полицейские обнаружили пакеты со шприцами, иглами, перчатки и одноразовые материалы. Россиянке предъявили предварительное обвинение в незаконном управлении медицинским учреждением и продаже незарегистрированных лекарств. В Москве запустили четвертый речной маршрут Лужники-Киевский. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, четвертый маршрут соединил три района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Будут работать две остановки – новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский, где можно пересесть на речной маршрут, написал Собянин на своей странице на платформе «Макс». О погоде. В Москве сейчас плюс 25, сегодня в городе ясный, без осадков, днем плюс 25-27 градусов, ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
7: Добрый день, и снова, как всегда, по воскресеньям, уже теперь в 11 утра традиционно, наш исторический пасьянс, где мы говорим о нашей истории, ну, не только нашей, мы на самом деле и про мировую говорим. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8-495-7373-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-888-8-948. Нас можно не только слушать, нас можно еще смотреть по телеграм-каналу «Радио говорит МСК», по YouTube-каналу «Говорит Москва», читать можно на Дзене, в общем, все, что хотите, можно делать с нашей передачей, но, значит, ну, пока слушать, это, конечно, вот самое хорошее, потому что мы радио. И сегодня у нас наш уже не самый частый, но и не самый редкий гость, которого мы всегда ждем здесь с большой радостью, это Евгений Витальевич Матонин. Здравствуй, Жень.
8: Здравствуй. Здравствуй. Добрый день.
7: Да, значит, тот самый писатель, историк. Ну, самое главное, так сказать, это все перечислять, эти его заслуги, это, конечно, хорошо, но вам сразу скажу, то, что вот нас вот непосредственно сегодня волнует, он автор книг в ЖЗЛ о Якове Блюмкине и о Сидне Рейли. То есть, вообще всем очень рекомендую эти книги. Роман просто читается, детективный роман. Еще раз говорит о том, что история – это значительно более интересно, чем все эти детективы, которые сейчас создают наши писатели, не говоря уже об искусственном интеллекте. Вот. И сегодня мы решили поговорить о таком хитром и очень интересном явлении, как московские заговоры 1918 года. То есть то, что творилось в Москве в 1918 году именно в отношении заговоров. То есть вот все тайное, то, что становится явным. То... И как выяснилось ведь, что в Москве такое творилось в 18-м, что, наверное, может быть, даже ни одного года такого другого не было, или как?
8: Ну да, 18-й год, он в этом смысле такой показательный именно для Москвы, потому что надо сказать, что 11-12 марта 18-го года Москва стала столицей Советской Республики официально, правительство во главе с Лениным переехало в Москву. Ну, здесь надо отметить, что тогда говорилось, что это временно, пока не исчезнет угроза для Петрограда. Ну, что называется, нет ничего временного, более временного, чем постоянного, чем временное.
7: Мы сейчас как раз здесь-то и находимся.
8: Да, мы сейчас как раз здесь и находимся. И, естественно, поскольку правительство большевиков переехало в Москву, то планы по его свержению, они тоже во многом начали концентрироваться в Москве. Надо сказать, что, безусловно, различные заговоры в 18-м году существовали не только в Москве, но и в других городах.
7: Да.
8: И в Петрограде, и потом, как мы увидим, там и в Самаре, где новое правительство возникло, комитета членов учредительного собрания, и в Архангельске, и много где еще. Но в Москве, естественно, поскольку, опять-таки, правительство находилось в Москве, то, соответственно, свергать его нужно было тоже в Москве. И поэтому, как тогда говорили, множество контрреволюционных сил тоже вот скапливались именно в новой столице Советской Республики. Вот. И, как писал один из очевидцев московской действительности 18-го года, Москва вообще тогда просто кишела заговорами. Они вот, они возникали, тут же исчезали, потом возникали снова во всех кафе, в каких-то, значит, трактирах, на тайных собраниях, все возникали самые различные заговоры. И прежде всего, конечно, по свержению правительства большевиков и по разрыву Брестского мира с Германией, потому что Брестский мир был очень непопулярен, ну, практически среди всех слоев населения. Так от крайне правых до крайне левых.
7: Так он, по-моему, среди большевиков не был не особо популярен.
8: Да, большевиков тоже там были разногласия.
7: Разногласия,
8: мы знаем, большие, да. Левые коммунисты, так называемые, были против, да, вот, ну, и там, среди которых были такие известные люди, как Бухарин, Дзержинский.
7: Ну да, то есть, в общем, люди первой величины.
8: Да, люди первой величины. Вот, поэтому вот, то есть, Брестский мир был одним из таких, как сейчас принято говорить, триггеров, который заставлял противников советского правительства разрабатывать вот эти все заговоры.
7: Так, значит, тут и вопрос ведь вот в чем. Я, значит, на самом деле, я ведь встретил тут один момент потрясающий, что там не совсем все четко доказано, но первое покушение на Ленина в 18-м году было, в принципе, ну, оно не получилось. 1 января 18-го года, во время переезда из Петербурга в Москву, из Петрограда в Москву.
8: Нет, это не совсем так. Значит, действительно было первое покушение, но оно было не в Москве, не во время переезда, а в Петрограде.
7: Приурочено к переезду.
8: Нет. Это тогда еще не переехали.
7: А еще не переехали, да?
8: Еще не переезжали, переезжали в марте только.
7: А, в марте.
8: В марте, 12
7: марта. И тогда тоже что-то пытались там повысить.
8: Вот. А что касается покушения на Ленина, там вообще была очень интересная ситуация. Ну, нельзя, наверное, говорить, что это были покушения.
7: Да, они были такие, малохольные достаточно.
8: В полном смысле этого слова. Но вот был такой случай, когда автомобиль Ленина обстреляли уже на второй день после его переезда в Москву.
7: А, вот, то есть в Москве ждали?
8: Ждали. Но самое интересное, что обстрелял его красногвардейский патруль. Просто потому, что автомобиль ехал по Садовому кольцу с большой скоростью, не остановился, и, значит, в его сторону было сделано несколько выстрелов. Потом об этом, кстати, писали в газетах. Потом автомобиль остановили, спросили вообще, кто вы такой. Пассажир сказал, что я Ленин. На что эти красногвардейцы сказали, знаем мы вообще, Ленин, не Ленин. Ну, тогда понятно, что Ленина в лицо-то никто, мало кто знал.
7: Ну, конечно, телевидения не было,
8: до интернета не было, ничего не было. Вот. Но разобрались, отпустили. Ленин, кстати, им объявил благодарность устную за
7: бдительность. Такое,
8: бдительность, да. Потом его также буквально через несколько дней остановили автомобиль какие-то комсомольцы. Об этом тоже вот известно из воспоминаний Крупской. И поле не только остановили, но доставили, значит, в отделение милиции. А он сказал, ну, я Ленин, да знаем мы какой-то Ленин, опять же.
7: У вас тут Лениных?
8: Да, Лениных развелось. То есть, вообще... Странно, что на Ленина не совершили покушение раньше, чем вот,
7: ну, да,
8: 30 августа 18 года, потому что у Ленина охраны практически не было, она была, то есть вот охраняли его там, значит, сначала кабинет в Смольном, потом охраняли его в Кремле, но ездил он по городу в сопровождении одного фактически водителя, который был охранником. Ну,
7: также охранник, да.
8: Да, этот известный Гиль, Степан, да, Гиль. Вот, в каких-то таких чрезвычайных случаях сидел там еще один красноармеец на автомобиле.
7: Ну, автомобиль был открытый, надо сказать. Глава страны, в общем-то.
8: Да. И вот почему-то не как-то, ну, до августа 18 года никаких покушений на Ленина не было. Но если говорить о хронологии...
7: Да, мы будем как, по хронологии или по значению?
8: Ну, давай по хронологии. Давай, да, по хронологии, да. 18-й год, да. Значит, интересное воспоминание есть... о 18-м годе, о начале 18-го года, от заместителя председателя ВЧК, заместителя председателя Дзержинского Якова Петерса, который написал, что в начале 18-го года в Москве существовало фактически двоевластие.
7: Даже есть, так,
8: да, с одной стороны, это была, значит, власть, официальная советская власть, Моссовета, да, а с другой стороны, это была власть, вот кого бы ты думал, отгадай.
7: Ну, так, значит, если власть советов крестьянских депутатов каких-нибудь, нет?
8: Нет.
7: Значит, власть, тогда пошли, значит, левых эсеров.
8: Близко, но не совсем.
7: Значит, тогда анархисты.
8: Вот, анархистов, да. А вторая власть такая неформальная, по словам Петерса, надо подчеркнуть, я не знаю, насколько он здесь преувеличивал, ну, да, потому что воспоминания писались потом, это была власть анархистов. То есть, надо сказать, что анархисты, которые были союзниками большевиков, такими стратегическими в Октябрьской революции,
7: да, да,
8: они действительно в Москве, у них были достаточно сильные позиции.
7: Женя, а почему ведь у нас вот, или это штамп, что мы так знаем вот по фильмам, что, да, значит, анархисты — это прежде всего морячки.
8: Морячки,
7: героические,
8: да, да,
7: Балтфлота.
8: Песни... по-моему, из «Оптимистической трагедии»,
7: да, да, да, да, да,
8: «Была бы шляпа, пальто и драпа»,
7: да, а к ним пиджак и голова.
8: Да, «Была бы водка, а к водке глотка, все остальное трынь-трава». Да.
7: А морячков-то в Москве, так сказать, не то чтобы особо.
8: Значит, во-первых, они были морячки, а во-вторых, не только морячки были среди анархистов. А вообще, быть анархистами в то время, это была достаточно такая модная тенденция. Среди молодежи особенно. Ну, это были такие сторонники прямого действия, прямой экспроприации экспроприаторов, которые говорили, что, ну, надо разрушить государство и жить свободной, вольной жизнью.
7: Это хорошо.
8: Да,
7: милиции это... нет.
8: Милиции нет, да. Причем сейчас мы про милицию, про анархистскую тоже поговорим.
7: А, у них еще и
8: потому что,
7: были.
8: Да, была, ведь в Москве была, кроме Красной гвардии известной, была и Черная гвардия, причем совершенно официально зарегистрированная в Моссовете.
7: Очень интересно.
8: И число бойцов вот этой самой Черной гвардии анархистов доходило, по-моему, до 3000 человек.
7: Это вполне прилично.
8: Да, это были вот такие вот...
7: Это вооруженные люди.
8: Вооруженные люди. Они, у них были официально...
7: Мандаты.
8: Мандаты, официальное разрешение на ношение оружия. Вот. И, опять-таки, это были союзники большевиков.
7: Угу.
8: Но союзники такие, вот я сейчас просто зачитаю, да, одну, да, цитату, да, интересную, да, которая из анархистской газеты «Буревестник», правда, это газета не московская, а питерская, но делает не менее. Да, да. Значит, она вот в феврале 18-го года газета пишет: «Пока Ленину не слагаются дифирамбы в буржуазной прессе, как некогда Керенскому, пока Лениным еще не бредят буржуазные девы, он может преспокойно восседать на троне председателя Совета народных комиссаров. Пока большевистская печать не потушила последние искры своей бывшей революционности, анархисты на нее посягать не станут. Но если и когда последнее случится, то пробьет час анархического переворота».
7: Ух ты!
8: Вот так, да. То есть планы анархистов, в общем, большевиков, ну, так скажем, беспокоили. Мало ли что им взбьет в голову, вот, когда тут, значит, под носом ходят вот эта Черная гвардия, во-первых. Во-вторых, было такое явление, как очень любопытное, как анархистские особняки.
7: А то есть захват, естественно, какого-то особняка?
8: А, ну, частично был...
7: Или это правительство выдало?
8: Частично это был самозахват, частично это было с разрешения официальных властей. Ну, собственно, вот эти особняки захватывали не только анархисты, надо понимать, да, но и левые эсеры, потом мы там поговорим, да, про...
7: Да-да-да-да.
8: И большевики. Но вот у анархистов было 26 особняков крупных. Таких,
7: немало.
8: Немало. И в том числе, например, был такой дом «Анархия». Он назывался не «Анархии», а «Анархия». Да, это нынешний театр Ленинского комсомола «Ленком».
7: Ух ты, так это вполне приличное здание. И в центре Москвы.
8: В самом центре Москвы. И вот потом, когда произошло... как это называлось, официальное разоружение анархистов, советская печать и как бы, советские историки писали, что если посмотреть на карту Москвы, то получалась вот такая удивительная вещь, что вот эти вот анархистские особняки, в котором базировались анархистские отряды вооруженные, они фактически таким вот кольцом охватывали центр города, ага. В том числе Кремль. То есть... Теоретически можно было предположить, что по сигналу...
7: Когда-нибудь, да, все в порядке.
8: Да, раз, и центр блокирован анархистами. Это вот была одна из таких, как я понимаю, тревог, которая беспокоила советское правительство. Но не одна. Кроме того...
7: И это все переезжать в такое место из Петрограда?
8: Да, вот, то есть ты приехал и...
7: А тут такое творится.
8: Получается, да, в кольце вот анархистов, которые вроде сегодня как бы союзники,
7: но в правительство не входят.
8: Правительство они не входят, но входят во ВЦИК, входят в советы,
7: советы, да.
8: В различные. И анархисты, в общем, они по-разному там относятся. Были анархисты такие непримиримые, но был и матрос Железняк, анархокоммунист, который разгонял учительное собрание, и который был потом похоронен с почетом на Ваганьковском кладбище.
7: Тот, который шел на Одессу,
8: да.
7: А вышел к Херсону.
8: Тут тоже не точно. Там в песне поется «Он шел на Одессу, он вышел Херсон». Противопоставления там нет. Вот. Поэтому вот эта вот вещь беспокоила очень большевистское правительство. С другой стороны, мы уже сказали, что быть анархистом тогда было модно. И очень многие уголовники прикидывались анархистами и грабили магазины, грабили иностранцев под видом анархистов. Правда, надо сказать, что под видом красногвардейцев и чекистов тоже грабили. Но вот почему-то такие грабежи под видом именно анархистов, они приобрели такое очень... Было, в общем, такое распространенное явление достаточно. Mm-hmm. Вот.
7: И поэтому это создавало славу анархистам как...
8: Как, да.
7: Ну, как, бандитским формированием.
8: Как бандитским... Незаконным бандитским формированием. Mm-hmm. Естественно, в этих особняках анархистов там творилось тоже разное. В некоторых особняках создавались музеи, вот, например, в особняке известном Морозова на Воздвиженке, где находился...
7: Там тоже было?
8: Да, это был...
7: А у них губа-то не дура была?
8: Не дура, да. Там они, кстати, организовали музей фарфора, куда пускали всех желающих, но это, значит, не означало, что там не было каких-то бандитов, не было, не пили водку, не было каких-то оргий, все это тоже было, естественно. И была очень еще интересная вещь, о котором потом, кстати, писали представители белого движения, что в некоторые вот эти анархистские формирования пытались втереться, проникнуть контрреволюционеры. Именно потому, что анархистам было разрешено носить оружие, именно потому, что анархисты занимали очень выгодные стратегические в городе позиции, и якобы, так по различным воспоминаниям, два или три особняка анархистских на самом деле находились под контролем белых, ну, скажем так, да.
7: А у них централизованный был что-нибудь?
8: Анархисты?
7: Да, или не особо?
8: Нет.
7: Это же они вот как по особнякам?

0: какие-то, значит, какой-то отряд анархистов остановил машину западных дипломатов и ее, значит, ограбил. Просто ссориться в то время с иностранцами, с англичанами в том числе, которые там находились в машине, в этой машине, большевикам было совсем, ну, как-то не очень...
1: Не, ну, просто это показатель того, что большевики не контролируют власть в стране.
0: Да,
1: и в Москве. Если у тебя в центре столицы, у тебя грабят иностранных представителей, которые обладают дипломатической неприкосновенностью.
0: Ну, да, можно сказать и так, да.
1: Что, вы не контролируете ситуацию в своей столице.
0: Да, и, естественно, это был хороший повод для того, чтобы разобраться вот со всеми этими анархистскими особняками. Что и было сделано в ночь на, если мне память не изменяет, 12 апреля. Занимался этим, разработкой этой операции комендант Кремля Мальков. Вот, и в течение 1-2 дней все эти вот особняки были защищены.
1: Ух ты! И не оказали сопротивления?
0: Нет, сопротивление было у вот этого дома анархии, анархия, то есть у театра Ленкома был вообще настоящий бой.
1: Ого!
0: Там у анархистов было вообще, по-моему, даже два орудия
1: сборных,
0: которые стояли возле входа. Они оказали достаточно серьезное сопротивление, но все равно... В общем, силы были неравны. И что интересно, что на стороне большевиков вот эти, так сказать, анархистские гнезда ликвидировал в том числе особый боевой отряд ВЧК, которым командовал левый эсер Дмитрий Попов.
1: Ну, на тот момент левый эсер и большевики были в правительстве в одном.
0: То есть, говоря языком 90-х годов, это была такая внутренняя разборка революционеров между собой. То есть анархисты, левые эсеры, большевики. И вот этот самый Дмитрий Попов, который командовал особым отрядом ВЧК, через 3 месяца будет одним из главных действующих лиц...
1: Другого заговора.
0: Другого заговора, мятежа левых эсеров в Москве. И его боевой отряд будет одним из главных, будет одной из главных сил уже левоэсеровского заговора. Вот, значит, таким образом, буквально за 1-2 дня был ликвидирован вот этот, как бы, ну, можно сказать, что это был псевдо все-таки заговор анархистов, потому что анархисты никогда не признавали, что они имели какие-то планы по свержению,
1: да, то есть то, что в газетах власти писали, это отдельно,
0: это,
1: да?
0: Можно считать, ну, как бы...
1: А в смысле, Женя, а что значит зачистили? То есть... Нет, значит, особняки, понятно, особняки, из особняков их выперли, особняки захватили, все, как бы Черную гвардию распустили, всех этих, а вот людей, я так понимаю, их не должны были арестовать, они же социально близкие все.
0: Да, значит, идейных анархистов повыпускали,
1: да.
0: Но тут вот нет точных данных, что произошло с теми, кого, так сказать, обвинили.
1: Или просто сейчас... из Москвы погнали просто их всех?
0: Некоторых расстреляли из суда и следствия.
1: А было, да?
0: Да, но непонятно, были ли это анархисты или именно бандиты конкретные,
1: да,
0: такие. Ну,
1: да, которые там затесались.
0: А там, что интересно, что, значит, вот когда взяли дом анархия, туда специально пригласили журналистов и в том числе и дипломатов, в том числе небезызвестного английского дипломата Роберта Брюса Локарда, о котором мы еще поговорим.
1: Генконсул,
0: да. Но он был такой полуофициальный представитель Великобритании в Москве. Ему показали вот все, что происходит. Значит, он очень подробно описал в своих воспоминаниях, что там видел, значит, разбитые бутылки коллекционного вина, какое-то, значит, награбленное серебро, еще что-то. То есть для анархистов такая картина не очень презентабельная, можно сказать, да. Хотя, ну, я думаю, что в других местах и у большевиков было примерно то же самое. Вот, что касается... То есть вот это был первый такой крупный заговор, ну, может,
1: серьезно,
0: в кавычках.
1: Ну, как? Ну,
0: да, но тем не менее, который был ликвидирован в 2018 году.
1: Тоже, понимаешь, заговор. Но вооруженная сила, неподконтрольное правительство, официальная вооруженная сила, неподконтрольное правительство. Ну, в общем и целом, терпеть это не было какой необходимости. Ну,
0: можно сказать и так. На анархистах это, в общем-то, на идейных анархистов это, в общем-то, не очень сказалось. Их, как я сказал, в основном выпустили. Потом среди анархистов произошел, ну, можно сказать, раскол. Некоторые из них по-прежнему были за советскую власть, в том, как Железняков, да, вот, который, например, участвовал

0: подпольной деятельности там в Одессе и потом командовал бронепоездом на фронтах гражданской войны. Но были и такие люди, как, например, анархисты подполья, которые в 19-м году попытались убить Ленина и организовали знаменитый взрыв в Леонтьевском переулке.
1: В Леонтьевском переулке, да.
0: Да, где Ленин должен был быть Ленин, но он туда... Ну, не это, успел, ну, и
1: то
0: не
1: есть,
0: попал.
1: Тем не менее, это один из самых известных террористических актов.
0: Да. Которым вот были причастны тоже так называемые анархисты подполья. То есть мы видим, что среди них, ну и был Махно, естественно,
1: Нестор Иванович. Я как встречал, возможно, так сказать, это сказки, что достаточно большое количество московских анархистов уехало как раз к Махно. На юг.
0: Махно, и там в Харькове было много очень анархистов местных. Да, действительно, это так было. То есть анархисты пытались стать такой третьей силой.
1: Но не стали. На этом мы сделаем с тобой перерыв. Сейчас будут новости, потом реклама, а потом мы вернемся к другим заговорам. Как выяснилось, политических сил было много, и каждый считал своим долгом заговор устроить.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. МИД Армении выразил готовность обсудить отношения с Россией в конструктивной атмосфере. Они нуждаются в определенном оздоровлении, подчеркнул министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Мы надеемся, что особенно после выборов в парламент сможем с российскими партнерами в здоровой атмосфере обсудить существующие проблемы, которые возникают в любых двусторонних отношениях, и найти решение, выгодное как Еревану, так и Москве, сказал глава армянского МИДа журналистам. По его мнению, оснований для напряженных отношений между странами нет. При этом Мирзоян добавил, что Армения и Россия должны взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельное решение. Самвел Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении. Находящегося под домашним арестом лидера партии «Сильная Армения» и российского предпринимателя доставили к избирательному участку в Ереване. «Мы вместе должны объединиться. Наш народ, нашу страну должны объединить. Объединить вновь нашу диаспору с нашей родиной. Если такая возможность нам представится, я буду очень рад», — сказал бизнесмен на выходе с избирательного участка. Предприниматель заявил, что в случае проигрыша на выборах в Нацсобрание Армении он не собирается возвращаться в Россию и останется в республике. Он отметил, что у него в стране много работы. Напомню, 18 июня прошлого года Самвела Карапетяна задержали по обвинению в публичных призывах к захвату власти и взяли под стражу. Омбудсмены России и Украины договорились о механизме обмена справками для граждан. Уполномоченные по правам человека Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать документы для жителей двух стран. Об этом они договорились во время встречи 5 июня, рассказал российский омбудсмен в интервью информационной службе «Вести». Лантратова привела в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. Во время первой встречи с украинским омбудсменом Яна Лантратова договорилась продолжить совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и Украины. Кроме того, уполномоченные по правам человека будут передавать письма и посылки от родственников бойцов. Иностранные компании начали массово покидать Кубу. Это стало очередным ударом по экономике острова на фоне усиления давления со стороны администрации Дональда Трампа. С субботы в стране были приостановлены транзакции по картам Visa и MasterCard для иностранцев, не граждан США. При этом американцам ранее уже запретили пользоваться своими банковскими картами. Испанские гостиничные компании Iberostar и Melia сообщили, что отказываются от управления более 10 отелями на Кубе. Канадская компания Royalton Hotels и Resorts также прекратила работу из-за спада туристического потока. В мае приостановила деятельность горнодобывающая компания Sherritt International. Бывшего директора предприятия называли любимым капиталистом Фиделя Кастро. Помимо этого, компания была одним из крупнейших иностранных инвесторов на Кубе. Решение было принято после того, как несколько крупных авиакомпаний заявили об отмене рейсов в страну из-за нехватки авиатоплива, пишет издание Wall Street Journal. О погоде. В Москве сейчас плюс 25, сегодня в городе ясный без осадков, днем плюс 25-27 градусов. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «мили».
4: Я его что?
3: Тоже мне «мили».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
6: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, чтобы с Евгением Матониным продолжить наш разговор о том, какие заговоры имели место в Москве в 1918 году. Так, ну у нас есть звоночек, послушаем, давайте, так, послушаем, так, ответить. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу по поводу одного из заговоров 18-го года, это покушение... Фанни Каплан.
6: А мы будем вот, об этом говорить? Будем.
7: Да, да, да, я это знаю, я хочу вопросы, чтобы вы их обязательно
6: осветили. А, вот это хорошо,
7: вот
6: на будущее.
7: Да, во-первых, кто действительно организовал этот заговор? Вот просто есть мнение, что это на самом деле Свердлов хотел убрать Ленина, чтобы самому быть руководителем государства, и об этом говорят факты, что ее быстро казнили, и потом, если бы это действительно были эсеры, они бы, наверное, покрепче бы нашли исполнителя этого заговора. Вот расскажите, пожалуйста.
6: Это обязательно, мы обязательно, в обязательном порядке сегодня посвятим время покушению Каплан, тем более, что там действительно очень много загадок.
8: Да, мы, наверное, тогда позже об этом поговорим.
6: Да, да? Позже, когда по дойдем.
8: Хронологии.
6: Да, да, сейчас еще давай на один ответим звоночек, да. Алло?
9: Здравствуйте, Олег.
6: Да.
9: Скажите, вот вопрос, эсеровский мятеж, мятеж левых эсеров 6 июля. Ну, как известно, немецкий посол, Мирбах был убит при активном участии Якова Блюмкина. А вот у левых эсеров были расхождения только по поводу Брестского мира с большевиками. Или все-таки по крестьянскому вопросу уже тогда назрели разногласия? И как вы считаете, все-таки почему эсеры проиграли? Это численный перевес вот, сил, которые были на стороне большевиков вооруженных, там латышские перевозки и тому подобное? Вот такие вопросы.
6: Понятно, спасибо большое. Как раз сейчас нас мы подходим именно к этому, да, заговору?
8: Ну, можем о нем поговорить.
6: Давай тогда сейчас.
8: По хронологии получается, что пока еще нет. Пока еще у нас есть еще Борис Савенков с его Союзом защиты Родины.
6: Слушай, свободы. Слушай, ну, эсеровский мятеж, нам мы должны обязательно внимательно, конечно, осветить. Да. Тут, видишь, вопросы задали.
8: Конечно.
6: Тем более, значит, вопросы запомнили?
8: Да,
6: что
8: да.
6: Мы на них что ответили. Да. Так, ну, давай тогда быстренько по Савенку. Там, на самом деле, не такой уж был заговор. Такой уж.
8: Нет, там был очень серьезный заговор, да, на самом деле. Это была, наверное, одна из самых крупных контрреволюционных организаций в 18-м году. Вот интересно такую вещь сказать, основными движущимися силами контрреволюции, если, ну, людей, которые... были против Октябрьской революции, против большевиков в 18 году, были вовсе не такие монархисты-консерваторы, которые были за восстановление монархии, а были люди, которых можно относить к условным таким демократическим и даже социалистическим силам. То есть это были либералы,
6: социал-демократы,
8: кадеты, да, это были меньшевики, социал-демократы, демократы, да? Это были правые эсеры, социалисты-революционеры, это были народные социалисты, то есть это были люди, которые, в общем-то, были за демократическое развитие Российской Республики,
6: скажем так. Мало того, я тут не так давно, когда начинал разбираться во всех этих правых социалистах и так далее, ты знаешь, все социал-демократы и все социалисты, они все были марксистами.
8: Абсолютно. То есть это... Более того, интересна такая вещь, что меньшевики считали себя ортодоксальными марксистами.
6: Именно,
8: да, большевиков называли, ну, ревизионистами.
6: Может, да.
8: Потому что они, в общем, неправильно трактовали.
6: Да, именно так. Вот. То есть, вот, в общем, межмарксистский разбор.
8: Да. Все это было. Ну, и первое крупное, значит, антибольшевистское правительство, которое возникло в Самаре, комитет членов учредительного собрания, это было тоже такое эсеро-меньшевистское правительство. Да. У них же даже флаг был красный. Да. И армия называлась Народная армия.
6: Народная армия.
8: Но это, в общем, более
6: позже. Да, но это позже далеко, уже да, далеко.
8: Так вот, поговорим о Савенкове немножко и его
6: союзе. А потом уже к эсерам перейдем.
8: Да.
6: И в конце концов, слушай, да, наверное, нам тогда нужно будет то самое, все-таки эсеров и Каплан закрыть, а тогда у нас с Локартом проблемки возникают.
8: Почему? Нет?
6: Времени должно хватить.
8: Ну, мы быстренько сейчас скажем. Ага. Значит, кто такой Борис Савенков? Борис Савенков, если кто не знает, это бывший эсер, бывший террорист, бывший глава боевой организации социалистов-революционеров и достаточно известный писатель, который написал там несколько, до революции несколько книг о, так сказать, жизни боевиков, достаточно популярный человек, поэт, вот, во время, в 17-м году, после свержения монархии, он был одним из приближенных Керенского.
6: Чуть ли не товарищ военного министра.
8: Товарищ военного министра, комиссар был, временного правительства в армии. И после революции он был достаточно очень честолюбивым таким человеком, очень любил власть. И после революции он попытался организовать... ну, так скажем, свою линию сопротивления большевикам, вот, и свою, так сказать, третью силу, и свою идею, пытался продвинуть свою идею. Он ездил в Новочеркасск к генералу Корнилову, который там формировал добровольческую армию, он ему говорил, что вот с вашей идеей монархии, такой вот... с вашими рассказами, что Ленин это, значит, немецкий шпион, и вот его надо, значит, повесить на фонаре, как и всех большевиков, вы много не навоюете. Нужна другая идея, нужна вот идея будущей России, которая бы была отлична от идеи вот монархии. То есть это должна быть другая Россия, такая третья Россия.
6: Совет без коммунистов.
8: Совет без коммунистов, да. И вот он вообще думал, что он может стать вождем такой, ну, вот третьей России.
6: СССР, крестьянская страна, да, крестьянская, да, идея. Да.
8: Но и Савенков стал одним из организаторов такой организации, которая называлась «Союз защиты Родины и Свободы», которая существовала в Москве, в том числе была строго законспирированная организация, но один из таких фактов, что, например, она была разбита на пятерки, и членов своей пятерки знал только руководитель.
6: Ну, стандартная система, на самом деле. Она еще с той самой, с эсеровской террористической организацией, а потом, кстати, ее все приняли.
8: Да.
6: Там потом будет, когда этот штаб добровольческой армии Московского района, национального центра.
8: Было примерно то же самое.
6: Абсолютно та самая система, пятерки, с которых это самое знаменитое.
8: Причем, что интересно, что, значит, членам организации платили хорошие деньги. Вот есть такие воспоминания такого Василия Клементьева, который был работником штаба вот этой нелегальной организации. Mm-hmm. Так вот, он писал, что, значит, сам он получал 500 рублей в месяц, Клементьев.
6: Ну, это не так плохо.
8: Не так плохо. Командир полка или батареи. Вот организация Савенко тоже получала 500 рублей. Командир роты получал 375 рублей. Ага. Командир взвода получал 300 рублей, 350 рублей, а рядовые командиры отделения получали по 300 рублей.
1: Ну, ничего, прилично.
8: Причем у них, у членов организации, было только две обязанности. Первое, это, значит, строго хранить тайну, и второе, по особому сигналу прибыть в нужное место, когда будет, вот, значит, переворот. Периодически им устраивали очень интересные такие смотры, когда, например, Савенков загримированный или, значит, начальник его штаба был такой полковник Александр Перхуров, они, допустим, садились где-нибудь на бульваре, как такие прогуливающиеся граждане, а мимо них проходили
1: пятерки
8: члены организации, причем, ну, просто тоже как гуляющие люди, причем, допустим, они должны были идти с распахнутой шинелью или с каким-нибудь цветком в петлице, по которому можно было, значит, опознать. По различным данным, до 3000 человек, значит, входило в эту организацию, причем это были люди достаточно опытные, в том числе в военном деле, офицеры, вот, но, в общем, готовился заговор, это уже был реальный заговор, не анархистский псевдозаговор, но их подвела, как считается, болтливость одного из членов, некий юнкер, который попал в госпиталь, он начал флиртовать с медсестрой и стал ей, значит, намекать, что вот он, скоро он вы обо мне такой, еще да. услышите, да, да. А сестра пошла и доложила, куда следует, в ЧК. И очень быстро, значит, организовали слежку за, соответственно, за юнкером, за этим, вышли на других членов. И в конце мая, там, 29-го, по-моему, мая 2018 года, переловили, взяли более 100 членов.
1: А в докладной записке было написано, аресты проведены 29-30-го.
8: 29-30-го.
1: Два дня да, там да. чистили.
8: Да. Савенков, правда, улизнул, и Перхуров тогда тоже улизнул. Позже они организуют восстание 6-7 июля в Ярославле, Рыбинске и Муроме. Вот. Но вот в Москве, это другая тема уже, в Москве у них заговором ничего не получилось. Хотя сила была серьезная, и финансирование, как считается, они получали от иностранных дипломатов, в том числе. От, был такой, значит, английский разведчик Джордж Хилл. Надо сказать, что в это время в Москве было, в России и в Москве было вообще очень много английских и французских разведчиков. Ну, я насчитал там их, наверное, штук 5 или 6.
1: О, чё?
8: Да. Ну, в том числе небезызвестный Сидни Рейли, который приехал. Ну, вот и Джордж Хилл, который оставил очень интересные воспоминания, он писал, что он как раз контактировал с Савенковым. И писал, что Савенков ему очень не понравился, и было в нем что-то такое, вот слишком много честолюбия в нем было. И, как писал Хилл, было по нему видно, что, ну, не выйдет у него заговор, потому что вот...
1: Авантюрист.
8: Да, слишком вот, что в этом смысле он оказался прав. Вот. Так что вот с этим, этот заговор не получился, он даже не дошел до стадии какого-то открытого выступления.
1: Но планы были.
8: Планы были очень хорошие и сильные. Вот. Теперь, наверное, надо поговорить, мы плавно, наверное, перейдем к 6 июля, но да. здесь надо сказать вот еще о чем. Значит, заговор 6 июля, убийство посла Мирбаха, его основой был Брестский мир, который был подписан советским правительством с немцами и с союзниками Германии, там, значит, с Австро-Венгрией, Болгарией и с Украиной, между прочим, тоже.
1: То есть мы с Украиной, по-моему, не подписывали. По-моему, Украина подписывала отдельно с ними.
8: С Украиной, я имею в виду, что было подписано одно из условий Брестского мира.
1: Это одно из условий,
8: да.
1: Мы с ними не подписывали.
8: Нет, с ними мы не подписывали. Одно из условий Брестского мира было признание Украинской Народной Республики и, в частности, границ. И, значит, с ними вели переговоры, в том числе в Киеве, и в том числе туда пытался поехать на эти переговоры Яков Блюмкин, который опоздал, правда, не удалось это сделать. Вот этот самый Брестский мир, он вызывал крайнее неудовольствие практически у всех слоев русского общества, от крайне правых до крайне левых. Поэтому как бы говорили, что большевики предали и национальную государственность, и идеи мировой революции, и что они пляшут под дирижерскую палочку немцев. Значит, приехал в апреле 18 года в Москву посол германский, граф Мирбах, Вильгельм фон Мирбах, которого сразу же оппозиционные газеты и оппозиционное, скажем так, общественное мнение стало называть чуть ли не дирижером вот всей политики.
1: Дергаешь за веревочки, да.
8: И что Ленина и Троцкого называли марионетками Мирбаха, и что вот Мирбах — это было такое вообще олицетворение такого абсолютного зла. Причем вот опять же, что интересно, что его так называли как монархисты правые, так вот и левые эсеры в том числе, да, которые считали, что большевики, подписав Брестский мир и отдав фактически немцев, прежде всего Украину, они предали вот идеи мировой революции и бросили в беде наших украинских товарищей,
1: братьев,
8: революционеров. Поэтому вот нужно было срочно им разрывать, они всячески выступали за разрыв вот этого Брестского мира. И там был еще вопрос, кстати, в чем были разногласия левых эсеров с большевиками. Были ли разногласия по земельному вопросу?
1: Вот, да, вопрос нашего.
8: Да, действительно были, потому что с лета 18-го года большевики переходят к политике продовольственной диктатуры, к политике продразверстки, в деревне создаются так называемые комитеты бедноты или комбеды, пытаются, значит, изымать излишки хлеба. Это все, кстати говоря, очень сильно отторгает массы крестьянства от большевиков, потому что, которые поддержали, собственно, большевиков после принятия декрета о земле.
1: Да-да-да.
8: Да, а теперь получается, что у них, значит, вот землю и хлеб, который они, собственно, выращивают,
1: ну,
8: государство отбирает. Левые эсеры всячески были против этого, хотя между большевиками и левыми эсерами все время шли дебаты. Ну, надо сказать, что левые эсеры сначала не вошли в правительство в Совнарком в 17-м году, только потом, чуть позже, значит, несколько представителей все-таки вошли в Совнарком, и вот второе правительство советское, это было правительство коалиционное, там они занимали пост, например, наркома юстиции, наркомат юстиции,
1: да.
8: По-моему, был наркомат земледелия,
1: по-моему,
8: да. Да, в руках левых эсеров. Очень много левых эсеров было в ВЧК.
1: Да, вот туда, то есть они там получили зампредов.
8: Да, один из...
1: Александровский, по-моему.
8: Александрович, да.
1: Александрович.
8: Был заместителем Дзержинского.
1: Ну, то есть серьезная
8: должность. Ну и, да, и... зав. Отделом или руководитель отдела по, как он назывался, по борьбе с немецким шпионажем, ага, был Яков Блюмкин, собственно, ага, говоря, да, вот, то есть это была действительно такая коалиция, но в этой коалиции чем дальше, тем больше появлялись такие трещины, вот, и последнюю попытку переубедить, так сказать, большевиков, переломить вот ход, переломить политику в отношении Брестского мира, это был пятый съезд Советов, который начался в июле, в начале июля, 4 июля, по-моему, 18 года. Левые эсеры рассчитывали, что делегаты съезда
1: откажут, скажут, не будем, да, говорить, отменим.
8: Отменим Брестский мир, хотя большинство было там на стороне большевиков. И когда, собственно, съезд проголосовал, принял резолюцию поддержки политики, значит, большевиков и совнаркома, то было принято решение вот действовать такими силовыми средствами. То есть решили... Левые эсеры, это они считали, что на самом-то деле большевики в душе... В душе они тоже, в общем, ну, против Брестского мира, что было правильно.
1: Ну да, там все против были Брестского мира.
8: И что вот если вдруг предпринять такой акт, если убить, допустим, Мирбаха, и вот снять вот это бремя, вот этот груз, который нависал над большевиками, то, в общем-то, и сам Ленин будет в общем, не против, и они, что называется, сольются в экстазе и начнут революционную войну против Германии.
1: Ну, то есть, как бы, условно говоря, поставим их в ситуацию, которую они сами, в общем, хотят. Да,
8: скажут, ну, что ж, ну...
1: Объективно.
8: Это же не мы, это же вот левые эсеры.
1: Объективно, да, объективно.
8: И вот было принято такое решение о покушении на Мирбаха, которое представители ЦК, там несколько человек было, в том числе и Мария Спиридонова, одна из лидеров.
1: Ну, на самом деле, убийство посла – это очень прекрасный повод для разрыва.
8: Да, это прям, ну... Они,
1: классический.
8: Они, собственно, не скрывали, что они... на это и надеялись, и вот Яков Блюмкин, Николай Андреев, работники ВЧК, они, собственно, провели вот этот теракт. Ну, можно подробнее сказать, а можно не говорить, я не знаю, как.
1: Ну, да, это, слушай, давай вопросик послушаем, давай. Да, сейчас, Аня. Да, слушаем.
4: Да, слушаем.
10: Ой. Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
10: Ну, это вопрос, который я хочу задать, он, наверное, более сложный для оставшихся трех минут. Но все же интересно узнать, как формировались все эти советы, начиная с февраля 17 года. Избирательные кампании, кто выдвигал, как, что. А то откуда ни возьмись готовые советы с сотнями людей. Каким образом они вообще образовывались? Вот после перерыва, может быть
1: Спасибо. Тут у нас просто по заговорам, а не по советам. Ну, поэтому, может быть, сейчас коротко не скажу. Но советы формировались явочным порядком в значительной степени.
8: Они, нет, почему, там были выборы,
1: советы. Нет, просто сначала Петросовет просто сформировался. На площадь люди пришли и выбрали Петросовет. Нет,
8: ты имеешь в виду в марте 17-го года.
1: Да, в марте 17-го.
8: Да, конечно, да.
1: То есть там все, в общем, в 17-м году, летом 17-го года, там прошла кампания.
8: Да.
1: По уже выборам советов. До этого создавались типа Центральная Рада на Украине. Это вообще там его никто не выбирал. То есть сначала все выбиралось явочным порядком.
8: Да, нет, ну в 18-м году уже проходили выборы.
1: Да, уже
8: совета,
1: выборы, да.
8: Причем, вот если мы говорим о 18-м, о 5-м съезде советов левых эсерах, там левые эсеры говорили, что вот выборы делегатов на вот этот съезд, там же они ступенчато выбирают,
1: да?
8: А там, блин, большевики подтасовали, и на самом деле результаты левых эсеров и их сторонников должно было быть больше. Вот там были тоже такие обвинения в адрес большевиков. Ну, так это было или не так, но
1: ну,
8: тут...
1: Ну, там, в общем и целом, если мы будем говорить о советах 17-18-го, там, ну, и 19-го годов, то, в общем и целом, там была система не то, как мы сейчас привыкли, особо демократическая выборов. То есть представительная, она была не... Это были выборы непрямые, они были многоступенчатые, они были неравные.
8: Но при этом, так забегая вперед, даже мы скажем, что после всех этих заговоров, в которых участвовали и правые эсеры, и анархисты, там, и левые эсеры, после их разгрома, да, все равно их представители входили в советы до 21-22 года. Только потом их вот оттуда повыгоняли и посадили.
1: Именно. Да. Поэтому, и опять-таки, хочется напомнить, что советы депутатов трудящихся, это относится к очень позднему времени существования Советского Союза. Я забыл, в каком году их ввели, но, вот по-моему, это при Хрущеве, по-моему, было.
8: Нет, Совет депутатов трудящихся
1: или при
8: с таким названием, да. Это, по-моему, по Конституции 1936 года.
1: 1936,
8: да? Да, а потом еще были советы народных депутатов.
1: А, народных.
8: По Конституции 1977 года депутатов. Было, да.
1: Вот. А на тот момент, о котором мы беседуем с Евгением, это были советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. И, следовательно, они избирались именно этими обществами.
8: Причем рабочих и солдатских это были отдельные советы, а крестьянских
1: тоже
8: это были отдельные.
1: Да, да.
8: И вот в крестьянских там краслевых эсеров было больше, чем в рабочих
1: и
8: солдатских.
1: Да, конечно. Да. И общий он назывался съезд советов.
8: Советов.
1: Съезд советов. Да. То есть это вот различный совет. То есть это был на самом деле такой суррогат выборной власти, который мог действовать на тот момент.
8: Ну, это была очень интересная, кстати, система, но это не тема нашего сегодняшнего разговора.
1: Да, потому что там, на самом деле, много интересного, да. Как функционировала советская власть. Вот здесь, ну, просто, если мы сейчас начнем в это углубляться, мы тут с заговорами, это у нас тут вот как раз эсеры подходят, вот все, значит, тут совсем немного времени осталось, но, наверное, о том, как убивали графа Мирбаха, мы уже скажем, после перерыва. А здесь, ну, то есть, заговор готовился широкомасштабно. А он раньше готовился?
8: Да, вот тут парадокс-то в том, что...
1: Видите, в два дня, ух, поднялись,
8: да. Он все. С одной, вот очень парадоксальный заговор. С одной стороны, он вроде как готовился, и в планах левых эсеров, это было планов громадье у них, там, не только Мирбах, они в качестве мишеней, там, значит, называли и там Климонсо, и Ллойд Джорджа, да, и императора Вильгельма.
1: Ух ты!
8: Да, и там, и Мирбах это был просто вот человек, которого можно было убить
1: легко. Ну, просто легко. Так, легко,
8: да. Ну, достаточно легко. Потому что попробуй убей Вильгельма, который там в Берлине сидит.
1: Ну, да, да, да.
8: А вот Мирбах, вон здесь, по-другой, поэтому начали с него.
1: Ну, перерывчик, сейчас у нас перерыв, значит, на рекламу и новости, а потом вернемся.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: В Москве 12 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Энергодара заявили об очередной атаке жилой застройки города. Украинские войска также нанесли удары по гражданской инфраструктуре. В администрации города Спутника Запорожской АЭС сообщили, что ночь была очень напряженной. Накануне мэр Максим Пухов отметил, что ситуация с энергоснабжением Энергодара остается крайне сложной. По его словам, повреждено трансформаторное и распределительное оборудование. Сейчас атомная электростанция на фоне атак ВСУ по Энергодару работает в обычном режиме. Все параметры безопасности объекта контролируется персоналом. Об этом РИА Новости рассказала директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Она уточнила, что атак вооруженных сил Украины в районе атомной станции не было. Один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в центре Израиля. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, стрельба началась на автозаправке в округе Кохав-Яир, затем продолжилась в населенных пунктах Цур-Ицхак и Цур-Натан. Как пишет агентство Рейтер, речь может идти о теракте. Вертолет осматривает район, где произошла стрельба. Предполагаемого стрелка нейтрализовали. Солдаты совместно с дополнительным медицинским персоналом начали масштабные поиски других террористов и оказывают медицинскую помощь раненым, говорится в заявлении армии Израиля. Самвел Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении, находящегося под домашним арестом лидера партии «Сильная Армения» и российского предпринимателя доставили к избирательному участку в Ереване. «Мы вместе должны объединиться, наш народ, нашу страну должны объединить вновь нашу диаспору с нашей родиной. Если такая возможность нам представится, я буду очень рад», — сказал бизнесмен на выходе с избирательного участка. Предприниматель заявил, что в случае проигрыша на выборах в Национальное собрание Армении он не собирается возвращаться в Россию и останется в республике. Он отметил, что у него в стране много работы. Напомню, 18 июня прошлого года Самвела Карапетяна задержали по обвинению в публичных призывах к захвату власти и взяли под стражу на 2 месяца. Позже арест бизнесмена несколько раз продлевался. 17 апреля суд постановил продлить домашний арест еще на 3 месяца. В Москве запустили 4-й речной маршрут «Лужники-Киевские». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города напомнил, как 3 года назад вместе с президентом Владимиром Путиным открыл 1-й регулярный маршрут речного электротранспорта. Он стал неотъемлемой частью городской транспортной системы. С момента запуска поток пассажиров вырос в 4 раза. Совершено более 3,5 миллионов поездок, написал мэр на своей странице на платформе «Макс». По словам Собянина, 4-й маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Драгомилово. Будут работать 2 остановки, новый плавучий причал «Лужники» и действующий «Киевский». Там можно пересесть на 1-й речной маршрут. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас +26, сегодня в городе ясно и без осадков. Днем +25-27 градусов, ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
12: 94.8.
13: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
6: И снова здравствуйте. Мы переходим уже на второй час нашей передачи, и мы продолжаем разговор о заговорах в Москве в 1918 году. Мы остановились перед перерывом на том, что эсеры как раз подготовили военный переворот. Так какие же планы были все-таки у левых эсеров на перспективу?
8: Ну вот, когда мы говорим о планах левых эсеров, которые должны были бы, да, по идее, свершиться после левого переворота, вот, да, после переворота в Москве, после восстания, то тут возникает некоторая проблема, потому что этих планов, судя по всему, не было.
6: Ух ты!
8: Никаких.
6: А то как они... власть захватывать собрались же?
8: Вообще не очень понятно, собирались ли они захватывать власть. Они потом наследствии, лидеры левых эсеров, вообще утверждали, что они и власть не собирались захватывать.
6: А что, пострелять, что ли?
8: Вот переломить, называлось это примерно переломить ход советской политики. То есть они считали, что с Брестским миром и, ну, и там попутно с крестьянским вопросом, советская политика от 17-го года, она как бы свернула немножко не туда. А вот ее надо выпрямить.
6: То есть жизнь ничему людей не учит. Они как раньше считали, говорят, убьем министра народного просвещения, и изменится политика, ну, в области примерно, народного просвещения.
8: Примерно. То есть это была такая, как мне кажется, некая такая революционная наивность.
6: Наивность полная
8: совершенно. Да, наивность. Да. То есть они считали, что вот сейчас мы покажем, что мы недовольны вот этой политикой, и масса большевиков, рядовых большевиков, а может и не рядовых, и Ленин, там была даже такая шутка, когда, значит, левые эсеры между собой говорили, что вот лучше всего бы арестовать Ленина, через сутки его выпустить и снова назначить на пост председателя совнаркома. И все, значит, так посмеялись, и когда Ленин сам об этом узнал, он тоже посмеялся. Но это вообще было до того, до мятежа, естественно. Вот. Потому что, ну, Ленин считался единомышленником, ну, да, вот ошибается человек под влиянием каких-то обстоятельств, может быть, под влиянием вот, вот этой большой политики, реаль-политик, так называемая, да. Ну, вот ему надо поставить перед фактом, разорвать Брестский мир, и тогда у всех революционеров, в том числе и у большевиков, будут развязаны руки. Угу. Да, мы, да, начнем революционную войну против Германии, раздуем революционный пожар.
1: Да, там революция уже
8: да,
1: будет.
8: Да, естественно, к нам присоединятся германские пролетарии, как тогда считалось.
1: Ну, да,
8: ну
1: да.
8: И вот будет мировая, по крайней мере, общеевропейская революция.
1: То, к чему и стремились.
8: То, к чему стремились и большевики, и анархисты, и многие другие революционеры. Вот примерно... Вот такие были планы. То есть речь не шла о том, что вот нужно, значит, свергнуть большевиков, пересажать всех сторонников Ленина, организовать свое правительство. Не было у них таких планов. Это вот я говорю, это была какая-то такая потрясающая революционная наивность,
1: ну, да,
8: которая разбилась о прагматичность и циничность, можно сказать, большевиков и левых, которые, большевиков и Ленина, которые использовали этот повод просто для того, чтобы ликвидировать одну из советских и, в общем, лояльных до этого партий. Вот все, что, собственно, и получилось.
1: Но, тем не менее, мятеж подняли.
8: Мятеж подняли, да, мятеж подняли. Более того, какое-то время... считалось, что у них все идет очень хорошо, и большевики, которые сидели в Кремле, Ленин в том числе, он вообще не, 6 июля, когда, собственно, был убит Мирбах, к вечеру 6 июля они, левые эсеры, даже несколько раз обстреляли Кремль, выстрелили, да, значит, вот у них... была батарея артиллерийская, которая перешла на их сторону, они обстрелили Кремль. И у большевиков не было 100% уверенности, что они удержат власть. Есть очень хороший фильм советский, который так называется «6 июля». Там достаточно точно показаны вот эти все переживания и, так скажем, вот это все настроение большевиков вечером 6 июля, сомнения Ленина, удержат ли, вот, удержат ли они власть, не удержат. И единственной силой, которая могла бы подавить вот этот мятеж, как казалось, была латышская дивизия. Тут мы, кстати, поговорим о латышской дивизии, если будем еще говорить сегодня о заговоре послов, так называемом, где она должна была играть вот решающую роль. Но в это время латышской дивизии, ее не было в Москве, она была на сборах под Москвой. И туда к ней, значит, специально послали делегатов, чтобы они привели латышскую дивизию. Причем Ленин, он прекрасно понимал, что у левых эсеров на латышей есть очень такой сильный аргумент влияния, что называется. Латвия была оккупирована немцами, и если бы, значит, латыши приняли вот эту аргументацию, что...
1: Мирбаха убили?
8: Мирбаха убили, давайте мы начинаем революционную войну и освобождаем вашу родину, то к нам мешают большевики... то, в общем, понятно, на чью сторону должны были перейти латыши. Но они, к счастью для большевиков, не перешли. И, собственно, утром 7 июля была введена латышская дивизия в Москву, и буквально в течение там нескольких часов вот это восстание левоэсеровское было подавлено, и был обстрелян штаб левых эсеров, который находился в штабе особого вот этого боевого отряда, которым командовал Дмитрий Попов. Он тоже, кстати, находился в особняке в Трехсветительском переулке. Вот его там обстреляли, и интересная вещь, ведь левые эсеры, они, значит, арестовали Дзержинского, который после убийства Мирбаха поехал
1: разбираться
8: к ним. Да, потому что, собственно, когда был убит Мирбах, никто не собирался, в общем, скрывать, кто это сделал. Там Блюмкин и Андреев, которые, собственно, это сделали, они пришли с мандатом от ВЧК, в котором были написаны их фамилии в германское посольство, и там, собственно, этот мандат оставили. Поэтому, ну, было понятно, значит, кто убил Мирбаха. Дзержинский поехал в штаб Попова разбираться, выяснять, где Блюмкин, там же, собственно, Дзержинского и арестовали. Вот. И интересно, что освободили его, Дзержинского, по некоторым данным, после того, как начался обстрел артиллерийский вот этого особняка, в котором сидели левые эсеры, и Дзержинский, и другие арестованные большевики, они просто сбежали через пролом в стене. Вот. Ну, вот есть такие тоже...
1: Отряд-то оказал сопротивление?
8: Отряд оказал сопротивление, они пытались атаковать. Там еще была такая история, что Спиридонова со своими товарищами поехала на съезд, на пятый съезд, который проходил в Большом театре, чтобы как бы переломить, уже после убийства Мирбаха, переломить ход съезда в свою пользу, а большевики, недолго думая, просто взяли и арестовали всю левую эсеровскую фракцию в этом самом Большом театре, после чего бы им, левым эсерам, ничего не оставалось делать, как там сидеть и петь революционные песни в окружении, значит, вооруженных большевиков. Левые эсеры попытались атаковать Большой театр, но были отбиты, тем же, в том числе и подразделениями латышей, которые охраняли Большой театр. Вот. И вот, как я сказал, утром 7 июля, в принципе, уже мятеж был подавлен, и в общем, ну, ни к чему он не привел, по большому счету. Это было такое достаточно неорганизованное выступление. Хотя, если бы чуть-чуть им повезло, то, конечно, вот история советской власти могла бы немножко по-другому пойти, чем мы ее знаем.
1: Ну, судя по тому, что ты говоришь по их планам, судя по всему, ничего не сменилось.
8: Планов...
1: Потому что так просто убили Мирбаха, вышли на трибуну, говорят, давай, ребята, за нас, и пусть Ленин знает, кто мы такие. Ленин, да, так знает, кто
8: Ленин
1: такие.
8: Ленин так знал, кто они были, да, такие, да.
1: И Ленин заключал Брестский мир не потому, что типа там... потому что ничего другого не оставалось. Да.
8: Ленин...
1: А не потому, что он очень хотел его заключить.
8: Ленин совершенно... Он, кстати, и на съезде об этом говорил, на пятом съезде, совершенно подходил к нему совершенно прагматически.
1: Ну, да.
8: Он говорил, что вот да, сейчас мы заключили мир, но кто знает, что будет через год, возможно, ни этого правительства немецкого, ну, ни этого мира уже не будет. Он оказался прав, потому что в ноябре 2018 года этот самый Брестский мир был аннулирован.
1: Ну, как только немцы капитулировали, да, в Западе, мы сразу
8: аннулировали. Как только произошла революция в Германии, был сразу аннулирован Брестский мир. То есть вот логика Ленина в этом смысле, она была, конечно, абсолютно такой... Логичный, если...
1: Да. Логика была... Циничный, логичный, логичный, реальный, да. И реальный.
8: И реальный, да, в отличие от левых эсеров,
1: которые, да, вот, ну что,
8: находились
1: в плену революционной войны. Да. Да, там, такого. Тем более, что революционная война, может, конечно, хорошо, но учитывая, что немецкий рабочий в солдатской шинели, как выяснилось, совершенно никакого желания проводить революцию не испытывает.
8: Да, вот, да, в общем, и... Красная армия только формировалась.
1: Да, там, в общем, тоже ничего не было.
8: И оказать сопротивление немцам, ну, это было так, под большим вопросом,
1: могла бы она или нет. Можно было до Москвы дойти.
8: Можно было до Москвы дойти, да, да. Поэтому... Так что вот, вот эта история, она закончилась достаточно быстро и достаточно благополучно для большевиков.
1: Так, ну, пошли к следующему заговору.
8: Да, какой у нас следующий заговор?
1: Ну, наверное, все-таки давай про покушение Фани Каплан поговорим.
8: На Ленина.
1: На Ленина, да.
8: Он... Хорошо.
1: Да. А потом, останется время, мы на заговор трех послов уйдем.
8: Да, но вот тут надо просто сказать, что покушение, условное покушение Каплан, потому что, ну, сейчас мы скажем, почему условное, оно имело связь заговором послов.
1: Ну вот давай тогда все узел тогда.
8: Да, вот сплелось действительно в такой, да, узел. Ну, с чего все-таки начнем?
1: Ну, давай, что хочешь, давай. Ну, давай заговор послов, но все-таки Каплан успеем.
8: Да, Каплан обязательно успеем. Да. Значит, заговор послов. Значит, название это неправильное на самом деле. Оно вошло в советскую историографию, там, в публицистику, потому что никаких послов в заговоре не участвовало, и послов иностранных в Москве не было вообще. Все послы, которые еще оставались в Советской России, они в феврале 17-го года уехали из Петрограда в Вологду и сидели вот в Вологде до, по-моему, июля-августа 18-го года. Потом они, значит, эвакуировались через Архангельск в свои страны. Значит, почему они уехали в Вологду? По очень простой причине, они опасались за свою собственную безопасность, потому что немцы находились там в нескольких десятках километров от Петрограда. Ну, поэтому мало ли, что там взбредет голову, Петроград сдадут, и вот, значит... Ну, естественно, второй причиной было то, что никто из них не признавал, никто из их правительств не признавал новую власть большевиков. При этом надо сказать, что с большевиками рвать ведущие страны, Антанты, не собирались, потому что не очень было понятно вообще, кто это такие, чего они хотят, эти самые большевики. И в Англии, например, вообще не очень понимали, в чем отличие большевиков от коммунистов. И как бы социал-демократы, еще эсеры, там, левые эсеры, вот кто эти все люди. И главным вопросом для них, конечно же, было, собираются они воевать в дальнейшем против немцев или не собираются. Когда выяснилось, что не собираются, и вот заключили Брестский мир, то вроде как бы можно было бы с ними и рвать отношения, но тоже они не собирались этого делать, потому что была надежда, что все-таки можно переубедить правительство Ленина восстановить, как они назвали, Восточный фронт против немцев. А надо сказать, что и Ленин, и другие представители вот, большевистской власти, они тоже подавали такие надежды. И Ленин говорил, например, Локарту, Локарт был таким, ну, как бы полуофициальным представителем Великобритании в Советском Союзе в то время. И он не раз встречался и с Троцким, и с Лениным. И Ленин ему открыто говорил, что если вот вдруг немцы не будут соблюдать Брестский мир, то мы, возможно, примем даже вашу помощь. И Локарт был сторонником того, что нужно пообещать большевикам всяческую помощь вплоть до юридического признания советского правительства.
12: Даже так.
8: Да, вплоть до присылки советников в новую Красную Армию, вплоть до поставок вооружений. Но вот с одним условием, что значит, Красная Армия начинает войну с Германией. То есть это был вот такой вопрос главный, системообразующий. Тот же самый Джордж Хилл, о котором мы сегодня уже говорили, британский разведчик, он писал в мемуарах, что он имел постоянную связь с Троцким. Более того, вместе с Троцким, якобы, ну, оставим это на совести Хилла, они организовывали диверсионные группы, которые уходили на Украину за линию фронта в тыл, значит, немцам. И вплоть до того, что они смогли перегнать для большевиков несколько аэропланов. Значит, и создавали с помощью англичан вот в это время Красный воздушный флот.
12: Вот даже что-то такие как-то были. Он много чего делал, Хилл.
8: Ну да, ну у Хилла вообще очень интересная судьба. Он, кстати, в 40-х годах, во время Великой Отечественной войны, Второй мировой, будет возглавлять британскую миссию, разведмиссию в Москве.
12: Ага, да. Да.
8: Вот, он в этом смысле такой человек богатой биографии. Вот. Вот были такие настроения. С другой стороны, были настроения среди дипломатов западных. Настроение, естественно, по свержению большевиков и британского правительства, советского правительства. Соответственно, все эти дипломаты, они контачили с различными подпольными нелегальными группами, которые этим делом занимались. Есть даже версии, что за заговором 6 июля, собственно, стояли англичане и французы.
12: Ну, по целям, в общем, совпадает.
8: Совпадали, да, причем так, кстати, считали и большевики, потому что там ведь что произошло? Был заговор 6 июля, убийство Мирбаха в Москве, а в тот же день произошло восстание в Ярославле, а 7 июля еще было восстание в Муроме, где были очень большие военные склады, и в Рыбинске, которые организовывали правые эсеры. И логически вытекало, что, ну, кто может
12: координировать,
8: да. Ну, понятное дело, что Антанта. Да, значит, а вот как называли левое эсерство, это были таким, в том числе, ну, Савенкову-то все понятно, да,
12: да,
8: вот,
12: понятно. Да,
8: а вот левые эсеры, они тоже были таким орудием Антанты. А еще был, кстати, мятеж Михаила Муравьева.
12: А, на тоже Волге, на фронте, да.
8: На Восточном фронте, да. А Восточный фронт тогда был основной для большевиков. И Муравьев, он тоже, кстати, он объявил войну ведь Германии. То есть картина маслом, что называется, да, вот такая.
12: Ну, да.
8: Действительно, вот если все выступают за войну Германии, а кто за этим может стоять? Ну, понятное дело, Антанта.
12: Кому выгодно?
8: Да, доказательств этого не было, но при этом уже в это время, это где-то июль, в конец июля 18-го года начинается формирование такого заговора, который потом перешел непосредственно в тот пресловутый заговор послов. Значит, как он возник, до сих пор не очень понятно. Есть несколько версий. С одной стороны, есть версия, что это была версия, что это была такая очень успешная операция ВЧК, которая смогла внедриться в ряды контрреволюционеров и узнать об этом заговоре. С другой стороны, есть версия, что это вообще все была такая большевистская провокация, никакого заговора не было.

0: чем была суть этого заговора? Значит, мы говорили о латышской дивизии. Так вот, эта вот латышская дивизия в 18-м году была самым боеспособным соединением Красной Армии. Самым надежным она считалась. Она охраняла, в частности, Кремль, она охраняла все правительственные объекты. Очень много латышей было в ВЧК, в различных, то, что называется, силовых ведомствах. И именно на них был сделан как бы основной акцент в заговоре, именно на латышах. Якобы с англичанами, на англичан вышли представители латышей.
1: Сами.
0: Да, ну якобы сами, да, которые, ну, да, которые им сказали, что вы знаете, что вот мы вот воюем уже больше года за Россию и за большевиков, нам это все надоело, мы хотели бы вернуться домой. Да, мы понимаем, что сейчас Латвия оккупирована Германией, но вот, понятное дело, что разгром Германии — это дело в общем времени, но мы хотим, чтобы, если мы вам помогаем в свержении правительства, мы хотим просто, чтобы вы нас спокойно отпустили домой и обеспечили, ну, какое-то там, какое-то достойное положение в будущей Латвии. Вот примерно такая была, значит, идея. Представители латышей вышли на, сначала на британского военно-морского атташе, который к тому времени уже, в общем, занимался чистой разведывательной деятельностью. В Петрограде это был такой Фрэнсис Кроми, очень такой человек героической судьбы, один из первых британских подводников. И он воевал вместе с русскими подводниками в Балтийском море. Но вот к 18-му году он уже был таким чистым военным разведчиком. Он еще оставался в Петрограде и, в общем, собирал сведения, в какой-то степени координировал действия контрреволюционных групп, которые находились в Петрограде. Вот на него вышли латыши, которые, значит, в Петрограде изложили этому позицию, изложили ему свою позицию. Он ему дал письмо к Локарту. Дальше они пришли, значит, уже в Москве к Локарту. Причем Локарт в своих воспоминаниях написал, что он тщательно изучил письмо Кроме и понял, что оно подлинное, потому что Кроме писал с характерными грамматическими ошибками. И, в общем, подделать, не зная вот этой его особенности, его было, письмо было трудно. Ну и дальше вот, значит, началось развитие, собственно, вот этого заговора. И их спросили, что они хотят. Они сказали, что мы хотим, мы готовы, вот, значит, в нужный момент выступить против большевиков. Нам нужны только деньги, чтобы перекупить определенных командиров латышской дивизии. Денег нужно примерно 3-5 миллионов рублей. Им их пообещали. И в течение нескольких там дней, это уже был там август 18-го года, им передали примерно, успели передать примерно 1 200 000 рублей. Передавал им, в том числе, небезызвестный разведчик Сидни Рейли. Значит, с ним вступил в контакт один из представителей латышской дивизии, Эдуард Берзин, такой, который был потом, кстати, одним из основателей уже в 30-е годы, как бы это сказать, проекта по освоению Колымы, вот этого золота, золотодобычи, Колымские прииски, это вот все как раз он. Потом он был, естественно, расстрелян там в 37-м, 38-м.
1: Ну да, понятно.
0: Да. Вот через Берзина шла передача вот этих денег для латышских стрелков.
1: Передали или уж это была уже разведывательная операция, контрразведывательная операция?
0: Им передали, нет, им все передали, 1 200 000. Сохранились даже воспоминания секретаря Свердлова, такая была Анна Драбкина, Елизавета Драбкина, которая писала в своих воспоминаниях, что она видела вот этот мешок, который принесли и вывалили перед Свердловым. Он посмотрел, повертел эти купюры и сказал, ну, какие же дураки эти англичане, нашли, значит, кого вербовать. Вот. На самом деле считается, что с самого начала, вот с первого контакта,

0: латышей, по, значит, которые вышли на Кроме, это была разведывательная операция ВЧК, да, которые узнали о том, что существуют некие контрреволюционные группы, и решили таким образом...
1: Сделать контрход, да?
0: Да.
1: Ага, понятно. Так, ну на этом давай мы прервемся. У нас еще останется полчаса, где мы договорим о заговоре послов и успеем сказать о покушении Фаины Каплан. Так, все, оставайтесь с нами, у нас будет интересно.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны заявили об уничтожении 1300 украинских военных на всех участках СВО. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 500 беспилотников ВСУ. Также нейтрализованы 11 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США. По данным ведомства, российская авиация, беспилотники и артиллерия поразили объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Кроме того, ликвидированы места сборки и запуска дронов, патрульные катера и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали 9 человек. Ранение в том числе получил ребенок, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По словам главы региона, 12-летнюю девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Переводить ребенка на лечение в Москву не требуется. За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красноярский, Ружский, Новоскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа, написал Шуваев на своей странице в мессенджере «Макс». ВСУ за сутки 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня по территории Белгородской области. 5 раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. На Кубе начали раздавать оружие мирным гражданам из-за возможного вторжения США. Жители острова призвали готовиться к возможной чрезвычайной ситуации. Венесуэльская газета «Версин Финал» назвала вероятное вторжение американцев неминуемым. Как пишет издание, подготовка к возможному военному сценарию уже затронула повседневную жизнь в Гаване. В госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай появления военных США. 5 июня президент Дональд Трамп заявил, что американские власти ставят целью сменить государственный строй на Кубе. Этим руководство страны займется после того, как завершит конфликт с Ираном, отметил глава Белого дома. По его словам, цитата, «придется избавиться от режима, который был очень жестким и очень неприятным», конец цитаты. Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. «Наши туристы традиционно едут на курорты Черного моря, Каспийского и Азовского. И, конечно, мы все ждем, что 15 числа уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей, которые сейчас уже подготавливаются. Все это, конечно, будет способствовать тому, чтобы наши граждане могли отдохнуть», сказал Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума. О погоде: в Москве плюс 27, завтра в городе по-прежнему ясно и без осадков, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов, ветер слабый, западный 1-4 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Реклама. Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
6: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
10: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте, мы пришли на последние полчаса, и мы продолжаем наш разговор о заговоре, заговорах в Москве. В данном случае мы как раз перешли уже, наверное, к решающей стадии так называемого заговора Локарта.
0: Да, значит, мы уже говорили, что это, в общем, неправильное название.
1: Да, неправильно, абсолютно,
0: послов,
1: да.
0: Послов там не было, но участвовали, так скажем, дипломатические представители. Это были генеральные консулы, это был Локарт, который был таким полуконсулом, просто неофициальным представителем. А это были представители спецслужб, прежде всего Англии и Франции. Вот. Эти люди действительно имели отношение к этому заговору, и вся идея заключалась в том, чтобы задействовать латышскую дивизию, как мы сказали. И вот был даже якобы, по некоторым данным, выбран день переворота.
1: О,
0: да, это был 28 августа сначала. Почему 28 августа? Потому что считалось, что в это время в Большом театре должно было состояться заседание ЦИК, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, это был такой, ну, как бы, законодательный орган,
1: ну, да,
0: высший законодательный орган Советской России.
1: И там все присутствовать
0: будут. Да, и должны были присутствовать там и Ленин, и Троцкий, а охранять, естественно, Большой театр должны были латыши. И вот по особому сигналу они должны были арестовать все правительство. Там была даже такая идея, которую, кстати, сначала предлагал Сидни Релли, британский разведчик, который, значит, выходец из Одессы сам по себе, но, тем не менее, вот он работал на спецслужбы к этому времени в Великобритании, он предлагал принести отравляющий газ в Большой театр, как-то там, значит, или усыпляющий, там различные есть версии, и его, значит, пустить. Вот. Но потом от этой идеи отказались, потому что непонятно, как он на самих-то вот участников заговора этот газ, какое воздействие окажет. Решили более простыми способами просто арестовать, ну, а дальше уж как, что называется, пойдет. Потом вдруг выяснилось, что заседание в ЦИК перенесли на 6 сентября, и, соответственно, день переворота был отложен на 6 сентября. К этому, собственно, к перевороту все шло. Другое дело, что они, конечно, не знали, что в ЧК прекрасно уже знают все связи, прекрасно отследили все контакты и вот иностранных дипломатов и рейли с подпольщиками, которые должны были выйти. Там должны были не только латыши, но еще и подпольные группы, естественно, антисоветские выступить. Вот, и, что называется, чекисты уже держали руку на пульсе. То есть заговор, в принципе...
1: Был обречен.
0: Наверное, да, был обречен. Другое дело, что, как писал потом сам Петерс, заместитель председателя ЧК, они хотели нанести удар в самый последний момент. То есть когда уже все боевые группы будут готовы, ну, да, когда уже, да... будут готовы к выступлению, вот тогда всех и накрыть. Но произошла совершенно необычная и неожидаемая вещь, которая внесла сумятицу как в ряды чекистов и большевиков,
1: так и заговорщиков.
0: Произошло у нас что?
1: Покушение на Владимира Ильича Ленина.
0: Да, сначала произошло покушение на Урицкого.
1: Удачное.
0: Утром 30 августа был убит в Петрограде председатель Петра ЧК Моисей Урицкий Леонидом Кнегисером, народным социалистом. Вот, туда выехал Дзержинский, потому что это было громкое покушение. Но только он туда приехал, как выяснилось, что вечером 30 августа было совершено покушение на Ленина. И Дзержинский поехал обратно, потому что, ну, понятное дело, что покушение на Ленина – это вообще уже случай из ряда вон выходящий, называется. И, значит, большевики подумали, что заговорщики выступили раньше, потому что они...
1: Что это связано с заговором.
0: Связано с заговором, потому что это, ну, забегая вперед, скажем, что это не было связано с заговором.
1: Но так вот подряд эти... идут прямо.
0: И эти два покушения, так получилось, что они были произведены в один день, но они не имели между собой никакой
1: связи. А эти покушения тоже не имели между собой?
0: Никакой между собой связи не имели, но выглядело так...
1: Да, очень хорошо.
0: Как в романе... «Три мушкетера», если помнишь, как они говорят, нас было трое, один раненый, один юноша, но скажут,
1: да, что нас было четверо.
0: Так же здесь, четверо, да. Ну, скажут, что значит, сказали, что это было как бы звенья одной и той
1: же цепи. Ну, логично, да, логично.
0: А как по-другому-то? Утром убивают представителя Петра ЧК, вечером...
1: А на шестое выступление?
0: В Ленина, да. На шестое вроде как намечено выступление, но кто знает, может, они решили начать раньше.
1: Конечно, да.
0: Поэтому, значит, решили чекисты нанести удар раньше времени. Это с одной стороны. С другой стороны, тот же Рейли и тот же Локарт, узнав о покушении на Ленина и на Урицкого, они подумали, что кто-то из заговорщиков не выдержал и... тоже начал раньше, и тем самым сорвал все планы, которые, значит, разрабатывались вот по такому масштабному заговору. И, значит, заговор, естественно, был, заговор послов, он был, естественно, буквально подавлен,
1: ну,
0: зародышем,
1: потому что
0: все связи были отслежены, Локарт был арестован, это там отдельная была история. Рейли, правда, удалось улизнуть.
1: На тот момент.
0: В то время.
1: Да.
0: Вот. Но перед большевиками возникла вот другая проблема. Теперь у них возникла, значит, проблема выяснить, кто стоял за покушением на Ленина.
1: Да.
0: Вот это было очень интересно.
1: Тем более, что Фанни Каплан была очень быстро уничтожена.
0: Ну, вообще не очень понятно, кто у нее...
1: Ну да, кто стрелял.
0: Стрелял для начала, потому что Ленин вроде как по показаниям он спросил, задержали его или нет. То есть он вроде как, из этого можно сделать вывод, что он видел, что стрелял в него мужчина какой-то. Значит, ну, само покушение было произведено на заводе Михельсона, где выступал Ленин на митинге, да, этого вечером 30 августа. Уже было достаточно темно, так темнеет уже достаточно рано в это время. И по горячим следам была задержана Фанни Каплан. Причем ее не задержали, что интересно, в момент выстрелов, а ее задержали...
1: Из толпы человек стрелял.
0: Да, ее задержал такой комиссар по фамилии Баулин. Как он в показаниях своих потом говорил, он увидел женщину с зонтиком, которая стояла и выглядела очень подозрительно. Он к ней подошел, спросил, а что вы здесь делаете? Она ему сказала, а зачем вам это знать? Тут он почувствовал, что это понял. Я почти дословно цитирую, что что-то, значит, не так. И тогда он ее спросил, а зачем вы стреляли товарища Ленина? На что она ему ответила, а это вам зачем знать? После чего это его убедило в том, что это она стреляла в товарища Ленина, и он ее задержал. Вот так была, в принципе, судя по всему, задержана Фани Каплан. А дальше произошла вообще какая-то достаточно удивительная история. Собственно, дело Каплан следственное, оно опубликовано, все почти полностью. Там есть протоколы ее допроса, 6, по-моему, протоколов. Во всех она признается, что она стреляла в Ленина. Правда, из 6 протоколов 2 ей не подписаны. То есть это тоже надо учитывать. Но, в принципе, она как бы вот на следствии призналась, что она стреляла в Ленина. Сначала она говорила, что почему она стреляла, она говорить не хочет. Потом она сказала, что она стреляла, потому что она считает, что Ленин — это предатель революции, и он как бы неправильно ведет вот революционную линию, поэтому ее надо выправить. Вот. Остался вопрос, она ли это была или не она, и, собственно, было ли это ее личная инициатива, или она стреляла по поручению какой-то партии, в частности, партии правых эсеров. Но надо сказать, что Фани Каплан изначально была анархисткой. Так она сидела на каторге, как анархистка. Потом, как она говорила, опять же, на допросах, она стала социалистской революционеркой. Но входила ли она в партию левых, правых эсеров или нет, тоже не очень понятно. Это вопрос, в общем, открытый до сих пор остается. Там много всего непонятного. Даже ее имя не очень понятно, Фани Каплан — настоящее имя или нет. Там встречается имя Ройтман, Фани Ройт, Фейга Каплан, там вот
1: там много по-разному, всего, да.
0: И что касается покушения, сама идея, вернее, сама версия того, что, значит, организовали это покушение правые эсеры, она была уже сформирована гораздо позже, на самом деле, это в 22-м году.
1: То есть, когда судили их там.
0: На процессе, да, правых эсеров. Перед этим еще вышла брошюра, значит, такого Григория Семенова, который якобы, эсер тоже, который якобы вот признался, что да, это вот они хотели убить Ленина и организовали группу, в которую входила Фани Каплан, и, собственно, она была вот одной из исполнительниц.
1: Пистолет не нашли?
0: Пистолет нашли.
1: А, нашли.
0: Да. Сейчас я про Семенова скажу еще. Там есть интересные вещи. Ну, в принципе, вот к этой брошюре и к его показаниям, с которыми он потом выступал на процессе правых эсеров, относится достаточно осторожно, потому что потом Семенов, значит, стал сотрудником советской военной разведки и долгое время, значит, в ней работал, пока, естественно, не был расстрелян в 1937 году. И была еще там его такая сообщница, вторая, Лидия Коноплева, которая тоже потом работала в советской военной разведке, и которая, вот, кстати говоря, многие предполагают, что она стреляла в Ленина, а не Каплан.
1: Скажу, там полуслепая была еще, кроме всего.
0: Ну, она еще была, да, плохо она видела.
1: На каторге потеряла.
0: Да, не очень понятно, была ли она вообще вот рядом там с Лениным.
1: Ну, да.
0: Хотя, ну, на митинге она была.
1: Ну, да.
0: Так вот, Семенов говорил, что вообще-то покушение на Ленина разрабатывалась Каплан достаточно сначала экзотически. Сначала, якобы, по его словам, Каплан предлагал Ленина отравить. Причем отравить, значит, подкупив либо повара, либо врача и подмешав яд в еду. Причем не только Ленина, но еще и Троцкого. Причем надо сказать, что вот Троцкий у них считался даже фигурой более важной, потому что он был, ну, вот, главкомом, таким организатором Красной Армии. Это был вот действительно удар по, так сказать, голове. А покушение на Ленина — это был больше такой политический все-таки акт. Не военный, а вот именно политический. И вот, значит, она сначала предлагала отравить Ленина и Троцкого, как утверждал Семенов, но ему показалось это слишком экзотически. Потом она предлагала кинуть в них бомбы. он это тоже отверг, и потом, значит, они решили убить Ленина вот с помощью такого обычного, значит, способа, выстрелов из револьвера, после чего они следили за Лениным, и вот в конце концов пришли к выводу, что нужно стрелять именно на митинге на заводе Михельсона. А что еще интересно, там еще было несколько человек, это тоже уже доказанный факт, один из них, кстати, был такой Александр Протопопов, он известен тем, что он был левым эсером, и якобы именно он арестовал Дзержинского 6 июля, вот такие здесь совпадения, а потом он якобы участвовал, вот был в этой группе, которая покушалась на Ленина. Ну, как происходило само покушение?
1: Так что про Свердлова надо сказать. Но, да. Версию, без этой версии, ну, мы просто не имеем права закончить. У нас 10 минут просто всего-навсего.
0: Была такая версия, что, значит, эту версию выдвинул историк Юрий Фельштинский, уже гораздо позже, о том, что вот нужно было, что между... между Свердловым и Лениным были политические разногласия, и Свердлов стремился к такой более единоличной власти, поэтому нужно было, значит, вот убрать как-то Ленина. Причем покушение на Ленина должно было быть еще и сигналом к красному террору. Ага. Что, ну, как бы, собственно, так оно так и произошло. Стало, так, да, оно и произошло, но это было вот не такая, собственно, не чистое покушение, а, можно сказать, провокация сверху. Угу. Вот такая. Ну, вот есть такая версия, но она, надо сказать, ничем не подтверждается. Угу. Нет никаких доказательств того, что как-то Свердлов каким-то образом организовал покушение на Ленина. То есть была еще другая версия,
1: ага, так,
0: о том, что в союзе с эсерами были еще бывшие левые коммунисты,
1: ага,
0: в частности, Бухарин, например, да, и Бухарину в 1938 году...
1: Там, кстати, на процессе, да, там намек говорили, что...
0: Прямым текстом.
1: Прямым, да.
0: Что... И надо сказать, что Бухарин, который признал почти все обвинения...
1: Вот он сказал, что нет, да.
0: Вот к этому обвинению, да, он...
1: Но пытались подвязать, да.
0: И есть такой интересный момент в фильме известном «Ленин в 18-м году», в первоначальном варианте. Там вот эта вот тема предательства Бухарина, она прям такой одна из основных линий. Там даже есть такой эпизод, когда, ну, это совершенно вымышленный, конечно, эпизод, когда якобы чекисты узнают, что вот-вот должна Каплан стрелять в Ленина, но не знают, куда поехал Ленин. Он поехал либо на митинг на завод Михельсона, либо, по-моему, в Сокольники. И вот, значит, кто-то из чекистов приезжает к Бухарину и спрашивают: Николай Иванович, а куда поехал Ленин? Бухарин так немножко задумывается и говорит: в Сокольники. И все чекисты уезжают в Сокольники.
1: Какой,
0: а на самом деле, да, он поехал, и Бухарин об этом знал якобы, а он поехал, значит, на завод Михельсона. И вот таким образом он прикрыл зловещие планы...
1: А как Николай Иванович-то, а?
0: Да. Ну, вот есть такая версия. Что еще интересно, убийством Ленина занимались не только... Ну, вот Каплан очень быстро расстреляли, это действительно одна из загадок.
1: Да, потому что, в общем и целом-то стоило, наверное, раскрутить все дело.
0: Да, да, это правда. На самом деле... Вот и встречаются такие утверждения, что практически не было никакого следствия. Это не так. Вот дело опубликовано, там показания очень многих свидетелей, mm-hmm, очень подробные. Другое дело, что они противоречивые, но они действительно есть.
1: А противоречия есть, да?
0: Да, противоречия, конечно, есть. Нашли гильзы, был проведен следственный эксперимент на следующий день. Нашли 4 гильзы.
1: Была... То есть ясно, с какого места стреляли?
0: Примерно было установлено, с какого места стреляли. Была... Ну,
1: из револьвера, да, стреляли?
0: Из Браунинга.
1: То есть он выбрасывал гильзы?
0: Да, да, да, выбрасывал, да. Из Браунинга. Причем есть вот такое несоответствие. Вот, если помнишь, в музее Ленина висело пальто Ленина,
1: да,
0: где было, значит, помечено крестиком, да, куда попали пули и куда они не попали. Вот там было вроде как 3 отверстия. Угу. или два, я уж не помню сколько.
1: Ну, там, да, ну, там было, да.
0: Ну, в общем, нашли четыре гильзы, но в Браунинге, который потом нашли, который был кем-то подброшен, это вот тоже загадка, оставалось только... Нет, три было выстрела, по-моему, а в Браунинге оставалось то ли три патрона, то ли четыре. Там вот было какое-то несоответствие между выстрелами или патронами.
1: Ну, да.
0: И патронами, которые оставались в обойме. И вот этот момент исследовался, что интересно, уже в 90-х годах,
1: ага.
0: 92-го по 96-й год. И пришли к выводу, что стреляли действительно из того Браунинга, который подбросили, который находился в музее Ленина. А почему различие между выстрелами и количеством гильз? Потому что один из патронов находился в патроннике, не в обойме, а в патроннике.
1: Ну да, понятно.
0: Вот, по-моему, есть заключение. То есть, это я к тому, что покушение действительно было на Ленина.
1: Да, ну,
0: покушение действительно было. Стреляли.
1: Попали.
0: Попали. Ленин действительно был тяжело ранен. Еще есть миф об отравленных пулях.
1: Да, тоже. Но это миф, да?
0: Это миф. Хотя на пулях были сделаны насечки, они действительно есть. Вероятно, это для того, чтобы как бы утяжелить ранение, да, чтобы пули там разрывались. Но вот миф об отравленных пулях, он якобы, он вроде тоже был придуман на процессе правых эсеров, об этом и тот же самый Семенов говорил. И почему не сработал яд? Вроде бы потому, что от нагревания, как он говорил,
1: испарился.
0: Испарился, да, и вот эти зловещие его качества, они ликвидировались. Но, скорее всего, это не так.
1: Да нет, конечно. Яда
0: там, скорее всего, нет. Хотя в фильме «Ленин в 18-м году» там прям показано, как Каплан вертит эти самые пули, и Семенов, который, ну, прототип Семенова, говорит, осторожно, они отравлены.
1: Да.
0: И она, значит, неосторожно его, их перебирает в руках. Так что вот до сих пор... Осталось загадкой.
1: То есть на данный момент у нас существует как бы классическая версия, что это стреляло Каплан, ну, так сказать, как бы, да? Но она, в общем и целом, очень сильно вызывает очень большие сомнения.
0: Да, скорее всего, можно точно говорить, что Каплан участвовал в покушении, покушение было, Каплан участвовал в покушении, что Каплан находилась в составе вот этой боевой группы.
1: Группы, да.
0: Но кто именно стрелял... Стрелял ли один человек, или, может быть, два человека стреляло, это до сих пор неизвестно. Неизвестно, почему действительно так быстро ликвидировали Каплан. Скорее всего, я думаю, что, скорее всего, все-таки это был такой эксцесс революционного времени.
1: Угу.
0: Вот, но...
1: То есть это был не какой-то разветвленный заговор, который, это, значит, там планировал, что убьют Ленина, и там что-нибудь будет, ну, потом захват власти и так далее. То есть, как всегда, тип терроризм.
0: Этот был, да, это был такой индивидуальный терроризм, да. Очень похожий на эсеровский. Если мы, опять же, вспомним, что и поверим, что Каплан была арестована на месте, так сказать, теракта, это типичная такая эсеровский кодекс чести,
1: после не теракта уходить, да.
0: Не уходить, дать себя арестовать, и потом на суде превратить, так сказать, трибуну обвиняемого в обвинение вот этого... политического режима, который заставил пойти на теракт.
1: Ну да, но... как в 18-м тоже, это самое, Донской убил генерал-фельдмаршала Эхгорна в Киеве.
0: Да.
1: Тоже охраняемое лицо.
0: Да, да.
1: Тоже да, убил, да. И, да, и тоже, в общем, без заговора. И тоже ни к чему, да, там убил.
0: Убил.
1: И ни к чему не привело.
0: Ни к чему не привело, да. Ну вот, но, то есть, вот в данном случае вот эта психология... вот этот план превратить, если он был, конечно, не сработал, потому что, в общем-то, с большевиками-то в этом смысле не забалуешь, там, ну, в отношении каких-то процессов судебных у них было все просто, там, в общем, без суда и следствия фактически.
1: Ну да, конечно, а что, какие проблемы-то, да.
0: Да, еще в присутствии Демьяна Бедного сожгли в бочке, значит,
1: да, взяли труп уже,
0: в Кремле ее, вот поэтому... Вот Каплан оставила после себя такую загадку, которая, как я говорил, уже тянулась до 90-х годов, и, по-моему, еще вот...
1: Нет, ну будет еще будет дольше. Ну, на самом деле, как бы загадка, вот судя по тому, как ты вот сейчас это все рассказал, загадки-то, в общем, по большому счету нет. То есть это было покушение, совершенное террористической эсеровской группой, в которую входило в том числе Фанни Каплан. Стреляла, но... скорее всего, не она, но она была причастна к этому.
0: Ну, тут, тут еще есть сомнения, была ли это эсеровская группа, ну, была ли это группа, которая действовала от своего имени.
1: Отсюда,
0: или...
1: да,
0: потому что, опять же,
1: группа единомышленников.
0: Да, на процессе правых эсеров, там представители ЦК, которых...
1: А, да, они не знали.
0: Они отказывались от этого. Ну... Более того, один из них говорил, что... Он слышал об этом, о таких планах, и Каплан всячески отговаривал. Угу. Каплан вроде была замешана.
1: Бо, ну, то она была, судя по всему, членом этой группы.
0: Да,
1: и, соответственно, если она даже и не стреляла, скорее всего, в связи с тем, что она была, в общем, у нее было, достаточно темно, зрение у нее было, в общем-то, хромало, да и опыта...
0: И там не есть еще интересная такая деталь, что, значит, вот после покушения на Ленина устроили засаду в квартире, где жила Каплан. А Каплан жила... в доме на Большой Садовой, номер 5, в том самом доме, где развивалось действие «Мастера и Маргариты», где уже нехорошая квартира.
1: Вот давай на этой патетической ноте мы и завершим наш сегодняшний разговор.
0: Хорошо.
1: Сегодня мы разговаривали с Евгением Матониным, мы говорили о заговорах в Москве 1918 года. Большое спасибо, Жень, огромное спасибо. По-моему, было очень интересно. Всего
0: спасибо.
1: Вам доброго.
0: До свидания.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали 9 человек. Ранения в том числе получил ребенок, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По словам главы региона, 12-летнюю девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Переводить ребенка на лечение в Москву не потребовалось. За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красноярушский, Новоскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа, написал Шуваев на своей странице в мессенджере «Макс». ВСУ за сутки 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня по территории Белгородской области. 5 раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. В Минобороны заявили об уничтожении 1300 украинских военных на всех участках СВО. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 500 беспилотников. Также нейтрализованы 11 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США. По данным ведомства российской авиации, беспилотники и артиллерия поразили объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Кроме того, ликвидированы места сборки и запуска дронов, патрульные катера и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Новые дома начали строить для пострадавших от прорыва плотины в Дагестане. Возводить жилье стали на участке в 10 гектаров. Туда переселят жители поселка Момент-Кала в Дербентском районе, сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. Основной ущерб там, где утрачено большинство поврежденных домов. Пострадавшие семьи получат по наделу земли 10 соток и новые дома по 100 квадратных метров, сказал Щукин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, по словам РИО главы Дагестана, получат компенсационные выплаты за поврежденный дом. Они составят 81 тысячу рублей на квадратный метр. Атлеты-богатыри установили 2 новых рекорда России. Достижения зафиксировали на состязаниях в Липецке. Рамиль Рамазанов установил рекорд в жиме гигантской гантели весом 100 кило на 6 повторений за 60 секунд. Валентин Акимов удерживал богатырский молот весом 25 килограммов в течение почти 51 секунды. Особенность этих состязаний в том, что они проходили, как говорится, в чистом поле, рассказал РИА Новости президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 85 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73,47. Курс евро до вторника 85 рублей 56 копеек. Сейчас в Москве плюс 27. Завтра в городе по-прежнему ясно и без осадков. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. Ветер слабый, западный 1,4 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
14: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Живопись. Дело столичное». В эфире живописец, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, издатель «Мела» Надя Попудогла. В гостях у меня сегодня Анастасия Калюжина. Добрый день, Анастасия.
16: Здравствуйте, Надежда.
15: Анастасия – основательница культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО. И что это за образовательная площадка, если мы заявили тему, как же все-таки нам не просто получить галочку в аттестате или в дипломе, что мы владеем тем или иным иностранным языком, но и как на нем общаться, как вообще, наверное, научиться чувствовать себя комфортно в иноязычной среде, даже если ты находишься в Москве сегодня, здесь и сейчас. Вот обо всем об этом мы поговорим, и мы решили у себя в редакции, когда планировали вообще летние темы, то лето такое прекрасное время, когда все немножечко друг от друга отдыхают. Дети отдыхают от родителей. Вот мой ребенок взял и уехал на дачу к друзьям, помахал мне рукой и сказал: спасибо вам, до свидания, я поехал. А родители немножечко отдыхают от детей, появляется время заняться чем-то своим у тех, у кого его значительно меньше в разгар учебного года. Так что будем фокусироваться не только на чисто детских темах, но и взрослых, но все равно останемся в русле нашей радиошколы. То есть темы образования и воспитания все равно будут наши ключевые темы. Анастасия, ну сначала, да, прошу все-таки рассказать, что же это за проект «Культурный код» и почему мы решили говорить об иностранном языке и каких-то таких культурных историях.
16: На самом деле «Культурный код» — это такая образовательная и культурная площадка, целью ставится, наверное, просветительские в основном. И, как мы знаем, язык, он все равно неотделим от культуры. И сегодня, в силу какой-то ограниченности возможностей выезда за рубеж, мы предоставляем такую площадку, предоставляем сообщество и возможность людей найти единомышленников и прикоснуться к чему-то общему и важному. То есть, в первую очередь, мы объединяем людей по интересам и по общности ценностей. Нам очень важна открытость, готовность людей познавать новое. И в этом, собственно, и цели основные нашей площадки.
15: И это разговорный клуб, где говорят на английском языке. Это так?
16: На самом деле у нас несколько направлений. У нас не только английский язык. Мы изучаем... У нас есть модераторы, которые ведут испанские, французские встречи. То есть у нас цель погружения в культуру на нескольких уровнях. И это не всегда только про язык. Потому что наши темы ранжируются от психологии, образования, социологии до экономики и юриспруденции. Потому что культура — это нечто общее. И поэтому нам важно в первую очередь погружать людей не только в изучение правил и лексики. Нам важно фундаментальное понимание культуры и общества в целом.
15: А, да, я смотрела расписание ваших встреч. На самом деле звучит примерно как философский кружок моих старших детей. Индивидуализм в современном обществе, исследование различий в подходах к медицинской диагностике, конфликт как катализатор. Звучит прямо сложно и звучит как вызов для человека, который, например, ну вот вы работаете в библиотеке иностранной литературы, и вот человек видит объявление, думает, о, надо мне это по-английски-то поговорить, чтобы язык воскресить. Но есть ощущение, что... Вы ждете от людей какой-то, ну, достаточно уверенной базы иностранного языка, или это не так, и все это доступно людям с, ну, я не говорю о совсем начинающих, но и те, кто условно там получил в свое время 5-ку в школе, там, возможно, даже сдал ЕГЭ по иностранному языку, могут прийти, взять и разговориться. Ну, потому что поддерживать разговор формата «какая погода» — это один вызов. Угу. А говорить о том, что такое гармония и конфликты, это... кажется, на несколько ступенек повыше с точки зрения просто даже сложности самой беседы.
16: На самом деле, темы, которые мы выбираем, они в первую очередь о чем-то злободневном. То есть нам важно заинтересовать нашего слушателя и нашего посетителя. И в первую очередь нам важно проявить и вызвать у человека искренний интерес. И поэтому мы стараемся брать темы не плоские или узкие, а наоборот общие. И что самое важное, мы, наверное, берем темы, которые... вызовут личный интерес. То есть любую тему мы стараемся сделать доступной, в первую очередь, но также, чтобы она была воспринята через призму собственного опыта. То есть у нас всегда приходит человек, точнее, не всегда, но в большинстве случаев неподготовленный. И в силу этого мы стараемся брать тему, которая будет одновременно острой и злободневной, и одновременно доступной, либо сделать сложную тему доступной, потому что мы все равно ставим цель образовательную, то есть мы даем какие-то ключевые понятия, ключевые термины, но также стараемся спросить и задать главные вопросы человеку, то есть, а что эта тема для него, что он хочет вынести из данного занятия или данного урока. И, конечно же, в третью очередь мы не говорим о том, что это урок. Для нас это дискуссия, то есть это пространство обмена мнениями, обмена суждениями и пространство, где может родиться новая мысль. Потому что школа или университет в первую очередь учат человека базе и учат какому-то знанию, которое общее для всех студентов или всех школьников. А наша площадка позволяет родить собственную мысль и собственное суждение на основе уже имеющейся базы.
15: Ну а как с тем самым иностранным? Вы как-то проверяете, кто к вам приходит? Вот я возьму и запишусь на французский язык. Мой французский язык — это примерно мне, пожалуйста, 3 круассана.
16: Но на самом деле я изучала испанский, например, в школе. Модерируют наши испанские разговорные встречи моя сокурсница и моя одногруппница. И мой испанский не такой свободный, как у нее. И в первую очередь язык — это инструмент. И даже если вы не свободно владеете, вы попадаете в среду людей, которые начинают говорить. И именно в этой среде она как бы становится почвой, где побеги вашего языка, если можно так выразиться, начинают постепенно восходить. И даже если вы какое-то время не практиковали язык или не говорили на языке свободно, это позволяет вам попасть в среду, которая станет почвой благоприятной для того, чтобы вы могли разговориться и более свободно начать ощущать язык.
15: А кто к вам приходит? Вот мы, когда говорим про любую вообще активность, да, там в маркетинге, бог знает где угодно, в медиа и во всем остальном, у нас всегда есть такой образ нашей идеальной аудитории. Там, когда мы говорим, например, про мел, мы всегда рассказываем про нашу кор-женщину, это 25-35 и 35-45 лет, то есть две такие аудитории. Мы говорим, что это люди, которые живут не столько в Москве, сколько в регионах. И вот у них примерно такие-то, такие-то интересы. Кто эти люди, которые, как правило, приходят к вам?
16: Наверное, средний портрет нашей аудитории — это, что принято сейчас называть, миллениал. То есть человек 30, наверное, даже иногда 40 лет. И важно отметить, что наш проект возник на рубеже коронавируса. То есть когда человек начал ощущать нехватку личного общения. И миллениалы — это те люди, которые... постоянно находятся в офисе, очень много времени проводят на работе, и именно поэтому мы предоставляем им возможность за рамками работы найти ту сферу личного общения, и где они могут обменяться личными интересами. И именно это и помогает людям взаимодействовать в рамках нашей площадки. То есть это чаще всего люди среднего возраста, на удивление, потому что, к примеру, я все равно отношусь к поколению младше, наверное, зумер, и мои модераторы также, наша площадка все-таки людей 25, может быть, чуть ниже, 25-30 лет. И на удивление к нам приходят люди старшего возраста, которые чувствуют нехватку именно этого личного общения.
15: А насколько они системные? Потому что, ну, мы знаем, как нам говорят, любой иностранный язык — это системность. Вот даже если вы не используете язык, старайтесь его все время каким-то образом поддерживать. То есть смотрите фильмы, слушайте, ну, вот эти все базовые советы, которые найдешь миллион в интернете. Слушайте подкасты, читайте книги, тра-та-та-тра-та-та. Но вот когда мы произносим слово «клуб», мы подразумеваем, что, возможно, там появляются те люди, которые, ну, как вот есть книжные клубы, люди привыкают к какому-то своему вот этому социуму, своего именно клуба, и ходят в него некоторые даже годами. Вот мы тут недавно встречались в этой же студии с Натальей Ломыкиной, преподавательницей МГУ и создательницей книжного клуба под обложкой. Она рассказывала, как у них есть уже просто самоорганизующееся ядро этого книжного клуба. Вот у вас какое-то такое ядро есть, или люди все-таки больше приходят за темой? И тогда получается ли вообще прогрузить людей действительно? Ну, потому что на разовой итерации, если человек один раз пришел, послушал, что-то сказал и ушел, кажется, что это больше for fun, чем для чего-то еще.
16: У нас на самом деле есть как костяк нашего клуба, то есть то, что вы назвали ядром, люди, которые уже являются постоянными посетителями наших мероприятий. И, конечно же, за счет злободневных, интересных тем мы стараемся привлекать и новую аудиторию. Но всегда приятно, и, наверное, ты, как модератор, чувствуешь себя в большей территории безопасности и спокойствия, когда у тебя есть уже люди, с которыми образовалась определенная эмоциональная связь, чьи истории, чей прошлый опыт ты уже узнал через призму предыдущих занятий и встреч. Но у нас нет цели создать закрытое сообщество. У нас в первую очередь это, конечно же, открытое сообщество, где каждый человек, которому понравилась тема, привлекла его, имеет возможность прийти, посетить наши занятия и встречи.
15: А как получилась коллаборация с иностранкой? Вы пришли и сказали: вот мы классные, давайте мы у вас будем.
16: На самом деле получилось совершенно спонтанно, когда мы рассматривали разные площадки, с кем мы можем сотрудничать. Иностранка быстро и оперативно ответила, и у нас уже в течение 2 лет вот мы сотрудничаем, и, надеюсь, будем продолжать.
15: А вот если еще посмотреть на какую-то такую тоже прагматичную сторону, то есть часто говорят, что есть история как бы вот той самой базы, которую учат в школе и в университете, то есть чтобы человек знает, учит правила, учится правильно писать, учится правильно произносить. Есть вот эта история погружения в большой внешний мир, где ты должен научиться все это использовать так, чтобы тебя понимали и ты мог понять хотя бы на первой стадии, а потом научиться еще и шутить и понимать сложные контексты и полутона, которые есть в каждом языке. А вот как вам кажется, что сложнее всего дается вот этим взрослым людям, которые к вам приходят? Сложнее всего дается, ну, например, если человек, опять же, не очень уверен, вот он давно не говорил, пришел, хочет что-то с собой сделать. Сложно сказать, сложно сформулировать, и какова здесь роль модератора? Вот как вы поддерживаете тех, кому вот вы видите, что человек пришел и не очень у него получается? Как тут быть?
16: Мне кажется, зависит от каждого конкретного участника, но роль модератора здесь нельзя умалять, потому что модератор — это непосредственно тот человек, который организует пространство, где каждый участник почувствует себя в безопасности и сможет доверять и модератору, и участникам. Что касается ошибок, наверное, каких-то первичных комплексов и барьеров, это вот страх ошибки и страх оценки. Потому что нас всегда учат в школе говорить правильно, не совершать ошибки, и впоследствии в университете мы тоже с этим сталкиваемся, где нас оценивают, и мы боимся, как следствие, говорить. Потому что я думаю, что наше сообщество и каждый из модераторов встречался с этим и в школе, и в университете, и именно поэтому мы стараемся в первую очередь дать людям возможность говорить и уже впоследствии облекать это в нужную форму, потому что Самое главное — это позволить человеку почувствовать себя в безопасности и дать ему то пространство, где он может общаться и говорить, и уже впоследствии корректировать форму и доводить до идеала.
15: Но у модератора есть все-таки задача исправлять ошибки, да? То есть править произношение, вот такие вот базовые вещи, потому что, ну, мы знаем действительно, что клубов, в том числе, которые, да, помогают людям поддерживать, осваивать иностранные языки, их достаточно много, у всех какая-то своя база и практика. Вот какова ваша политика? Вот человек ужасно говорит, ничего нельзя понять. Ну, бывает такое, что в советской школе тебе не то, что не поставили произношение, просто так случилось. Или человек действительно все путает, множественное число, единственное число, все расползается, здесь вы участвуете, или главное, чтобы не боялся и говорил?
16: В первую очередь, наверное, обеспечить именно пространство безопасности, как я сказала, но это также зависит от формата встречи. У нас есть офлайн-встречи, где присутствует от 10 до 15 человек, и там сложно подправить каждого. То есть модератор может направить, подсказать правильную формулировку или исправить, если она кардинально неверная, но если группа многочисленная, важно увидеть всех участников. И если модератор будет сосредотачиваться на ошибках каждого конкретного, то просто тогда цель вот именно общения и чувство свободы в языке просто пропадет. Но у нас также есть онлайн-встречи, где группы менее многочисленные, там могут быть 2-4 участника. Мы стараемся не переваливать за границу 4 участников, и там как раз модератор имеет возможность уделить внимание каждому участнику, подправить, исправить произношение. И здесь, наверное, зависит от того, какую цель ставит каждый конкретный участник. То есть если у вас цель почувствовать свободу и, в принципе, почувствовать сам язык, то и вы уже свободно говорите на языке, то вам нужно прийти на офлайн-встречу с более многочисленным числом участников. А если цель именно подправить и углубить сам язык и почувствовать его ткань, то лучше участвовать уже в онлайн-встречах, и где число участников позволит вам более свободно получить доступ к навигации модератора.
15: А они приходят потом с запросом, а можно вы меня будете дальше учить отдельно? Потому что кажется, что это достаточно очевидно. Если человеку понравилось, и он ну, доверяет кому-то, кто кажется, как ему кажется, классно ведет, классно навигирует, давайте мы с вами будем заниматься вместе.
16: Да, такие запросы поступают. У нас даже недавно была одна из наших участниц, которая попросила ее поддержать и направить во время одного из собеседований, которое она проходила. То есть мы стараемся все равно применять индивидуальный персонализированный подход к каждому человеку. И если нужна помощь, мы, безусловно, ее в той форме, которая доступна, окажем.
15: А как вот так получилось, что вы решили заниматься таким клубом? Вот просто, ну, я понимаю, что у всех там кому-то нравится, кто-то хочет заработать, кто-то еще. Какая вот здесь первичная мотивация, может быть, не только ваша, но и других модераторов, которые с вами вместе работают? То есть что важнее всего внутри?
16: На самом деле наш вот культурный код возник сперва не как языковая площадка, а как культурная. Проводились мероприятия совместно с пространством «Своё поле» на Красном Октябре, и при партнерстве с фестивалем искусства «Маркорт» мы проводили кинопоказы, посвященные итальянскому кинематографу. То есть цель изначально была просветительская. И, наверное, цель монетизации не стояла первичной. И в силу этого получилось объединить людей, схожих по ценностям. Но я все равно верю в то, что сейчас называется феномен социокультурного предпринимательства, когда культуру можно монетизировать. Я верю в то, что и культура, и экономика могут быть взаимосвязаны, и культура влияет на экономику. И уже впоследствии получилось объединиться с моими однокурсницами Анастасией Гочеряной, Лизой Ишхановой, и у нас получилось создать такое ядро языкового сообщества, и впоследствии уже возникли испанское сообщество и французское. То есть, наверное, здесь не было четкой цели изначально создать языковое сообщество, а клуб развивался постепенно. И иногда, как растет ребенок, я так часто говорю, потому что тоже то, что ты создаешь сам и создаешь в команде, ты наблюдаешь, как этот организм, он начинает расти и преобразовываться, и меняться со временем.
15: Ну, а не хочется расширить, потому что вот я не зря упомянула про философский клуб своего ребенка. Мне нравится, как он забавно устроен. У них действительно есть какая-то такая лекционно-дискуссионная часть. То есть каждое занятие они обсуждают какую-то такую прям сложную проблему. Сначала есть, да, какое-то интро преподавателя, потом у них безумная дискуссия на час, где они пытаются разобраться, как устроен наш мир. Но у них, например, обязательно еще они смотрят фильмы, причем а-ля «Дюна» они один раз смотрели, не помню, какая это была тема, но тем не менее. У них есть какое-то минимальное чтение тоже, сопутствующее всему этому. Ну, потому что кажется логичным, что

0: не слишком авторские, а то, что будет откликаться аудитории. Последний раз мы смотрели, смотрели «Энни Холл», это фильм Вуди Аллена, то есть это фильмы, которые, которые на слуху. Также смотрели, смотрели «Whiplash», фильм тоже американский про барабанщика. И все равно, мне кажется, и как мы обсуждаем сейчас с командой, важно разнообразие. То есть и в школе, и в университете ты чаще всего скован одним форматом. А язык требует разнообразия и требует более комплексного погружения. В силу этого мы стараемся разнообразить наши, наши форматы.
1: А есть формат, который вообще не зашел? Вот попробовали и поняли, что ни наша, ни наша аудитория, никому. Оказалось, что классно и работает.
0: У нас бывает, наверное, проседания по, на самом деле, по разным аспектам, связанные там, с сезоном, с, но так, чтобы не подошел какой-то конкретный формат, мы просто стараемся все равно внимательно, внимательно слушать нашу аудиторию и считывать какие-то форматы, которые им интересны, потому что у нас есть наши непосредственные встречи в коворкинге, где мы проводим часто квизы и различного формата викторины. К примеру, по пятницам мы чувствуем, что аудитории больше нравится игровой формат.
1: Потому что можно понять.
0: Да, абсолютно точно. Потому что когда мы старались вводить дискуссии, кейсы, все равно к пятнице после рабочей недели людям хочется чего-то более легкого, и мы просто стараемся внимательно подходить и слушать, подходить к интересам и к, именно к конкретной боли или конкретным точкам, которые вот сейчас особенно чувствуются у аудитории.
1: А, и с обратной стороны вопрос, что-то, что вот прям зашло аудитории так, что, может быть, какая-то тема или тоже какой-то формат. Ну, понятно, что квизы всегда будут заходить лучше, это чем правда обсуждение сложных кейсов, но, тем не менее, что еще вот такое, что прям вызывает отклик, и все такие: «О, да, класс, спасибо большое, мы еще придем».
0: Недавно вот у нас было 2 года с даты основания клуба, и мы проводили такой опрос наших посетителей, и говорили о том, что всегда волнуют темы, которые злободневные. То есть мы как-то обсуждали вопрос алкогольных зависимостей. То есть это темы, которые в рамках школы или в рамках университета, они часто остаются за кадром. А здесь, на встречах клуба, у вас есть возможность разделиться по командам. Часто мы делим людей по командам в зависимости там, от сфер деятельности, в зависимости от государственных структур. То есть у участников есть возможность в процессе игры почувствовать себя и считать боль каждого конкретного сообщества. И таким образом это становится более глубоким изучением и погружением в тематику, и одновременно этот игровой формат облегчает восприятие сложной темы. И вот в этом балансе, мне кажется, существует клуб.
1: Да, я вспомнила смешную историю про школьное образование, иностранный язык, алкогольную зависимость. В каноническом школьном учебнике в Starlight за, по-моему, 6-й, что ли, класс есть текст про Ирландию, там рассказывают про знаменитое ирландское пиво, и это стало причиной жуткого скандала в классе нашего ребенка, потому что одна из родительниц решила, что это пропаганда алкоголя, и мы очень долго обсуждали, является ли упоминание пива частью культурного наследия страны, или нам нужно срочно все замазать и никогда в жизни не показывать детям эти опасные тексты на английском. Ну, на русском они сами все найдут, в этом никто не сомневается. Но в итоге, мне кажется, большинство родителей сошлось, что мы не будем вымарывать из истории никакие ее части. Но прямо это было таким серьезным, долгим обсуждением, которое, ну, меня, я скажу честно, удивило, потому что мне даже в голову не пришло искать пропаганду в школьном учебнике по иностранному. Ну и сейчас мы пойдем на короткие новости, и после этого вернемся и поговорим еще немножко про школу, тоже поспрашиваю, наверное, через, называется, по волнам нашей памяти что-то такое. Ну что, друзья, не отключайтесь, с вами Радиошкола, услышимся после новостей.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: 94,8.
1: В Москве 13:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Юрий Ушаков заявил о сохранении Москвой закрытых контактов с Киевом. Открытое общение имело место в момент проведения раундов российско-украинских переговоров, отметил помощник президента в беседе с журналистом канала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Он попросил Ушакова прокомментировать планы одного из российских бизнесменов поехать в Киев, чтобы передать нужную информацию в Москву. Об этом, напомню, в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума рассказал президент Владимир Путин. Имени этого предпринимателя глава государства не назвал. «В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — добавил Юрий Ушаков. Он также не стал раскрывать имя бизнесмена. Дмитрий Песков сообщил о передаче письма Владимира Зеленского Владимиру Путину в обычном служебном порядке. Пресс-секретарь президента России рассказал об этом журналисту в ГТРК Павлу Зарубину. «Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке», — отметил официальный представитель Кремля. Песков прокомментировал слова Путина о том, что Зеленский пытается все время изображать Рэмбо. Глава государства рассказал об этом на пленарном заседании форума в Петербурге. Он поблагодарил президента Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского. Пресс-секретарь подчеркнул, что украинский лидер не ассоциируется у него с образом Рэмбо, которого воплотил на экране актер Сильвестр Сталлоне. По его словам, Владимир Зеленский направил свое хамское сообщение в адрес Владимира Путина открыто, строя себя Рэмбо. «Если хочешь передать письмо, передай. Если используешь мегафон, не называй это письмом», — отметил Дмитрий Песков. Власти Казахстана не будут наказывать комика Нурлана Сабурова за поддержку СВО. Его проверяли после жалобы местного активиста по статье о наемничестве и за передачей 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра». Комитет национальной безопасности республики сообщил, что признаков правонарушения в действиях Сабурова не выявили. Напомню, в феврале стало известно, что комик передал мотоциклы по личной инициативе. Бойцы подразделения записали для него видео с благодарностью за помощь. На историю с передачи мотоциклов бойцам специальной военной операции обратили внимание после задержания Нурлана Сабурова в аэропорту Внуково в начале февраля. За нарушение миграционного законодательства ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Атлеты-богатыри установили два новых рекорда России. Достижения зафиксировали на состязаниях в Липецке. Рамиль Рамазанов установил рекорд в жиме гигантской гантели весом 100 килограммов на 6 повторений за 60 секунд. Валентин Акимов удерживал богатырский молот весом 25 килограммов в течение почти 51 секунды. «Особенность этих состязаний в том, что они проходили, как говорится, в чистом поле», — рассказал президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Павлович. Валер. Погода. В Москве сейчас плюс 27, завтра в городе по-прежнему ясно и без осадков. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. Ветер слабый, западный 1-4 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
4: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛ». В гостях у меня по-прежнему Анастасия Калюжная. Добрый день еще раз, Анастасия.
5: Здравствуйте, Надежда.
4: Анастасия – основательница культурно-образовательной площадки «Культурный код», которая работает в том числе на площадке знаменитой Московской библиотеки иностранной литературы. Говорим мы сегодня о разных способах, как можно поддержать взрослым людям иностранный язык, как чуть-чуть сделать свой иностранный лучше, какие есть варианты. И закончили на том, что аудитории часто закончили первую половину нашего разговора на том, что людям часто откликаются темы, которые, да, табуированы в школе, табуированы в университете, но не то, что табуированы, а как-то вроде бы не заходят. То есть психология, алкогольная зависимость и так далее. А людям же хочется поговорить о разном. Я, наверное, задам, да, вопрос, как я обещала, погружение в детство. Вы говорили, что вы учили в школе испанский. Я подумала, это Эрнандес со школы...
5: Нет, я учила в университете испанский.
4: А, в университете испанский. Но вот если посмотреть назад, в школе же тоже был иностранный язык. Что было самым сложным после школы в университете, а после университета в жизни? Вот исходя из того, как учился и выучился тот самый иностранный. Сколько у вас сейчас языков?
5: На данный момент я просто говорю свободно на английском. Сложно мне сказать, что на испанском я говорю свободно. Он был в университете, наверное, остался в каком-то пассиве. Но английский он всегда был и в рамках школьного обучения, и в университете. И, наверное, самое важное, что присутствовало и в школьной программе, и в студенчестве, это вне зависимости от занятий было собственный интерес и... пытливость к знанию и к иностранному языку в том числе. Мне кажется, что это правда очень важно, воспитывать любовь к языку, и часто и бывает так, что в университете, в школе именно изучение грамматики, изучение каких-то базовых и основных вопросов по языку не воспитывают любовь к языку, не воспитывают культуру языка. Я думаю, что любовь к английскому сохранилась и воспиталась именно благодаря внешкольным занятиям, внешкольному интересу. То есть это чтение книг на иностранном языке, это общение в англоязычном комьюнити, сообществе. И то же самое касается университета. Университет накладывает свою собственную призму восприятие языка и его изучение. И как в школе, так и в университете важно выходить за рамки этого, потому что тогда очень узкое происходит восприятие и формирование какого-то восприятия языка.
4: И очень субъективный такой вопрос уже относительно окружающего нас мира. Мы знаем, что у нас самая читающая страна в мире, например. Когда мы смотрим на статистику, мы начинаем понимать, что читающие — это понятие очень растяжимое. И когда мы говорим о каком-то регулярном чтении, ну, наши позиции становятся уже не такими сильными. Долгое время как бы мы утверждали еще, что мы еще такая страна. Вот меня иногда удивляет, например, когда я приезжаю во Францию, что действительно, если ты уезжаешь куда-то там в глубокий регион, найти человека, который с тобой поговорит по-английски, достаточно сложно. Ну, потому что, а, люди не знают иностранный, б, иногда они не очень хотят английский, именно, не очень хотят на нем говорить. А мы вроде бы вот такие вот хорошо учим язык, у нас все хотя бы по минимуму говорят. И я помню, что эта приятная иллюзия разбилась, когда, ну, вот мне рассказывали, когда набирали волонтеров к чемпионату мира по футболу, и выяснилось, что у нас дети, которые вроде бы учились в школе классно и хорошо иностранному, и которые сейчас студенты там первых-вторых курсов, которые хотели волонтерить, английский там на уровне раз-два, привет, пока. Вот как вам кажется, у нас все-таки иностранный язык это больше, ну, английский, будем говорить по-английскому. Это все-таки какая-то хотя бы норма для, вот, ну, вот скажем, в Москве, вот мы выходим на улицу и спрашиваем каждого второго, вы говорите по-английски? Или это все равно какой-то такой, ну, достаточно вызов для людей, и даже если у них иностранный есть в базе, это не факт, что это можно считать читающей страной.
5: Правильно, наверное, будет говорить о том, что хорошее владение языком для каждого человека разное. То есть люди, которые приходят к нам на встречи, тоже владеют языком на разном уровне. Кто-то говорит, с моей точки зрения, как человека, который уже долгое время находится и в языковом сообществе, изучает язык, говорит достаточно свободно, это же, этот же человек может быть, может не прижиться или, опять-таки, не будет так же свободно говорить уже в самой англоязычной аудитории. То есть здесь зависит от того, как конкретно мы говорим о каждом человеке и в какой, через какую призму мы воспринимаем это знание языка. Все-таки мне кажется, что свободное знание языка или хороший арсенал владения языком — это все равно привилегия меньшинства, потому что это люди, которые изучали язык в университете, изучали его в школе, и то, что сейчас говорят, выучи язык, как продают какие-то курсы, выучи язык за 3 месяца, да, выучи, да, да, язык за 4 месяца. Да, возможно, ты будешь говорить, ты будешь знать какую-то базу языка, но для того, чтобы язык осел, и осел глубоко, ты погрузился, ты вот смог чувствовать этот язык, требуется гораздо больше времени. И даже люди, которые долгое время находятся в среде, они иногда чувствуют себя еще не до конца свободно говорящими на этом языке, потому что язык — это про погружение и про осознанное его изучение, а не просто про покупку курса и
4: правильную конструкцию именно в правильном
5: так,
4: месте.
5: Так, конечно.
4: Это забавная история, потому что я знала одного человека, который очень хорошо знал язык в теории, и когда мы вместе с ним уехали учиться за границу, оказалось, что заговорить на этом языке ему оказалось даже сложнее, чем мне, хотя мой уровень владения был значительно ниже. Но у меня, наверное, было желание много разговаривать, которое по жизни со мной. А тут человек с блестящими грамматическими конструкциями, правильными долготами и всем остальным еле-еле что-то выговаривал и ужасно стеснялся. Но вот есть такая посылка, что на самом деле все-таки, чтобы... И я, например, это от родителей слышу постоянно. Чтобы учить язык, обязательно, нужен носитель. Вот, и я помню, что когда... Сейчас, ну, какая-то не совсем корректная, хочу сказать, вещь. Но, в общем, когда в Москве была мода принимать на работу нянями гражданок Филиппин, всегда говорил, что, ну, это же мало того, что няня, это еще няня, свободно владеющая английским, и потом выяснялось, что ребенок говорит на каком-то очень странном английском, и все такие, ой, а как же так, это же носитель. Ну, неважно, в общем, что только с носителем или только в среде ты действительно добьешься впечатляющего результата. То есть ты, слушая постоянно язык вокруг себя, начинаешь правильно произносить, ты запоминаешь, ну, у тебя, естественно, накапливается в голове там коллекция конструкций, реакций, тональностей и всего прочего. Вот как быть с вот этим погружением и обязательным носителем? Неужели нельзя с хорошим педагогом без носителя освоить язык, ну, и заговорить на языке на достойном уровне?
5: В текущих реалиях, мне кажется,
4: мне кажется, у нас вообще очень много появилось ограничений.
5: Да, абсолютно точно, что жизнь диктует свои условия, и на текущий момент выезд за границу, например, ограничен, и ты вынужден создавать определенные искусственные условия в той среде, в которой живешь или находишься. Как мне кажется, наличие носителя — это не обязательное условие свободного изучения или свободной практики языка. Опять-таки, существуют русскоязычные преподаватели, у которых был опыт погружения в иностранную среду, или которые могут предоставить базу языка в той форме, которую носитель не сможет так же легко и так же доступно объяснить ученику. Потому что, говоря на собственном опыте, у меня был опыт как занятий с носителем языка, так и с русскоязычными преподавателями. И, конечно, именно изучить и погрузиться в язык удалось только благодаря русскоязычным преподавателям. То есть с носителями у тебя будет возможность перенять произношение, перенять какие-то языковые конструкции, которые недоступны русскоязычным преподавателям, но при этом ощутить сам язык и уже более глубоко изучить грамматику языка позволил только русскоязычный преподаватель. Если же говорить о погружении в среду, то те же разговорные клубы, просмотр фильмов, подкастов, прочтение статей позволят ощутить язык и позволят его понять и обеспечить его присутствие каждый день, потому что в первую очередь это зависит от каждого человека в частности, хочет ли он, на каком уровне он хочет говорить на языке,
4: и зачем, наверное.
5: И зачем, да. То есть если вам хочется просто говорить на языке, то, возможно, разговорного клуба достаточно. Если вы хотите обучаться за границей, здесь другая цель. Наверное, нужны будут занятия с педагогом. А если просто поддерживать язык уже после университета или школы, то статей и просмотра фильмов и подкастов, прослушивания подкастов будет достаточно.
4: А вот не возникает желания позвать тоже к вам в компанию? Я знаю, что, несмотря на то, что количество иностранных граждан в Москве тоже сократилось, как и количество выезжающих россиян за рубеж, но все равно носители языка здесь остаются. Как-то вот не хочется усилить хотя бы визуальный перформанс, то есть я не беру в расчет, собственно, ЭЗИС, то, что есть сейчас с точки зрения качества, но мы знаем, как люди реагируют, когда они видят вот это вот. А еще будет присутствовать носитель языка, тра-та-та, все такие, о, да, вот это класс, я пошел.
5: Да, наверное, как вы сказали, перформанс или визуальный какой-то имидж, безусловно.
4: Да, скорее имиджевая составляющая, да.
5: Безусловно, носитель бы скрасил, но у нас нет цели сделать клуб исключительно для носителей языка. У нас есть направление встреч со спикерами, где мы приглашаем иностранцев. У нас есть люди и из среды искусства, из среды театра, которые приходят и рассказывают о своем опыте адаптации в русскоязычной среде. То есть в первую очередь нам важно показать, как через призму собственного опыта и спикера, и людей, собственно, посетителей, которые приходят, чтобы это был взаимный обмен опытом, знаниями, и, возможно, в будущем мы будем привлекать иностранцев, будем привлекать носителей, но на данный момент такой цели нет. То есть у нас скорее цель познакомить людей с новым знанием и помочь это знание сделать более доступным.
4: И чуть-чуть вернусь к аудитории, потому что вот в первой половине программы вы обозначили, что ваша аудитория – это все-таки люди, ну, условно, 30+, то есть это уже такой старший возраст. Но есть большая такая группа очень активных, прекрасная аудитория, которую мы называем для себя подростки. В последнее время мы снизили планку подростков уже до 10 лет, если не до 8, ну, по разным градациям, по-разному. Но, тем не менее, скорее, я имею в виду группу таких уже активных подростков 14-18 лет, наверное. И я вижу, по крайней мере, в своем пузыре, я приятно замечаю, что как раз эти дети, они очень любят и разговорные клубы, и книжные клубы. Для них это какой-то такой вот досуг. И я понимаю, что, с одной стороны, работа с подростками – это сложная работа, требующая немного других подходов, чем работать с осознанными взрослыми, которые сами пришли и понимают, зачем им это надо и так далее. Но не хотелось поработать все-таки вот с ними, потому что несмотря на все сложности, аудитория, это, как правило, очень благодарная.
5: Как вы правильно отметили, работа с подростками и с детьми все равно требует другой формы и другой степени, наверное, эмоциональной вовлеченности и подготовки самих модераторов. Мы все-таки нацелены на взрослую аудиторию, потому что у меня лично был опыт работы с подростками и с детьми, и это, конечно, более и энергозатратная, и ресурсно-затратная работа. И не значит, что я умаляю значение и важность этого, но как и со взрослыми, так и с детьми требуются свои подходы. И просто важно понять, какой клуб на что нацелен. Возможно, опять-таки, не ограничивая какие-то перспективы развития и траектории развития нашего клуба, мы впоследствии будем работать и с детьми, но с детьми, с подростками уже, наверное, в личной практике, если есть на то потребность, можно, да, конечно же, работать.
4: А сейчас у вас прям возрастной ценз стоит на вход, да? То есть,
5: у нас есть ограничение 16+, потому что темы, как я уже озвучивала, они чаще всего непростые и требуют подготовки либо университетской, либо сильно вне классовой, если уже ребенок. То есть, наверное, можно сделать ограничение, но у нас был случай, когда одна из участниц спросила, может ли она взять ребенка на нашу встречу, и мы сказали, что темы, правда, непростые, и дети все равно требуют иного подхода, и самое главное, внимание, потому что вот у меня есть 3 брата младших, и ты понимаешь, что это все равно другая степень именно вовлечения модератора и внимания к детям, потому что ты здесь не только модератор, ты и в некотором смысле психолог, и аниматор, и ты должен быть абсолютно погружен во взаимодействие с детьми и с подростками.
4: А братья учат иностранные языки?
5: Да, братья учат иностранные языки.
4: Какие?
5: В основном учат английский, также у них есть китайский. Один из моих братьев учится за границей, поэтому это у нас как бы в крови, с детства прививается любовь и необходимость даже языка как инструмент общения, потому что, как я говорила, язык — это часть культуры, и знание одного языка очень сильно ограничивает себя, а возможность развиваться за счет знания и обучения другому иностранному языку просто расширяет горизонты познания.
4: И тот встречный аргумент, вот я часто слышу такую посылку, ну и зачем мне этот иностранный язык, да? Вот я живу в России. Тем более сейчас, например, я никуда не езжу. Книги я читаю в хороших переводах. Ну, действительно, у нас блестящие переводчики, целая плеяда в иностранке. Многие из них и работают, и сотрудничают с иностранкой, не только не ограничиваясь. А по работе, когда мне нужно что-то прочесть, ну, сейчас и раньше были только сервисы перевода, теперь у нас есть бесконечное количество и инструментов, которые тоже тебе, ну, ты берешь. Я признаюсь честно, когда мне лень читать, я запихиваю большой документ на иностранном языке в чат-GPT и прошу составить мне саммари, чтобы я хотя бы поняла, на каких страницах мне надо сфокусироваться и так далее. То есть вроде бы за тебя все может сделать. У меня есть свой контраргумент, когда я слышу такую позицию. Ну, потому что этих людей ты не проймешь тем, что язык — это часть культуры. Они говорят, ну, у нас как бы и так есть культура. Просто я выбрал, что я живу только вот в этой культуре. Вот что бы вы сказали, что чем еще прекрасен иностранный язык? Я сразу скажу свой аргумент. Я считаю, что каждый следующий иностранный язык — это профилактика нейродегенерации и возможность совершенно по-другому взглянуть на, в том числе, на свой язык. И проще говоря, я считаю, что когда ты учишь иностранный язык, у тебя происходит такой мощный взлом мозга, тем более, если ты переходишь из одного языка в другой, что ты как-то, в общем, соображаешь лучше, чем обычно, если этот процесс для тебя такой достаточно регулярный, и в том числе использование языка в жизни для тебя достаточно регулярное. Но этот аргумент тоже принимают не все.
5: Как вы отметили раньше, у меня тоже недавно случился разговор с знакомой, которая говорила о том, что вот сейчас в текущих условиях, правда, не вижу возможности или потенциала для изучения и развития различных языковых сообществ. Наверное, зависит от, как я опять ранее упоминала, каждого конкретного человека, но лично мне кажется, что язык — это, правда, расширение горизонтов познания, расширение гибкости, в принципе, расширение или увеличение гибкости твоего ума. То есть, как вы сказали, язык — это правда про не только про узнавание, узнавание других культур и узнавание другого, другой модели мышления, но это в первую очередь способ самопознания. И у нас одна из встреч наших в библиотеке или наших личных коворкинге была именно язык как способ самопознания, потому что язык — это и способ, способ изучения себя, и способ изучения других культур, потому что, когда вы находитесь в своем личном пузыре, вам кажется либо, что ваша модель мышления единственно верная. Когда только ты соприкасаешься с чем-то новым, возникает такой конфликт, и этот именно конфликт становится способом или механизмом мыслить иначе. То есть именно на стыке или момент столкновения с другой культурой, с другим способом мышления, рождается новое знание, рождается, в принципе, новое что-то. Поэтому язык — это, правда, такой, такой важный, важный способ, важный механизм познания себя и познания мира.
4: А, мне кажется, еще это классная история про какие-то маленькие победы, потому что, мне кажется, в жизни взрослых людей, ну, там у тебя бывают победы на работе, какие-то еще там победы. Но когда ты начинаешь, например, взрослым учить новый иностранный язык, у тебя первый маленький текст, который ты прочел и понял от начала и до конца, это, ну, это прям такое невероятное чувство. А когда ты понял другого человека и понял первый там свой, не знаю, мультфильм, а потом и фильм, вот я всегда удивляюсь, что люди лишают себя этих радостей, говоря, что наушники с встроенным и переводчиком тебе все переведут и так. Ну, а потом наушник однажды сломается, и посмотрим, что будет. А вот сейчас целое лето. Вот что можно сделать за лето тем, кто хотел бы, может быть, какие-то найдутся не совсем тривиальные советы, не просто почитать, да, или посмотреть. Вот, например, я человек, который учил английский в школе, потом учил английский в университете, и, ну, что-то там нет. На самом деле, я, если меня разговорить, я разговорюсь. Что бы вы посоветовали для того, чтобы чуть-чуть как-то прогреть иностранный внутри себя, ну, не знаю, кроме как заниматься с абьюзивной зеленой совой в приложении Duolingo, что, в принципе, тоже, мне кажется, неплохо. Но, может быть, еще что-то, что, может, вам когда-то помогало, или то, что наблюдали, что помогало другим?
5: Я думаю, что сейчас мы же все живем в таком цифровом сообществе, и очень много площадок, где есть возможность познакомиться с иностранцами. То есть всегда, когда есть возможность общения на языке, не только, как я говорила, просмотр фильмов, чтение книг, это, безусловно, очень важно, но такое живое общение, оно, его ничем не заменить. И если такое цифровое общение доступно или возможно, потому что сейчас есть разные площадки, думаю, что это может стать одним из способов, правда, поддерживать язык, найти себе pen friend, то, что называется, друга по переписке, и даже те же сайты знакомств можно использовать не с целью обрести какого-то романтического партнера, а, правда, найти человека, с кем вы можете поддерживать язык. И просто лично я таким вопросом не задавалась, но уверена, что если цель есть, то правда, можно ею задаться и найти человека, с которым можно состоять в регулярной переписке и поддерживать общение на языке.
4: А что сложнее, писать или говорить? Вот я подумала, что на самом деле мне проще было бы час разговаривать, чем написать письмо.
5: Наверное, практика письма, она все равно дается сложнее, потому что даже с минимальным набором слов и базовой грамматикой можно изъясниться. Если преодолеть страх оценки, страх быть непонятым, практика письма гораздо сложнее, как и в русском языке, я думаю, все равно требуется более широкие познания, более тонкое чувствование ткани языка. Именно поэтому письмо — это всегда более сложный для вырабатывания навык.
4: Спасибо. Ну что ж, друзья, я пошла искать себе друзей по переписке, потому что, мне кажется, вот если бы я начала писать на английском, я бы посеяла много обидных ошибок. И желаю вам всем тоже сегодня, может быть, фильм посмотреть или послушать подкаст, или, да, найти себе новых друзей. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
3: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Франция помогает властям Армении блокировать критику в интернете. Спецслужбы удаляли негативные комментарии в соцсетях перед выборами в парламент. Офицеры специального подразделения «Вигинум» отслеживают и блокируют все эти высказывания, которые противоречат официальной риторике Еревана, пишет журнал «Дудимаш». Вся информация, компрометирующая премьера Армении Никола Пашиняна, проходит через фильтры, установленные французскими специалистами. Издание отмечает, что соответствующее соглашение между Парижем и Ереваном было подписано в начале мая. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон посетил республику с визитом. Он заявил, что не считает свою поддержку нынешних властей Армении Молдавии вмешательством в дела этих стран. Новые дома начали строить для пострадавших от прорыва плотины в Дагестане. Возводить жилье стали на участке в 10 гектаров. Туда переселят жители поселка Мамед-Кала в Дербентском районе. Об этом сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. Основной ущерб там, где утрачено большинство поврежденных домов. Пострадавшие семьи получат по наделу земли 10 соток и новые дома по 100 квадратных метров, сказал Щукин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, по словам РИО главы Дагестана, получат компенсационные выплаты за поврежденный дом. Они составят 81 тысячу рублей за квадратный метр. В Москве суд обязал Marketplace вернуть женщине деньги за сделанный ребенком заказ. Название торговой площадки в материалах дела не уточняется. Как сообщает РИА Новости, покупательница попыталась отменить заказ, но ей отказали. Как объяснили в службе поддержки, его сразу передали на сборку и отправку. После окончания срока хранения доставленного товара, Marketplace списал с ее банковской карты деньги и установил отрицательный баланс в личном кабинете. В итоге спор завершился в пользу женщины. Суд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара в пункт выдачи. Разработчик ЕГЭ по математике описал стратегию успешной сдачи экзамена. Школьникам нужно хорошо выспаться перед тестом, грамотно спланировать выполнение работы и сохранять уверенность в силах. По словам Ивана Ященко, следует также настроить себя на тот результат, который соответствует вашему уровню знаний. Поверьте моему опыту, решайте совсем немного в последний день задачи первой части. Причем, в первую очередь, задачи, которые у вас получаются. И не переходите на задачи, которые решаете с трудом. Тогда вы будете больше уверены в своих силах и не потеряете обидных баллов. И решение таких задач – это и хорошая зарядка в воскресенье утром. Ну, конечно, не надо решать задачи в день экзамена, отметил Ященко в разговоре с РБК. Он назвал самой распространенной ошибкой на экзамене неправильно прочитанное условие задачи. Кроме того, часто допускают арифметические ошибки. ЕГЭ по математике состоится завтра. В этот день школьники будут сдавать экзамен базового и профильного уровней. Погода. В Москве сейчас плюс 27, завтра в городе по-прежнему ясно, без осадков. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. Ветер слабый, западный 1-4 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о теме, которая волнует многих родителей, педагогов, да и самих подростков. Перепад настроения, тревожность, замкнутость, вспышки агрессии. Где заканчиваются обычно возрастные особенности, начинаются психические нарушения. Как вовремя заметить тревожные сигналы и не пропустить момент, когда ребенку действительно нужна помощь специалиста? Об этом и многом другом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии поможет разобраться в этом вопросе, тонком вопросе. И мне кажется, на самом деле вопросов будет от меня очень лично много, как мама-подростка. Главный внештатный детский специалист-психиатр, директор ГБУС научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухарева ДЗМ, врач-психиатр детской высшей категории, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Безменов Петр Васильевич. Здравствуйте, Петр Васильевич.
10: Добрый день.
9: Будем больше про норму говорить, либо нормы уже мало осталось. Наталья, вы тут пригласили про какую-то пограничность поговорить, а к сожалению, пограничности как раз уже все меньше и меньше происходит, да?
10: Ну, действительно, границы между нормой и отклонением от нормы, они, в общем, достаточно условные, потому что в разные возрастные периоды ребенка нормой считаются разные формы поведения, и в разных социокультурных группах нормой считаются разные, скажем так, формы поведения. Но в целом все равно психиатрия все-таки это медицина и это наука, поэтому понятно, что есть норма, а есть заболевание.
9: Петр Васильевич, как понять нормы и заболевания? Вот сейчас будем разбираться. Вот пограничные психические нарушения у детей, может, мы возьмем тогда детей от 5 до 10 и подростков, потому что это абсолютно разные личности, разные люди, вообще абсолютно. Как родителю понять? Вот да, мы сейчас больше про родителей будем, что с ребенком что-то не так, что нужно показать специалисту, что он не перерастет, что какие-то проблемы есть.
10: Ну, вначале да. Буквально два слова о том вообще, чем занимается психиатрия. Есть, понятно, нормы, нормотипичные дети. Есть так называемая большая психиатрия, то есть это эндогенные психические заболевания, эндогенные. Это означает, что они возникают, развиваются и так далее вне всякой связи с внешними факторами по причинам, которые находятся внутри организма. Это такие заболевания, как шизофрения, всем известные. Это такое заболевание, как эндогенная депрессия, биполярное расстройство. А есть так называемая группа пограничных расстройств. Она была выделена очень давно. Понятно, что это очень условно, но тем не менее. Речь идет о том, что между нормой и, собственно говоря, вот этими большими психическими расстройствами лежит очень такой широкий, условно говоря, диапазон проявлений человеческой психики, которые, с одной стороны, все-таки уже выходят за рамки нормы, либо количественно, по степени выраженности тех или иных проявлений, либо качественно, появляются те симптомы, которые все-таки норме не свойственны. Но при этом эти расстройства, они все-таки не достигают степени большой психиатрии. И изначально, собственно говоря, этот термин использовался для неврозов, для расстройств личности, психопатий, для резидуально-органических нарушений. Вот. Но термин «пограничная психиатрия», «малая психиатрия», он не должен обманывать, убаюкивать, потому что, успокаивать, потому что в моменте выраженность страдания, степень страдания, которую эти расстройства причиняют как самому ребенку, так и нередко и окружающим, она, к сожалению, может быть ничуть не меньше, чем при больших наших расстройствах.
9: Да.
10: То, что касается того, на что обратить внимание родителям, в первую очередь, что должно насторожить, встревожить и так далее, то об этом, естественно, поговорим, потому что это такой, ну, более предметный разговор должен быть. Вот. А то, что касается того, что вы сказали, что ребенок в 5-10 лет и подросток – это два разных мира, я вам больше скажу, ребенок 5 и 7 лет – это два разных мира, ребенок 9 и 10 лет – это
9: такой
10: два разных мира.
9: Такой маленький диапазон, а тут уже все уже по-другому?
10: Конечно. Ребенок, он тем и отличается от взрослого, кроме размеров, тем, что он очень пластичен и он очень динамичен. Ребенок разный даже не то, что в 5 и 10 лет, а ребенок разный утром и вечером. Утром он встал, у него плохо не выспался, он не попил сладкого чая, и у него скакнул вниз сахар, и все. Это зануда, это нытик, это всем недовольный человечек. А днем он поел, погулял, подружил с ребятами, и все, это совершенно другой ребенок. Поэтому дети — это целые вселенные.
9: Так с какого возраста начнем? Потому что есть очень много, кстати, вот мы перед эфиром говорили, что действительно очень много невыявленных каких-то моментов, и родители на это внимание не обращают. Хотя сейчас много информации про тот же аутизм, которого очень много. Это не редкость, это как бы... Это данность такая есть. Вот, кстати, почему его стало больше? Либо его просто стали... взрослые ходят неодиагностированно с тем аутизмом, который был, он всегда был, да, вот, да? Либо, не знаю, может, гаджеты влияют на что происходит вообще? Почему это просто повально вот расстройство аутического спектра, аутизм ставит детишкам, маленьким уже, детсадовским, и какие-то уже начинают проблемы. Отводят к специалисту, диагноз есть.
10: Здесь надо очень четко понимать, что расстройство аутистического спектра – это очень большая и сборная группа диагнозов. Вернее, код диагноза может быть один, но за фасадом этого кода могут быть достаточно разные состояния. Действительно, вот те состояния, которые, собственно говоря, изначально были описаны Каннером, Сухаревой, тот самый ранний детский аутизм, который есть недоразвитие коммуникативной сферы. То есть ребенок рождается особым. Он рождается с низкой потребностью в контактах с окружающим миром. Будь то люди, будь то предметы и так далее. И в этом случае проявления аутизма, они заметны становятся в тот период, когда, собственно говоря, ребенок в норме начинает коммуницировать. Такие дети с младенчества не смотрят в глаза, не тянутся к маме, они отвергают ласку, они не любят, когда их гладят, они пытаются отстраниться и так далее. Ну, а с возрастом, по мере того, как расширяется набор социальных требований к ребенку, когда расширяется его социализация, эти проявления, они становятся все более и более заметными. Так вот, говорить о росте аутизма вот такого, да, вот да. В таком, в первоначальном смысле слова, прям взрывном росте, конечно, не приходится, потому что это такая же болезнь, как и другие, и его частота, она не зависит от каких-то социальных факторов, внешних моментов и так далее. Но вся беда в том, что есть так называемый вторичный аутизм, то есть или аутистический синдром, когда ребенок начинает постепенно отказываться от коммуникации по совершенно другим причинам. Не потому, что он родился аутистом, а потому что, например, его когнитивные способности не соответствуют требованиям, которые предъявляют в детском саду, в школе, в семье. Он просто объективно не справляется. Он, причем речь даже не идет об умственной отсталости, а просто это ребенок, ну, с задержкой развития.
9: Да.
10: К нему предъявляют такие же требования, как и к ребенку с высоким интеллектом. Ребенок не справляется, и он чисто защитная реакция, нормальная. Он начинает пытаться уходить от тех ситуаций, избегать тех ситуаций, когда к нему предъявляют требования. Он не хочет ходить в детский садик, он не хочет ходить в школу, ну и так далее. Вот, и вот такие дети, число таких детей, оно, естественно, сильно различается в зависимости от, ну, собственно говоря, тех требований, которые социум предъявляет к этим детям. Вот, но при этом эти дети, поскольку если ребенок с трудом общается с окружающими и так далее, то, конечно, для этих детей требуется создание благоприятной для них обстановки, а это уже не только медицина, это и социальная сфера, это и образование и так далее, и так далее.
9: Таких деток на самом деле много, поэтому сейчас как раз про инклюзивное образование активно везде говорится. Это необходимо, поддержка. Вот, а вообще, вот родители что пугают, когда они уже ведут ребенка к психиатру детскому? Потому что многие же боятся, ну, сейчас уже все меньше и меньше стигматизация стала. Сейчас как раз многие задумают, что да, чем быстрее мы начнем работу, тем быстрее ребенок вольется в социум, да, и будет полноценным членом общества. Все будет, ну, с особенностями моменты, но совсем работают. Я просто на своем опыте знаю, что лет даже 15 назад такого в принципе не было. С каждым годом все нового, много всего происходит, на самом деле, работа в эту сторону. Вот. Но тем не менее, конечно, много где прочитать можно разные информации. Я думаю, что некоторые родители, конечно, как раз еще более гипер переживают, что и бегут. А некоторые до последнего ждут, что ребенок заговорит. К 3, к 4, к 5 годам, что у нас там дедушка молчал. Это же один из признаков, правильно? И какие-то другие моменты. Чего боятся родители на самом деле?
10: Ну, вы нарисовали такую немножко идеальную все-таки пока еще, к сожалению, картинку мира, когда да. Родители идут, не боятся. Конечно, до сих пор боятся, хотя и мы правы меньше. Мы проводим колоссальную, конечно, работу психопросветительскую, психообразовательную в эту сторону. Вот. Но при этом, конечно, проблема стигмы, она все еще есть. И на самом деле эта проблема, она, к сожалению, помимо такой вот исторически сложившейся, что ли, сложившегося мнения о психиатрии, допустим, к онкологам идти бояться, потому что страшно, к стоматологам, потому что больно, а к психиатрам, потому что стыдно, потому что... соседка покажет пальцем, ну и так далее. В школе засмеют. Еще раз повторюсь, что сейчас, конечно, все-таки в этом плане проводится
9: большая... Мне кажется, подростки уже как раз этим меряются, что да, я антидепрессанты назначили, все нормально, биполярочка,
10: да,
9: все остальное.
10: Там другая там немножко история, да, тоже поговорим. Вот, но здесь на самом деле... Вот очень важна роль именно семьи, именно родителей. Родители должны быть внимательными к своему ребенку. Понятно, что это не всегда просто, работа и так далее, но тем не менее, никто, кроме родителей, не сможет, вернее, не должен первым обращать внимание на то, что у ребенка есть какие-то проблемы. Ни детский сад, ни школа. Именно родители должны чувствовать своего ребенка и понимать своего ребенка. И если говорить об аутистах, то, конечно, вот те вещи, о которых мы до этого упомянули, они уже должны насторожить родителей. Ребенок в норме – это существо, которое тянется к людям, скажем так, тянется к миру. Основной, скажем так, инстинкт, который руководит ребенком, особенно в ранние периоды его жизни, это инстинкт познания, инстинкт любопытства. Ребенок должен потрогать все новое, засунуть в рот, попробовать, какое оно на вкус, сунуть пальцы в розетку. Это нормально. Это нормально. Ребенок познает мир посредством тактильного контакта. В первую очередь, маленький ребенок.
9: Да.
10: И вот когда родители обращают внимание на то, что их ребенок не очень ласковый, не любит, когда его гладят, когда его целуют, избегает зрительного контакта. Это вот эти вот первые такие, ну, флажочки, что ли, которые не могут, не должны, вернее, быть незамеченными родителями. Естественно, в моменте, когда это там вдруг один день, да, это может говорить о совершенно разных вещах, например, просто о том, что у ребенка болит живот, и, ну, он действительно весь охвачен болезнями своими этими ощущениями, ему не до того, чтобы его целовали родители. Но если это стойкая история, стереотип, если ребенок на протяжении там дней, недель, месяцев такой, то, конечно, это должно родителей насторожить. Вот. Ну, а дальше это, естественно, трудности определения, допустим, детский сад, да, ребенок отказывается, рыдает, не хочет и так далее. Внутри детского сада у него нет простроенных каких-то коммуникаций, он вне выпадает как бы из сообщества других детей. Со временем он становится более протестным, агрессивным даже, да, любая попытка вовлечь его в какую-то деятельность и так далее приводит к вспышкам злобы, агрессии, они могут там, не знаю, стучать руками о стены и так далее. Ну, это уже, ну, те признаки, которые родители обычно замечают. Но вот так ретроспективно, вот сколько мы общались с родителями этих, да, детей, которые, например, приводят к нам ребенка, когда уже, ну, действительно достаточно выраженные симптомы аутистические. Вот начинаешь их вот так вот раскручивать, да, назад, вот давайте вот вернемся назад, вот давайте, вот ну, вспомните, вот 2 года, например, uh-huh. да, вот он любил там подбежать к вам, обнять, прижаться, нет. Вот вы когда с ним разговаривали, вот вы его взгляд ловили, заинтересованный или груз, нет, а он не смотрел на меня, говорят они. Поэтому очень важно вот эти признаки доносить до родителей и, соответственно, формировать у них, ну, такую в хорошем смысле это называется настороженность, да, да. в медицине да. такое понятие. Вот. Так вот, настороженность в отношении, ну, таких ключевых хотя бы, да, каких-то нарушений развития, которые, увидев которые, они должны обратиться к специалисту. И обычно, вернее, даже не с этого, а, к сожалению, да. сейчас путь ребенка и путь родителей вот, детей с аутизмом, он достаточно извилист, скажем так. Есть масса входных ворот, куда могут прийти родители, куда они приходят. Это может быть поликлиника, это может быть наш центр, это может быть центр детской психоневрологии и так далее, и так далее, и так далее. И дальше, уже попав как бы в поле зрения специалистов, пока, к сожалению, вот таких четких маршрутов не простроено. И ровно поэтому сейчас в городе идет как раз, ну, оптимизация да. медицины вообще. И, в частности, это касается в том числе и психиатрии. Задача города сделать так, чтобы путь ребенка с того момента, когда он попал в поле зрения специалиста, был как можно более простым, комфортным, удобным, чтобы не было метаний, а мне пойти сюда или сюда. А вот для того, чтобы пойти сюда, мне вначале нужно попасть туда, оттуда еще куда-то, и только потом вернуться. И, собственно говоря, для этого мы разрабатываем очень четкие критерии маршрутизации таких детей, чтобы у родителей даже не было необходимости думать, куда им прийти, чтобы весь их путь, начиная от входа, уже был простроен. Понятно, что могут возникать какие-то отклонения от этого пути, но, да. тем не менее, чтобы был стандарт. То, что сейчас, собственно говоря, характеризует московскую медицину, это стандарт.
9: Да.
10: И очень мы сейчас активно над этим работаем, и надеюсь, что этот маршрут будет построен. А это, собственно говоря, в свою очередь, в том числе, приведет к уменьшению стигмы, потому что сейчас родители не хотят идти к нам, потому что они не имеют представления о том, что будет дальше. Это в лучшем случае.
9: Да.
10: А в худшем случае они кормятся слухами о том, что «а я вот привел своего ребенка и понеслась». Вот, поэтому...
9: И диагноз поставят, и после аутизма автоматически шизофрения, чего-то...
10: И только... это тоже.
9: Знаете, столько вариантов, вот когда я готовилась к эфиру, да вообще общаюсь с родителями, очень боятся, а вдруг, а что я дальше испорчу ему жизнь? А сейчас что происходит? Вот вопрос сейчас, да, вот не думают родители, я испорчу свою жизнь. А как ребенка адаптировать к жизни, если? Как? Уже, знаете, Петр Васильевич, просто хочу сказать, и каких только диет автоматически наслушаются разных психологов, я не говорю. Но, конечно, когда родители переживают, а у

0: специалист сразу может заподозрить? Или там достаточно не сразу еще поставишь диагноз, потому что, понимаю, психиатрия, детская психиатрия, и опять же мы все про пограничные расстройства говорим, это же может быть особенность характера какого-то ребенка или что-то где-то чего-то, или он сам по себе какой-то тип такой вот шизоидный, ну, интроверт. И тут как поймешь-то, вот как вот точно понять, что с ребенком что?
1: Вы абсолютно правы, и опять-таки мы уже упомянули это, что ребенок даже в течение дня может быть очень разным, и врач, который видит его утром, и врач, который видит его вечером, у них будет совершенно разная картинка. Именно поэтому в детской психиатрии очень важен принцип динамического наблюдения, да? По одному касанию практически никогда нельзя сделать окончательно достоверный вывод диагностический. И говорить о том, что такое, вот, ну, в каких ситуациях, вернее, да, речь может идти уже не о норме, а об отклонениях, есть такие три признака основных: тотальность, стабильность и выраженность до степени социальной дезадаптации. Это критерии расстройства личности, в свое время были предложены. Речь идет о том, что в моменте ребенок может дать любую реакцию. Любой нормальный ребенок может зареветь навзрыд, может огрызнуться, может даже и ударить, но при этом очень важна связь этой реакции с каким-то внешним фактором. Если ребенок на фоне полного здоровья подошел к маме и ударил ее, конечно, это ненормально. Но если за 10 минут до этого ребенок с этой мамой поругался, не получил того, чего он хотел, очень сильно хотел, то через 10 минут, когда мама попросила его помыть посуду, условно, ну, он поступил так. Это другая история. Второй момент – это тотальность. Да? То есть, когда та или иная реакция поведенческая, она проявляется в совершенно разных ситуациях. Ребенок, например, поссорился с мамой, а грубит и папе, и бабушке, и дедушке, и воспитателю в детском саду, и друзьям, подругам. То есть, когда он переносит стиль реагирования, оправданный, психологически понятный в какой-то одной конкретной ситуации, на любые другие ситуации.
0: Угу.
1: И дальше стабильность, то есть, когда такая форма реагирования, она становится постоянной. То есть, не когда там, один день вот он, да, там... чем-то расстроился, не настроение было, да-да-да, и вот он такой. А когда это день, два, три, неделя, месяц, год. И последний критерий – это социальная дезадаптация. То есть, когда такой стиль поведения ребенка, такие особенности поведения ребенка начинают приводить к тому, что он действительно уже становится дезадаптированным. Он выпадает из детского коллектива, он перестает учиться, перестает ходить в школу, ну и так далее. Вот при соблюдении вот этих вот условий, собственно говоря, можно говорить о том, что некие особенности поведения ребенка, они действительно уже за рамки нормы вышли и требуют вмешательства специалиста, будь то медицинский психолог, будь то врач, это уже там другое дело.
0: Спасибо большое, Петр Васильевич. Сейчас мы уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Энергодара сообщили о массированной атаке ВСУ минувшей ночью. Пострадали 3 человека, им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. 2 раненых мирных жителей доставили в больницу, сообщил мэр города Спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, ситуация находится на контроле спецслужб и врачей. Он также рассказал, что в результате ударов ВСУ повреждены многоквартирный дом и 2 отделения банка. Одна из квартир выгорела полностью. Об этом глава Энергодара написал в своем канале в мессенджере «Макс».

0: Франция помогает властям Армении блокировать критику в интернете. Спецслужбы удаляют негативные комментарии в соцсетях перед выборами в парламент. Офицеры специального подразделения «Вигинум» отслеживают и блокируют в сети высказывания, которые противоречат официальной риторике Еревана, пишет журнал «Димаш». Вся информация, компрометирующая премьера Армении Никола Пашиняна, проходит через фильтры, установленные французскими специалистами. Издание отмечает, что соответствующее соглашение между Парижем и Ереваном было подписано в начале мая. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон посетил республику с визитом. Он заявил, что не считает свою поддержку нынешних властей Армении и Молдавии вмешательством в дела этих стран. В Аккорд перечислили самые подделываемые в России товары. Чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью и одеждой, косметикой, бытовой химией, алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках. От 30 до 40% продается через маркетплейсы. Оставшаяся часть в социальных сетях и небольших несетевых магазинах. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель ассоциации компаний «Омниканальный розничный торговли» Станислав Богданов. В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом он предложил ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке, вплоть до конечного покупателя. Председатель Аккорд считает, что эту систему следует использовать во всех форматах розничной торговли. В Гонконге откроют первый магазин с человекоподобным роботом в качестве продавца. Устройство владеет несколькими языками и сможет обслуживать как местных жителей, так и туристов. Круглосуточный торговый павильон разместился на набережной в районе Хунгхом. Его создала китайская компания, которая специализируется на технологии встроенного искусственного интеллекта. Человекоподобный робот благодаря ИИ умеет воспринимать окружающую среду, принимать решения в реальном времени и взаимодействовать с предметами, пишет газета South China Morning Post. О погоде. В Москве сейчас плюс 27, завтра в городе ясно и без осадков, ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
9: Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о психическом здоровье детей. Да, еще раз хочу представить. У нас в гостях главный внештатный детский специалист-психиатр, директор БУС научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухова ДЗМ, врач-психиатр детский высшей категории, врач-психиатр, кандидат медицинских наук Безменов Петр Васильевич. Петр Васильевич, перед тем, как ушли, говорили немного про аутизм, как немного, но я думаю, что тут вообще бесконечно много, потому что это действительно часто такое явление, к сожалению. Какие еще расстройства, помимо аутизма, СДВГ? Что там у нас еще у малышей наших? Начнем, продолжим с них и перейдем к подросткам. А там отдельная категория. Часов на 10 эфира, да. Итак, что... Мы поняли, что аутизм, расстройство аутистического спектра, да. Надо идти к специалисту, чтобы специалист не сразу. Там какие-то специальные тесты есть, правильно? Общение с родителями.
10: Да, конечно.
9: Чтобы все это выявить, поставить диагноз и там уже разработать программу.
10: Да,
9: длительную.
10: Всё так.
9: Длительную достаточно.
10: Достаточно длительную, да, потому что эта программа, она включает в себя для таких детей не только, а иногда даже не столько, собственно, лекарства какие-то, да, там таблетки, а целый комплекс мероприятий, которые включают в себя, в первую очередь, создание специальных образовательных условий для этих детей. Они могут быть разными, с присоединением разных специалистов. Нередко требуется помощь логопедов, потому что, к сожалению, у таких детей страдает и речь, это неизбежно, потому что речь – это, собственно говоря, основная форма коммуникации, и если коммуникативные навыки недоразвиты, то, конечно, это так или иначе сказывается и на речи. У них могут быть интеллектуальные нарушения, которые требуют занятий с дефектологом, коррекционным педагогом. И, собственно говоря, кроме вот расстройства аутистического спектра, уже упомянутый вами СДВГ, это тоже, на самом деле, в разные времена это был модный, в кавычках, диагноз, и его действительно...
9: До сих пор он еще мод, не поверите.
10: А сейчас, вы знаете, это такая волнообразная история.
9: Да.
10: Это было очень модно лет 15 назад, вдруг, вернее, стало модным, потом постепенно сошло на нет, вот сейчас действительно опять некий такой...
9: Тренд,
10: да, скажем так. Вот, но на самом деле дети с нарушением внимания и активности есть. Не поспоришь. Но споры о том, является ли это самостоятельной нозологической единицей, то есть диагнозом, да, который требует какой-то специфической терапии, коррекции и так далее, либо это просто особенность нервно-психической деятельности, которая возникает при совершенно разных, по разным причинам. Ну, эта дискуссия, она идет и будет идти, и, видимо, никогда не закончится. Во всяком случае, дети с нарушением активности и внимания, они тоже, так же, как и аутисты, они требуют создания им специальных, в том числе, образовательных условий, потому что для того, чтобы ребенок с СДВГ высидел хотя бы там 10 минут, и даже не просто высидел, а продуктивно их высидел, да, это требует совершенно особого подхода к этим детям. Есть и лекарственные препараты, которые позволяют добиться как раз повышения концентрации внимания и так далее. Есть нелекарственные методики, там, например, биологическая обратная связь и так далее, которые тоже по некоторым данным, они позволяют улучшить работу тех отделов мозга, которые отвечают за эти вещи. Ну и, конечно, никуда не исчезли, ну, то, что в разное время, оно тоже по-разному называлось, задержки развития, да, это такой тоже расхожий термин.
9: Их речевые, речевые.
10: Да, да, да,
9: их так много, очень много.
10: Очень, да, их много, и они очень разные, но в основе всегда лежит то, что в медицине называется резидуально-органическая недостаточность мозга, то есть это асинхрония в развитии разных отделов мозга, когда одни функции психические, они не поспевают за другими. Вот. И, собственно говоря, в этой ситуации ребенок, например, может, у него хорошо может быть развита речь, но при этом внимание, память меньше. Может быть, обратная история, когда вроде бы как когнитивные функции относительно нормальные, но при этом ребенок плохо говорит, у него там дислексия и так далее.
9: Дисграфия. Там
10: дисграфия, да. И, собственно говоря, вот эта асинхрония, она тоже требует, естественно, занятий с ребенком. Во многих случаях требуется, помимо, собственно говоря, врача, медицинского психолога, логопеда, дефектолога, еще и нейропсихолог, то есть это специалист, который... за счет использования определенных методик, он как раз добивается синхронизации развития разных отделов мозга. Вот. Ну и плюс, конечно, умственная отсталость, такие дети тоже есть. Вот. Но это, так сказать, количество таких детей, оно из года в год, да даже из десятилетия в десятилетие, оно остается более-менее стабильным.
9: Угу.
10: Вот. И опять-таки речь не идет о том, что эти дети, они должны выпадать полностью из жизни. Нет, как раз и для таких детей тоже есть программы развития, и учебные, и трудовые, и так далее. И задача здесь, чтобы к 18 годам ребенок был полностью подготовлен к самостоятельной жизни. На своем уровне, безусловно. Возможно, он не станет Нобелевским лауреатом, но он получит профессию, которая будет позволять ему самостоятельно жить и быть счастливым. Но, к сожалению, конечно, есть и группа заболеваний тяжелых, когда мы видим, что ко взрослой жизни человек, ну, практически не приспособлен и нуждается в помощи взрослых. Это, к счастью, не такая уж большая группа, но, тем не менее, ресурс и здравоохранения, и социальной сферы, он должен быть рассчитан и на этих детей, потому что они без нашей помощи самостоятельно в полном объеме жить не смогут.
9: Вот так вот. Ну, а, кстати, вот эти детки, они, как правило, поздно уже обратились, родители?
10: Не обязательно.
9: Нет?
10: Есть группа наследственных заболеваний, генетических, врожденных, когда умственная отсталость, тяжелая умственная отсталость, это одно из проявлений генетических расстройств. Есть даже, кстати говоря, если вернуться к аутистам,
9: да,
10: то к тому, что это вот очень разные состояния, есть формы аутизма тоже синдромальные в рамках генетических врожденных заболеваний. И там мы понимаем, к сожалению, что прогноз в очень слабой степени зависит от наших усилий. Все равно работать с такими детьми нужно, потому что важно формировать у них хотя бы какие-то базовые навыки, да, и самообслуживание, и существование, но, тем не менее, здесь мы изначально понимаем, что, да, к сожалению, этот ребенок, он самостоятельно полностью жить не сможет. Но еще раз повторюсь, что в любом случае очень важно простроить маршрут для родителей. Очень важно, чтобы родители понимали, что будет с их ребенком,
9: да,
10: куда им пойти, когда им туда пойти, что там будут с ребенком делать. И тогда в этих условиях родители не будут предпочитать бегать к частникам, к каким-то частные клиники, врачам, психологам и так далее, которых сейчас, конечно,
9: очень
10: миллион,
9: много,
10: да, а будут приходить к нам, и мы со своей стороны вместе с родителями будем делать все, чтобы эти дети адаптировались в жизни.
9: Да, вот что самое важное. Переходим к подросткам. Говорили мы тут, что биполярочка сейчас модная какая-то, вот между собой подружки говорят, а вот это сходило, антидепрессант назначили. Это на самом деле так? То есть такие диагнозы ставят достаточно часто подросткам. Либо это вот какой-то модный типа а-ля тренд, я не знаю, вот как раз у подростков сейчас к психиатрии абсолютно другое отношение. Что тут? И вообще, что у подростков действительно, я понимаю, что много разных и расстройств пищевого поведения. Мы поговорим о повреждении, да, самоповреждении. К сожалению, такое то есть у подростков было и есть, никуда не девается. Может быть, почему все вот это происходит? Почему так себя человечек, который растет и развивается, перестает любить до такой степени? Что, как? Буллинг, конечно, я понимаю, сейчас очень сложный момент, время вообще, а подростковые, когда и так гормоны на пике, когда и так нервная система шатается туда-сюда, тут еще какие-то внешние факторы давят, то туда происходят такие разные вещи.
10: Да, подростки, это целый тоже космос. Ну, прежде всего, наверное, нужно сказать, что сами по себе эмоции, которые испытывают подростки сегодняшние, они ничем не отличаются от тех, которые испытывали мы с вами, наши мамы, папы, бабушки, дедушки. Они также могут грустить, они также могут радоваться. Но все дело в том, что формы, внешние, скажем так, да, проявления вот этих их эмоций, они действительно, к сожалению, у современных подростков отличаются от тех, к которым привыкли мы. Вспоминая свое детство, у меня тоже были проблемы с учителями. Меня тоже выгоняли из класса. Не всегда у меня были гладкие отношения с друзьями. Но, тем не менее, за всю свою жизнь, подростковую жизнь, ну, мне даже в голову не мог прийти такой вариант действий, как прыгнуть с крыши или порезаться.
9: Господи, да.
10: И никому из моих сверстников такое в голову не приходило. Да, мы могли подраться во дворе школы, да, когда чем-то были друг в друге недовольны. Но при этом, еще раз повторюсь, даже такой вариант, как нанести себе порезы, ну, никем из нас не рассматривался. Это не говорит о том, что, еще раз, наши эмоции, они были другими. Нет. Это не говорит о том, что наша жизнь принципиально была другой. Тоже нет. Мы сталкивались ровно с теми же проблемами, что и сейчас. Но сейчас, к сожалению, действительно, вот это вот самоповреждающее поведение, это действительно серьезная проблема. Потому что в любой непонятной ситуации, в любой трудной ситуации, к сожалению, очень многие не думают о путях выхода из нее, а берут бритву и наносят порез. С одной стороны, здесь дело в том, что мы с вами взрослые, у нас есть уже колоссальный багаж опыта, багаж знаний. И в том числе опыта неприятного, тяжелого, опыта, который нам бы хотелось забыть. Но, тем не менее, мы, поскольку мы сидим здесь с вами в студии, мы так или иначе выходили из этих ситуаций.
9: Конечно,
10: иначе бы мы здесь не сидели. И каждый раз, сталкиваясь с какой-то новой трудностью, наш мозг, даже без нашего сознательного участия, да, он спускается в чертоги разума и начинает искать аналогичные истории. И начинает подкидывать нам идеи, как справиться с новой трудностью, с новой тяжелой ситуацией. И мы справляемся. У подростка такого опыта, конечно, нет. И поэтому их мозг не может воспользоваться собственным опытом. Второй момент. Тот, что подростки, к сожалению, опять же, в отличие от нас, взрослых, которые, даже если нет собственного опыта, могут воспользоваться опытом других, потому что у нас есть люди, которым мы доверяем, которых мы ценим, к чьему мнению мы прислушиваемся. Так вот, подростки – это такие существа, которые в норме, им свойственны определенные поведенческие реакции, которые отличают их. Например, реакция оппозиции. Это норма для подростка, когда в силу разных своих особенностей, физиологических, гормональных и так далее, подростки становятся более протестными, в первую очередь в семье. Родители для них становятся не авторитетом, а наоборот, людьми, с которыми, если не поспоришь, день прожит зря. Которые, если они говорят, что белое, это автоматом означает, что оно черное на самом деле. Люди, которым надо сделать наоборот, не так, как они хотят, а наоборот. Поэтому прислушаться к родителям они тоже не могут. Кроме того, им свойственна реакция группирования со сверстниками. Это прямо так и называется в психиатрии, когда сверстники становятся гораздо более авторитетными, нежели чем те же родители. И им свойственна реакция подражания. Если в группе, к которой относится ребенок, приняты те или иные формы поведения, то они очень часто бездумно, даже без какого-то осмышления, они перенимаются подростком. И все это делает подростка в подростковый возраст наиболее уязвимым к внешним воздействиям. Именно поэтому, ну, вернее, в том числе, да, поэтому подростки так легко увлекаются в разного рода социальные вещи, и сейчас, ну, не секрет, что, конечно, тоже всплеск преступлений, связанных с подростками, и преступлений террористической направленности в том числе. Это не потому, что они такие плохие. К сожалению, есть, наверное, и идейные, но если говорить о среднестатистическом подростке, который увлекается в такого рода вещи, то это не потому, что он злой, преступник плохой, нет. А просто потому, что его психика такова, что ею очень легко сманипулировать извне. Особенно, если этим занимаются те, кто умеет этим заниматься. Подросток, он беззащитен перед умелым воздействием, к сожалению. Вот. И возвращаясь, собственно говоря, к самоповреждающему поведению, отчасти это действительно следование среде. Вот. Кто-то порезался, потом еще один, и все. И значит, что так принято. При этом далеко не всегда, к счастью, подростки, которые наносят там повреждения, они действительно хотят уйти из жизни. Такое тоже бывает. И это, пожалуй, одно из самых страшных историй в психиатрии, но, тем не менее, это, слава богу, нечасто. А вот так называемое несуицидальное самоповреждающее поведение, это да, это действительно сейчас проблема. Зацеперство. Это ведь подростки, которые... Экстрим. Да, которые... Они же не хотят умереть.
9: Да.
10: И даже в мыслях нет. Но при этом они совершают действие, которое по неосторожности может привести в том числе и к трагическому финалу. И, собственно говоря, проблема, я это к чему говорю, что проблема самоповреждающего поведения, это не просто, ну, там, перерастет и забудет. И это не просто, как некоторые родители тоже говорят, да, что, ну, я сама в детстве такая же была. Нет, здесь риск в том, что по неосторожности эти действия, к сожалению, могут в том числе привести и к трагическим последствиям. Ребенок же не знает анатомию.
9: Да.
10: Ну, так, конечно. В деталях. Вот. Поэтому эта форма поведения, она, конечно, требует внимания специалистов. Что это такое, что лежит в основе? Еще раз говорю, повторюсь, очень разные вещи. Начиная от того, что взяли на слабо в компании, начиная от боязни того, что если я это не сделаю, то меня выкинут из компании, я останусь один. Это очень страшно для подростка. И заканчивая тем, что, да, действительно, в каких-то ситуациях это откровенно манипулятивное поведение. Подростки, они прекрасные манипуляторы, да? Когда,
9: о, да.
10: Да, когда родители не покупают телефон и обычные просьбы не помогают, чего бы не порезаться, да, и родители готовы на все. Поэтому, но при этом есть и случаи, когда, к сожалению, это самоповреждающее поведение, это действительно признак тяжелой депрессии. Потому что депрессия, ведь это, особенно у детей, это не только и не столько вот сниженное настроение как таковое, а это упадок сил, это энергия, это отсутствие сил вообще на что бы то ни было. И это очень мучительно, это даже называется, есть такой термин, болезненное бесчувствие, да, когда... Человек не может ничего чувствовать. Вот у него вот он, мир теряет краски, звуки, вкусы, он ничего не чувствует. как при ковиде, да, теряется обоняние, зато все остальные чувства есть. Так вот это, представьте себе, это ситуация, когда человек не чувствует вообще ничего. Он не может не порадоваться, разозлиться он не может. Это мучительное ощущение. И вот чтобы вывести себя из этого мучительного ощущения, некоторые подростки пытаются, как они говорят, заглушить душевную боль физической, чтобы почувствовать хоть что-то, чтобы вот хоть что-то почувствовать, хоть боль. Такие варианты тоже есть. Поэтому каждый подросток, который совершает такие вот самоповреждающие действия, родители не должны оставаться в стороне. Понятно, что не нужно, далеко не всегда нужно сразу бежать к психиатру, но если родители видят какое-то резкое изменение в состоянии подростка, да, это вот к вопросу о том, на что нужно обращать внимание, да, и когда родителям начинать волноваться. Любое резкое изменение в поведении ребенка. Вот он до этого всю жизнь был таким, а тут вдруг... Вот так по щелчку, да, или не по щелчку, а там за день, за два, за неделю, но стал абсолютно другим. Он был открытым, откровенным, а стал вдруг скрытным. Либо наоборот, он вообще никогда в жизни так вот не вытянешь, клещами приходится вытягивать все, да, а тут вдруг сам приходит многоречиво, громко, начинает рассказывать, задавать вопросы. Любое изменение в поведении. Ребенок всю жизнь был таким, ну, в хорошем смысле, невзрачным тихоней, а тут вдруг розовые волосы, яркая одежда, или наоборот, всю жизнь был ярким, а тут вдруг перестал следить за собой. Для родителей это должно означать необходимость в первую очередь, ну, хотя бы прийти в школу, поговорить с классным руководителем, а он в школе такой же. Тоже изменился. Или в школе он такой же, как и был раньше, это он только перед нами стал вдруг.
9: Да.
10: Поговорить со школьным психологом. В каждой школе есть эти специалисты, и то, как выстроена работа школьных психологов в московских школах, дает им уникальную возможность видеть детей и понимать, что с этими детьми. Поговорить со школьным психологом, оценить картинку в целом. А дальше уже все будет зависеть, естественно, от, там, ну, от конкретных проявлений и так далее. Но маршрутов тоже достаточно много. Есть городской психолого-педагогический центр, где есть психологи. Есть, в конце концов, мы. Вот. И у нас есть кабинет кризисной помощи, куда можно прийти вообще без всякой записи предварительной с какими-то проблемами ребенка. Но очень важно, еще раз, это мы уже вначале упомянули, да. Это родителям очень важно быть внимательными. Им важно наблюдать за своим ребенком и не проходить мимо, когда что-то настораживает их. Очень тревожный симптом, когда ребенок, у которого, например, есть свои любимые игрушки, любимые книжки, любимые вещи из одежды, вдруг начинает раздаривать эти вещи, раздавать своим друзьям, подругам. Этот флажок может говорить о том, что, например, ребенок принял решение уйти из жизни. И самые свои ценные вещи он раздаривает самым своим близким людям. Есть вот такие красные флажки, которые, как и в случае с аутизмом, да, обязательно должны привлечь внимание родителей. И дальше родители должны предпринимать действия для того, чтобы понять, что с ребенком.
9: Эфир у нас заканчивается. Благодарю от всей души. У нас в гостях главный внештатный детский специалист-психиатр, директор ГБУС научно-клинического практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, врач-психиатр детской высшей категории, врач-психиатр, кандидат медицинских наук Петр Васильевич Безменов. Спасибо.
10: Спасибо.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Явка на парламентских выборах в Армении на 13 часов составила 33,84%. Данные сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. В день выборов депутатов Национального собрания обстановка в центре Еревана спокойная. Избиратели активно идут на участки, на большинстве из них выстроились очереди из желающих проголосовать. Граждане сначала проходят идентификацию по отпечаткам пальцев, затем получают 18 бюллетеней по количеству зарегистрированных на выборах политических партий и блоков. Нужно выбрать один бюллетень и опустить его в избирательную урну. Как сообщает РИА Новости, в центре Еревана жители и туристы спокойно гуляют, в то же время там много полиции. Около здания оперного театра припарковано несколько полицейских автобусов. Валентина Матвиенко призвала Европу сделать работу над ошибками. По словам спикера Совета Федерации, политики в западных странах понимают, что надо снова выстраивать отношения с Россией. Они понимают, что все, тупик. Надо признать, что это был ошибочный курс, что закрыть Россию и стереть ее с карты невозможно, сказала председатель Верхней Палаты Парламента в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Матвиенко добавила, что Европа оказалась вне политики и потеряла свое влияние в мире. Им надо как-то себя куда-то пристроить, показать, что они по-прежнему на что-то влияют, отметила спикер Совета Федерации. Новые дома начали строить для пострадавших от прорыва плотины в Дагестане. Возводить жилье стали на участке в 10 гектаров. Туда переселят жителей поселка Мамед-Кала в Дербентском районе, сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. Основной ущерб там, где утрачено большинство поврежденных домов. Пострадавшие семьи получат по наделу земли, это 10 соток, и новые дома по 100 квадратных метров, сказал Щукин в интервью РИА Новости на полях Международного экономического форума в Петербурге. Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, по словам РИО главы Дагестана, получат компенсации за поврежденный дом. Они составят 81 тысячу рублей на квадратный метр. Россиянка впала в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом. По словам одного из знакомых пострадавшей, женщина прилетела 31 мая. Вечером 1 июня она выпила местное вино. Уже утром следующего дня у нее появились светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание. Сначала симптомы нарастали постепенно, а потом все пошло в геометрической прогрессии. Буквально за 5-10 минут она уже не могла ходить самостоятельно, рассказал собеседник РИА Новости. Местные врачи, которых вызвали в отель, настояли на срочной госпитализации. Во время поездки в больницу состояние россиянки резко ухудшилось, она потеряла сознание. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели экстренное лечение. Врачи предположили тяжелое отравление метанолом и провели процедуру очистки крови. Пациентка находилась на диализе 2 суток. В сознание она так и не пришла, россиянка не дышит самостоятельно и подключена к аппарату ИВЛ. Друзья пострадавшей добиваются ее санитарной эвакуации в Россию. По их данным, стоимость лечения в частной клинике уже превысила 23 500 долларов. Погода. В Москве плюс 27, завтра в городе по-прежнему ясный, без осадков. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 градусов. Ветер слабый, 1-4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года.
5: Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
5: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня мы с вами поговорим о Московском княжестве в конце 14-го, первой половине 15 века, о правлении двух Василиев, Василия I Дмитриевича и Василия II Васильевича. Под заголовком к нашей лекции будет «Феодальная война». Феодальная война, которая развернулась в Московском княжестве в 1433-1447 годах. Если мы посмотрим на генеалогическую схему московских князей конца XIV – начала XV века, мы увидим, что в 1389 году умирает великий князь Дмитрий Иванович Донской, победитель Мамая на Куликовском поле, оставляя после себя сына-наследника Василия Дмитриевича, Василия I, первого Василия в нашей истории. Причем, что характерно, передает он власть в Московском, а также в Великом Владимирском княжестве своему сыну без согласия Орды. Василий I Дмитриевич изначально к ярлыку не едет. По завещанию, которое оставил Дмитрий Иванович Донской, в случае смерти Василия Дмитриевича следующим на престоле должен был быть младший из сыновей Дмитрия Донского Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский, а впоследствии князь Галицкий. И он действительно будет некоторое небольшое время великим московским князем в результате тяжелейшей междоусобицы, которая развернется в Великом Московском княжении. Ну, а пока что у нас на престоле Василий I. Правит Василий I достаточно долго, с 1389 по 1425 год, 36 лет правления, но в учебниках оно практически вообще никак себя не проявляется. Такое ощущение, что в этот момент история как бы замерла. Судьба Василия I, судьба очень сложная, изобиловавшая всякими разными неприятными поворотами, и правитель он тоже очень и очень неоднозначный. После того, как в 1382 году хан Тахтамыш разгромил Москву и восстановил ордынское владычество над Русью, Василий Дмитриевич в качестве заложника был отправлен в Орду и какое-то время жил при дворе хана Тахтамыша. Затем ему удалось бежать из Орды, сначала на территорию Молдавии, затем на территорию Великого княжества Литовского, затем он возвращается в Москву, причем возвращается уже будучи помолвленным с дочерью великого князя литовского Витовта. Митрополит Русской Православной Церкви Киприан желал объединить два русских княжества, Великое княжество Русское и Литовское, Великое княжество Русское-Московское, в одно единое государство для противостояния в первую очередь Орде и католическому влиянию Запада. И именно митрополиту Киприану принадлежит идея женить Василия Дмитриевича на единственной дочери князя Витовта Софье Витовтовне. Эта свадьба произойдет в 1391 году, и Василий все свое правление будет всерьез зависеть от своего могучего тестя, великого литовского князя Витовта. В 1392 году Василий Дмитриевич, пожалуй, впервые себя проявляет как самостоятельный правитель, совершив очень удачную финансовую операцию. Приехав в Орду с богатыми дарами, он фактически выкупает у ордынских ханов ярлык на Нижегородское княжество, ранее принадлежавшее ветви удельных суздальско-нижегородских князей, а также выкупает права на княжество Муромское. Вообще-то наследники в этих княжествах были, но ордынский правитель Тахтамыш считает, что в данном случае гораздо выгоднее поддержать московского князя. По крайней мере, впервые происходит такой прецедент, когда земли напрямую выкупаются. Присоединение Нижегородского княжества к Москве, конечно, вызвало неудовольствие князей нижегородских, но кто их в данном случае будет спрашивать, а вот для Москвы имело однозначно положительные последствия. Нижний Новгород, крупнейший торговый город на Волге, ворота, которые ведут к торговле с восточными странами, с арабскими странами, и присоединив нижегородские земли, Москва значительно улучшит свое экономическое положение. Точно так же в царствование Василия I была присоединена территория так называемой Малой Перми. Это северные области с городом Великий Устюг, да, известной родиной Деда Мороза. Вот эти вот территории на реке Сухоне, с Вологдой, с Вяткой, с Великим Устюгом оказались для Руси очень полезными, потому что, во-первых, это соли варенье, во-вторых, это пушной промысел. В царствование Василия I серьезных внешнеполитических событий было не очень много, мы можем выделить, пожалуй, только три из них. Первое – это событие 1395 года, когда на Русь идет страшный, опасный, внушающий настоящий ужас враг. К Руси движутся армии великого среднеазиатского полководца Тамерлана или Тимура. Вот об этом человеке имеет смысл сказать немножечко подробнее. Тимур Тамерлан, а точнее Тимур ибн Тарагатай Барлас, человек, который не был из рода Чингиза. Он, конечно, монгольского рода, но не был чингизидом, а значит, не мог быть ханом Золотой Орды, и тем не менее он создает на территории Чагатайского улуса в Средней Азии огромную империю под своим управлением, которая передаст своим потомкам. В историю этот человек вошел с прозванием Тимур Аксак, так его называли русские летописи, в переводе означает «железный старец». Тимур по-арабски это, по-тюркски это «железный», Аксак это «старик». Да? А откуда же взялось его второе имя – Тамерлан? Тамерлан – это такое европеизированное произношение словосочетания «Тимур-ленг» – «железный хромец». Он действительно был хром на одну ногу. Вот этот самый Тимур-ленг, железный хромец, это было презрительное прозвище, которым враги называли Тимура. В истории оно закрепилось. Тимур Тамерлан с 1370 года создает вот эту самую свою державу тимуридов. Держава эта простирается от Индии до Кавказа. Огромная территория. Практически вся территория Средней Азии. Практически вся территория Персии. Даже город Багдад, знаменитая бывшая столица арабских халифов, все это входит в империю Тимура. Тимур идет от победы к победе, сокрушая многочисленных своих противников. Тимур поддерживает многочисленных претендентов на власть в Золотой Орде. Так в свое время у Тимура находит приют беглец из Синей Орды Тахтамыш, которого Тимур снабжает войсками. Благодаря этим войскам Тахтамыш смог получить власть в Золотой Орде, сокрушить сначала своих противников в ее восточной части, затем сокрушить самого Мамая при помощи, конечно, Дмитрия Ивановича Донского, а потом и Дмитрия Донского он сокрушит в 1382 году. Но встав во главе Золотой Орды, Тахтамыш вступает в конфликт со своим бывшим покровителем Тимуром. Да? И связан этот конфликт был с тем, что и Золотая Орда, и держава Тимура Тамерлана боролись за контроль над важнейшими торговыми путями Азии, которые позволяли торговать с богатейшим Китаем. Контроль над вот этим вот самым древним великим шелковым путем. Борьба Тахтамыша с Тимуром была жестокой, и поход Тамерлана на Русь – это отзвук вот этой самой борьбы. вступив в жесточайшую войну с Тахтамышем, разгромив его несколько раз, Тамерлан, как смерч, прошелся по золотоордынским владениям и в 1395 году выходит к русским границам. Здесь он разграбил южно-русский город Елец и дальше, видимо, собирался двигаться на Москву. По крайней мере, Василий I, Василий Дмитриевич, всерьез опасается. Он собирает войско и с этим войском выходит навстречу Тимуру. Ужас от нашествия страшного Тамерлана был таков, что от него пытались заслониться божественным вмешательством. По крайней мере, у нас говорится о том, что москвичи устроили крестный ход с великой иконой Богоматери Владимирской, которая должна была спасти Русь от неизбежного разгрома. Тамерлан и его воины были действительно военными профессионалами высшей пробы и громили всех, кто попадается им на пути. И татар Тахтамыша, и турок османов. Скорее всего, московское войско они бы тоже разгромили, но тут происходит непонятное. Остановившись на южных русских берегах, не доходя до реки Оки, не столкнувшись с войском Василия I Дмитриевича, Тамерлан уходит на юг, в свои земли. Чем это объясняется, есть разные версии. Да? Ну, те, кто у нас придерживается религиозного взгляда на жизнь, конечно, говорит, что это Богоматерь вмешалась, да, и спасла Русь от нашествия мусульманина, то есть поганого в русском понимании Тамерлана. Другие говорят, особенно это было характерно для советских историков, что Тамерлан, потеряв часть своего войска в борьбе с Тахтамышем, не решился сражаться с объединенным войском Московской Руси и предпочел отступить. Третья же версия говорит о том, что отступление Тамерлана связано, во-первых, с тем, что он не видел для своего войска большой экономической выгоды в завоевании Руси. По сравнению с Персией или Средней Азией, Русь была гораздо более бедной страной. И там бы профессионалы из войска Тимура, Тамерлана, скорее всего, не могли бы получить той добычи, которую они бы желали получить. А с другой стороны, в среднеазиатских владениях Тамерлана в этот момент против него поднимается восстание. Некоторые считают, что инспирированное беглецом Тахтамышем, и Тамерлан возвращается во свояси, чтобы покарать вот этих самых мятежников. Так или иначе, поход Тамерлана на Русь завершился на самых южных границах, Русь разгрому не подверглась. Но зато через какое-то время у нас опять возникает проблема с Запада. Великий литовский князь Витовт, несмотря на то, что свою единственную дочь отдал замуж за московского князя в 1406 году, начинает русско-литовскую войну. И эта русско-литовская война заканчивается стоянием на реке Угре. Обычно, когда мы говорим про стояние на реке Угре, мы имеем в виду события 1480 года, когда великий московский князь Иван III освободился от татаро-монгольского владычества. Но вот и до этого были стояния на пограничной реке Угре, которая разделяла русские и литовские владения. Вот эта вот русско-литовская война, война Василия I против своего тестя, завершилась подписанием мирного договора, по которому между Русью и Литвой были четко установлены границы и сферы влияния. В результате вот этого самого стояния на реке Угре, которое мы можем обозначить как стояние номер один. Ну и, наконец, только-только разобрались с литовцами, новая беда приходит с востока. В 1408 году к Москве идет еще один татарский владыка Едыгей. Едыгей – человек, в котором такое ощущение воплотился хан Мамай. Ну, по крайней мере, они очень и очень похожи. Едыгей, один из замечательных правителей монгольского государства, тоже не был чингизидом, тоже занимал пост темника и беклербека, ну, то есть фактического правителя. Точно так же, как и Мамай ставил своих ханов-марионеток, от имени которых управлял. Есть некоторые сходства в судьбе Едыгея и с судьбой Тахтамыша. По крайней мере, одно время Едыгей пользовался покровительством хана, точнее, правителя эмира, великого эмира Тимура. И именно Едыгея Тимур выставил в качестве претендента на власть в Золотой Орде, когда надо было воевать с Тахтамышем. В 1399 году, я об этом упоминал в лекции, конечно же, о Великом княжестве Литовском, Едыгей вместе с ханом Тимир-Кутлугом наносит страшное поражение войску великого князя литовского Витовта в сражении на реке Воркскле. Причем вот это сражение во многом было связано как раз с борьбой с ханом Тахтамышем, который в тот момент нашел себе приют и покровительство у великого литовского князя. Однако с ханом Тимир-Кутлугом, своим бывшим союзником в сражении на реке Воркскле, Едыгей соседствовал недолго. В 1400 году хан Тимир-Кутлуг по приказу Едыгея был убит, и Едыгей фактически становится единым правителем Золотой Орды. Те ханы, которые при нем, Шадибек, Пулад, они все фактически выполняют роль таких марионеток. И вот в 1408 году Едыгей Беклербек идет на Москву. Один из замечательных советских фильмов, посвященный истории, фильм «Андрей Рублев», очень неплохо показывает вот этот самый поход Едыгея на Москву и тот разгром, который получили русские земли от этого похода. Взять Москву Едыгей не смог. Он уперся в стены московского Кремля, долгое время под Москвой стоял, взять ее не смог и в результате ушел, что называется, несолоно хлебавши, по дороге, впрочем, разграбив другие русские земли. Но в результате вот этого похода Едыгея и разграбления его территорий князь московский Василий I был вынужден с Едыгеем договариваться. И снова, как это было чуть ранее, московский князь, только-только проявивший свою независимость и отказавшийся платить выход в Орду, теперь снова был вынужден платить этот самый выход. Деньги были заплачены Едыгею огромные, говорят, это было 3000 рублей единовременно, чтобы он от Москвы отступил. И снова продлевается власть ордынских правителей над русскими землями. Великий князь Василий I умирает в 1425 году. Умирает в виде такой вот неразгаданной историками загадки. Как его оценивать, сказать сложно. С одной стороны, очевидные неудачи, с другой стороны, очевидные удачи. Умирая, этот человек завещает покровительство над Московской Русью своему великому тестю, великому литовскому князю. И это дает основание многим говорить о том, что Василий I, в общем-то, был готов признать власть Литвы и вел пролитовскую, а не прорусскую политику. Очень четко в своем завещании, опять же, не вспоминая про Орду, Василий I Дмитриевич указывает наследника. Им должен был стать его единственный из выживших к этому моменту сыновей, младший сын Василий II Васильевич. Василий Васильевич к этому времени юноша, буквально юноша, да, должен был быть новым московским правителем. Но мы с вами помним, что по завещанию князя Дмитрия Ивановича Донского после смерти Василия Дмитриевича должен был править его брат, не сын, но брат Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский и Галицкий. И вот здесь в столкновение вступают два принципа. Старая идея лествичного права наследования, когда брат наследует брату, и новая система наследования по прямой мужской линии, когда правитель передает власть своему сыну. Вот этот вот нюанс привел к тому, что в Московском княжестве разразится достаточно долгая и весьма разорительная феодальная война. Вообще, надо сказать, что Московскому княжеству весьма везло долгое время. Оно было избавлено от разорительных междоусобных войн внутри дома Ивана Калиты, внутри дома московских Рюриковичей, внутри вот этой семьи московских князей. Но везение рано или поздно заканчивается, и вот теперь московские князья из одной семьи с яростью вцепились друг другу в горло. Изначально Юрий Дмитриевич Галицкий вступает в борьбу против Василия II Васильевича. Но за спиной Василия Васильевича, повторюсь, тогда еще фактически молодого человека, стоит не кто-нибудь, а великий литовский князь Витовт, человек, который заставлял дрожать многих европейских правителей. Витовт был отцом матери Василия Васильевича, княгини Софьи Витовтовны, и, соответственно, московскому князю приходился дедом. И вот дед очень четко указал, что если, не дай бог, кто-нибудь моего внука обидит, кара будет страшная. И Юрий Дмитриевич Галицкий был вынужден признать своего племянника старшим и ему покориться. Но в 1430 году великий дед Витовт умирает, и вот этой вот крыши, которая прикрывала Василия II, уже не оказывается. И вот здесь Юрий готовится к новому витку борьбы. Вообще первый этап междоусобицы в Московском княжестве – это борьба как раз Василия II против Юрия Галицкого. Спровоцирована она была женщиной. В 1433 году, достигший 16-летия, Василий II должен был жениться. Жениться он должен был...

0: должен был бы ему принадлежать, но был подлым образом, там была такая характерная детективная история, у Дмитрия Донского якобы украден, а потом вот этими якобы укравшими этот пояс у Дмитрия Донского был передан в семью Юрия Галицкого, теперь оказался на его старшем сыне Василии Косом. Был этот пояс украден, не был, черт его знает, но Софья Витовтовна буквально на перу срывает этот пояс с Василия Косова, обвинив его в краже. Само по себе обвинение в краже – это страшное оскорбление. А тут еще и пояс сорвали, да еще и морду набили, потому что Василий Косой, естественно, сопротивлялся. Василий Косой и его брат Дмитрий Шемяка в гневе бегут из Москвы, по дороге грабят Ярославль, грабят там великокняжескую казну и вместе со своим отцом идут на Русь. Василий II, Василий Васильевич, который в историю войдет с прозванием Василий Темный, московский князь с 1425 по 1462 год, был весьма неплохим правителем, как мы с вами увидим, но вот полководцем он был аховым. Большинство сражений он проигрывал и проигрывал с треском. А вот Юрий Дмитриевич был вполне себе неплохим полководцем. Еще при своем старшем брате Василии I он совершит поход на город Булгар, столицу бывшей Волжской Булгарии, и совершит его достаточно успешно, разграбив 14 золотоордынских городов. Теперь же Юрий громит своего племянника в сражении и занимает Москву. Сначала Василий попадает в руки своего дядюшки и оказывается в тюрьме, но потом дядюшка с племянником примирились, и Юрий выделяет Василию в качестве удела город Коломну. И тут происходит неожиданное. Московские бояре, московские аристократы, московские государевы люди покидают столицу Москву и перебираются в массовом порядке в Коломну. А вслед за ними простые москвичи. Московское боярство четко показало, что они чужих удельных князей на московском престоле не желают видеть. Ну, просто хотя бы потому, что удельный князь, пришедший в Москву, естественно, во главе своего двора, во главе своего войска, своих бояр, будет их награждать, московские бояре окажутся отодвинуты. Им гораздо выгоднее поддерживать ту семью, которая уже закрепилась на престоле. И Юрий Дмитриевич, увидев обезлюдевшую Москву, понял, что ему на престоле не усидеть, и пошел на договор со своим племянником, вернув ему великое княжение. Впрочем, ненадолго. Вскоре конфликт разразился заново. Снова Юрий собирает войска в своем уделе в городе Галиче Мерзком. Да? Город Галич – это не тот, который в юго-восточной, точнее, юго-западной Руси, столица Галицко-Волынского княжества. Это Галич, который располагался на как раз северо-востоке Руси, в землях племени Меря. Вот этот самый Галич Мерзкий, так сказать, центр удела Юрия Дмитриевича Галицкого – становится центром формирования его войска, и Юрий снова идет на своего племянника войной, снова его побеждает, снова занимает московский престол, и вот тут, скорее всего, его москвичи просто отравили, чтобы убрать так или иначе конкурента.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ленинградской области автобусы запустили в объезд зоны разминирования после атаки БПЛА. Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов продолжаются на участке дороги и прилегающие железнодорожные ветки между Большой Ижорой и Лебяжьем. Информацию опубликовал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что ведется мониторинг наполняемости транспорта. В случае необходимости на линию выйдут дополнительные автобусы. Накануне Дрозденко сообщал, что более 600 человек эвакуировали из охранной зоны в Большой Ижоре, где в результате атаки дронов ВСУ произошел пожар. США сообщили о планах Дональда Трампа привлечь ООН к открытию Ормузского пролива. Всемирная организация может содействовать возобновлению обычного судоходства и нормализации ситуации в регионе, заявила заместитель американского постпреда при ООН Тэмми Брюс. В эфире телеканала Fox News она добавила, что эта тема сейчас обсуждается на этой

0: международной площадке. Президент США придает большое значение ООН, он знает, какой у нее потенциал, подчеркнула Брюс. По ее словам, есть общий интерес, состоящий, например, в том, что Ормузский пролив важен с точки зрения поставок и экономики. Американская компания OpenAI готовит масштабную реформу ChatGPT. Это необходимо в преддверии первичного размещения акций на фондовом рынке, сообщила топ-менеджер фирмы Тибе Сотио. В интервью Financial Times он рассказал, что намерены преобразовать чат-бот в суперприложение, которое объединит инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта. «Мы стремимся к тому, чтобы у вас был персональный агент, способный помочь вам во всех аспектах жизни, будь то личная жизнь или работа», – рассказал Сотио. Минэкономразвития спрогнозировали рекордные показатели турпотока во Вьетнам. По итогам 2026 года он может превысить 1 миллион человек, сообщил директор Департамента экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. В комментарии ТАСС он отметил, что за 2025 год Вьетнам посетили 700 тысяч россиян, а за 4 месяца этого года уже 500 тысяч человек. «Мы побили доковидные показатели по взаимному турпотоку с этой страной», — сказал он. Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявлял, что Москва работает над введением группового безвизового режима со Вьетнамом. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 19-20, ночью 16-18, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
5: Из эфира в сеть. и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
6: Говорит Москва.
7: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
8: После смерти Юрия Галицкого вспыхивает второй этап междоусобицы. Теперь в ней уже участвует старший из сыновей Юрия Дмитриевича, Василий Юрьевич, который вошел в историю с прозванием «Косой». Он выступает против своего двоюродного брата Василия Васильевича II. В 1434 году, пользуясь тем, что отец умер, а Василия II и близко к Москве нет, Василий Юрьевич провозглашает себя великим князем, занимает московский престол. Это вызвало всеобщее недоумение и непонимание. Более того, против Василия Юрьевича ополчился не только его племянник Василий Васильевич, но и его родные братья Дмитрий Юрьевич Шемяка и Дмитрий Юрьевич Красный. Два сына с одним и тем же именем было у великого московского князя Юрия Дмитриевича Галицкого. И вот эти вот два родных брата и один двоюродный Василия Юрьевича Косого с московского престола изгоняют. Тот еще пытался сопротивляться, до 1436 года во главе небольшого войска совершал походы, пытался найти поддержку в Литве, в Новгородской земле, но в конце концов был отловлен, разгромлен, побит, взят в плен и по приказу Василия II был ослеплен. Одни говорят, что он был ослеплен на один глаз, другой на оба. Так или иначе, многие связывают прозвище Василия Юрьевича, то, что его в истории называют Василий Косой, с тем, что он был ослеплен князем Василием II. Василий II возвращается на московский престол, но опять же ненадолго. В 1445 году он попадает в сложную ситуацию. В этот момент в Орде продолжаются междоусобные распри, в которой всплывает фигура хана Улу-Мухаммеда. Улу-Мухаммед, хан Золотой Орды, ведет борьбу не только со своими противниками внутри Орды, с претендентами на ордынский престол, но и пытается бороться за восстановление ордынского владычества над всеми землями. И опять выясняет, что московский князь, князь урусов, взойдя на престол к ярлыку, не приехал, дани не платит, надо идти походом восстанавливать владычество. И Улу-Мухаммед это делает. К этому моменту Улу-Мухаммед уже проиграл, в общем-то, борьбу в самой Орде, но сумел отколоть от Орды существенный кусок. Улу-Мухаммед является создателем Казанского ханства. Орда в этот момент переживает период распада, от нее отваливается то один, то другой, то третий кусок. Улу-Мухаммед создает собственное государство с центром в Казани, и оттуда, от Казани, начинает давление на Москву. Он захватывает Нижний Новгород и движется, собственно, к Владимиру. Василий II выступает ему навстречу, но, как я уже сказал, Василий II полководец был так себе. Разведку не организовал, пьянство в армии допустил, и в сражении у Спас-Ефимьева монастыря неподалеку от Суздаля русское войско Василия II было вдребезги разгромлено ханом Улу-Мухаммедом, а сам Василий вместе с ближайшими боярами попал в плен и был увезен в Орду. Москва остается без князя, опустевший престол, естественно, занимает оставшийся из сыновей Юрия Дмитриевича Галицкого. Этого человека звали Дмитрий Шемяка. Дмитрий Юрьевич Шемяка, третий сын Юрия Дмитриевича Галицкого, человеком был, видимо, все-таки достаточно ярким. Откуда у него взялось это прозвище, есть разные объяснения. Наиболее, пожалуй, правдоподобное то, что князь Дмитрий Юрьевич обладал недюжинной силой, любил заниматься вольной борьбой и мял шеи своим противникам. То есть шемяка – это сокращенное шея мяка. Тот, кто своим врагам наминает шеи. Теперь Дмитрий Шемяка занимает московский престол. В это время Василий II, находясь в плену в Орде, признает все требования хана Улу Мухаммеда, соглашается выдать уделы в московских землях сыновьям Улу Мухаммеда. Вот так под Москвой появится знаменитое Касимовское ханство, касимовские татары, которые будут служилыми князьями при московских государях и немало помогут московским государям в будущих сражениях. Кроме того, Василий II соглашается восстановить выплату дани и готовится отдать князю, точнее хану Казанского ханства Улу Мухаммеду, немаленький выкуп за свое освобождение. Только для этого надо поехать на Русь и этот выкуп собрать. По одним данным, этот выкуп должен был составлять 20 тысяч серебряных рублей, да? По другим должен был составлять 200 тысяч серебряных рублей. Вообще какая-то запредельная сумма по тем временам. Когда Василий II возвращается, и его люди начинают собирать эту дань, у многих возникают вопросы, что вообще происходит. Почему земли русские отдает татарам в уделы? Почему грабит русских людей, чтобы заплатить в Орду? И этим недовольством, нарастающим против Василия II, воспользовался Дмитрий Шемяка. Предательским образом Дмитрий Шемяка вместе со своим союзником, князем Иваном Можайским, захватывает Василия II, когда тот отправился на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, в Лавру под Москвой, берет Василия II в плен и, обвинив его в пособничестве татарам, в ослеплении Василия Косова, Дмитрий Шемяка Василия II ослепляет тоже. Вот с этого момента Василий II получает свое прозвище, с которым он вошел в историю. Василий темный, темный, потому что слепой. Но Дмитрию Шемяку московское боярство тоже не признало. Он тоже не московский. Видимо, Дмитрий Шемяка проявлял какое-то излишнее стремление к единоличной власти. Возможно, еще и судил неправедно. Не случайно в русском языке появилось выражение «Шемякин суд». Так или иначе, Дмитрия Шемяку Москва не приняла, по большому счету. А вот Василий II, который целовал крест, клялся на Библии, что не будет больше против Дмитрия Шемяки выступать, вот этот самый слепой, сломленный фактически бывший великий московский князь, стал центром притяжения всех московских сил. А когда в своем уделе в Костроме, куда его отправил Дмитрий Шемяка, Василий Темный обосновался, туда стекаются многочисленные удельные князья, московское боярство, представители церкви. Настоятель Кирилла Белозерского монастыря игумен Трифон взял на себя грех нарушения крестного целования, заявив князю: «Возглавь борьбу против Шемяки, а то, что ты ему верно стеклялся, так этот грех я на себя возьму». Все вот эти люди подталкивают Василия II к борьбе с Дмитрием Шемякой. И несмотря на то, что тот уже слепой, его войско изгоняет Шемяку из Москвы, и Шемяка пытается укрыться в новгородских землях. Вот так в 1447 году слепой государь снова садится на московский престол. Некоторые ученые считают, что феодальная война продолжилась и после этого, по крайней мере в Новгороде. Шемяка пытался плести какие-то интриги, пока не умер скоропостижно в 1453 году. И если верить русским летописям, след от этой смерти ведет в Москву. Дмитрий Шемяка, беспокойный конкурент, по приказу Василия II был отравлен. Есть такая версия в русских летописях. Так или иначе, Василий II выигрывает вот эту самую борьбу за престол, и остаток своего правления сидит на престоле, будучи абсолютно слепым. Что касается его правления, то он старается укрепить всеми силами великокняжескую власть, ликвидирует уделы внутри московских земель, чтобы ни у кого не возникло вопросов о престолонаследии. Делается правителем своего молодого сына Ивана Васильевича. При слепом отце молодой Иван Васильевич должен был играть роль глаз и рук. С детства приучаясь к управлению государством, Иван провозглашается как второй великий князь, соправитель своего отца. Потом это очень пригодится Ивану Васильевичу, когда он сам будет править русским государством. Активно Василий II расширяет государев двор. То есть тех людей, которые лично несут службу князю, да, дружинников, окольничьих, конюших. И вот этот государев двор, опора великого князя, его войско, его администрация становится все больше, потому что территория, которой нужно управлять, тоже постоянно растет. Заканчивая разговор о правлении Василия II, нужно немножечко отступить назад и вспомнить еще одно очень важное событие, связанное с русской церковной историей. Василий II оказался защитником истинного русского православия, и именно при нем русская православная церковь получила автокефалию, то есть независимость от церкви Константинопольской. В это время, в середине 15 века, Византийская империя находится в своей последней стадии издыхания. Византийская империя со столицей Царьградом Константинополем находится под постоянным давлением турок-османов, поганых мусульман, как писали тогдашние летописи, которые от этой Византийской империи откусывают кусочек за кусочком, подкрадываясь постепенно к ее столице Константинополю. И византийский император и византийский константинопольский патриарх всеми силами ищут поддержку, любую поддержку, которая могла бы обеспечить защиту от турок-османов. Эту поддержку они ищут в Западной Европе, обращаются к папе римскому, дескать, помогите, все-таки мы, братья, христиане, пускай вы католики, мы православные, но против нас идут мусульмане, те же вообще не христиане никакие. А римская католическая церковь не желала терять, так сказать, своей выгоды и предложила эту самую помощь на условиях подчинения православной церкви католической. По этому поводу в 1439 году в Италии был созван знаменитый Феррара-Флорентийский собор, который закончился подписанием Флорентийской унии, то есть договора, по которому православная византийская церковь признавала власть римского папы и фактически сливалась в единую церковь под руководством западной католической церковной верхушки. Русскую православную церковь на этом соборе представлял митрополит Исидор, грек по происхождению, тогдашний великий митрополит киевский и всея Руси, который эту унию принял всем сердцем. И возвращаясь в 1441 году из Италии на Русь, он ведет себя уже не как митрополит православной церкви, а как папский легат церкви католической. Начинает богослужение в Успенском соборе Московского Кремля после своего возвращения со здравицы папе Евгению, несет перед собой католические кресты. У русского православного духовенства это вызывает естественное недоумение. Еще большее недоумение это вызывает у московского князя Василия II, который, конечно, к этому моменту достаточно четко осознавал себя защитником православия. Кроме того, к этому моменту он еще не слеп, да? Он еще вполне себе во власти, война с Дмитрием Шемяко еще не началась. Митрополит Исидор не выполнил распоряжение великого князя, когда уезжал на Флорентийский собор, Василий II потребовал, чтобы тот ни в коем случае власти римского папы не признавал, а он признал. Поэтому Василий II ругает митрополита разными словами, называет его волком, чуть ли не волком позорным, и сбрасывает с митрополичьей кафедры, помещает под арест. Потом, правда, его тишком, так сказать, выпустили, организовали побег. Судить митрополита это дело хлопотное, пускай лучше бежит там в Литву. Исидор будет бежать в Европу и там уже себя проявит как чисто католический священник. А Русь на какое-то время остается без митрополита. Предать идеи православия Русь не может. И когда, в конце концов, Василий II через многие перипетии, уже описанные мной, побеждает Дмитрия Шемяку в 1448 году, он добивается избранием митрополитом своего союзника, рязанского епископа Иону. И это избрание, произведенное на соборе русских священников, происходит без согласия Константинопольской церкви. Константинопольцы запятнали себя унией с католичеством, изменили истинной вере православной, поэтому мы будем теперь избирать своего собственного главу церкви истинно православного человека. С этого момента русская православная церковь становится автокефальной, а через полтора века в Русской Православной Церкви появится свой собственный патриарх. За измену православному делу в очень скором времени Византийская церковь будет покарана, потому что в 1453 году Константинополь так и падет под ударами турок-османов. Константинопольский патриарх и Константинопольская церковь окажутся под пятой султана-мусульманина, и единственной православной, истинно православной страной останется только Московская Русь, где в 1462 году умирает великий князь Василий II, Василий Темный, и на престоле оказывается его замечательный сын Иван III, Иван Васильевич, Иван Великий, который и закончит и великое дело объединения земель вокруг Москвы, и великое дело освобождения от татаро-монгольского ига. Говоря о централизованном государстве, сначала надо дать определение того, что это такое. Централизованное государство – это государство, при котором все отдельные территории подчиняются власти единого центра, где существуют общегосударственные органы управления, где есть единое законодательство, где есть единое постоянное войско, где есть единое экономическое пространство и единая денежная система. Вот такое государство называется централизованным. В Европе этот процесс пошел несколько раньше, чем у нас на Руси, но тем не менее в 15 веке вот основные признаки вот этого централизованного русского государства появляются. Мы их можем отследить и можем совершенно точно, без преувеличения, сказать, что в конце 15-го, в начале 16 века вместо отдельных русских земель и княжеств появляется единое государство Россия. Вообще так процесс централизации начинается у нас еще с первых московских князей, с Ивана Даниловича Калиты, которого не случайно называли собирателем земли русской. Вот этот процесс собирания земель заканчивается при Иване III и Василии III, когда большая часть территорий, когда-либо входивших в Киевскую Русь и населенных восточными славянами, входят в состав единого государства. Однако на этом процесс, конечно же, не завершился. И собрав земли воедино, еще нужно было создать систему единого управления. И вот этот процесс централизации еще будет продолжаться и далее, и при Иване Грозном, и при первых царях из династии Романовых, и можно сказать, что вот полностью он завершится только уже в 18 веке, в отдельных аспектах, даже до конца 18 века этот процесс создания централизованного государства продолжался. Как я уже сказал, создание единого русского государства, собирание русских земель вокруг Москвы заканчивается в царствовании двух великих правителей, один из которых более известен и велик, другой менее известен и велик, но, как ни странно, оба, тем не менее, теряются на фоне некоторых предыдущих и последующих наших с вами персонажей. Первый из них – это Иван III Васильевич, вошедший в историю со совершенно справедливым прозвищем «Великий». Правил он с 1462 по 1505 год, и при этом, что характерно, как-то вот на фоне исторического полотна уступает своему знаменитому внуку, тоже Ивану Васильевичу, только Ивану Васильевичу IV. А вот Василий III, сын Ивана III и отец Ивана IV Грозного, правивший с 1505 по 1533 год, вообще в истории выглядит как-то достаточно блекло, хотя в этот период происходят очень важные события. Часть этих событий, понятно, что не все, мы попытаемся сегодня осветить. Вообще у нас эта лекция будет разделена на две части. В первой части мы с вами поговорим о собирании земель и внешнеполитической деятельности двух вот этих вот великих князей Ивана III и Василия III. А во второй лекции разговор пойдет о внутриполитических процессах, социально-экономическом развитии и оформлении системы единого государственного управления. После окончания феодальной войны в России, когда на престоле находится Василий II, перед образующимся московским государством стоят несколько важных задач. Первая задача – это продолжить собирание русских земель, поскольку, вот если мы посмотрим на карту, достаточно большие территории, населенные славянами, территории, которые можно отнести к русскому государству, Новгородская земля, Тверское княжество, Рязанское, многие территории в составе Великого княжества Литовского к Москве еще присоединены не были. Второй важной задачей в этот период является окончательное освобождение от татаро-монгольского ига, прекращение вот этой политической зависимости Руси от Орды. Ну и, наконец, третья задача – это создание новой системы управления, то, о чем мы с вами будем в большей степени говорить на следующей лекции. И вот два этих наших правителя, Иван III и Василий III, эти задачи решают. Конечно же, в первую очередь здесь проявил себя именно Иван III, совершенно не случайно вошедший в историю с прозванием Иван Великий. Иван III, Иван Великий, человек, у которого в истории на самом деле прозвищ много, одно из них очень и очень любопытно. Еще при жизни Ивана III, если верить некоторым историческим источникам, называли Иваном Грозным. Мы вообще привыкли к тому, что прозвище Грозный закрепилось за внуком Ивана III, Иваном IV, который тоже был Иваном Васильевичем. И вот эта ситуация, что у нас в второй половине 15 века был Иван Васильевич по прозванию Грозный, и во второй половине 16 века тоже был правитель Иван Васильевич, тоже Грозный, дает основание подозревать, что, может быть, на самом деле вся история тщательно переписана, и это один и тот же персонаж. Но это, конечно, бред из серии идей сторонников новой хронологии и прочих совершенно ненаучных изысканий. Но действительно, два этих персонажа очень внешне похожи, хотя и отличаются номерами после имени Иван. Поэтому, чтобы не путаться, мы не будем вспоминать, что Ивана III звали Иваном Грозным, будем называть его Иваном Великим, с тем именем, под которым он вошел в нашу историю. Вообще, Иван готовился к правлению задолго до того, как зашел на престол. Его слепой отец Василий II Темный, потерявший зрение в ходе междоусобной войны в Московском княжестве в первой половине 15 века, сделал Ивана своим соправителем. И впоследствии вот эта вот традиция при великом князе ставить наследника соправителем и тоже венчать его великокняжеским венцом будет продолжена и Иваном III. При Иване III сначала его старший сын, Иван Иванович Молодой, с 1470 по 1490, 20 лет, будет носить имя великого князя, титул великого князя, и являться соправителем своего отца. Затем, когда Иван Молодой скончается, его сын Дмитрий Иванович, внук Ивана Великого, вместе со своим дедом будет именоваться великим князем с 1490 по 1502 год. Ну а затем, в результате дворцовых интриг, линия Ивана Молодого Дмитрия Ивановича будет отодвинута в сторону от наследования, и наследником престола, соправителем и вторым великим князем при Иване III будет назван его сын Василий, который с 1502 до конца правления своего отца 1505 года будет вместе с отцом носить титул великого князя, а потом сам станет великим князем Руси под именем Василия III. Но об этом уже на следующих лекциях. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Ступ заявил о необходимости начала переговоров между Европой и Россией. Инициатором диалога должен выступить ЕС, а в случае неудачи – Евротройка, Великобритания, Германия и Франция. «Да, я считаю, что нам следует поговорить с президентом России Владимиром Путиным», сказал финский лидер в интервью швейцарским СМИ. Ступ также заявил, что не верит домыслам некоторых западных спецслужб, которые утверждают о существовании угрозы нападения со стороны Российской Федерации в отношении стран Балтии. Александр Хинштейн сообщил о ранении мирного жителя при ударе дрона ВСУ. Беспилотник противника атаковал остановку общественного транспорта в селе Ивановское в Рыльском районе, отметил губернатор Курской области. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что 46-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, за его состоянием наблюдают врачи. Депутат Госдумы предложил привлекать крупный бизнес к организации детского отдыха. Путевки в оздоровительные центры будут в качестве меры поощрения сотрудников, отметил глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. По его словам, с участием промышленных предприятий также можно разработать программу отдыха для старшеклассников с возможностью прохождения начального обучения будущим профессиям, передает ТАСС. Депутат добавил, что России необходимы механизмы, которые заинтересуют турбизнес в вопросе восстановления или создания объектов, способных оказывать услуги для детей. Среди возможных стимулирующих мер – налоговые вычеты, законодательное регулирование сферы детского отдыха, льготы для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, пояснил Тарбаев. На мессу Папы Римского Льва XIV в Мадриде собрались более 1 миллиона 200 тысяч человек. Мероприятие проводилось на площади Сибелис. Перед началом богослужения понтифик на папомобиле несколько раз объехал улицы, приветствуя собравшихся. Данные опубликовало агентство Associated Press со ссылкой на организаторов. Визит главы Римско-католической церкви в Испанию продлится до 12 июня. Поездка Льва XIV началась 6 июня со встреч с мигрантами и бездомными. Далее понтифик посетит Барселону и Канарские острова, где также встретится с переселенцами. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 85 копеек, доллар – 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 19-20, ночью 16-18, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8.
9: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Профитнес».
1: В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио- и видеотрансляции.
10: Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которая может быть отчасти, конечно, связана с образом жизни и повседневностью, а отчасти связана в большой степени, может быть, с социальными явлениями. Но, тем не менее, хотелось бы этот разговор, да, вот как бы серьезно начать. А это разговор о поколениях. Да, вот, а что обычно формирует некоторый стиль поколения? Как люди безошибочно определяют, чем одно поколение отличается от других? И вы по внешнему виду, и не только по возрасту можете определить, какое, да, вот, группе поколения так или иначе человек принадлежит. И, конечно, разговор о конфликтах внутри поколений, да, очень важный. Он имеет и не только политический и социальный аспект, но и очень часто и чаще всего отражается именно в повседневной жизни, в практиках, в манере поведения и так далее. Так что мы сегодня поговорим на тему, которую я назвала «Отцы и дети», а «Поколение семидесятников». И мы опираемся на книгу, как это обычно бывает. Это книжка Дмитрия Травина, которая называется «Кто победил СССР? Хиппи или Япи? Поколение семидесятников между свободой и потреблением». И я хочу представить наших гостей. Во-первых, это сам автор книги Дмитрий Яковлевич Травин. Он кандидат экономических наук, независимый исследователь. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
14: Здравствуйте, Ирина Дмитриевна. Здравствуйте, наши слушатели.
13: И второй наш гость Дмитрий Андреевич Прокофьев. Он экономист и публицист.
15: Здравствуйте, уважаемые коллеги.
13: А я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вы знаете, ну вот прежде чем мы поговорим о поколении семидесятников, ну, которое фактически последнее советское поколение, да, если пользоваться терминологией Алексея Юрчика с его книгой о последнем советском поколении. Вот все-таки вопрос, да, мы понимаем, что поколение это такое очень расплывчатое понятие, что внутри людей, родившихся в определенные сроки, там, условно говоря, там, в 60-х годах прошлого века или там, в 90-х годах и прочее, да, что если посмотреть, то огромный спектр людей с очень разными укладами жизни, представления и прочее. А что заставляет нас все-таки говорить о поколении? Вот у меня вопрос, кто формирует вот этот облик поколения, который всегда очевиден. Я просто приведу один пример, но, предположим, да, мы будем с вами говорить о первом революционном поколении, вот, да, в книге об этом очень хорошо. Но мы понимаем, вот верхушка революционная, да, молодых людей, вступающих в жизнь, а 90 с лишним процентов – это вообще крестьяне, которые как-то с революцией связаны. Они, конечно, связаны, но совершенно другие, да, и тем не менее мы можем говорить о каком-то поколении. Так кто его формирует, вот, я не знаю, эстетически, политически, этически? Какая часть общества? Ну, давайте мы начнем с Дмитрия Яковлевича, который, собственно, занялся этой проблемой в книге. Слушаю вас.
14: Спасибо большое. Совершенно верный вопрос. Действительно, очень трудно пощупать это поколение и четко понять, что к нему относится, кто к нему относится, кто не относится. Но на самом деле ведь любой такой обобщающий анализ нас сталкивает с похожими проблемами. Мы в Советском Союзе привыкли с юности к марксистскому классовому анализу, но там ведь была та же самая проблема. очень трудно четко сказать, кого мы должны подвергать анализу, кого нет, потому что даже когда марксизм анализировал рабочий класс, для какой-то рабочей верхушки идеи борьбы с капитализмом были значимы, но, возможно, 90% рабочих ничего не понимали, никогда не слышали ни про Ленина, ни про Маркса, ни про классовую борьбу, ни про что такое основное. Также, собственно говоря, и с поколениями. Когда мы анализируем поколения, мы должны понимать, что, в общем, нет какой-то китайской стены между различными поколениями. Вполне люди одного возраста могут в силу каких-то причин относиться к одному поколению или к другому. И мы анализируем определенную группу людей в этом поколении, для которых значимы события, происходящие в нашей стране. Ну, грубо говоря, я для примера возьму даже не революционное и не семидесятников, а сталинское поколение. Вот в сталинские годы происходили колоссальные события, которые мы в основном отрицательно оцениваем, но как бы то ни было, это события. Массовые репрессии, индустриализация, коллективизация. Менялась жизнь части людей нашего общества. Вот какая-то часть общества серьезно стремилась осмыслить эти перемены, оценить их со знаком плюс или со знаком минус и как-то в них принять участие. Сюда относятся как люди, которые могли серьезно это обдумывать, так и, допустим, крестьяне, которые просто понимали, что надо бежать из деревни в город, потому что в деревне голод, а в городе, если устроишься на работу, будет паёк. Вот эта часть людей, принадлежащих к поколению, нас интересует, мы ее анализируем. При этом вполне возможно, что 90% населения никак не реагировало на события, просто страдательно воспринимало все эти происходящие явления. Вот я, когда писал свою книгу, я подходил к этому вопросу так, что надо проанализировать именно ту часть людей, у которой возникали какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то стремления действовать в ответ на колоссальные перемены, происходившие в нашей стране. И поколения советские различаются, с моей точки зрения, по тем событиям, которые их разделяли.
16: Дмитрий Андреевич, а вы что скажете по этому поводу? Как мы можем сформулировать идею поколения? Кто формирует эту идею поколения?
17: Я бы сказал, я соглашусь в огромной степени с Дмитрием Яковлевичем, но я бы сказал, что, наверное, это то, какие события люди пережили в то или иное время, когда они формировались. Я, скажем так, младше Дмитрия Яковлевича на 10 лет, то есть 70-е для меня это детство, а 80-е это уже вот юность. И, естественно, если говорить о том времени, у меня полная уверенность была, что вот Советский Союз – это самая прекрасная там страна, да, что лучше вообще ничего не может быть, и что все замечательно. Но я могу, например, четко сказать, с какого момента для меня Советский Союз в огромной степени погас. Мне вдруг наступило такое моментальное разочарование. А это было начало 80-х годов, когда я узнал, причем узнал из советского же фильма, о том, что в Ленинграде в блокаду хлеб по карточкам продавали. То есть его не выдавали, а его надо было купить. И это был такой невероятный шок и разочарование, что ну как же так, вообще что это такое, да? И очень многое для меня вдруг стало смотреться совершенно по-другому. Здесь поколение это все-таки, я считаю, формируется какими-то эмоциональными событиями, которые люди пережили, наверное, книжками, которые читали в детстве. Вот с этой точки зрения, например, поколение там 50-х, 60-х, 70-х годов, да, они читали в детстве примерно одни и те же книжки, да, там, которыми там давала в руки советская власть. А плюс еще то, что люди слышали в семье, и кто были их, может быть, не родители, чьими внуками они были. Потому что у нас шло очень много, я считаю, в Советском Союзе, вот тем, у кого были живы бабушки и дедушки, что рассказывали они, да? И вот здесь поколение формировалось с трех сторон. С одной стороны, эта информация была из семьи, с другой стороны, это опыт, который человек переживал, осознавая реальность. Ну и с третьей, то, что ему говорили и как он это пропускал через себя. Вот, наверное, три фактора формировали.
16: Вы знаете, ну вот что интересно, да, вот когда железный занавес пал, и советские люди стали путешествовать, вдруг выяснилось, что несмотря на все эти барьеры невероятные, отсутствие информации, ну так, какая-то, конечно, пропускали, но мы понимаем, да, никакой системной информации о происходящем мире не было. И вдруг выяснилось, что и там, да, и здесь одно и то же поколение похоже. А вот как это можно объяснить?
17: Это очень любопытно, как мне кажется, что в огромной степени играли вот книги, которые люди читали примерно одного поколения, одного возраста. Потому что, что вот с точки зрения Советского Союза, да, в школе дети читали те же книжки, которые читались и детьми в Европе, да, вот и переводились они у нас. Ну, я не говорю там, ну, классика, это там «Приключения Мумитроля», да, которые читали в одно время и в СССР, и читали в Европе. И фильмы смотрели примерно одни и те же самые с похожими посылами. И меня в свое время удивило, когда попал, первый раз вот надолго попал за границу, я увидел книги, те же детские книги, которые я читал в СССР, в советских, я увидел переведенные на голландский примерно в то же время. Вот, наверное, культура, наверное, общая культура, такие вот. Наконец, опять же, ну, Битлов слушал весь мир. Может быть. Вот какие-то культурные вещи, которые слушали весь мир, вот эти эмоциональные переживания, они формировали поколение, в общем, ну да, одни и те же люди слушали одних и тех же Битлз по обе стороны железного занавеса, например. Ну, в Советском Союзе с опозданием.
16: Да, а у вас есть какие-то соображения? Ну, книги, фильмы, ну, отчасти, да. Но, ну, и старшее поколение смотрело эти фильмы, однако было совершенно другое, да, тем не менее. Да, пожалуйста, Дмитрий.
14: Я бы все-таки настаивал на значении кинематографа. Мне кажется, оно очень велико. Если взять старшие поколения, ну, условно говоря, сталинское поколение, там проникновение западного кино было значительно меньше в Советский Союз. Более того, кинематограф в ту эпоху, по сути, только зарождался. И кино было своеобразное, совсем не такое кино, как в 70-е годы. Сразу оговорю, что я не оцениваю качество фильмов с точки зрения искусства, я оцениваю только его как продукт, который нам давал некоторые знания. В 60-е и 70-е в Советском Союзе происходили в этом смысле колоссальные перемены, которые поставили поколение семидесятников совершенно в иное положение в сравнении и со сталинским поколением, и в каком-то смысле даже с поколением шестидесятников. Два основных изменения. Изменение первое. Советский Союз стал активно закупать на Западе, в основном во Франции и США, если я не ошибаюсь, простые, незамысловатые, развлекательные фильмы, а вовсе не только идеологическую продукцию про прогрессивных борцов там за что-то, за то или за иное. Наше поколение выросло на фильмах с Жан-Полем Бельмондо, с Аленом Делоном и так далее. И самое главное для формирования поколения в этих фильмах была не интрига, за интригой мы следили, конечно, но попутно мы видели, как выглядят улицы Парижа или Нью-Йорка, как много там автомобилей, как они раскрашены, как складывается жизнь, повседневная, будничная жизнь человека во Франции или в Соединенных Штатах. Мы видели прилавки магазинов, вы видели, как устроена квартира среднего француза или американца, и это часто была квартира, совсем не похожая на нашу хрущевку. Иногда фильмы сильно преувеличивали уровень жизни западного человека, но как бы то ни было, это на нас сказывалось, и формировалось соответствующее представление о образе жизни и уровне жизни людей на Западе. Второе изменение, которое происходило с нашим поколением, связано с тем, что происходило, по крайней мере, в Москве и Ленинграде, может быть, в меньшей степени в маленьких городах, происходило массовое строительство типовых кинотеатров на окраинах города, в новостройках. И это создавало возможность для любого человека легко, в удобный момент посмотреть очередной фильм, который выходил на советский экран. Я в Ленинграде провел детство возле кинотеатра «Планета» на «Космонавтов», затем на Васильевском возле «Прибоя», потом жил возле «Рубежа» на «Ветеранов». И я могу перечислить большое число вот таких вот кинотеатров, абсолютно одинаковых, для просмотра массовых фильмов. И в результате поколение семидесятников выросло вроде бы при железном занавесе, Но этот занавес совсем не был железным на самом деле. Мы получали вполне адекватное представление о образе жизни за рубежом, но мы просто не получали анализа. Мы не получали анализа, как добились этого. Что такое демократия, что такое рынок. Вот этой информации, конечно, мы не получали. В этом смысле мы были отрезаны.
16: Дмитрий Андреевич, да. Вы хотели что-то добавить?
17: Я хотел добавить как раз вот о фильмах, которые стал рассказывать Дмитрий Яковлевич такой. Здесь сразу вспомнил, я был знаменитый фильм «Крамер против Крамер» с Дастин Хоффманом, Мерил Стрип, прекрасный, да, там семейный конфликт, там родители вот борются за опеку над ребенком. И там был Дастин Хоффман, он такой неудачник, лузер, да, ему все время тыкают в глаза, что он не жизнь, карьера не удалась. А в Советском Союзе был по поводу этого фильма небольшой скандал на тему, что, простите, говорит, а это что за лузер? Он живет в квартире в Нью-Йорке в центре, у него автомобиль, он ходит в джинсах, он ест каждый день в ресторане, да, понятно, когда забегал, но это ресторан, где есть каждый день, и там ему говорят, как вы можете обеспечить будущего своего ребенка, получая 30 тысяч долларов в год, как эта сумма. 30 тысяч долларов в год, кто в Советском Союзе получает 30 тысяч рублей в год, да? Это вообще что такое? Вот. Хотя 70-е, это как раз он действительно такой неудачник из нижнего среднего класса. Простите, а кто тогда у них миллионеры? Кто тогда удачники?
16: Вы знаете, да, но это очень любопытно, но помимо западных фильмов, кстати, очень интересно, в свое время писали о том, что, да, занавес становился таким более дырявым, а с другой стороны, кинотеатры должны были план выполнять. А, значит, на идеологической продукции далеко не уедешь. Конечно, загоняли школьников, это нас помню, да, какие-то смотреть фильмы, условно говоря, но дохода это не приносило. Поэтому забавным образом экономические интересы заставляли ставить какие-то там, не знаю, итальянские или французские комедии. Вот народ туда ломился со страшной силой. Ну, даже фильмы ГДР, там, про индейцев, да, которые на студии Дефа лепили бесконечно, тоже пользовались большим успехом. И здесь очень любопытно, как, ну, я бы сказала, смягчение идеологии с экономическими факторами заставляли, собственно, эту индустрию, ну, покупать, в общем, такие кассовые фильмы. Но я хочу заметить, вот по поводу фильмов, ведь не только иностранные, да, вот вы очень интересно писали о том, какова была реакция, например, на 17 мгновений весны, к которому мы вернемся. Но ведь и советские фильмы, да, вот если вспомнить 70-80-е годы, стало очень много экранизации западной классики. И тот же Шерлок Холмс, который появился позже, да, он появился в 80-е годы. И я не знаю, там, в общем, как бы под видом критики буржуазного общества все время ставились фильмы, основанные на западном образе жизни. И там показывали, пусть это снималось в Прибалтике, но какие-то элементы буржуазной жизни все время мелькали, да. Тот же Холмс сидит у камелька, значит, ну, да, вот этот антураж старой Англии или там еще какие-то вещи. Так что в этом смысле это представление о Западе, которое было, может быть, очень идеалистическое, оно вот таким образом проникало. Мне кажется, это важный момент, да, что подсознательно такая реабилитация буржуазности, она все время шла. Дмитрий Андреевич.
17: Слушайте, здесь момент сразу по поводу фильма вспомнил. Знаменитый советский блокбастер «Экипаж», да, и в нем есть вот этот такой ударный момент, когда вот этот штурман, которого играет Леонид Филатов, да, он там такой профессиональный соблазнитель, и на что вот он в своей там квартире, да, он девушкам показывает слайды, картинки вот этой буржуазной жизни, которую он привозит, да, у него сделан проектор над кроватью. И он предлагает им лежа посмотреть вот эту, да, они все эти его там бесконечные подруги, да, у него просто проектор показывает вот эти слайды из западной жизни, которые он нафотографировал, привез, да. И это что-то совершенно невероятное, да, к нему он там первый парень в этом авиаотряде, а его все девушки любят. Смотрят с ним эти слайды, да. И он даже там такая есть фраза, когда его подруга говорит, да я ничего этого не видела, там только взлет. Ну, да я тебе все покажу на слайдах, что там смотреть.
16: это приблизительно. Да, вот это... Так все знания, простите, так все знания о загранице мы приблизительно и получали. В слайдах, пересказах, но в крайнем случае в отдельных образцах западных джинсов.
18: Да, да, да. Вот это слайдовая такая, да вот все покажу на слайдах, на кусочках, да.
16: Дмитрий Яковлевич, вы хотели что-то сказать?
14: Да, причем вот как раз здесь очень чувствуется поколенческий слой. Поколение шестидесятников, которое снимало тогда фильмы, основные режиссеры, конечно, принадлежали уже к этому поколению, стремилось показывать нам красоту буржуазного образа жизни. И очень важно то, что вы, Ирина Дмитриевна, затронули знаменитый сериал о Шерлоке Холмсе. Там это очень четко видно. Ведь настоящий Шерлок Холмс – это такой сумбурный, суматошный человек, если мы почитаем, собственно, Конан Дойля. И в первой серии этого знаменитого сериала вот эта вот сумбурность Шерлока Холмса очень чувствовалась. А потом...

0: и с тем мифом, который нам показал Масленников в этом фильме. Потом, когда прочел мемуары режиссера Масленникова, узнал, что у него было точно такое же ощущение, когда он впервые оказался на Бейкер-стрит, она его удивила своим примитивизмом застройки. Вот в самых разных фильмах и прибалты, и российские режиссеры показывали вот эту вот, этот буржуазный уют, буржуазный не в смысле эксплуатации капиталистов, а в смысле именно вот, ну, то, что в России называется мещанством, может быть, вот несколько плохим словом. И очень четко виден слом поколений. Я это хорошо почувствовал, когда читал Паустовского, его зарубежные заметки. Вот Паустовский принадлежит к более старшему поколению, ну, там, условно можно делить, там, революционное, сталинское, сейчас это не так важно. И вот он оказывается за границей, и он первое, что видит в Италии, потом во Франции, это тяготы жизни простого человека. Как бедно одета девочка, как несчастные французские старики приходят в Лувр для того, чтобы погреться теплом, которое идет из системы отопления в полу этих залов музейных. Паустовский ведь не был писателем, который обслуживал интересы советской власти. В его текстах чувствовалось, что он искренне ощущает вот эти вот проблемы, которые он увидел на Западе. Вот это восприятие практически полностью исчезло уже в поколении шестидесятников, когда шестидесятники приезжали на Запад, отдельные люди могли туда попасть, и по многим мемуарам видно, как их интересовала красота жизни, красота быта, насколько им интереснее было посмотреть на красоты Парижа, чем искать каких-то несчастных людей, которые не могли там как-то приткнуться. И мы, семидесятники, в фильмах, которые снимали вот эти люди, получали уже совершенно иную картину образа жизни на Западе, чем та картина, которую рисовал Паустовский или какие-то другие представители старших поколений. И вот семидесятники, собственно говоря, на этом выросли. Причем в известной степени, еще раз подчеркну, это было преувеличенное представление о красоте западной буржуазности. Скажем, когда в Чикаго я уже в нулевые годы впервые попал в район, населенный чернокожими, я был поражен очень невысоким уровнем жизни. Я очень редко такое видел в кино в детстве, потому что мы смотрели в основном другие фильмы, которые показывали более красивую картину.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся на перерыв. И после него мы продолжим наш разговор о специфике поколений и особенно о том, чем семидесятники отличались от предыдущих поколений советского периода. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки дронов ВСУ. Нейтрализованные два беспилотника в районе Балаклавы и Парка Победы, уточнил Михаил Развожаев. В своем канале на платформе «Макс» он добавил, что в регионе продолжается выявление БПЛА противника. Работают ПВО и огневые группы. Губернатор призвал всех, кто находится на улице, пройти в укрытие. США намерены передать союзникам в Персидском заливе активы Ирана. Планируется, что средства будут использовать для покрытия нанесенного ущерба или вероятного будущего урона. Данные опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники. Они пояснили, что американский министр финансов Скотт Бессент поручил специалистам оценить, на какую сумму Тегеран причинил ущерб государствам региона. О каких именно финансовых активах Исламской Республики идет речь, не уточняется. В Израиле заявили об ударе по Бейруту в ответ на обстрелы со стороны Хизбаллы. Был атакован район Дахия, уточнили в канцелярии главы правительства еврейского государства. Уточняется, что удар был нанесен в соответствии с указаниями премьера Бениамина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца. Ранее командование Цахал направило жителям города Тир на юге Ливана предупреждение о готовящихся авианалетах и потребовало эвакуироваться на северный берег реки Захраним. Целью воздушных атак станет уничтожение военной инфраструктуры движения.

0: Хезбалла. В общественной палате предложили изменить режим работы детских садов. Их необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей, заявил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. Родители у нас заканчивают работу в 18 часов, добраться до детского сада это в среднем еще 40 минут, если говорить про Москву, поэтому нужно резервное время. Считаю, что детсады могут работать 12-часовую смену, сказал он в комментарии РИА Новости. Представитель палаты также подчеркнул, что нужно повысить заработную плату воспитателям, а после этого задуматься над расширением графика работы учреждений дошкольного образования. Важно еще учитывать и психику ребенка, может, кому-то из детей такой график будет слишком длительным, добавил Владислав Гриб. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 19-20, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
5: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
9: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему поколений. Программа называется «Отцы и дети. Поколение семидесятников». Мы отталкиваемся в нашем разговоре от книги Дмитрия Травина под названием «Кто победил СССР, хиппи или яппи? Поколение семидесятников между свободой и потреблением». И наши гости сегодня – автор книги Дмитрий Яковлевич Травин, кандидат экономических наук, независимый исследователь, и второй наш гость – Дмитрий Андреевич Прокофьев, экономист и публицист. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но мы продолжим наш разговор вот чем с точки зрения автора книги «Семидесятники» радикально отличались или сильно отличались от предыдущих поколений. Но вот тут сложный момент, потому что обсуждать свое собственное поколение и увлекательно, и сложно, да, потому что есть много эмоциональных моментов воспоминаний детства. Но, знаете, вот этот вот тяга к буржуазной красивой жизни, но ведь она во многом, мне кажется, связана не только, ну, не только, да, с проникновением, да, какой-то информации о западном образе жизни, а все-таки катастрофические события первой половины XX века – это постоянный голод, неустроенность, отсутствие жилья, да, дефицит всего и вся, несомненно, породил тягу в людей вот, вот к нормальному образу жизни, потому что норма – это был, как вы правильно пишете, для почти всех поколений, да, кроме, может быть, семидесятников, это вообще почти недостижимый идеал. Да, иметь отдельную квартиру, не стоять в очередях с карточками за едой. Это все вот предыдущие поколения, собственно, это так или иначе проходили. И есть ощущение, что все-таки некоторое разочарование в коммунистической идеологии заставляло искать людей, некоторые образы в собственной истории, ну, относительно нормального существования. И вот таким образом ведь начинается идеализация дореволюционной ситуации, ну, собственно говоря, царского режима. Ну, и не забудем, что очень много фильмов снималось про гражданскую войну, но при этом в постсталинское время интересным образом как бы место действия переносилось в ставки Белой гвардии. Ну, адъютант его превосходительства, да, это был один из первых киносериалов, невероятно популярных. Там все, там шпион, как полагается, да, красный. А, значит, во время гражданской войны он, значит, в ставке главнокомандующего Белой армии одного из. И там все время показан этот исчезающий образ жизни белогвардейцев, да, то есть дворянский образ. Эполеты, элегантные люди воспитанные, красивые барышни. И интересно, что идентификация людей, глядящих на это, они себя не рассматривали подсознательно как противоположный лагерь, да? Им нравилась вот эта жизнь.
10: Слушайте, вы сказали адъютанту о превосходительстве, а вот когда был, ну, тоже как раз маленький, смотрел эти фильмы, казалось бы, а вот эти пародийные боевики про приключения неуловимых, да? «Неуловимые мстители». И вообще все любые вот фильмы про гражданскую войну, всегда подозревают, что у большевиков, да, там у красных, там голод, разруха, какие-то там эти в обмотках красноармейцы там растрепанные, там, да, чуть не в лаптях. А на той стороне, когда они попадают, там кафе, там развлечения, рестораны, там вот этот вот из короны Российской империи, вот этот очаровательный, пародийный такой Париж, да, где там за 5 франков самоубийца пройдет на руках по парапету Эйфелевой башни, да, и там тут же ресторан. И, естественно, а, кстати, не воспринималось как пародия. Думаешь, ну да, вот такой вот, смешной игрушечный Париж, который воспринимался, ну, люди живут. И действительно, это была очень популярная история, когда показывали вот такую, у белых обязательно был ресторан, а у красных там, ну, пайка хлеба, там, да, какое-то распределение хлеба. И это интересный, конечно, момент. И действительно, вот эта идеализация образа жизни, она, безусловно, присутствовала.
11: Я бы хотел подчеркнуть, наше поколение не столько искало красивую жизнь, сколько искало нормальную жизнь. И вот здесь очень важно то, о чем вы, Ирина Дмитриевна, сейчас говорили, то, что очень многие люди жили в бараках, жили в коммунальных квартирах, не имели не только отдельной квартиры, но не имели часто даже отдельной комнаты в этой коммунальной квартире. Я интервьюировал довольно многих людей из представителей моего поколения для того, чтобы написать эту книгу. И люди мне рассказывали, что иногда они жили с другой семьей в одной комнате в коммунальной квартире. И вот представим себе мальчишку, юношу, девушку, которые живут в такой ситуации, и попадают в типовой советский кинотеатр, на типовой французский или американский фильм, где они видят просто нормальный образ жизни, существующий на Западе. Люди живут в отдельной квартире, причем хорошей, не тесной, автомобиль, прилавки магазинов, самые разные развлечения. Вот этот контраст очень важен был для поколения семидесятников. И более того, еще один важный момент, который стыковался вот с этими впечатлениями у семидесятников, это то, что мы прошли через тот рубеж, при котором нам программа коммунистической партии обещала материально-техническую базу коммунизма. Нам обещали, что к 80-му году, 1980-му году, у нас будет материально-техническая база коммунизма, то есть, грубо говоря, нами это воспринималось в детстве как то, что мы будем уже жить, по крайней мере, богаче, чем западные страны, ну, может, еще не при коммунистических принципах, но уже очень богато. И вот в 80-м году мне было 19 лет, это как раз период взросления, формирования собственного мировоззрения. И я, и мои ровесники, мы видим, что ничего подобного не произошло. Коммунистическая идеология фактически умерла. Были, конечно, в моем поколении люди, которые...
9: Я простите, просто перебью, как бы шутку, помните, значит, ну, Хрущев обещал, что в 80-м году все будут там жить при коммунизме, а шутки были по тому, что коммунизм заменили Олимпиадой 1980 года, да, это было такое четкое понимание иллюзорности подобных мечтаний, да.
11: Совершенно верно. Вот, и... Конечно, в моем поколении были люди, которые сохраняли убежденность. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все поколение было одинаково. У меня даже есть моя, ну, может, несколько доморощенная типология представителей поколения. Но, тем не менее, люди, сохранявшие коммунистическую убежденность, скорее становились маргиналами в этой ситуации, либо потому что, ну, просто они как-то вот формировались в особой среде, либо они жили в провинции, имели очень мало информации, даже фильмы, может быть, редко смотрели современные, вот те, которые видели москвичи, ленинградцы и жители других крупных городов.
9: Вы знаете, я хотела вот как бы, да, продолжить эту тему, но если мы посмотрим очень многие фильмы, которые снимали в 60-е годы, то там это постоянно, вот неважно, какой был фильм, пропагандистский или да, более интеллектуальный, он был все время, пафос был антибуржуазный, да, и все время людей корили за то, что они вот становятся филистерами, начинают бегать за какими-то материальными ценностями, и что предают идеалы социализма, раннего социализма, да, это был такой антисталинистский посыл и прочее. И вот эта вот бесконечная борьба с коррупцией, которая по советским фильмам гуляла, мы понимаем, что в таких закрытых обществах понимание реальности часто можно понять, ну, как, собственно, изучают историки Средневековья, по бесконечным указам с чем-то борющимся. Так вот, бесконечное количество фильмов, которые раскрывают коррупционные схемы, клеймят, значит, несознательно граждан, которые хотят красивой жизни, а не делу, это вообще вот это 50-60-е годы этим полны. И тут, я думаю, можем ли мы тут рассматривать вот скрытые формы конфликта поколений, да, где люди 50-х-60-х годов, окрылённые, так сказать, возможностью возвращения к ленинским нормам, как часто это говорилось, да, а с ужасом наблюдали, что население, и не только там интеллектуалы, жаждало красивой жизни, да, вот эти, значит, слоники, которые осмеивались, люди ставили у себя там на шкафах, какие-то занавесочки и все прочее, а измученное население жаждало уюта и покоя. Можем ли мы считать, что вот здесь, да, конфликт пересекающийся, когда в какой-то момент, если становился консенсус в обществе, разделенный очень многими вещами, так это все-таки идея буржуазности, которая через повседневность постепенно входила в сознание? Дмитрий Андреевич, как вы считаете?
10: Слушайте, здесь интересный был момент, что, конечно, вот эта история про то, что есть конфликт между ожидаемым и реальностью. Здесь был такой фильм ленинградского телевидения «Три ненастных дня». И там сюжет в том, что там показан, с одной стороны, вот такой мир такого ленинградского быта, там такого, как бы сейчас сказали, офисного планктона, ну, рядовых там сотрудников, да, там все черно-белое. И рядом тут же показан такой гламурный, хороший, там, богатый мир там ресторанов, развлечений, кабаков и так далее. И там прошлого сюжета в том, что женщина совершает преступление, она наводит там бандита, убийцу на свою подругу, там, которую он ее убивает, чтобы отобрать зарплату там, в институте. И когда к ее там задерживают и говорят, что вы понимаете, что вы совершили преступление? Она говорит, какое? Я просто хочу жить. Я хочу жить. Он говорит, он же сказал, что он убивать не будет, а просто деньги отберет. А что мне всю жизнь стоять тут за прилавком? Я, говорит, хочу без очереди покупать. И там главный положительный герой, там полковник, говорит, он говорит, я, говорит, не боюсь, говорит, преступников, я боюсь людей, которые просто вот такой возможности ждут. И там вот показано, что как только у людей оказывается возможность совершить преступление, чтобы хорошо жить, они его совершают. Вот. Такой вот детектив конца 70-х. Да, конечно, это присутствует. Но я не думаю, что здесь был какой-то конфликт поколений, потому что, в общем-то, вот эту историю, что «дайте жить», вот это начинает звучать отовсюду, что называется, с каждого утюга. И у Дмитрия Яковлевича в его книге это очень четко показано, что вот когда я ее читала, я вот был, наверное, из ее первых читателей, Дмитрий Яковлевич очень точно поймал этот момент вот этого разочарования, что с одной стороны обещано одно, видим мы другое, и вот здесь рождается конфликт, причем не только у семидесятников, начинается вот это действительно именно разочарование в том, что говорили, и в том, что начинает происходить на самом деле. И вот это разочарование становится в огромной степени драйвером будущих перемен.
9: Знаете, мой опыт проживания в коммуналке был невелик. У меня было 5 лет, когда мы переехали. Но много рассказов родителей, да, которые до конца жизни вздрагивали, рассказывали про все это. И масса другого. Но в коммуналках никакого нивелирования не было. Там, наоборот, обострялись все, я бы сказала, классовые противоречия. И очень четко социальная принадлежность, да, чувствовалась. И в данном случае коллективизм, как идея была сплочение, но это же, мне кажется, была одна из химер. Ну, во-первых, до войны общество было очень многоукладно. Эта война, вышибив, да, огромное количество людей, как бы больше нивелировала эти социальные расхождения. Но они никогда не исчезали. И у меня есть ощущение, что как раз не коллективизм, а невероятный индивидуализм внутренний был свойственным людям. Выживать приходилось в одиночку. На институту опереться было невозможно. И вот эта индивидуальная жизнь и индивидуальное, так сказать, преодоление трудностей, мы это до сих пор видим. Может быть, поэтому строительство социальных институтов у нас так неуспешно. Вот, Дмитрий Яковлевич.
11: Да, да. Я попробую пояснить свою мысль, и очень хорошо, что вы затронули этот вопрос. Возможно, я недостаточно четко его прописал в книге. Я обращаю внимание на коллективизм как на давящую систему, которая вынуждает индивидуальность человека приспосабливаться к господствующим коммунистическим идеям. И в этом смысле коллективные формы, которые существовали в первые годы советской власти, когда молодежь часто жила в общежитиях и постоянно прорабатывалась с точки зрения идеологии, и вот те коммуналки, которые наше поколение еще застало, это был формальный или неформальный способ давления на индивида. Вот представим себе. Вырастает молодой человек с яркой индивидуальностью. Ему многое уже не нравится в коммунистической системе. Но если он живет в коммунальной квартире, он постоянно опасается давления соседей, возможно, доносов. Он вынужден в большей степени быть конформистом, чем если он будет жить в отдельной квартире, где никто не следит за тем, какие гости к нему приходят. Какие, возможно, антисоветские разговоры ведут эти гости на кухне. Коммуналка – это вот сохранение коллективистского давления на вырастающую, проявляющуюся индивидуальность. И мне представляется, что особенность поколения семидесятников во многом состоит в том, что, с одной стороны, коммунистическая убежденность распадалась в связи с тем, что много лет прошло, а коммунизма все нет и нет. А на Западе в это время достигнуты, как мы видели в кино, большие успехи. А второй момент – коллективистские формы давления стали затрагивать все меньшее число молодых людей, потому что наши папы и мамы строили кооперативы или получали отдельные квартиры, и мы жили в этих отдельных квартирах. А многие дети уже имели в этих отдельных квартирах отдельную комнату, и даже от папы с мамой можно было уже замкнуться за дверью и думать какие-то свои мысли, которые вступали в противоречие с мыслями наших пап и мам. Вот в этом смысле я коммунизм, коллективизм и конформизм рассматриваю как сложную систему сочетания разных обстоятельств и стараюсь показать, что особенность семидесятников в том, что два деструктивных К, коммунизм и коллективизм, стали оказывать меньшее воздействие. А вот конформизм, естественно, в этой ситуации расцвел вовсю, потому что до перестройки, даже до где-то 88-89 годов, любой из нас, конечно, не мог открыто проявлять свои симпатии к капитализму, к демократии, даже к рыночному социализму, к самоуправляющемуся социализму. Система на нас давила, но появлялись огромные пространства, в которых давление этой системы практически исчезало. И вот там мы развивались так, как считали нужным.
9: Дмитрий Андреевич, есть ли у вас какие-то соображения по этому поводу?
10: Здесь я соглашусь действительно с Дмитрием Яковлевичем, что стало увеличиваться вот это такое независимое пространство. Да, действительно, можно было, вот эта история про то, что можно было, появилась возможность закрыть за собой дверь. И за этой дверью уже можно было там слушать радио или смотреть, там, пересматривать вот эти каталоги, там, каталоги Отто и Квелле, да, там, с товарами какими-то, да, это был отдельный там вид развлечений, да, или читать книжки, которые тебе дали, да, закрыть за собой дверь, остаться с собой наедине или прийти поговорить на кухне, на которой ты знаешь, что туда никто не придет, никто не услышит, кроме тебя, там, твоих друзей, каких-то историй. И да, возможность уединения людей в небольшой компании, она играла очень большую роль, потому что ты вот ушли от этого деревенского уклада, когда жизнь такая все время была жизнь на виду. Действительно, люди разошлись за закрытые двери, о чем-то там сидели, думали.
9: Вы знаете, но вот у меня ощущение, да, если сейчас я уже, так сказать, с позиции другого опыта смотрю на наше поколение, не то, что я на нее печально смотрю уж совсем, хотя некоторые результаты, которые мы видим сейчас, да, они так или иначе связаны с установками этого поколения. А все-таки вам не кажется, что по сравнению, например, с предыдущими советскими поколениями, при всех заблуждениях последних, вот эта асоциальность, которая культивировалась в 70-е, 70-ников, большей частью это вот такой эскапизм все-таки. Есть личная жизнь, мы ходим в походы, мы там что-то слушаем, обсуждаем, может быть, запретное. Но, тем не менее, для большого количества людей, ну, я понимаю, что мой опыт тоже ограничен, да, какими-то несколькими социальными группами, было полное разочарование в некоторой социальной деятельности. В отличие от шестидесятников, которые очень активно создавали новые институции, хотя бы даже в рамках советского, да, активно их отстаивали. И хочу заметить, что большое количество социальных институтов уже постсоветского времени, достраивались теми же шестидесятниками в основном, да? Они свою миссию такую подвижническую видели ровно в этом. А не сыграла ли с семидесятниками вот эта асоциальность, способ жизни, индивидуальной внутренней свободы, да, при, так сказать, нежелании ничего менять внешне, в общем, некоторую злую шутку в постсоветское время?
11: Да, да, совершенно верно. Абсолютно точно все сказано. А социальность действительно в поколении семидесятников формировалась. Формировалось представление о том, что наши коллективистские действия будут либо бессмысленны, потому что мы привыкли к тому, что все полезное в коллективных действиях партии и правительство запрещает, а бесполезное может поощрять. И действительно формировались индивидуализм, формировалось представление о том, что надо добиваться личных целей. Причем эти цели могли быть разные. Это могли быть эскапистские цели. Вот я, например, себя в молодости оцениваю как чистого эскаписта. Я мечтал о том, чтобы на меня наконец перестали давить, чтобы я получил какую-то работу с нормальной средней зарплатой и мог зарыться в свои книги, которые я обожал читать. Но многие представители моего поколения были людьми активными, которые хотели делать карьеру. хотели стать яркими представителями поколения или хотели просто разбогатеть и стать богатыми, и рыночные реформы дали им такую возможность, они буквально за несколько лет разбогатели. То есть мы были очень разными, но, конечно, нас объединяло то, что мы все довольно скептически смотрели на социальную активность, на коллективистские действия, не очень в это верили. Я в целом, когда писал эту книгу, не хотел ставить каких-то однозначных оценок и ни в коем случае не хотел говорить, что вот поколение семидесятников, скажем, лучше, чем предыдущие поколения или хуже, чем предыдущие поколения. Моя задача состояла в том, чтобы просто попытаться проанализировать разные поколения и показать, почему мы оказались разными. Вот чем мое поколение отличается от шестидесятников или от поколения, выросшего при Сталине, или почему внутри моего поколения тоже люди очень разные. Есть активисты, есть циники, есть эскаписты. Я даже вот такие названия дал для своей классификации представителей поколения. То есть я хотел понять, я ни в коем случае не выставляю оценок и не говорю, кто лучше, кто хуже.
9: Дмитрий Андреевич, вам заключительное слово.
10: Дело в том, что все это основной массив, кто реально разбогател там по-настоящему, да, в те же 90-е, кто там стал олигархами, кто пришел к власти и сохранил эту власть и так далее. Это ведь все до единого были, как бы мы сейчас сказали сейчас, отличники боевой и политической подготовки. Среди них не было никаких там ни диссидентов, ни оппозиционеров, ни так далее. Это были люди, которые были прекрасно устроены в СССР в большинстве своем. Может быть, они не имели шансов на такие суперкарьеры, которые они сделали, но это были люди системы, в котором было, что называется, все хорошо. И вот тех, кто был против там системы, их не оказалось среди тех, кто пришел, в общем, в те же 90-е, в будущее, если это все сохранил. А вот те же самые семидесятники, когда у них была возможность, да, ну, особенно вот то, что называлось демократами первой волны, они оказались вот в там в органы законодательной власти какой-то, в большинстве своем никто ничего не добился. И, в общем, они довольно быстро оттуда оказались вычищены. И, грубо говоря, они не знали, что сказать на этих там собраниях там, и так далее. То есть здесь вот те социальные связи, вот этот элитный наш нетворк, который у власти в 70-е или около них, он сыграл решающую роль и в 90-е. А вот поколение, которое, может быть, там сидело, думало, которое, да, рассчитывало, что, ну, вот, будет у нас полные прилавки, и все будет хорошо, да, полные прилавки получили. Но все остальное прошло мимо них, и, в общем, это поколение, которое оказалось в огромной степени невостребованными, да, и их вот эти иллюзии о том, как может быть, что они будут нужны, они, в общем, оказались иллюзиями.
9: Но, разумеется, мы не успели обговорить огромное количество вопросов, которые подняты в книге, но для того книги существуют, чтобы их читать и узнавать много о том, что хотел сказать автор, и, может быть, с ним мысленно поспорить или согласиться. Так что призываю радиослушателя прочитать эту замечательную книгу. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за очень важную и интересную беседу. И надеюсь, до будущих встреч.
11: Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Севастополя заявили о смягчении ограничений на продажу топлива. С сегодняшнего дня бензин марки АИ-92 вновь можно приобрести на трех АЗС сети «Атан», отметил губернатор города Михаил Развожаев. В своем телеграм-канале он написал, что ограничения на заправках сети ТЭС продолжают действовать. Там отпускают топливо только с использованием QR-кодов. Ограничения на продажу бензина в Крыму ввели с 31 мая. По оценке властей, в Севастополе логистические сложности могут продлиться около месяца. Семь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти в июле. Увеличение составит 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, сообщили в организации по итогам заседания представителей. В нее входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Уточняется, что Российской Федерации разрешено нарастить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тысячи баррелей в сутки до 9,8 миллиона, записано в итоговом документе, передает агентство Рейтер. Также на воскресенье запланирована встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Партии «Сильная Армения» заявили о нарушениях при голосовании на выборах. Есть случаи несоблюдения электорального кодекса и технического регламента, пояснил представитель партии адвокат Арам Вардиванян. Есть и нарушения посущественнее, но это процесс, идем вперед, мы все фиксируем, сказал он в комментарии «Известия». Ранее блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочеряном, сообщил о случаях выноса бюллетеней с избирательных участков в день парламентских выборов. Лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Самвел Карапетян, также сообщал о массовых арестах своих сторонников. В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом по итогам 2025 года. Показатели увеличились в 3 раза в сравнении с 2024 годом. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз, говорится в докладе ведомства, передает Интерфакс. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. В документе отмечается, что с 2021 года в стране наблюдается тенденция к росту заболеваемости гриппом, что обусловлено увеличением обращений населения за медицинской помощью. Кроме того, расширяются объемы лабораторного обследования на грипп. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 19-20, ночью 16-18, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы!
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
12: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Добрый вечер. Сегодня у меня гость, как всегда, очень необычный и для меня очень дорогой. И я сейчас его представлю, и я думаю, что вам, слушатели, он тоже будет очень дорог. Особенно если те, которые увлечены живописью, ходят на выставки. Я представлю сегодня сейчас моего гостя. Это Василий Игоревич Нестеренко. Василий Игоревич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Василий Игоревич, я его широко представлю, а он поучаствует в своем собственном представлении. Согласны?
15: Ну, Давайте попробуем.
14: Да. Он представлен вот в интернете, и не только в российском, но и в международных, так сказать, там на иных языках, как российский живописец, приобретший известность полотнами на тему русской истории и христианской религиозности. Хочу сказать, что это очень мало сказано о вас. Вот такую, такие фразы. Он академик Российской академии художеств с 2007 года, с 2001 он был член-корреспондент академии, той же Академии наук. Академии художеств. Он народный художник России, заслуженный художник Украины с 2008 года и лауреат массы различных премий, включая, между прочим, что меня очень удивило, премию ФСБ, ну, сначала за пограничную.
15: Дважды.
14: Даже трижды, по-моему.
15: Не-не.
14: Дважды, да. Член Союза художников России с 95 года, да?
15: Да.
14: Я тут сначала писал, брал какие-то официальные...
15: Вице-президент Российской академии художеств.
14: Вот, я хотел вас спросить.
15: Это последнее, но...
14: Член Международной федерации художеств ЮНЕСКО.
15: Ну, было такое.
14: И Международного художественного фонда тоже. Он участвовал в восстановлении очень активно, там... один из основных художников восстановления росписи храма Христа Спасителя, внутреннего убранства тронного зала Иерусалимской патриархии, а также даже в родовом имении Романовых, по-моему, в Костроме, да?
15: Да.
14: И это не единственное, там перечисление огромное. Знаете, я мог бы рассказать всю вашу биографию и о том, что вы окончили, где вы учились. Но мне интересно было бы послушать вас, в первую очередь. Последнее, что я сейчас скажу от себя, потом попрошу вас рассказать о себе, что вы родились в феврале 1967 года в Днепропетровской области, в Павлограде, правильно?
15: Да.
14: На Украине, еще тогда это был СССР.
15: Да.
14: В те годы.
15: Да.
14: Я уже сказал, что академик Российской академии художеств. Скажите, пожалуйста, вот в вашей семье, насколько я знаю, вы первый художник.
15: Да, это правда. Я первый художник. У меня по отцовской линии были геологи. Мой дед был ректором Горного института в Днепропетровске, лауреатом Сталинской премии. Достаточно известный человек. Вот. Я его не видел. Он умер до моего рождения.
14: Это ваш дед?
15: Мой дед. Мама тоже геолог у меня, гидрогеолог. Отец занимался минералогией. То есть это люди вот из другого мира. Совершенно ничего не предсказывало, что я стану художником. Вот. Единственное, конечно, что мне вот на самом деле повезло, ну, во-первых, то, что я вот родился в своей семье, потому что мы не выбираем ни наших родителей, ни нашу родину, ни нашу религию. Это нам свыше дается. Вот, конечно, я благодарен родителям, что я родился, вот, прежде всего. Ну и то, что мы переехали в Москву.
14: Но вы в этом не виноваты.
15: Я не виноват.
14: Не в том, что родились,
15: и не в том, что переехали в Москву.
14: Да.
15: Но это очень здорово.
14: Вы были маленькие еще.
15: Поскольку вдруг я стал художником, и я вот уже прожив творческую жизнь, достаточно немалую, надеюсь, что все впереди еще у меня... Я понимаю, что художник это профессия столичная.
14: Нет.
15: Да.
14: Нет, я с вами поспорю. А вы знаете, почему поспорю? Потому что мне приходилось, когда я работал на телевидении, там, в общественно-политической программе «Вести», вы ее называли «Общепит» «Вести», и мне часто приходилось ездить по городам и весям нашей страны, России. Очень часто. Я проехал практически всю страну. Я до этого был корреспондентом зарубежным, работал за границей, там, на Ближнем Востоке, там, на Балканах и прочее. Но я отказался от тех поездок, когда впервые меня отправили в командировку, знаете, очень недалеко от Москвы, в Владимирскую область. И я попал в руки тамошним художникам. Я никогда не испытывал такого наслаждения, когда они собрались, и в одной из мастерской мы смотрели те картины, которые нигде не вывешены и никогда не будут вывешены. И с тех пор я очень часто ездил по городам России и встречался именно с художниками, уже сам этого хотел. А почему вы говорите, что
15: да,
14: это
15: вы знаете, я вот делал множество выставок по всей России, если говорить о Центральной России, Владимир, Вологда, ну, короче говоря, практически все города, значимые в Центральной России, я знаю, делал выставки в своих художественных музеях, какие-то в государственных выставочных залах, плюс я объехал, на самом деле, очень много из нашего Дальнего Востока, Сибирь, Арктика. Я прекрасно знаю, как выглядит художественная жизнь в Владивостоке, в Хабаровске, в Петропавловске там и так далее.
14: Я бывал в некоторых городах.
15: Да. Я вот действительно я прошел, так сказать, проехал на разных, значит, этих, на вертолетах, на самолетах, на лошадях, пешком, на вездеходах, снегоходах, крайний север, Дальний Восток и Сибирь.
14: Ну,
15: я совершенно четко могу сказать...
14: Вы же внук из СНГ-ологов.
15: Ну, это не связано, это иначе все происходило. Наверное, где-то на каком-то, так сказать, сакральном уровне это связано, но это немножко иначе было. Вот, я знаю, как происходит не только художественная жизнь, но и жизнь в нашей стране, а также и за границей, и на Балканах, и на Ближнем Востоке. Вот, я учился в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке.
14: Да, я хотел об этом
15: сказать.
14: Я
15: могу, так сказать...
14: кстати, очень известных преподавателей.
15: Да, могу свидетельствовать, что художник – это профессия столичная. Другой разговор, что художник не может оставаться только в столице. Ну, конечно, может, но если он есть возможность путешествовать, есть возможность там в творчестве своем воспевать, ну, вот вы говорите, Владимирщину, да, Владимирскую область там, ну, вот, ну, это Суздаль, Владимир,
14: да,
15: это потрясающие места.
14: Суздаль это и было.
15: А
14: да.
15: Вот, там, Вологодск, ну, не знаю, вот любое место России, Рязанская область, например, чем вот хуже, чем Владимирская, да? Рязанская область, которая приняла на себя первый удар монголов, где вот вырос и, так сказать, вот стал на ноги наш великий поэт. Ну, вот.
14: Есенина вы имеете в виду.
15: Да, в Константинова. Да. Ну, и так, ну, так любое место возьми, это вот будет что-то совершенно особенное. Кострома, у меня много связано с Костромой, например. Я там храм расписывал, вот, я там много провел времени, художников знаю, с ними, вот, так сказать, вместе общался. Вот, да и, тем не менее, профессия столичная. Особенно, когда вопрос касается учебы. А я говорил об учебе. А вот, если бы не было столичного образования, Московской средней художественной школы, Суриковского института, ну, конечно, можно работать, как, например, не знаю, там Аркадий Пластов жил в своей деревне, да, или, например, там, так сказать, ну, можно много привести примеров, как люди, так сказать, были верны своим, значит, корням, своей родине малой, вот, но... Учиться надо в столице. Художник, профессия столичная. Это касается всех видов искусства, а не только живописи. И театра, и так сказать, многих других видов. Но вот, если ты не в столице, очень трудно. Ну, а можно, наверное. Наверное, можно.
14: Но не пробиться никуда.
15: Не пробиться, ты не получишь того, что ты должен будешь получить.
14: Вот с 1 мая вот этого года ваша галерея на улице Бутырской, дом 1.
15: Совершенно верно, открылась.
14: Огромная, там 5 тысяч квадратных метров.
15: 5,5, да.
14: Да, неточные данные. Извините, что занизил. Это Московская государственная галерея Василия Нестеренко, она так и называется. Вы знаете, я вырос в тех местах, то есть практически в тех местах я родился. И мои...
15: На Бутырке?
14: Рядом, прямо вот на Песовой улице, на Нижней Масловке мы жили.
15: Да, ну,
14: да, всей семьей, да, сказать, там и жена моя, это на улице Правды. Это все одно и то же, одно место. А вот еще не было метро Савеловского, тогда еще никто не думал, но уже был Савеловский вокзал.
15: Вокзал был, а да, вот метро да, но я помню, когда его построили.
14: Да, и недавно, относительно недавно, ну, в мае месяце я проезжаю по... вот с тем своим краем, который вот мне близкий, ну, там был по личным делам, вдруг увидел вашу галерею. Я был изумлен. Это место было... ну, там вообще ничего на этом месте почти не было. Какие-то магазинчики. Такие очень обычные там стекляшки.
15: Ларьки.
14: Ларьки, да, стекляшки. И когда я жил там со своей семьей на Масловке и ходил, будучи студентом, работать в издательство «Правда», ну, там, подрабатывал.
15: Через дорогу.
14: Я, да, я проходил мимо этих ларьков, я там что-то покупал себе там, не знаю, на ужин, на работу, в типографию. И тут вдруг я увидел на этом месте совершенно роскошное здание. Кто это здание обеспечил вам вот эту вот такую галерею? Такую, само по себе здание, кстати, в архитектурном смысле, очень заметное.
15: Раньше говорили партия и правительство.
14: А сейчас, как вы сказали?
15: А сейчас народ. Значит, если серьезно, то вся эта история началась в далеком уже 2000 году, когда я расписывал храм Христа Спасителя, даже в 99-м, вот, моя работа в храме Христа Спасителя произвела сильнейшее впечатление на тогдашнее правительство Москвы.
14: Это вы имеете в виду кого? Кто был тогда мэром?
15: Вы с тогда ним мэром был Лужков.
14: Вы с ним общались?
15: Мы с ним общались, да, он уже открывал мою выставку в Малом Манеже в 99-м году перед росписями храма. Потом, когда он увидел, что я делаю... И во время очередной выставки, но уже в самом храме Христа Спасителя, там есть музейные, так сказать, вот музейные площади, он сказал, что да, вот надо организовать мой музей, сначала там какое-то место дали, на Арбате, между прочим. Вот, ну вот, должно было пройти 26 лет, чтобы все это оформилось именно в это место.
14: И это уже сделал Собянин.
15: Это уже сделал Собянин. Поддержал президент Путин, чем когда вот Сергей Семенович открывал здание, здание галереи, и я при всех благодарил его, правительство Москвы, там департамент культуры, департамент строительства, он говорит, а президента, сам Собянин. Да, конечно, без решения президента это было бы невозможно. Вот, но Москва не просто формально отнеслась к этому решению, ну, с таким, с искренним участием. Я видел, мэр, так сказать, следил, как это строится, выкладывал в своем телеграм-канале всю информацию. То есть не просто там, так сказать, значит, кому-то поручил, он сам принимал участие, открыл, внимательно смотрел работы все. Вот для меня это приятно, вот, так сказать, такое внимание со стороны сильных мира сего, с одной стороны, и, ну, вот людей... С другой стороны, почему я говорю так уверенно про людей? Да потому что у меня были огромные выставки в Большом Манеже. 4 раза.
14: Я был на одной.
15: И дважды я делал выставки на 2 этажах.
14: Я был на одной.
15: Никто не делал. Никто на 2 этажах. Там были художники, кто делал выставки в Манеже персональные. Ну, например, Илья Глазунов. Но на 2 этажах нет. Это очень трудно, поскольку надо иметь огромное количество работ, надо иметь большие размеры, чтобы был оправдан Манеж. Ну и та публика, которая приходила вот за эти 20 лет, когда вот эти выставки в течение 20 лет были, я увидел, как относятся люди, вот, я увидел, как относятся люди за границей к моему творчеству. У меня было множество заграничных проектов. Вот, я нашел множество своих зрителей и в Соединенных Штатах Америки, в Китае особенно, в Ватикане, в Европе. В Париже, там, в Берлине, где я делал выставки, я видел какой-то, так сказать, интерес к моим работам. Вот. Но самое главное, мы говорим о Москве. Это персональный музей в Москве. Их несколько в Москве.
14: Ваших?
15: Нет. Моих, скажем так, предшественников, если говорить о 19 веке. Это музей Васнецова. На, значит, Самотечной, там, в переулках.
14: Очень хорошо его знаю.
15: Да, да, это музей.
14: И с детства знаю, с раннего детства. И ну, внука да. туда вожу,
15: так, кстати. У меня тоже и дети туда ходят, да, маленькие, да, с детства. Да. Потому что там действительно ты чувствуешь атмосферу. Атмосферу вот 19 века, атмосферу вот картин Васнецова. На... Это музей Корина Павла Дмитриевича. Тоже в переулках возле Новодевичьего монастыря там вот. Находится его прекрасный музей. Ну, это музей Глазунова, который тоже является моим старшим предшественником, старшим современником, скажем
14: бывал
15: так.
14: Бывал там и общался с Глазуновым неоднократно.
15: Да, человек уникальный. Угу. Я у него не учился, но вот мы с ним...
14: Да, он, кстати, очень интересен в общении.
15: Очень интересен. Ну, человек, который в советское время не боялся произносить слово «Россия». Тогда за это слово, произнесенное, так сказать, не в какой... Ну, неправильно, скажем так, или слишком часто. Ну, можно было, я был молодой еще, можно было вылететь из комсомола. Просто так.
14: Да, а вылетая из комсомола, вылетаешь отовсюду вообще.
15: Да, то есть мы говорим, там, столичная профессия художник. Какая столичная, если тебе закрыли бы двери и все? А Глазунов не боялся, вот, ну, это вот один из моих предшественников. И еще я бы хотел сказать одно место. Одно место – это... картинная галерея Айвазовского «Феодосии».
14: Mm-hmm.
15: Ну вот. Вот он был для меня такой пример. Там стоит памятник Айвазовскому, на котором написано «Феодосия Айвазовскому». То есть он отдал свои произведения городу, свой дом, железную дорогу, которую он построил на свои деньги, дом с картинами, отдал городу. А город поставил памятник ему, написав вот «Феодосия», он... о Феодосии, о Феодосии ему. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, как бы это впечатление детства. Но вот,
14: я если... очень хорошо вас понимаю.
15: Да, вот я был маленький, мы жили на Украине, ездили в Крым, из Крыма началась вся моя жизнь, вся моя любовь. Вот сейчас я стал патриотом Камчатки и Магадана, но все началось из Крыма, и Магадан... Да мне говорят, ну, послушай, ну, Магадан и Камчатка — это не Крым. А мне кажется, что Крым. Только холодный.
14: Такое случается. А вот вы забыли, может быть, есть какие-то причины, почему вы это не назвали. Есть же вот Сергей Николаевич Андреяки, да?
15: А, да, да, Андреяки, да. Но это скорее...
14: Он умер, кстати, в мае 24-го года, 16 мая 24-го года, то есть фактически он умер, ну, 2 года назад.
15: Да, да, понимаете? Мой большой друг.
14: Да, акварель, там... школа акварели.
15: Ну, школа, его, да. Да, ну, это скорее, в общем-то, не музей как таковой, то есть мы, эта тема уточнялась.
14: Там, это на юго-западе там, да.
15: Это, да, это образовательное учреждение в первую очередь.
14: Угу.
15: Вот, в этом и как бы разница между мной и Сергеем, ну, Сергеем Николаевичем, давайте так скажем. Дело в том, что Сергей Андреяко, он, помимо того, что прекрасный художник, акварелист и живописец, там и маслом он делал работы, он преподаватель. Вот ему Бог дал этот вот, у него отец был директором нашей школы, Московской средней художественной школы.
14: Которую вы окончили, кстати сказать, мне кажется... С красным дипломом.
15: С золотой медалью.
14: С золотой медалью, да, простите. Золотой медаль. С красным дипломом вы Суриковский.
15: У меня вообще никогда не было четверок. Например, в Америке у них иначе. У них A – это 5. A, B, C, там F – это call.
14: Да.
15: По-нашему. У меня были все A. Я там даже в список вошел, там не такой длинный, кто у них хорошо учился в этой Америке. Так вот, у Андреяка, у него дар преподавания. Это, ну, ни у кого вот из моих коллег, которые даже преподают, там все прочее, ну, чтобы такой дар был, как у него. Вот у него было 2 таких дара, которые Бог дал ему. Это преподавание и, так сказать, собственно, искусство. И разделять его невозможно. Поэтому это вот, ну, там, конечно, есть и музейная часть, выставочная у него в академии, но это вот именно он... Великий преподаватель наших дней, я считаю.
14: А вы занимаетесь преподаванием?
15: Пока нет.
14: А почему?
15: Ну, вот тоже, видите, вот Господь не приводит.
14: У вас очень хорошая речь.
15: Правда?
14: Да.
15: Спасибо.
14: Вы очень убедительны, когда говорите, да. И...
15: Я с вами спорю, заметьте.
14: Да, хорошо. Я принимаю спор.
15: Да-да-да. Я принимаю бой, как...
14: Я принимаю перчатку.
15: Маугли говорил,
14: я принимаю перчатку.
15: Мы принимаем бой.
14: Да. Вот, и вы очень убедительны. И мне кажется, что если бы вы студентам, учащимся, не обязательно, кстати, высших учебных, не в том же Суриковском, может быть, что-то такое свое, если бы вы это предложили... Мне кажется, был бы очень высокий эффект.
15: У меня Глазунов говорил, зачем тебе что-то? Делай свое. Понимая, что я мог бы сделать свое. Но всему в мире приходят свои сроки. Вот я так вижу, как вот все происходит. Мы думаем об одном, а Господь нам уже приготовил другое. Мы должны понять, что Он нам приготовил. Это не легко сказать, но сложно сделать. Были разговоры о том, чтобы я стал даже ректором крупнейших наших учебных заведений. Но жизнь иначе шла. И пока, вот, чтобы вот я преподавал, там, ездил учить, так сказать, там, не знаю, несколько раз в неделю и так далее, на постоянной основе, такого нет. Элементы преподавания были, когда, например, большие коллективы работали под моим руководством, расписывая храмы, и под моим началом оказывались люди разных возрастов, разной погруженности в искусство. И хоть не хочешь, я был вынужден оказываться в роли, так сказать, преподавателя в какой-то степени. У меня получается, я могу, потому что я делаю все на собственном примере. И люди это очень... То есть, ну, это как вот, например, в семье. Можно объяснять детям, что что-то делать нельзя, а сам делаешь.

0: о том, что нельзя бросать учебу. Ты должен быть преподаватель, ты профессор, академик, ты должен быть студентом. Ты должен в душе быть ребенком, студентом. Если ты сказал, что я все знаю, это конец.
1: У вас много наград. Я когда...
0: Могло быть больше.
1: Да, могло. Это всегда такое бывает. Но мимо вас награды не проходили. Ну и ордена есть, и
0: вручённые... И медали.
1: И медали, и вручённые государством.
0: Это правда.
1: Да, и не только. Скажите, пожалуйста, вот эти награды, как вы их воспринимаете?
0: Ну вот хорошо. Последняя награда моя, или как говорят там на флоте крайняя, да, мне вручили золотой ледоруб.
1: Об этом я не знал.
0: Золотой ледоруб, буквально несколько дней назад, Золотая Федерация Альпинизма России вручила мне золотой ледоруб. Золотой ледоруб, есть золотой ледоруб мира, который вручается в Шамони во Франции, великим альпинистам за какие-то первопроходы, там за вообще там... У них, так сказать, между собой там идет соревнование. А это золотой ледоруб России, который тоже дается великим людям. Ну вот, мне дали за картины. Нет, я тоже ходил на какие-то знаковые вершины, там рекорд у меня был 7-тысячник Аконкагуа, это в Южной Америке. Но дали за картины. Я очень ценю, поскольку люди вот искренне вот пожертвовали своей наградой, которую вот там, так сказать, вот получают за... В другой области, в альпинизме. Да. У меня такие тоже есть награды.
1: Вы знаете, у нас...
0: Я ценю их, потому что это за картины, как вот я, ну, например, там орден Ленина, 3 ордена Ленина, которые мне дал Зюганов Геннадий Андреевич. За что он дал? Ну, за картины.
1: У вас 3 ордена Ленина.
0: И орден Красного Знамени.
1: Не может быть.
0: Да, ну, да.
1: Сейчас заканчивается вот... наша первая часть разговора. Я напомню, что моим собеседником является российский живописец. Трудно перечислить все, что он член Академии, Академии художеств и так далее. Академик Василий Игоревич Нестеренко. Вот мы сейчас послушаем новости, а после новостей мы вернемся в студию.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
3: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Эксперты МАГАТЭ будут следить за разминированием территории у Запорожской АЭС. На площадке запланирован ремонт линии, которая питает станцию. Для содействия сохранению режима прекращения огня после пятничного инцидента, в результате которого были ранены несколько российских военнослужащих, группа агентства сегодня приступила к мониторингу, отмечается на странице МАГАТЭ в соцсети X. Глава агентства Рафаэль Гросси и гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев заявили о начале действия режима тишины для ремонта одной из двух ЛЭП «Днепропетровская» 5 июня. Она была повреждена в результате боевых действий в конце марта. Через несколько часов после этого украинские войска нарушили режим тишины. Петр Мадьяр заявил о недопустимости появления в стране нелегальных мигрантов. Премьер-министр Венгрии отвергает утверждение оппозиции о существовании угрозы наплыва беженцев из беднейших стран мира. При правительстве партии ТИСА в Венгрии не будет нелегалов. Любой, кто утверждает обратное, лжет и обманывает своих избирателей, написал он в соцсетях. Таким образом, Мадьяр ответил на призыв партии Фидес, которая сообщала, что даже после смены власти Будапешт не будет выполнять миграционный пакт Евросоюза. Он вступает в силу 12 июня. Прошлое правительство страны во главе с Виктором Орбаном отказалось следовать этим договоренностям, вызвав серьезное обострение отношений с Брюсселем. В Дагестане выявили незаконную майнинг-ферму с 90 аппаратами. Ее обнаружили в селе Майданском в Унцукульском районе. Оборудование было спрятано под фальшполом, сообщил исполняющий обязанности директора ДАК «Энерго» Магомед Шапи Шапиев, передают РИА Новости. Каждое из устройств имело мощность порядка 3,5 кВт. Оборудование было подключено к электросети без заключения договора с ресурсоснабжающей организацией. Все аппараты изъяли до выяснения обстоятельств. Правительство с 1 января 2025 по 15

0: марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане. Борис Титов заявил о независимости виноделия России от импортных саженцев. Сейчас в стране избыток их собственного производства. Российская Федерация всегда закупала саженцы в Европе, до недавнего времени во Франции, Италии, Сербии. Словом, долгие годы была очень зависима, объяснил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, передают РИА Новости. Титов подчеркнул, что сейчас собственные питомники саженцев есть у сотни отечественных производителей вина. Наряду с ними есть в стране и отдельные питомники, представлены разные сорта. Мы держим и европейскую генетику, но в основном ориентируемся на сорта, произрастающие только на российской территории, сказал бизнес-омбудсмен. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 19-20, ночью 16-18. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Я еще раз представлю своего гостя. Это российский живописец, приобретший известность полотнами на тему русской истории и христианской религиозности. Он Нестеренко Василий Игоревич, он является одним из сейчас, наверное, самых заметных художников России. И не случайно у него в этом году, в мае месяце, совсем недавно, открылась галерея на Бутырской улице, дом 1. Это вот так она и называется. А называется она, огромная, кстати, галерея, несколько этажей здания. Само здание, я говорил, очень такое впечатляющее. Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко. Так вот, этот Василий Нестеренко у меня как раз гостяк здесь, гость нашей студии. Да. Василий Игоревич.
3: Спасибо вам.
2: Да нет, спасибо вам, что вы пришли. Василий Игоревич, вы, кроме того, что вы окончили там золотую медалью художественную школу, потом Суриковский с отличием, с красным дипломом, вот, и вообще, где бы вы ни учились, вы, как вы сами сказали, даже четверок не имели, всегда были только отлично, пятерки, но вы еще учились, стажировались, вот так скажем, в художественном институте Пратта, это Нью-Йорк. Да. Это было 91-92 год, такой период, когда очень близкое общение было между вообще, между государствами в этот период. Скажите, какое впечатление на вас произвел не столько Нью-Йорк, сколько вот то художественное начало, которое есть в Нью-Йорке? Потому что это город, я бывал в нем несколько раз, в командировках всегда. Вот этот город, который я не мог пройти мимо каких-то выставок, вот именно художественных выставок, живописи. Я приходил и смотрел. Разные впечатления на меня производило. Но у меня не было счастья познакомиться с их художниками и как бы понять их. Что вы-то скажете по этому поводу?
3: Да, ну это сложная тема, такая многоплановая, можно много написать, можно много сказать об этом. Вот, а действительно, я попал из Советского Союза не просто в Америку, мне вот повезло, что попал в столицу современного искусства. Если бы я попал в какой-нибудь там, не знаю, Миннесоту или в какой-нибудь там, так сказать, в Небраску, то никакого толку не было бы. Вот. Художник профессия столичная. А столица современного искусства после Второй мировой войны переместилась из Парижа в Нью-Йорк.
2: Именно это я хотел бы
3: сказать. Там она остается. Да. Она остается там. Хотя сейчас ситуация меняется стремительно. Появляются многие другие центры, более, скажем так, быстро развивающиеся. Это Китай. Именно в искусстве Китай. Не там в чем-то, а вот в искусстве. Это другие места. Москва, где жизнь в Москве более интересна в творческом плане, чем в Нью-Йорке, на мой взгляд.
2: Так даже, да?
3: Даже так, да.
2: Потому что мне показалось, что Нью-Йорк очень в этом смысле живописен.
3: Был. Но, значит, действительно, это столица. Там находятся два главных музея современного искусства. Это музей Уитни и МОМА, Московский музей современного искусства.
2: Да, да.
3: Ну, вот, там находятся замечательные коллекции
2: в Москве, на музее Метрополитена. На Дмитровке есть.
3: Сейчас на Гоголевском бульваре музей современного искусства, между прочим, идет большая моя выставка параллельно с этим вот музеем на Бутырке.
2: Я не случайно про Нью-Йорк спросил, да. А вы вспомнили музей о своей выставке здесь.
3: Гоголевский бульвар — это бывшее здание Союза художников СССР, это дворец 19 века, построенный Матвеем Федоровичем Казаковым. И вот там в 12 залах развернута моя вот такая большая выставка, где, кстати, работы по Нью-Йорку есть. Возвращаясь к Нью-Йорку. Очень интересный город. Очень интересный город. Мне потребовалось 8 месяцев, чтобы я его полюбил. Я сначала не принимал его вообще никак. Мне было очень сложно. А вот там жить, находиться. Это было время, когда развалился Советский Союз. Мой преподаватель, профессор любимый Таир Салахов, ушел из Суриковского института. Это был вообще такой двойной удар. Страна развалилась. Человек ушел, вот этот великий наш Таир Салахов. Вообще, что происходит?
2: Да вам было за 20 лет немногим больше.
3: Да, я был молодой еще.
2: 22-23 года.
3: 25-26. Да. Ну что делать? Непонятно было. Че, куда идти? Ну вот, именно там я принял решение, что я не останусь в Америке. Хотя мне говорили, что сделают грин-карту мне и родителям моим, вообще родственникам. Только останься. Только останься. Я был успешен очень. Стояла очередь на мои пейзажи, на мои портреты, на мои натюрморты. У меня сразу пошли большие выставки в крупных галереях в Нью-Йорке, в Манхэттене. Но вот я пытался найти свой путь, свой какой-то язык. И, ну, Америка сыграла достаточно большую роль в моем таком творческом становлении. И я укрепился, как это ни странно, в своем реализме, в своем видении. Я увидел, что большой запрос на классическое искусство в Америке, в Нью-Йорке, в других городах. Потом у меня прошли выставки по практически всем штатам. Это и начиная от Миннесоты, и заканчивая Калифорнией, Колорадо, везде. Вот, так или иначе, я принимал участие в течение последующих там 6-7 лет. Потом начался Храм Христа Спасителя в Москве, и вот, культурная жизнь у нас стала интереснее.
2: И вы расписывали храм?
3: Да, и я прекратил как бы на долгое время творческие, так сказать, контакты с Америкой. Последнее, что я сделал, это в 2014 году у меня был заказ на 2 портрета для библиотеки Конгресса в Вашингтоне. Портрет Фенимора Купера и Михаила Лермонтова. Вот спрашиваю вас, как человека опытного, какая связь между Купером, Фенимором Купером и Михаилом Юрьевичем Лермонтовым?
2: Я могу ответить.
3: Да?
2: Так, а вы знаете, эта связь идет через читателя. Потому что тот, кто читает Купера, тот будет читать и слушать то, что есть у Лермонтова. То есть это некий один уровень культурного пласта, понимаете? То есть они совершенно разные, у них разные судьбы, они делятся в разных местах. Они писали совершенно разно, по-разному, но они попали в одного и того же читателя. Вот читатель, так же, как и зритель ваших картин, посетитель ваших музеев, он может смотреть вас и может смотреть, я не знаю, там, итальянцев, голландцев, да, понимаете, спасибо. Немцев, да. Но это тот же самый человек. Это вот тот самый зритель, я не помню, как у Райкина было, в каком-то там ряду.
3: Ну,
2: понимаете?
3: Да.
2: К которому он обращается каждый раз со сцены. И вы со своей сцены туда же обращаетесь. В студенческие годы вы для постижения там живописных приемов выдающихся мастеров, вот мы сейчас вспомнили кого-то из них, прошлого, по своей же собственной инициативе создавали копии классических образцов. Я посмотрел каких, ну, там в том числе и другие, и современные работы, но вот «Отрочество Мадонны», например, копия...
3: Сорбарана.
2: Да. Хотел сказать, да, копия Франциско де Сорбарана.
3: Угу.
2: Картины. «Портрет Маргариты Лотарингской». Это копия картины Антониса Ван Дейка, знаменитого Ван Дейка. «Новая игрушка». Меня произвело впечатление, вот это, как вы это сделали, очень красиво. «Портрет русского офицера». Я могу очень много тут перечислять. Очень много, кстати, девичьих и женских лиц.
3: Я делал копию еще, если говорить о копиях, я делал повтор «Страшного суда» Микеланджело в натуральную величину, там 4 на 8,5 метров фрагментом. Принимал участие, сделал практически 40, даже больше, ну, практически половину этой росписи, когда вот мы там, где, ну, такое знакомство было с Микеланджело, и я делал рисунок Давида, а в половину натуральной величины Давида, то есть там больше 2 метров рисунок углем академический. Таких рисунков не делали даже в той академии, в дореволюционной, но вот учился. А вот я думаю, что копия — это, ну, такая своеобразная форма обучения.
2: Когда, я с вами соглашусь.
3: Например, делая портрет Маргариты Лотарингской, я понимал, о чем думал Ван Дейк в 17 веке. Я ее в мысли знал. Вот как он, значит, ее там руки делал, вот там парчу эту белую. Я знал, о чем он думал, чем он жил. Это любопытно очень. Потом, когда в храме Христа Спасителя я воссоздавал там росписи, например, Евграфа Сорокина или Семирадского, я чувствовал их мысли. Это интересно.
2: Вы знаете, мне это знакомо по моей юности. Я сейчас скажу такую вещь, которая вас удивит. Но она нас соединяет в мышлении, в том, что вы сказали.
3: Угу.
2: Только что сказали. Мне вдруг, мне было лет 11, может быть, или 12, мне вдруг пришло в голову, что я хочу написать портрет Дзержинского. Я нашел фотографию Дзержинского.
3: Угу.
2: Я разлиновал ее на квадраты очень мелкие. Потом разлиновал лист бумаги на такие же квадраты. И каждый квадратик, который я видел в той разлинованной, в очень хорошо сделанном портрете Дзержинского, ну, это практически почти как фотография Дзержинского,
3: угу.
2: Я перенес это на лист бумаги. У меня получилось. Сожалею, это не сохранилось. Там переезжались место на место и где-то потерялось. Но когда я закончил это, мне было лет, ну, наверное, 12-13, не помню точно. Я сказал, я буду служить в уголовном розыске. И я 10 лет, будучи взрослым человеком, прослужил в уголовном розыске.
3: Надо же.
2: И у меня из головы не выходил тот портрет. Потом прошло время, я поменял профессию, так сказать, я стал журналистом. И, в общем-то, еще образование получил дополнительное и так далее. Но хочу сказать, что это та мысль, которая мне вот запала, то, что вы сказали.
3: Угу.
2: Что когда вы что-то создаете своей рукой, даже повторяете чужое, вы из этого чужого берете к себе в сердце что-то. И этим потом вы живете. У меня изменился образ жизни. У вас нет, у вас остался прежним.
3: Можно я скажу два слова о Дзержинском, раз ты сами...
2: Конечно.
3: Значит, человек очень интересный, большой был патриот России, про него можно что угодно говорить и так далее. Но я хочу сказать не столько о Дзержинском, сколько о памятнике Дзержинскому, который был на Лубянке, стоял перед зданием КГБ, да, сейчас ФСБ, ну, вот, на площади, где был фонтан в свое время, там, значит, Конка делала круг. Да, место знаковое для... Ну, потрясающий памятник, просто гениальный. Он настолько держал всю эту площадь Дзержинского.
2: Там фонтан до этого стоял.
3: Ну, да. Фонтан, где да. Вот поили лошадей там,
2: да,
3: и так
2: да,
3: далее.
2: Да.
3: А сейчас ничего нету. Вот это памятник потрясающий. Это такая творческая удача была. Мало того, что сам Дзержинский вот там на этом памятнике как символ такой вот государственности, такой государственной машины, там, так сказать, силы вот именно государства, которое должно быть сильным, чтобы существовать, должно быть сильным. И вот он как железный Феликс, символ этого, Тарас, и другое, сам памятник. Произведение искусства потрясающее. Таких памятников мало в мире. И то, что его взяли, снесли... Вот.
2: Его не снесли, его просто оттуда убрали. Он существует.
3: Его снесли, и, во-первых, разделили, отделили от постамента.
2: Да-да, это было. Это
3: в
2: было.
3: Результате сейчас это великое произведение искусства, а его разделили на две части. Это все, вот этого вида нет, потом стоит там где-то непонятно где. Это большая ошибка, я считаю.
2: По-моему, в Донской монастырь перевезли.
3: Он сейчас находится, ну, по крайней мере, был, где ЦДХ, Центральный дом художников, там угу. парк этих скульптур, и он угу. так сиротски стоит. Да, нельзя нашу историю вот так, так сказать, это исторический памятник. У нас это период истории был советский. Зачем нам все это очернять, там все наоборот, надо гордиться своей историей. Тем более, такое произведение искусства возникло, гениальное совершенно, я считаю.
2: Абсолютно. Согласен.
3: Многие деятели церкви. Церковь очень сильно пострадала во времена вот репрессий там, и так далее. Когда новомученики были, все. От НКВД и все прочее. Так вот, многие деятели церкви понимают значимость этого памятника и выступают за его возвращение на историческое место. Вот я хочу как художник вот, сказать, не оправдывая, может, какие-то методы НКВД или еще чего-то. Другая тема. Это другая тема. Ну, об этом надо отдельно говорить. Я говорю о произведении искусства и о нашей истории, о ее очень ярком представителе, каким был Дзержинский, о символизме этого памятника, этого места. Надо вернуть.
2: Вы знаете, я неоднократно наблюдал внутрь не приходилось заходить, но со стороны наблюдал в советские времена. Вот мастерская его чечища, она была на Тимирязевской улице. И у него там, в этой мастерской, во дворе, стояла огромная белая голова Ленина. Огромного размера. Это незаконченная работа. Он ее никому не отдал, она у него осталась. А за спиной, за затылком Ленина был райком партии района этого, по-моему, Тимирязевского района. И все смеялись, говорили, что Ленин даже отвернулся от партии. А в Учетч как-то его об этом спросили, какие-то журналисты приехали, уже стар он был, снимали его, и его как-то спросили, не случайно поставил? Он говорит, нет, я просто все время хочу смотреть ему в глаза.
3: Ну, понятно.
2: Понимаете, вот это, конечно, скульптура, это не художественное произведение, как то, что пишете вы, это не живопись, это понятно. Но когда ты создаешь нечто, да, вот да. Согласитесь со мной, когда создаешь нечто, неважно в чем, это жанр этого искусства, ты создаешь изнутри себя. Скажите об этом что-нибудь.
3: Ну, один мой старший коллега, такой Ефрем Зверьков, который тоже жил неподалеку от Бутырки, где сейчас музей мой, Ефрем Иванович Зверьков, очень большой художник, мой старший современник, ну, вот такой советский, значит, пейзажист. Вот он говорил следующее, что в истории искусства остаются люди, только те люди, которые выразили себя через творчество. Ну, простая фраза, казалось бы, ну, выразили себя, что... А вот когда ты прочувствуешь это душой, сердцем, что значит выразить себя? Это вроде бы и как бы мало сказать, но на самом деле это вот жизни может не хватить для того, чтобы просто почувствовать, чтобы к этой теме подойти. А вот чтобы осуществить, выразить себя, свою душу в произведениях конкретных, вот такие люди, кто это смог сделать, они остаются в истории искусств. Кому-то удается одну картину сделать, как Саврасову, например, Алексею Кондратьевичу. Грачи прилетели, ну, там еще есть работа, но это главное. Кто-то сделал 2-3 картины, кто-то много, кто-то сделал сотни картин или памятников, там десятки памятников, как, не знаю, тот же Вучетич. Великие произведения создавались им.
2: А вот Грачи прилетели, представляете, вот эта церковь, ну, на фоне которой,
3: да.
2: Которая на фоне, она до сих пор существует.
3: Ну, не просто существует, а у меня есть работа, называется «О, русская земля». Угу. Там такое поле, на нем коровы, значит, пасутся, такая прям русская земля, как в слове о полку Игореве. «О, русская земля, уже за зашеломением еси». А вдали храм. Это храм, который изобразил Саврасов, в Грачах прилетели.
2: Совершенно
3: верно. Он находится в, значит, местечке Сусанина, бывшая Малвитина. Ну, вот этот храм существует, вот даже нарисован у меня. Там рядом Домнина, где я восстанавливал храм, на месте дома, где жила инокиня Марфа, мать Михаила Романова, и старостой был Иван Сусанин. Это удивительные места, если говорить о том, столичная профессия художника или не столичная, надо ли отрываться от, так сказать, своих корней, от России, там, от глубинки, от земли, или не надо. Так вот, когда попадаешь на просторы Костромы, вспоминаешь и Саврасова, вспоминаешь и Сусанина.
2: И Сурикова.
3: И Сурикова, и всех-всех-всех, да.
2: Представьте, жили мы много лет в центре Москвы, вот вы говорите, столичный, да, профессия?
3: Да.
2: Там, Новослободское метро недалеко.
3: Ну, вот неподалеку.
2: Да, и вокруг нашей, да, и рядом. И я же говорю, мы местные ребята. И в окно наше было то место, где Суриков, а у меня дальние родственники Суриковы, где Суриков написал Боярину Морозову.
3: Угу.
2: Вот эта церковь, она тоже осталась. Там, где она приезжает, и два пальца поднимает, ее пропустит. Так вот, я каждый раз, глядя в окошко на это место, оно изменилось уже. Там Союз мультфильм там. Поставили. Это... Mm-hmm. Но церковь это осталась.
3: Интересно.
2: Она была деревянной. Ее переделали, сделали каменной. И я каждый раз думал. И это вообще улица, на которой жили большие художники. Большие художники. И Репин там жил. приезжал, и Суриков там жил, и все они там жили. Очень много народу, очень много художников. Такой художественный район. И я все думал, глядя на это, о том, что вот если бы не художник, который пишет такое, создает, мы потеряли бы свою память в своих городах, о весях своих. Понимаете, грачи прилетели, те же грачи прилетают.
3: Да.
2: На то же
3: так
2: место.
3: Просто да. Все, казалось бы.
2: Нету но... этой боярыни Морозовой, но мы знаем о ней. И ее вздвинуто пальцем кверху. Понимаете, это благодаря художникам. У вас нет этого ощущения, когда вы пишете? Потому что вот много картин, связанных с образами русских полководцев у вас есть. Да. Отмечены, кстати, истории аристократов, меценатов. Очень много у вас есть. Деятели церкви. Угу. Очень много.
3: Есть.
2: Завораживающие ваши картины для меня — это натюрморты русской природы. Я когда был на вашей выставке на Манеже, и мы там с женой проходили, угу. Мы не могли оторваться от некоторых полотен.
3: Ну, я вкладываю любовь к России. Тут ведь, понимаете как, в искусстве надо... чтобы совпали многие вещи, чтобы получилась картина. Во-первых, художник должен иметь язык свой. Для этого необходимо обучение, талант, вот, знание. Должен быть язык. Если язык у тебя хромает, говоришь, что плохо, невнятно, но вот люди подходят и говорят, а что это? Вот, то есть вот должен быть язык. С одной стороны. С другой стороны, у тебя должно быть что сказать. Часто бывает, язык есть, а сказать нечего. А бывает так, что сказать очень много чего хочется, а языка нет. Хватает. Да, вот понимаете, должно совпасть эти вещи. Плюс тебе должно просто вот желание, тебе должно вот хотеться сказать своим языком. Это тоже, это еще одно составляющее. Вот когда это совпадает, тогда получается... произведения искусства, которые могут остаться, так сказать, там, в истории. Вот. И должна быть любовь к тому, что ты делаешь. Не просто желание, там, заработать или еще что-то. Что-то такое сделать, что-то. Нет, должна быть любовь, искреннее желание, сильное. При этом язык и знание, умение, вот какая-то внутренняя твоя, так сказать, наполненность, чтобы это людям было интересно. Вот тем... предшественникам Сурикову, Репину, у них во многих вещах это было. Было.
2: Вот у нас 2 минутки остались. Очень жаль, что так мало. Время пролетает, да. Как и жизнь.
3: Как и жизнь, да. Это правда. Да. Только Суриков жил на этом месте. А сейчас мы тут, а уже пришли новые,
2: да,
3: молодежь.
2: Да. Вот что вас, например, подвигло пересоздать, я так и называю, сцену из Репина о казаках, который там пишет письмо султану. Mm-hmm. Ясно, кому он, они писали, над кем они смеялись. Но это были казаки, у которых были для этого там свои причины. А вы написали так, ну, то же самое практически.
3: Нет.
2: Но в российские военные там, да. Спецназ. У нас 1,5 минуты сейчас, да, уже осталось.
3: Это не то же самое, это просто идея та же. Вот, композиционно картины абсолютно разные. Мало того, была еще одна работа Непринцева в 1944 году. Он написал картину Василий Теркин «Отдых после боя», где танкисты в снегу. Такое бывает. Просто это сама эта тема. Когда я оказался в Сирии, увидел этих ребят... где вот на ИГИЛ не надо было смотреть в бинокль, а вот он, пригнись, мне говорят, художник, пригнись. Там эта тема родилась вот в наших разговорах.
2: И они теперь мне понятно,
3: и
2: кому
3: они сыграли.
2: Пишут. Кому они пишут
3: письмо? Они пишут тому же адресату и продолжают
2: тому
3: письмо.
2: Же
3: тому же, продолжают письмо, начатое 400 лет назад.
2: Вы открыли мне глаза. Да. Знаете, то, что я не понимал, кому пишут эти вооруженные ребята?
3: Они пишут, да, турецкому, мне другом. Ну, в том, именно в тот момент султану после сбитых самолетов.
2: Все понятно, все понятно. Знаете, я очень благодарен вам за то, что вы были так искренни.
3: Спасибо.
2: Радио не может показать ваши картины, это не телевидение.
3: Да.
2: Но если кто-то хочет, пожалуйста, открывайте интернет, смотрите, там почти все ваше...
3: Лучше приходите на...
2: И приходите на выставку, да, вы уже знаете. Москва, улица Бутырская, дом 1. А я, прощаясь с вами, напомню, что моим гостем был российский живописец Василий Игоревич Нестеренко. Я рад, что вы пришли к нам. Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Всего доброго. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Севастополя сообщили о ликвидации 18 украинских беспилотников. Военная авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку противника, отметил губернатор Михаил Развожаев. БПЛА были сбиты в акватории моря в районе Парка Победы, северной стороны Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. «Никто из людей не пострадал», написал он в своем канале на платформе «Макс». Губернатор уточнил, что спасательная служба Севастополя зафиксировала падение осколков дрона на дорогу в одном из СНТ на Фиоленте. Роспатент зарегистрировал с начала 2026 года около 36 тысяч товарных знаков. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов. Наряду с предыдущими двумя рекордными годами, этот год обещает быть еще более богатым на регистрацию товарных знаков, сказал он в комментарии РИА Новости. По словам Зубова, российский бизнес видит в этом преимущество, возможность защиты, продвижения собственного бренда, в том числе на цифровых платформах. Средняя стоимость машины места в новостройках Москвы выросла на 46% за год. Сейчас она составляет 5 400 000 рублей. Консалтинговая компания «Ричи» учитывала в обзоре площадки без территории Новой Москвы, сообщает «Коммерсант». Основные причины удорожания – рост себестоимости строительства и сокращение предложения машины мест. По словам экспертов, на цену влияют удорожание материалов, рабочей силы, проектного финансирования при ключевой ставке. Объем продаваемых парковочных мест упал за год на 44% до 3200. Газета «Бильд» сообщила о нашествии на Берлин ядовитых гусениц. Речь идет о походных дубовых шелкопрядах, контакт с которыми может привести к проблемам со здоровьем. Волоски, которыми покрыты тела гусениц, содержат токсичный белок тауметапиин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок, говорится в статье. Годами в столице ФРГ фиксируется стремительное распространение опасных шелкопрядов. Впервые резкое увеличение числа пораженных деревьев было зафиксировано в районах Нойкельн и Марцан. С пятницы также закрыта часть парка Гетлицер в Кройцберге, отметили журналисты. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный около 2 метров в секунду, давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 19-20, ночью 16-18, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
5: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов, в студии Юлия Власова. Юля,
6: привет. Я тут. Привет,
5: за Илья. Окном московское лето, прекрасное, замечательное. Прям хочется сказать, и у нас сегодня тема эфира – дегустация шашлыков. Да? Но нет, нет, пока нет у нас.
6: А что же у нас сегодня?
5: Мираторг, спонсор.
6: Обращайтесь.
5: Да, но, кстати, я хочу напомнить, что у нас есть телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-888-948. Телеграм, латинцем в одно слово, говорит МСК-бот. У нас на сайте есть QR-код для того, чтобы написать сообщение в Максе. И, кстати, мне прям интересно, поделитесь своим опытом, как вы совмещаете лето и ЗОЖ. Прям для меня это, честно скажу, очень актуальный
6: летом
5: вопрос.
6: Летом как раз очень просто ЗОЖ
5: совмещать. Вот это кому-то просто, а кому-то нет. Вот,
6: как я бы... просто позитивный, а ты нет.
5: И ты позитивный, а я люблю пожрать. А летом это очень хорошо получается делать. Я тут, кстати, я у себя в этой самой такой тут... Блин, мы отвлекаемся от темы. Но
6: а какая у нас тема,
5: сейчас,
6: кстати,
5: расскажу, но не могу не поделиться. Короче, у нас на районе есть точка, где прекрасные люди с Кавказа торгуют всякими фруктами и овощами. И они меня соблазнили. Значит, они там продавали вечером клубнику ящиками. Там что-то там, один ящик клубники, 2 килограмма. Там какие-то смешные... Там 400 рублей. Я набрал этой клубники. Она, естественно, у меня стала портиться уже к следующему утру. И я из нее сделал клубничный джем. И теперь, да, вкусно. Я всех угощаю этим клубничным джемом, но
6: а
5: это,
6: мне
5: конечно...
6: Звукорежиссёру.
5: А вот, кстати, все, девочки, на следующей неделе с меня этот...
6: Запоминаем, записываем.
5: А я просто думаю, у меня как бы, я в доме по колено в клубничном джеме хожу, я думаю,
6: а
5: что
6: ходим,
5: все так вот ходят, как бы в нем плавают, вот это самое. Да, а я рад, что мы так позитивно начали сегодняшнюю встречу, потому что тема, про которую я хотел вам рассказать, это День позитивной психологии.
6: Ух ты, такое
5: да,
6: бывает.
5: Да, который был буквально вчера. В парке Горького проводила его Высшая школа экономики, и трам-парам-пам-пам, я там дебютировал как публичный
6: Ура!
5: Лектор, как бы в роли психолога, вы представляете? Да, открывал это мероприятие. Читал вводную лекцию о том, что такое как бы позитивная психология, собрался целый кинотеатр.
6: Кинотеатр.
5: Вот этот летний кинотеатр в Музеоне, вот в парке Горького. Да, и там у нас была лекционная программа 2 часа. И потом еще 4 часа были мастер-классы разные. Вау. И я вел часовой мастер-класс. То есть, вот, собственно, я пришел с вами поделиться, что, во-первых, я как бы могу...
6: Нам тоже проведешь сегодня мастер-класс.
5: Могу теперь говорить о себе.
6: Дипломированный
5: что...
6: специалист.
5: Ну, я еще не совсем дипломированный специалист, потому что диплом я получу в следующем году, когда закончу магистратуру, но, во всяком случае, я как бы представитель когорты позитивных психологов в России. Да, и мастер-класс у меня был про использование искусственного интеллекта для психологической самопомощи.
6: А это нужная штука, мне кажется.
5: Ну, на мой взгляд, тоже. Но, кстати, у меня был тут тоже недавно интересный опыт. Я, опять-таки, тоже в роли психолога читал доклад на крупной всероссийской конференции, посвященной, как сказать, службе поддержки студентов в университетах. И говорил тоже вот об этом, о том, как можно использовать искусственный интеллект в работе как бы психологов, этих психологических служб. И в том числе на пленарном заседании подошел к женщине. Я, к сожалению, если вдруг надо будет, я там погуглю, найду. У меня не очень хорошая память на имена, но это доктор психологических наук, который руководит вот прямо от Минобра, руководит вот этим всем чуть ли вот не в масштабах страны. И я задал вопрос, говорю, а вот как вы, ну, она просто там, как всегда, громким голосом с трибуны говорилось, что нам нужна там модернизация, нам нужны новые какие-то средства, значит, дойти до людей, т.д. Я говорю, а как вы планируете во все это интегрировать искусственный интеллект? Она говорит,
6: психологию в массы, она, я наоборот, уж прям
5: представляю. Я, говорит, планирую это... никак это не делать, и более того, дескать, костьми лягу, чтобы при мне это не произошло. Вот такая вот как бы позиция, да, и мне стало немножечко грустно, вот. Так что я с вами, с одной стороны, могу поделиться вот тем, что же такое позитивная психология, почему она не про хорошее настроение, вообще ни разу. Кстати, вот мое выступление вчера началось с того, что я как такой прям Тони Робертсон говорил там, давайте похлопаем, похлопайте те, кто верит, что у вас все будет хорошо, похлопайте те, кто
6: значит... Они хлопали?
5: Да, они хлопали, говорят, теперь, в общем, на самом деле, это все не то...
6: Фокус получился.
5: Все не то, чем мы занимаемся, да. Сейчас я буду вам рассказывать, почему вы не правы.
6: Похлопали, а теперь попрыгайте.
5: Нет, а теперь давайте подумаем. Да, потому так. Что, опять-таки, как знаешь, вот мой любимый анекдот про философа, заставшего жену с любовником. Я рассказывал уже, нет?
6: Нет, вот такой анекдот я тебе не слышал.
5: Значит, лекция в университете по философии, приходит преподаватель и говорит, значит, вот давайте решите задачу, что должен сделать настоящий философ, если он застал жену с любовником. И, значит, как бы голос с первой парты «убить жену», он такой, нет, голос с последней парты «убить любовника», нет, значит, молчание, никто не знает. Настоящий философ, когда он застал жену с любовником, должен задуматься.
6: И пойти в душ поплакать.
5: Ну, нет, это уже все зависит от того, каким выводом он придет. И вот здесь как раз надо сказать, что вообще сейчас интересные, мы очень живем вообще в целом в интересное время, и можно наблюдать не только какие-то сепарации, конфликты там между государствами, между политическими идеологиями, но и в том числе между какими-то трендами, направлениями внутри гуманитарных наук. И это то же самое касается и психологии. И вот на самом деле, ну, слегка утрированно говоря, но можно сказать, что сегодня как бы психология делится на две таких как бы крупных армии. Значит, одна армия, она...
6: Позитивная, а другая негативная.
5: Она признает за человеком свободу воли и способность к индивидуальному выбору. Это очень важно. А другая армия говорит о том, что нет, что как бы индивидуум никакой автономной как бы деятельности в плане решения не способен. То есть его деятельность, его активность, его переживания обусловлены какими-то внешними факторами. И дальше этими внешними факторами могут быть травмы детства, например. И тогда, если мы хотим скорректировать траекторию движения человека по жизни, нам надо разбираться, откуда он растет, потому что его индивидуальные попытки всегда будут сметаться, пожираться вот этим как бы фундаментом, который он несет внутри себя.
6: Но это он психотерапию должен прийти.
5: Это психоаналитика. Это психоаналитика. Так. Это вот когда ты сидишь, лежишь на кушеточке, и вот бесконечно там, значит, вспоминаешь себя там в возрасте полутора лет, как там, значит, тебя слишком перепеленали, и поэтому тебе захотелось там украсть сапоги из магазина, когда тебе 44 года, например. Вот, реально, ну, реально оно вот так как бы работает. Да, есть там рассуждение про генетику. Ну, как бы, что там все предопределено как бы генетически. Вот представитель этого направления Сапковский вот в интернете рассказывает, что вот все у нас как бы определяет биохимия. А другое направление как бы психологии, оно может не отрицать наличие этих факторов как внешнего воздействия, но все-таки говорит о том, что индивидуальная жизнь человека, ответственность он за нее несет сам, и, соответственно, решение он принимает самостоятельно, в нем вот есть вот эта сама данность выбора. И дальше мы, с одной стороны, можем как бы обсуждать с человеком, предлагая ему какие-то, что называется, жизненные модели, варианты, а с другой стороны, мы можем задаваться вопрос, на основании чего он приходит к тем или иным решениям. И это вот то, что называется когнитивно-поведенческая терапия.
6: Это когда дневник нужно еще вести,
5: ну,
6: и записывать.
5: По-разному оно.
6: Я сделал то-то,
5: то-то. Это как раз была тема моего мастер-класса, когда я говорил, ребята, в эпоху искусственного интеллекта нафиг не нужны никакие дневники. Просто надиктовывайте это искусственному интеллекту, он как бы будет это все сохранять.
6: И анализировать.
5: И анализировать, вы сможете с ним это обсуждать. Но да, то есть как бы дневник в данном случае инструмент. Смысл именно в том, что я хочу понять, почему я так думаю, на основании чего я вот принимаю как бы то или иное решение. И вот здесь уже вот внутри этого направления, внутри этой армии, которую упрощенно можно называть КПТ, повторюсь, когнитивно-поведенческая терапия, есть разные методы. И вот один из них, представителем которого как бы я являюсь, называется позитивная психология. Но на самом деле тут тоже надо отметить, что в плане вот методов психологии они все испытывают проблемы с названиями. Они друг друга как бы, то есть, как мы говорили, доказательная медицина, а что, другая медицина не доказательная, что ли, да, там, или, например, там, позитивная там, психология, а другая как бы негативная.
6: Ну да, негативная, хочешь
5: сказать. Есть там методика рационально-эмоциональная поведенческая терапия, а другая, что прям вся иррациональная, что ли, да, то есть там, ну, как бы, когда представители этих движений начнут говорить, то они скажут, что да, вот есть нюансики, что вот, конечно, психоанализ, он не настолько рационален, как рациональное, как бы. Но для внешнего зрителя, это, конечно, слушателя, это будет непонятно.
6: Я так понимаю, просто вот в сообществе психологов договорились, что вот мы будем вот этот метод называть позитивная психология.
5: Тут момент такой вот неудачный, как бы, на мой взгляд. Ну, опять-таки, люди по умолчанию, они потребители и эгоисты. Это нормально. То есть, когда мы что-то слышим, мы думаем, как примерить это на себя. И вот в плане обращенности к человеку.
6: Ну а зачем нам надо что-то там, ну, если ты не можешь это примерить на себя?
5: Ну, конечно,
6: зачем?
5: Ну, то есть, да. Поэтому, да, поэтому применительно к себе я бы назвал, наверное, этот метод как конструктивная психология. То есть она, ну, как бы ставит цель привести человека к какому-то осязаемому, ощутимому или понятному результату. Ну, как бы на русском языке мы это называем как бы конструктивом. Просто родоначальники этого метода, а там в основании этого стоял такой американский психолог Мартин Селигман, и, по-моему, он американец, но он, по-моему, ну, то есть он совершенно точно родом из Восточной Европы, чуть ли не из Румынии, я вот могу подзабыть, Михай Csikszentmihalyi. Вот, наверняка многие слышали, да, это имя, это автор концепции потока. Самое интересное, когда на старте...
6: Это вот когда говорят, живи в потоке.
5: Да-да-да.
6: Это
5: да,
6: оно
5: да,
6: есть?
5: Я в моменте.
6: Да-да-да-да-да-да-да-да,
5: и не заметил. Вот это как бы, да, это вот как бы состояние в потоке. Вот. Кстати, я когда...
6: Так и не скажешь, что ты сегодня ушатался.
5: А видишь, когда я начинаю говорить о том, что мне интересно, я вхожу в поток и, значит, как бы исполняю.
6: Вот он, поток в прямом эфире.
5: Да-да-да, в прямом, прям на-на-на. Я, на самом деле, вот Csikszentmihalyi, это очень известное имя, ну, вот в мире психологии, популярной психологии. Я, если честно, про себя был всегда уверен, что это какой-то там индус. Вот. А он, оказывается, говорит, то ли венгр, то ли румын. В общем, наш православный...
6: Это в корне меняет дело.
5: Наш православный чувак, а фамилия у него на русский переводится как «Церковь Святого Михаила». То есть он Михаил, как бы «Церковь Святого Михаила». Михай, Чиксент, Чиксент – церковь, Михай. А, Чик – это церковь, Сент – Святого Михая и Михаила.
6: В общем, я говорю, изобретательные родители, однако.
5: Наш человек. Так вот, родоначальники этого метода, они обращали внимание не на, даже, ну, не на то, как это адресовано к человеку, а на то, как это адресовано к психологической традиции, которая была до них.
6: Так.
5: Потому что вот как бы они сказали, мне очень нравится, есть отрывок из интервью Селигмана на каком-то, он рассказывал, как его позвали на крупный американский канал, но он говорит, у нас очень жесткий тайминг, у вас возможность есть как бы сказать буквально только одно слово. И вот у него спрашивают, господин Селигман, как дела обстоят в психологии? Он говорит, хорошо. Он говорит, окей, это слишком-слишком общее, давайте вы скажете два слова. Вот мы в следующий дубль. Господин Селигман, как обстоят дела с психологией? Нехорошо. Давайте так, ладно, давайте три слова, новый дубль. Расскажите, как обстоят дела с психологией, у вас три слова. Недостаточно хорошо. Вот и на самом деле в этом эпизоде вот как бы описывается весь смысл. Потому что как обстоят дела с психологией там в 20 веке? Хорошо. Ну, в том смысле, что она есть, она сложилась как институция, она занимается помощью людям, и она смогла неплохо каталогизировать и найти инструменты, как помочь человеку в ситуации какого-то сильного эмоционального жизненного кризиса. Угу. И это хорошо. Но дальше, как бы, почему следующий вывод нехорошо, но дальше на этом развитие остановилось. И в какой-то момент стало понятно, что даже если разобраться со всякими детскими травмами, даже если там точно описать депрессию и объяснить человеку, как, скажем так, жить, чтобы она не обострялась, все равно встает вопрос, а что дальше?
6: То есть это не принесет в итоге прям ощутимую пользу человеку? Вот давно разобрался, диагноз получил, а что делать с этим дальше?
5: Да.
6: Нету выводов.
5: Да, да. И вот, соответственно, и плюс есть еще условно как бы нормальные люди, или, ну, как бы люди, которые ощущают себя нормальными и которые не готовы примерять на себя статусы, мерки вот каких-то там травматиков, там жертв абьюза и все такое, но, в общем-то, которым тоже можно было бы помочь в плане улучшения и развития своей жизни. Уже не спасения, а вот, собственно говоря, конструктивного развития. И вот появляется вот это направление, которое я про себя называю конструктивное, но оно себя поименовало позитивным, в значительной степени противопоставляя не негативной психологии, а психологии, которая занималась негативными явлениями, как бы и была до них. И вот они сформулировали три цели, которым мы, позитивные психологи, следуем. Это то, что психология должна быть заинтересована в человеческих сильных сторонах, так же, как и в слабостях.
6: Ага.
5: Да, что нужно быть заинтересованными в развитии сильных сторон не менее, чем в исправлении повреждений. Ну и также помогать обычным людям жить наполненной жизнью и заниматься гениальностью и развитием сильных сторон. Ну, потому что, ну, как бы, даже сейчас на уровне популярной психологии зачастую сложилось такое, что если ты приходишь к психологу, он будет обсуждать, в чем твои проблемы и в чем ты там, как бы, недостаточно хорош.
6: А если ты придешь и не скажешь, в чем твоя проблема, тебя вообще не будут обсуждать.
5: Тебе будут говорить, это защитная реакция.
6: А, ты что-то скрываешь.
5: Да. Это защитная реакция или это отрицание. То есть там человек приходит, ну, у меня все, что у вас было в детстве? Ну, у меня все было в целом нормально. Нет, это защитная реакция. Давайте,
6: наоборот, там шутишь и смеешься. Нет, вы что-то скрываете, а хочется плакать на самом деле вам.
5: Да, вот. Ну, типа того. Опять-таки, понятно, что мы сейчас очень обще говорим о сложных вещах, потому что действительно бывает такое, что человек...
6: Мы хотим нашим слушателям донести это в простую форму.
5: Мы просто хотим, да, показать, что есть некая альтернатива, есть некое, как бы, движение развития. Угу. Вот. И, то есть, как бы, вот Селигман, его коллеги, его, в каком-то смысле, последователи, и те, кто продолжил его традицию уже, например, в России, там, вот в нашем национальном даже разрезе, задались целью, как можно описать, то есть, окей, мы много-много сил, статей и бумаги потратили на то, чтобы описать проблемы людей. А давайте теперь попробуем описать научно, когда человеку хорошо. И что должно...
6: Что такое счастье,
5: что должно быть в жизни человека, чтобы ему было хорошо. Да, на самом деле изначально они...
6: У каждого свое будет.
5: Изначально
6: хорошо.
5: Они использовали понятие счастья. Угу. Вот, потом вышли, ну, это вот тоже вот это вот то, что любят ученые, они там долго бьются за разные нюансы и отдельные термины. Что, вот сначала, они первые пару десятилетий, позитивная психология занималась тематикой счастья, потом они сделали революционный поворот и теперь занимаются благополучием. Это прям был большой...
6: Стесняюсь представить, как это происходит. Они в своих лабораториях, наверное, к подопытным подключают проводочки, а потом, а давайте мы сейчас... 1,5 кило мороженого дадим. А вот ему не дадим, и посмотрим. что будет.
5: Ну, ты смеешься, это вот буквально именно так и есть. То есть начинают, да, то есть там проводились и проводятся масштабные исследования, и вот даже начиная насчет того, что вот часть студентов поели мороженое перед экзаменом, а другие нет, кто из них лучше справились.
6: Или вот этот опыт с зефирками, когда над бедными детьми издевались.
5: Да, да, да, да.
6: А потом думали, добьется в жизни или не добьется, а потом ведь оспорили, по-моему, тот опыт.
5: Да, ну вот, я говорю, здесь, наверное, как бы важнее сказать, что первое, к чему пришли как бы ученые в рамках этих исследований, что действительно счастье не очень как бы удачное понятие, чтобы делать на него, делать его корневым в жизни человека. Потому что оно действительно, во-первых, по-разному переживается людьми.
6: Не хочет человек выпрыгнуть в окошко, и уже хорошо.
5: В некоторых ситуациях,
6: мы не призываем.
5: Да. Нет, в некоторых ситуациях, безусловно, ну, то есть, как бы, бывает, что благополучие, особенно в каких-то экстренных условиях, достаточно, вот если ты просто поддерживаешь свою какую-то повседневность без какого-то развития и роста, и ты уже большой молодец.
6: Отлично.
5: Да, но все-таки вот чтобы как бы закончить эту тему счастья, мне это показалось очень, очень интересным, выделили, ну, условно, три разновидности счастья. То есть вот как бы счастье бывает разным, и можно выделить вот три каких-то базовых вида.
6: И все виды счастья.
5: Первая разновидность счастья – это приятная жизнь. Это вот то, что нам показывает голливудская картинка. Да, то есть вот это вот как бы жизнь в неге, в радости, без тревог, значит, там с какими-то там деликатесами.
6: Кокосы, ешь бананы.
5: Да, брендовой как бы одежды и прочее, прочее. И действительно, есть люди, для кого такой формат счастья, ну, как бы наиболее предпочтительный, естественный и зачастую единственно возможный. Но на самом деле эти люди находятся в очень большой зоне риска, потому что такое счастье, оно... Его легко испортить, да, то есть там вот...
6: Чуть поменялась картинка,
5: конечно,
6: да?
5: Ты приехал там на какой-нибудь лакшери-курорт, а тебе там сливку какую-нибудь кислую там под это самое, или там какой-нибудь торнадо прилетел и крышу сорвал твоего бунгало. И дело даже не в том, что, насколько это реально тебе угрожает, то есть смысл в том, что это тут же обнуляет, да, вот то, как бы ты, с чем ты связал свою идентичность. И поэтому...
6: Как вообще происходит вот этот момент? Прости, пожалуйста, да. Мне просто интересно, в какой момент человек себе такой решает для себя, так вот в этот момент я счастлив, а тут нет, вот как, какую-то картинку себе рисует. Это в детстве происходит, когда фильмов там каких-то насмотрелся, мультиков, не знаю, диснеевских?
5: Слушай, это отличный вопрос, и на самом деле, как бы... отчасти в развитии этого вопроса, поэтому и перешли от темы счастья к теме благополучия. Ну, потому что оказалось, вот что, с одной стороны, для конструктивной жизни нужен опыт страдания. То есть тут дело даже не в том, что его невозможно избежать, а в том, что он необходим. И на самом деле концепция счастья все равно так или иначе строится на противопоставлении. Ну, то есть, вот, скажем так, человек редко в состоянии осознавать счастье, когда он его переживает. Наоборот, бывает такое, что какая-нибудь женщина

0: Это приятная жизнь. Это как раз вторая, это жизнь вовлеченности. Это вот какой-нибудь там Никола Тесла крутит свою какую-нибудь там фиговину.
1: Это проект какой-то новый,
0: да, там,
1: все
0: значит,
1: тебя
0: проект,
1: хвалят,
0: вот там какой-нибудь Антонио Гауди, который строил свою Саграда Фамилия, да, и его там собор, который стоил, на тот момент это была самая дорогая постройка в Барселоне, и при этом, когда его сбил трамвай, его отвезли в больницу для бедных, потому что думали, что он бомж, что он настолько был увлечен вот этим строительством, да, что он не успел переодеться. И это второй вид счастья, и есть как бы среды, которые передают такой опыт и навык счастья. И третий навык счастья – это осмысленная жизнь. Это вот когда то, что я делаю…
1: Всему пытаешься придать смысл?
0: Да, то есть то, что я делаю, может быть, и не дает мне какую-то материальную отдачу. И, может быть, даже там идет не так, как мне хотелось бы. Но я делаю важное дело, которое вот я держу небо, когда это известная байка среди психологов. Воробушек лег на спину и поднял лапки кверху. Его спросили: воробушек, что ты делаешь? Он говорит: я держу небо, чтобы оно не упало. Он говорит: ну, оно же не упадет и так. Он говорит: я не могу быть в этом уверен, я буду держать его до конца. Да? И здесь как раз интересно, что, например, в русской культуре, вот я сейчас скажу эту фразу, и мы уйдем на новости, в русской культуре как раз больше есть свойственна концепция счастья как смысла. Да, вот это вот то, что в Покровских воротах, эта цитата, эта фраза «живут не для радости, а для совести». И это вот одна из причин, почему, например, всякие американские учебники по самопомощи, методики не очень к нам подходят, потому что они как раз транслируют концепцию счастья либо приятной жизни, либо вовлеченности. А нам нужен смысл. И вот на этой паузе мы уходим на новости.
1: Подумаем.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Энергодаре заявили о новых атаках беспилотников ВСУ. Противник наносит удары по жилой застройке и гражданской инфраструктуре, уточнил глава города Максим Пухов. Ранее в комментарии РИА Новости он сообщал, что в ночь на воскресенье город-спутник Запорожской АЭС подвергся массированной атаке со стороны украинских формирований. Пострадали трое мирных жителей. СМИ сообщили о переносе встречи Владимира Зеленского с Петером Мадьяром. Переговоры украинского лидера и премьера Венгрии должны были состояться в понедельник вечером, но их не смогли согласовать. В итоге было принято решение отложить визит Зеленского в Будапешт, сообщили европейские издания. По данным журналистов, главной темой встречи должно стать двустороннее взаимодействие Будапешта и Киева после заявления Мадьяра о том, что удалось добиться восстановления прав закарпатских венгров. Взамен этого венгерские власти пообещали не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В Иране назвали доход с каждого проходящего через Ормузский пролив судна. Тегеран получает от 1,5 до 2 миллионов долларов, сообщил член комиссии по планированию и бюджету парламента Махсен Зангане. Его заявление опубликовало информагентство «Фарс». Ранее замглавы МИД республики Казем Гарип Абади заявлял, что Иран планирует взимать плату судов за предоставляемые услуги при проходе по этому маршруту, а не за сам транзит. Официальный представитель Министерства иностранных дел Исмаил Багаи отмечал, что называть плату за судоходство пошлинами неправильно. По его словам, это плата за услуги и поддержание экологической обстановки в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах. В 2026 году верфи передадут заказчикам 115 гражданских судов. На данный момент сданы 6 из них, уточнил глава Минпромторга Антон Алиханов. Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие, пояснил министр в комментарии РИА Новости. Он также назвал срок начала модернизации судостроительного завода «Северная верфь». Работы, запланированные в 2027 году, ориентировочный объем инвестиций составит не менее 350 миллиардов рублей. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 16.

0: 15-18. Утром в понедельник до плюс 20. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. «Большая перемена».
7: Большая перемена, мы продолжаем. Илья Переседов, Юлия Власова в студии.
8: Я тут.
7: Да, я рассказываю про свой опыт дебюта выступления в качестве человека, который занимается позитивной психологией. Он состоялся вчера в парке Горького. Кстати, интересно, если вдруг кто-то слушает нас из тех, кто там был, поделитесь своими впечатлениями. Вот, и я объясняю нашим слушателям, и в частности Юлии, что это за зверь такой. Позитивную психологию, почему я решил потратить на нее...
8: Да, почему она позитивная?
7: И вот почему она...
8: Сколько ты потратил, кстати, на нее?
7: Ну,
8: времени.
7: Я имею в виду времени, в первую очередь.
8: Ладно, времени.
7: Вот. Да я могу сказать и по поводу денег. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить. По-моему, полмиллиона в год стоит обучение мне в высшей школе экономики.
8: Ты какую-то классную рассрочку, по-моему, получил.
7: Я просто взял государственный кредит на образование. У нас государство, у нас все люди имеют право учиться в университетах до 77 лет. До этого времени ты имеешь право раз в жизни, по-моему, раз в жизни, да, воспользоваться образованием. Нет, раз в жизни ты можешь бесплатным образованием воспользоваться, а образовательным кредитом, по-моему, даже немного жды. И там какая-то смешная ставка, там 2,5 или 3%. То есть, на самом деле, я сейчас за свое обучение в высшей школе экономики на топовой программе, прям как бы напрямую аффилированную с вот этой международной как бы методикой, 1000 рублей в месяц, что ли, я там за нее плачу. Ну, то есть, вот как по цене чашки кофе, да. Ну, там другое дело, конечно, я там еще трачу на книги, там, трачу свое время, которое гораздо дороже, вот. Но, тем не менее,
8: принципе,
7: да, это вполне...
8: В любом обучении ты бы тратился на книги, на дорогу, например.
7: Я больше скажу, если бы я то же самое вот сейчас изучал в Америке, оно бы мне стоило, мне кажется, раз 50 дороже. Вот. При том, что образование вполне на уровне, вот у нас как бы руководит программой Дмитрий Алексеевич Леонтьев, собственно, доктор психологических наук, человек, который напрямую общался и сотрудничал с Михаилом Чиксент-Михай. То есть, ну, это вот как бы такой человек первого порядка, что ли, мировой психологии. Надеюсь, что как-нибудь он до нас дойдет. И мы с ним как бы поговорим.
8: Давай его пригласим.
7: Ну вот, давай. Дмитрий Алексеевич!
8: И
7: он сейчас
8: нам,
7: дверь распахивается. Нет, он сейчас в Питере на симпозиуме, так что не придет. Вот, и если возвращаться вот к теме позитива, я уже сказал, что как бы счастье на самом деле не равно благополучной жизни. Благополучная жизнь несколько как бы сложнее. И вот эти ученые выявили, из чего состоит благополучная жизнь.
8: Ингредиенты счастья.
7: Да, ну вот, может быть, счастье или вот благополучной жизни. Да, то есть всего 5 элементов.
8: Так,
7: но они, как в кино. Они важны в своем взаимодействии. Слушай, кстати, классная тема. Я не думал, что это прям 5 элементов. Мне молодец, спасибо, я теперь буду использовать.
8: Это мой любимый фильм с Брюсом Уиллисом.
7: Да, да. Корбан Даллас. Значит, первое – это все-таки эмоции. То есть положительные эмоции в жизни должны присутствовать. Другое дело, что на самом деле... Как бы нашему мозгу абсолютно все равно, откуда мы эти эмоции получаем. То есть там, если даже вас не любит мама, если даже на вас накричал ваш как бы шеф на работе, если вас там бросил человек, который до этого клялся в любви, да, и как бы и возникает соблазн там вот сказать, что я ничтожество, и как такое, как я, может радоваться, вот это фатальная ошибка. Как говорят сейчас там как бы в популярной рекламе. То есть, но при этом ты там посмотрел комедию, погладил котика, там вот что-то еще, там скушал конфетку, пробежался. Ну, то есть, если ты разрешил себе пережить любую другую позитивную эмоцию, она к тебе в копилку все равно упадет.
8: Ну, шел мужик, не беда, пойду на фитнес,
7: ну, вот,
8: займу свое время. Там,
7: но, как бы, опять-таки, понятно, что вот в формате вот нашего существования все бывает несколько сложнее, но, тем не менее, да, и на самом деле я должен признаться, что у меня был опыт, ну, вот, наблюдения с такими людьми, ну, например, там, я работал в команде людей, ну, скажем, аффилированных с серьезным и крупным бизнесом, а этот был бизнес достаточно такой нишевый и отраслевой. И вот у той команды, в которой был я, была большая прям заруба в судах, ну, с другой командой, с конкурентами, скажем так. И там были очень большие деньги. И вот там вот как бы деньги настолько большие, что стоял вопрос, что если проиграем мы, то, в общем вот накроется у нас все медным тазом. Ну, меня бы это не сильно ударило, а вот тех людей, которые были моими руководителями, там все их опционы бы сгорели, там бонусы, как бы зарплаты, там, не знаю, там...
8: крупные ставки были.
7: Да, у них очень крупные ставки. И то же самое противоположной стороны. И это был длительный судебный процесс, и, как бы, опять-таки, я косвенно наблюдал за этим, и в зале суда там просто они друг с другом рубились не на жизнь, а на смерть. То есть, прям там поднимали какие-то документы, обвиняли друг друга, ну, в каких-то, ну, в процессуальных нарушениях, там, и прочее, прочее, прочее. И мне вот, как бы, я, как бы, как псковский мальчик из 90-х, как бы, я по умолчанию стал, как бы, учиться ненавидеть вот этих как бы людей. А потом вдруг оказалось, что после суда мы все поехали на отраслевую тусовку, и вот люди, которые только что в зале суда друг друга уничтожали, значит, сидели за одним столом, прибухивали, обменивались анекдотами. И вот как бы для моего вот такого как бы провинциального сознания, построенного на жесткой дихотомии, как бы это было непонятно. А на самом деле они демонстрировали просто более высокий уровень эволюционного развития, потому что вот если ты все свои эмоции будешь вставить в зависимость от даже каких-то важных дел, которые как бы в твоей жизни происходят, ты не доживешь до его финала.
8: Ну, это да. Кстати,
7: вот. И вот это вот как бы...
8: Болезни от нервов.
7: Вот это то, что там, вот там, там известная, там, по-моему, там, мексиканская поговорка, то, что я хочу тебя убить, не значит то, что я тебя не уважаю, да, вот оно вот как бы немножечко про это. Поэтому позитивные эмоции обязательно должны присутствовать, но нельзя сводить жизнь исключительно к ним. И не надо думать, что как бы главные эмоции в твоей жизни должны приносить главные для тебя вещи.
8: Допустим.
7: Понимаешь, да? Ага. То есть там работа может быть главное, что сейчас определяет твое будущее, но не значит, что работа должна тебя, безусловно, радовать. Или, если, например, работа тебя не радует, значит, она плохая. Нет, значит, ну, она как работа может быть хорошая.
8: То есть значит, это тебе в твоих силах можно как-то эту свою работу преобразить, чтобы она тебя все-таки радовала. Не обязательно для этого увольняться.
7: Или найти радость в другом месте, например.
8: Да, у тебя может быть рутинная работа, например, какая-то с цифрами бесконечными, а в свободное время ты вяжешь макраме.
7: Вот, видишь, вот ты интуитивно говоришь второй элемент вот этой как бы формулы, потому что второй элемент благополучной жизни – это вовлеченность.
8: Так.
7: То есть должно быть что-то, что тебя увлекает.
8: А это вот как раз про то, что говорят, что типа найди работу себе по душе, и ты не проработаешь ни дня.
7: Ну вот да, но знаешь, вот эти вот все разговоры, вот мы сейчас назовем, я могу сейчас назвать все эти пять элементов.
8: Пока ты будешь искать.
7: Да, значит, как бы эмоции, вовлеченность, отношения, смысл достижения. И тут надо сказать, что вот как раз если ты будешь... И, конечно, идеальная работа та, которая тебя радует, которая тебя увлекает, где есть хороший коллектив, где ты выстраиваешь как бы устойчивые дружеские отношения, ты еще знаешь, что эта работа имеет смысл, если мы сейчас про работу говорим, и на этой работе отмечают твои достижения, да, как бы они есть, их отмечают и отдают им должное. Вот фиг вы такое, когда найдете.
8: Почему у нас именно такой коллектив?
7: Ну, я думаю, что как бы для кого-то да, а для кого-то, может быть, и нет, понимаешь? А для кого-то может поменяться. Это не суть важно. То есть главное, что если ты знаешь эти элементы, в жизни должны быть эмоции, в жизни должна быть вовлеченность. Да, на тему вовлеченности, кстати, у меня есть другой любимый анекдот. У меня в паспорте написано место рождения город Боровск, рядом в Калужской области, а рядом с Боровском есть такой городок Балабаново. И вот в Советском Союзе знали, что на Балабаново находится спичечная фабрика. Вот. И есть, значит, анекдот, что сотрудники Балабанской спичечной фабрики получают письмо, как бы, я 20 лет считаю спички в ваших коробках. Их там то 210, то 218, то 234. Вы там что, все сумасшедшие, что ли? Вот это как бы пример хорошей вовлеченности, да, человек 20 лет считает спички в коробках.
8: Какой верный.
7: И самое главное, ему не безразлично это, да?
8: Даже письмо написал.
7: Да, то есть ему можно позавидовать, то есть должна быть вовлеченность. Вот. Третье, должны быть отношения. Отношения очень важны. Вот, это, наверное, отчасти можно сказать, что вот эта библейская заповедь «почитай отца своего и мать свою, и умножатся дни твои на земле», они с этим перекликаются, потому что отношения с близкими людьми не всегда могут давать нам эмоции какие-то, они не всегда могут поддерживать нашу вовлеченность, не всегда в них есть какой-то смысл, но все равно, когда вдруг уходит близкий нам человек, мы чувствуем, что мы что-то теряем.
8: Иногда даже обнимашек достаточно, может, он и не поймет, вот про что я там все рассказываю, вот, там не
7: да,
8: поддержит
7: поэтому,
8: словами,
7: поэтому,
8: а зато
7: да,
8: поэтому обнимет, и все хорошо.
7: Отношения нужны, конечно, в идеале с людьми, но даже хотя бы с золотой рыбкой, с хомячком, с котиком, с частым
8: запяти.
7: Ой, а котики,
8: они как мурлыкают.
7: Ну, конечно, тоже, знаешь, вот котики тоже бывают разные. То есть вот бывают котики, которые мурлыкают, а бывают котики, там, когда там, хозяин говорит... Боже мой кот впервые за 3 года пришел и прилег рядом со мной. Я не верю там
8: дикий
7: своему
8: кот,
7: счастью.
8: Ну.
7: Да, до этого как бы 3 года он просто ел, гадил и спал где-то под диваном. Я его не видела.
8: Да? Признал хозяина, наконец.
7: Вот, да. Главное, что это нужно, и все эти элементы, они находятся в взаимосвязи. И если там где-то тебе чего-то не хватает, можно добрать в другом. Вот. Четвертое – это смысл. Ну, мы об этом уже сказали. Хотя тут, конечно, смысл у каждого может быть разный. То есть там кто-то может быть очень верующим человеком и смысл искать в какой-то религиозной доктрине. Кто-то, может быть, наоборот, там, исповедовать ту или иную какую-нибудь политическую, общественно-политическую доктрину. У кого-то, может быть, смысл – это там вера в собственный гедонизм, и что мне в конце жизни нужен там домик с вишневым садом, и вот я его там выбираю, там откладываю для него денежки. Ну, как бы, как раз вот если до нас Дмитрий Алексеевич дойдет, вот это его поприще, и мы об этом с ним поговорим. Ну, а пятое – это, конечно, достижение. То есть нужны какие-то достижения, вот эти звездочки на фюзеляже индивидуально очень важны. там, я пробежала там 5 километров, там в парке стала заниматься бегом, пробежала 5 километров, там я...
8: Надо об этом как-то рассказать.
7: Поволонтерила, чтобы... то есть я не просто поволонтерила, я вот в этом месяце там связала там 3 свитера, а в том было 2. Ну, как бы, то есть, но главное, надо разрешать себе достижения. Потому что на самом деле, ну, один из первых признаков, скажем так, эмоционального разлада человека, это катастрофизация и обесценивание.
8: Ну вот чтобы не было обесценивания, это, видимо, надо кому-то рассказать, и чтобы кто-то со стороны сказал, какой ты молодец, и тогда ты вот прочувствуешь вот это, что ты достиг.
7: А это уже мы сделаем шаг в сторону как бы темы с терапией связанной, потому что это одно решение. Есть на самом деле, скажем так, психологические методы, которые более сложные в реализации, но дают более устойчивый результат, когда ты вообще выходишь за пределы необходимости себя оценивать.
8: Так тоже да? Можно, да?
7: Ну, то есть, ты даже, то есть, если ты делаешь что-то плохое, ты говоришь «упс», да, и как бы, ну, как бы, движешься дальше.
8: Мне нравится.
7: Нет, но, подожди, это иногда приобретает очень опасные формы.
8: Начинаешь бесить окружающих просто.
7: Не-не, я очень уважаю людей, которые делают что-то руками, и очень, ну, люблю за этим наблюдать. Ну, там, я сам что-то там руками делал, но не настолько, чтобы там, не знаю, снимать для этого ролики какие-то там. И при этом мне там еще, там, например, интересует интересная тема с картами. И вот понятно, что одна из вещей, за которыми я наблюдаю, это самодельные карты, которые у нас делают на зоне. Они называются стиры. Да?
8: Интересно, вот, у тебя увлечение.
7: Да-да-да. И на самом деле это ну, просто предметы искусства. Ну, то есть там вот их расписывают, там как они находят эту тушь, которая это все, вот как они там вырисовывают рубашку. И вот и там, ну, поскольку у людей очень много, с одной стороны, времени, с другой стороны, очень жесткая там иерархическая структура, там к этим картам очень много внимания. То есть там должна быть там идеальная симметрия, если там она предполагается. И вот я помню, я смотрел ролик какого-то мастера, который показывает, это все вручную сделано, да. А на самом деле надо сказать, что колода карт, там, 52 листа, например, это много картинок, ну, то есть это все, чтобы они были там чем-то идентичны, это прям требует большого труда.
8: Рубашка, напомни мне, пожалуйста, это оборотная
7: сторона. Оборотная сторона. Вот. И как бы этот человек, он держит перед камерой, ну, там, на мой непрофессиональный взгляд, идеальную колоду. И он так, и он прям надрыв. Вот видите, вот это запорото, вот брак, вот там какая-то, вот из этих 7000 точек, из которых состоит рубашка, вот 6098-я, она вот эта, вот видите, вот это брак. И он в конце чуть ли не рвет ее, как бы это, да. Ну, я надеюсь, что это был талантливый маркетолог, который показывал так потенциальным заказчикам, потому что эти карты продаются, они стоят очень дорого. Что вот, насколько... Но если он действительно так это переживает, это уже немножко, ну, не здорово. Да,
8: да.
7: Вот. То есть это опасная, как бы, история, поэтому достижения не только предполагают реальную какую-то результативность, но и способность это принять. Потому что даже не идеальный результат, это тоже результат.
8: Угу.
7: Нам тут написали сообщение, психология, я просто, простите, я увлекся собственным рассказом и не посмотрел. Психология стала золотой жилой, и это печально. Как можно доверить свою душу кому-то, кроме Бога? Распространение психологии – беда нашего времени. Слушайте, но я не могу с вами однозначно не согласиться, но я не могу с вами согласиться. Ну, первое, психология стала золотой жилой – это печаль. Ну, почему? Ну, то есть, если что-то, как бы, наверное, печально, как бы, вот, там, торговля наркотиками, там, печально, да, там, как бы, криминальная торговля оружием, людьми и так далее. Это
8: да,
7: печально.
8: Да, это уже гораздо печальнее.
7: Вот, а все, что, как бы, происходит в пространстве закона и, с одной стороны, востребовано настолько, что люди за это платят, а кто-то другой на этом зарабатывает, ну, это хорошо. Вот. Теперь по поводу того, что как можно доверять свою душу кому-нибудь, кроме Бога. Тут мы опять-таки упираемся вот в термины. Да? Бог, он же как бы абсолютный, всемогущий и имеет отношение ко всему, что присутствует в этом мире. Ну, например, если мы сейчас исходим из религиозной парадигмы, к творению человеческого тела. Да? И мы знаем, что бывают, скажем так, религиозные ригористы, который говорит, мое тело принадлежит только мне и Богу, я не позволю туда вмешиваться секулярным и светским врачам. И умирают от аппендицита, или запрещают переливать кровь собственным детям. И это злоупотребление, потому что Господь создал человеческое тело, но Господь создал и человеческий разум, который позволяет это тело познать, постичь и его исправить. А иначе мы оказываемся в ситуации этого человека из анекдота, когда пожилой еврей, значит, всю жизнь ходил в синагогу и молился о том, чтобы выиграть лотерею. И он прям так слезы говорит, что молился, что уже ангелы к Богу пришли, говорит, слушай, ну дай ты ему выиграть лотерею, ты видишь, человек 50 лет об этом просит. Говорит, да я не против, пусть он хотя бы купит лотерейный билет. Вот. И вот здесь то же самое. Ну, то есть, как бы просить Бога от избавления от страданий, например, телесных, и не пойти к врачу, это все равно, что не купить лотерейный билет. И то же самое по поводу психологии. То есть, как бы, наше эмоциональное состояние, если сводить, как бы, тему психологии, например, даже к эмоциям, наше эмоциональное состояние там во многом зависит от нашего гормонального фона. Или вот даже от унаследованных каких-то наших особенностей нашего организма, с одной стороны. Она связана с нашей средой. Она связана с нашим опытом. Она во многом связана с нашим представлением о будущем и ожиданием будущего. И все это может быть подвержено какому-то анализу, может быть подвержена какому-то диагностике и какому-то невмешательству, воздействию, влиянию извне. Да, ну как бы точно так же. Ну, если мы говорим про психиатрию, это таблетки, если мы говорим про психотерапию, это набор каких-то методик. Что, например, в рамках позитивной психологии есть очень популярная методика практика благодарности, которая ничем не противоречит.
8: Письмо, да, надо написать?
7: Нет, как просто каждый вечер, каждый день заканчиваешь тем, что ты думаешь, за что ты можешь день. Быть благодарна этому дню. И главное, за счет чего это произошло. Это вполне как бы коррелирует с религиозными какими-то постулатами и никак им не противоречит. Да? Или там практика смакования, например. Надо приучить себя вот именно останавливаться на приятном переживании.
8: Жить в моменте.
7: Ну вот да, вот это. Опять-таки, смакование – это широкое понятие, туда может входить и молитва, например, если вам действительно дано, как бы, или вам кто-то показал, как можно молиться, растворяясь в этом действии, это то же самое, как бы, будет вполне себе в помощь. Поэтому здесь, конечно, учитывая, ну, как бы, распространенность и значимость религии, особенно в зарубежных странах, особенно в той же самой Америке, разумеется, навык диалога между психологией и религией, ну, он существует, это прям целая традиция. С другой стороны, я готов согласиться, что есть отдельные психологические методы, которые, ну, как бы сложно совместить с тем или иным религиозными установками, религиозным сознанием. Ну, тот же самый психоанализ. Классический психоанализ Фрейда, он объявлял все религиозные переживания формой невроза. Поэтому, конечно, странно, ну, там, идти как бы к терапевту, которому ты будешь рассказывать, как ты классно съездил в паломничество, а он будет считать это как бы формой твоего какого-то расстройства. Да? Поэтому здесь, ну, как бы нужно просто понимать, к кому ты будешь обращаться и зачем. Но как такового конфликта между психологией и религией нет. Более того, например, я пишу диссертацию в Высшей школе экономики про там, взаимосвязь и параллели между религиозными практиками и как раз постулатами позитивной психологии.
8: Ну, вот в православии, если мы окунемся, там же получается альтернатива психологу – это священник, когда ты приходишь на исповедь и рассказываешь, что тебя гложет.
7: Ну, на самом деле немного не так, потому да. что вообще как раз исповедь – как таинство, она предполагает одно, то есть ты как бы открываешь перед Богом свои грехи, как бы Бог тебе их прощает, и ты там приступаешь к таинству причастия. То есть в этом плане исповедь не должна превращаться в какую-то терапевтическую сессию. Ну, и если посмотреть, как это происходит в храмах, ну, тем более в православных, для этого нет никакой возможности. Там человек подошел, наклонился, его накрыли гипертрахили, он там как бы что-то как бы рассказал, и все. Вот. Тем более, на самом деле, очень часто бывает, я здесь подключу как бы свое дополнительное там первое образование, очень часто бывает, что вещи, которые волнуют человека, не являются грехом. Например, там сексуальное возбуждение как таковое не является грехом. пока оно не перешло в намеренное действие там, по совращению кого-то. Но при этом человека может волновать, если там семейный человек ходит на работу, рядом с ним там какая-нибудь коллега, которая вызывает в нем как бы яркое сексуальное влечение. Угу. Это состояние само по себе не является греховным, ему даже не надо в этом исповедоваться. Ему исповедоваться придется, если он будет специально подстраивать график своей работы так, чтобы с ней пересекаться, там, сделать так, чтобы поехать с ней в командировку, там, захочет ее подпоить, то есть будет сделать осознанные действия, чтобы спровоцировать этот как бы грех, да, на греховное соитие. А так, на уровне переживаний, это не является грехом, он не должен в этом исповедоваться. Ну, например, пойти к психологу и обсудить...
8: кто знает, к чему приведут вот эти переживания.
7: Но его просто можно, ну, на самом деле, ему может просто мешать работать, да, и пойти к психологу и обсудить, почему моя сексуальная жизнь с супругой там сейчас там как бы не настолько активна, и вот почему вдруг в меня вызывает это влечение вот другой человек, это вполне себе предмет для психологической работы. Да, в каком-то, ну, в каких-то местах это может даже сопровождаться какой-то, ну, там, диалогом со священником, но не обязательно. Это интересная тема, и, к сожалению, в России мы здесь немножко позади планеты всей, потому что вот это вот наследие как бы атеистической эпохи, оно привело к тому, что у нас это воспринимается зачастую как конфликтом. А на самом деле вот какой-нибудь Ухтомский, например, у нас есть прекрасный как бы физиолог был в начале там 20 века, который одновременно и ученый, и священник, и, значит, как бы человек, который как раз смотрел, как
8: он совместил и проанализировал.
7: Да, то есть как физиология влияет на поведение, и как, в свою очередь, поведение может, там, условно говоря, так или иначе, ответно влиять на физиологию. У нас как бы был этот...
8: Потому что это бесконечная тема. Ну, я поняла, что это бесконечная тема.
7: Зовите почаще меня в свои эфиры. Я вам расскажу.
8: Зачем мы зовем экспертов, когда вот у нас эксперт?
7: Да. И это при том, что мы даже сейчас не поговорили про то, что, как я говорил, искусственный интеллект можно использовать вот в этой работе. Но то, что я упомянул, на мой взгляд, нет смысла сегодня вести дневник благодарности, нет смысла сегодня вести какой-то там дневник самонаблюдения. Это все можно оформить в общении с искусственным интеллектом, если продумать правильно промпт. Но об этом, наверное, мы поговорим как-нибудь в другой раз. Спасибо большое, что нас сегодня слушали. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов.
8: Всем вам позитива.
7: Юлия Власова.
8: Прекрасного еще. Воскресенья.
7: Отличного воскресенья, хороших шашлыков. Всего вам доброго. Пока.
8: Пока.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 7 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погибла мирная жительница. Ее супруг получил ранение, сообщили в оперативном штабе региона. В селе Ближнее FPV-дрон атаковал автомобиль, уточняется в канале штаба на платформе «Макс». У мужчины множественные осколочные ранения. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу Белгорода. Другой БПЛА атаковал населенный пункт Ясные Зори. Была повреждена кабина грузового автомобиля. Дональд Трамп заявил о незначительных разногласиях с Беньямином Нетаньяху по некоторым вопросам. Президент США при этом отметил, что хорошо ладит с премьером Израиля. «Я хотел бы, чтобы у Ливана была лучшая жизнь. Я хотел бы видеть более точечную атаку по Хизбалле», пояснил глава Белого дома в интервью NBC News. Трамп вновь сообщил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к заключению сделки. Он не требует включения Ливана в возможное краткосрочное соглашение по Ирану. Президент Соединенных Штатов добавил, что не давал американцам гарантии не начинать новых конфликтов. «Я не обещал не начинать новых войн», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что для этих целей создавались сильнейшие вооруженные силы в мире. В Казахстане объяснили причину возникновения пробки из грузовиков на границе с Россией. скопления автомобилей произошло из-за снижения темпа их приема на российской стороне, отметили в Комитете госдоходов Минфина Республики. Казахстанской таможне пояснили, что на КПП Жайсан 4 полосы движения, тогда как на сопредельном пункте пропуска Сагарчин доступны 2 полосы. Автомобильный затор формируется, как правило, после выходных дней. Видеокадры с большой пробкой из грузовых машин в Актюбинской области на границе с Россией появились в социальных сетях в это воскресенье. Глава СПЧ заявил о невозможности замены журналистов искусственным интеллектом. Сделать репортаж с места событий нейросеть точно не сможет, отметил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, искусственный интеллект также не справится с интервью, поскольку оно предполагает личное общение с человеком и эмоции. Третий жанр еще более сложный – это очерк. Это уже почти литература, пояснил он в комментарии РИА Новости. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 85 копеек, доллар – 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 16-18, утром в понедельник до плюс 20, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
9: 94,8.
10: Реклама.
11: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
15: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
18: Дамы и господа, заводите свои моторы!
19: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
18: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, программа «Профитнес», говорим про разные активности, сегодня в центре внимания у нас йога, поэтому любители йоги, подключайтесь и ждем ваши вопросы, какие-то обсуждения, естественно, есть телефон для связи, разные координаты для того, чтобы отправить сообщение, ну, смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений «Говорит о Москобот» в одно слово, и за нами можно наблюдать на ютьюбе, вконтакте, можно смотреть, и не только слушать радио, но и смотреть, и там найдете QR-код, чтобы отправить сообщение в МАКС. Поэтому предостаточно средств связи, это прямой эфир, давайте наслаждаться. И я с удовольствием представляю мою гостью сегодня, это Юлия Евдокимова, преподаватель йоги, преподаватель психологии, практикующий психолог. Юль, привет.
5: Да, привет.
4: Ну, кажется, что это очень логично. Йога, психология. Mm-hmm. Давай по порядку тогда расскажем, что и как, и с чем едят. Йога. Если мы говорим, что йога – это физическая активность, но не только, да, наверняка есть еще элементы какие-то работы с головой, с каким-то психическим. Да. Расскажи, пожалуйста, о себе, что ты делаешь в направлении йоги, то есть какие направления осваиваешь, преподаешь и какой у тебя опыт. Немножко, что чтобы наши слушатели понимали.
5: Да. Конечно, йогой я практикую и уже преподаю, именно преподаю более 10 лет. Но практикую, вообще первый мой опыт практики йоги было в 7-летнем возрасте, когда я была еще маленьким ребенком, маленькой девочкой. И меня заинтересовала йога, мне рассказали интересные истории про этих интересных практиков. И я решила, что мне нужно осваивать эту дисциплину и пошла в библиотеку. Пошла в библиотеку для того, чтобы набрать книг побольше и прочитать, и, соответственно, попрактиковать самой, потому что, естественно, я не знала, куда мне идти в 7-летнем возрасте, где мне найти учителей, и даже таких, в общем-то, у меня идей не возникало. И я начала практиковать по книгам тогда техники, я помню, дыхания, техники асан различных, это упражнений. И через какое-то время я поняла, что я вроде бы все знаю уже, будучи ребенком. И я решила, что, наверное, я освоила йогу, и пора уже заканчивать на этом. Так я перестала ей заниматься и забыла про то, что я когда-то вообще практиковала. Прошло какое-то время, и в моей жизни появился фитнес, появилось много фитнес-тренировок. Я очень люблю спортивные тренировки, спортивную активность, танцы разнообразные. Там, до сих пор это люблю, этим занимаюсь. И прошло еще какое-то время, и потом появилась все-таки йога. Но йога пришла в мою жизнь не сразу. Дело в том, что когда я первый раз после такого длительного перерыва пришла на йогу, я не могла долго сидеть совершенно. Мой ум, а тогда мне было лет 20, наверное, был очень подвижным, и я вообще не понимала, зачем мне нужно сидеть, собственно говоря, где-то и наблюдать или выстраивать какие-то положения тела в пространстве, потому что я хотела очень активный тренировок. И так сразу пока не получилось в тот момент. Прошло еще какое-то время, и так вышло, что я решила все-таки поизучать эту практику, углубиться в нее, и пришла еще в один йога-клуб, и мне понравилась в целом практика, заинтересовала, и начала постепенно углубляться в эту практику. Было много разных у меня вначале преподавателей, там, учителей, но в дальнейшем, в какой-то момент, получилось так, что я начала задумываться о преподавании йоги. И моим первым учителем это был Андрей Витальевич Лапа, универсальная йога. Я считаю его одним из лучших учителей, я не побоюсь этого слова сказать, международного класса, да, это так и есть. И мой учитель, конечно, перевернул все мое представление не только о практике, потому что, на самом деле, как выяснилось, о йоге я мало что знала, но и вообще в целом как-то вот в жизни многое произошло изменений с тех пор. Вот. Ну и вот так я начала практиковать универсальную йогу. Также через какое-то время появились другие учителя, я начала углубляться. Ну, появилась хатха-йога, техники, естественно, пранаям, это дыхательные техники в том числе. Различные, ну, крия-йога была в какой-то момент, и она периодически, да, возникает. Вот. И самое главное, вот что сейчас еще направлено мое внимание, это техники медитации, созерцания, осознанности. Uh-huh. Да, то есть вот практики, сейчас слово mindfulness, но также я практикую и различные ретриты, да, различные там техники наблюдения за дыханием. Это могут быть достаточно долговременные практики. Ну и, естественно, я это включаю в свое преподавание там, по мере возможности. И по мере возможности возникновения опыта, да, я добавляю в свою, то, естественно, жизнь.
4: Юля, смотри, да. Есть фитнес-йога, так это называемая. Ну, mm-hmm. потому что в фитнес-клубах есть тренировки йога, но я знаю, что есть йога-студии, mm-hmm. профилированные какие-то, да, заведения, где йога углубленная и немного другого формата. Вот ты какую практикуешь йогу? Mm-hmm. Похожую на фитнес или уже углубленную работу с сознанием? Mm-hmm. Знаю, что очень много направлений йоги. Mm-hmm. Есть еще inside flow йога, когда mm-hmm. в потоке mm-hmm. вот что-то наподобие танца. То есть, когда мы говорим о йоге, мы должны понимать, что огромное количество направлений. Mm-hmm.
5: Да, с одной стороны, действительно, сейчас в современном мире йоги очень большое направление, но я хочу сказать, что йога все-таки по сути, она едина. Да? И даже об этом говорит перевод слова йога, юдж, что означает единение. Да? Может быть, еще есть переводы такие, как контроль, такие способности. Да? И, конечно, вот это единение, это означает, что практика должна быть холистичной, это значит целостной. И, конечно, в моей жизни я преподавала в какой-то момент фитнес, я называла так это фитнес-йога, и я даже заканчивала фитнес-инструктор, фитнес-преподаватель, преподаватель по йоге я в том числе. Но, естественно, я вижу, что йога – практика глубокая, интересная, и именно ее красота, именно ее богатство заключается в том, что отличается она от фитнеса тем, что это работа все-таки с сознанием. Да, работа происходит вроде бы и через тело может происходить, и через дыхание тоже тело, но очень много здесь возникает работы все-таки с умом, да, именно с состоянием, и именно этот момент меня и привлекает больше всего.
4: Ну, смотри, есть способность тогда у человека должна быть остановиться и посмотреть вокруг. Ну, или остановиться, сфокусироваться. Потому что, как ты говоришь, что есть люди, которые приходят на тренировку, и внутри у них, ну, mm-hmm. вот, движуха какая-то. То mm-hmm. есть им скучно, mm-hmm. Слишком медленно для mm-hmm. них. Mm-hmm. Это темперамент или что? То есть клиенты все равно разделяются. Кто-то любит mm-hmm. танцевать активно, кто-то что-то мягкое, какую-то практику. Это должен быть темперамент похожий или в каком-то определенном возрасте или в жизни как-то нужно, все приходят к каким-то выводам к йоге.
5: Да, ну смотри, я вижу, что йога может быть подобрана под темперамент человека в том числе. То есть, естественно, он пробует, и, естественно, он смотрит, а что для него лучше, а что для него как бы меньше подходит на данный момент времени. А еще очень много зависит, конечно, от преподавателя. Мне кажется, если преподаватель мощный и сильный, то, ну, зайти практика может интересно и очень легко, и человек найдет всегда, что там изучить. Но, конечно, йога может меняться с течением времени, потому что меняется человек, меняется его жизнь, меняется его видение. Ну, естественно, меняется практика. Это динамика, да, динамика изменений, так как и жизнь.
4: Когда мы говорим про йогу, ведь можно вспомнить множество мифов, потому что я вижу различные тренировки в фитнес-клубах, и когда либо есть люди, которые идут на йогу, думая, что это растяжка, угу. ну, то есть это просто полежать, потянуться, и потом могут разочароваться, потому что там нужно, ну, применять силу, можно даже немного вспотеть, угу. принимая какую-то позу.
5: Да.
4: А есть люди, которые, наоборот, идут что-то сделать такое, чтобы вспотеть, а там очень что-то медленное или расслабленное на дыхание упражнение. Mm-hmm. То есть ожидания у людей определенные, mm-hmm. и есть реальность.
5: Да.
4: как, может быть, есть мифы, которые нам нужно стоит сейчас о них рассказать слушателям, чтобы они не путали йогу с другими направлениями или приблизительно понимали, на что они подписываются, когда идут
5: Очень интересный вопрос, да, спасибо. Я вижу это так, что вот если мы говорим, например, о стретчинге, фитнес-направлении или о гимнастике, да, то здесь тоже очень много растяжек, много укреплений тела, потому что нужно не только растягивать, а, естественно, укреплять мышцы. Это должна быть целостная такая работа и сила, и гибкость. Но действительно, йога, почему тогда это не называется растяжкой или гимнастикой? Ну, просто дело в том, что мы работаем все-таки, как я уже говорила, это с состоянием с определенным, да, и, естественно, могут добавляться и дыхательные техники. Они могут быть тоже более активные или более медленные и спокойные. И интересно, что человек, он постепенно начинает как-то тоже меняться, да, не только практика может меняться, но и сам человек. И он может находить что-то такое оптимальное для себя, да, чтобы чувствовать себя лучше. То есть это и работа с дыханием, да, и очень хорошая проработка все-таки с состоянием, потому что современный мир, он достаточно активный, много достаточно задач в жизни человека современного, естественно, много напряжения. И практика, она как раз-таки работает с тем, что это напряжение снимается. Вот как раз техники созерцания, да, осознанности, техники наблюдения различные, медитация, да, они помогают лучше себя чувствовать человеку и помогают развить себе различные навыки работы с умом.
4: Ну вот Петербургский международный экономический форум в Петербурге, оттуда поступают на днях разные заявления, ну, каких-то спикеров, и вот пришло заявление по поводу йоги и вообще духовных практик. Многие россияне на фоне происходящих в мире перемен обращаются к духовным практикам в поисках внутреннего покоя. Об этом йога-гуру, представитель гуманитарной организации «Искусство жизни» Арвинд Варчасви заявил. В общем, смысл в том, что в непростое время для кого-то людям нужна какая-то поддержка, какая-то опора, и те, кто не может по каким-то причинам найти ее внутри, либо снаружи, в друзьях, в семье, они могут обращаться к каким-то практикам, в том числе йоги.
5: Да, они могут обращаться, естественно, к практикам. Единственное, что я думаю, что точно нужно создавать эту опору в себе. Может быть, это будет практика, и практика, она, хорошая практика, она создает опору, да, и она делает человека более радостным, более жизнеспособным, более открытым, именно открытым для создания хороших, качественных отношений. И это могут быть отношения в семье, это могут быть отношения с близкими или просто с другими людьми, потому что именно хороший – это показатель вот, хорошей практики, то, что да, действительно, практика идет качественным образом.
4: А еще встречалась с мнением, что боятся идти на йогу, потому что там такие замудренные позы, какая-нибудь поза птицы, что-нибудь стоять на одной ноге как-нибудь, да еще одну ногу просунуть через другую и так далее. Это позы йоги, они могут пугать и отталкивать новичков, которые подумают, что сразу нужно будет встать, а я не умею, я стесняюсь, у меня не получится.
5: Да, действительно, я иногда даже высылаю в канал различные, у меня есть телеканал, и я работаю там и периодически высылаю различные позы, которые, мне кажется, на мой взгляд, принимать сложно. Да, и смотрю за реакцией своих учеников, своих практикующих ребят, и понимаю, что есть очень много смеха, да, все смеются и понимают. Ну, а что делать действительно человеку, которому есть такое, вот такая установка, что йога, она для гибких исключительно, там, да, вот что-то там, мало ли, он сломается или что-то произойдет. А я хочу сказать, что хорошо построенная последовательность практика йоги, если мы говорим об асанах, да и даже о дыхательных техниках, она развивается по мере того, как человек работает его тело, по мере того, как повышается уровень гибкости, силы, возможности там, задерживать дыхание или делать какие-то дыхательные техники. Так и практика развивается. И, конечно, если вы новичок и только пришли на практику, то нужно, ну, во-первых, я бы рекомендовала смотреть уровень для вас адекватный на сегодняшний момент. Ну, а во-вторых, там пробовать, как бы, да, и, конечно, смотреть хорошим вот таким маркером, это же будет ощущение легкости, да, расслабленности, в том числе в теле. И никто вас не будет заставлять делать сложные асаны там на первое время, потому что, если мы говорим все-таки про практику, то асаны, они созданы упражнения, да, вот если слушатели не знают, то я буду говорить простыми русскими словами. Да, эти упражнения созданы для того, чтобы, во-первых, человек сидел с прямой спиной, да, некоторое время для того, чтобы мог заниматься теми же самыми техниками медитации, да, там, созерцания или чего-то еще. А также практика йоги является внутренней. Это означает, что когда мы работаем с телом, мы его растягиваем в различных направлениях. И ум, он перемещается на одну часть тела, которую человек растягивает, на другую. И постепенно какие-то внешние проблемы, задачи, ситуации уходят на задний план. А единственное, что остается, это все-таки работа с тем, что сейчас происходит. И это некоторое возвращение к себе, к созерцанию своего тела, к углублению своего состояния, соответственно, это переход на дальнейший уровень, возможно, там, практики медитации. Поэтому должна быть адекватная просто физическая активность, нагрузка, да, и, конечно, это не нужно там каких-то асан делать, если у вас там самочувствие не очень хорошее или вам просто это невозможно это сделать.
4: Но если физическая подготовка не позволяет, ну, можно же какие-то подводящие упражнения, если тренер же может либо какие-то опции показать.
5: Да, да, более того, есть классификация различная, да, асан, построение последовательности. Сама я очень люблю рисовать последовательности творчески, да, то есть я подхожу в начале разминочной боли, какие-то упражнения подводящие, а потом углубление, углубление, углубление и так дальше уже, там, если дело доходит там, до шпагатов, а то, может быть, и кто-то делает там минусовые шпагаты.
4: Преподаватель йоги обязан иметь все асаны, практиковать.
5: Преподаватель йоги, я бы сказала, он может быть в разных состояниях, он точно практикующий человек, я считаю, естественным образом, да, но единственное, что, конечно, мы такие же люди, и может быть все что угодно, и практиковать там все асаны, там, я не знаю, там, захват за рукой, там, за ногу, там, какой-то, или еще, если он этого не может, в принципе, он может набирать форму физическую, да, в практике тоже, но делать ему это, главное ему объяснить. Вот объяснить, что требуется от ученика, да, потому что всегда в зале есть ученик, который более, ну, может так получиться, что он более сильный, более гибкий, и, естественно, нужно давать вариант для любого ученика. Это вот важно объяснить, конечно.
4: Наш слушатель Нильс пишет, что йога, ну, он спрашивает, это менее интенсивное в сравнении с другими видами фитнеса. Но если мы говорим про тренировку йога в фитнес-клубе, то, ну, если сравнивать с силовой тренировкой, да, то менее интенсивная. Если сравнивать с чем? Со стрейчингом, более интенсивная, наверное. Поправь, если я ошибаюсь.
5: Ну, есть практики йоги, ну, например, вот инь-йога, да, она очень расслабляющая эта практика, она очень медленная, там низкоинтенсивная тренировка, как правило. Я, кстати, ее не преподаю. Даю, но знакомы с некоторыми элементами. А есть другие практики, например.
4: Ну, вот хатха-йога самая популярная. Вот,
5: ну, тут опять же зависит от преподавателя, то есть очень разный темп у всех. Как правило, конечно, вот я хочу сказать, что я, поскольку практикую и фитнес различный, и работаю в зале, в тренажерном зале, ну, сама занимаюсь в том числе, я понимаю, что бывают такие практики йоги, в которых очень интенсивно, это называется хатха-йога. Да, то есть там включены, естественно, стойки на руках и много других различных положений тела, и она очень интенсивная, там просто очень сильно жарко, и, ну, естественно, это не бег. Ну, вот кардионагрузка, я считаю, такие как бег, плавание, вот они, конечно, более интенсивные по ритму, и очень хорошо балансировать, можно, если тело позволяет, время позволяет, добавлять.
4: У нас просто понимание в групповом фитнесе, ну, мне кажется, в большинстве клубов есть разграничение направлений, то есть есть силовые направления, есть кардионаправления, есть направление mind and body, да. И как раз йога в большинстве своем включена вот в это направление. Туда входят другие тоже не сильно активные практики, это те же тренировки здоровая спина, да, стрейчинг.
5: Да, пилатес, да.
4: Да, да, да. Ну, поэтому можно как-то вообще сходить, если у вас есть абонемент в фитнес-клуб, и посмотреть, какая йога у вас, да?
5: Да.
4: Ну, чтобы просто голосом не показаться, во-первых, все зависит от преподавателя, во-вторых, все зависит от того, какое направление йоги, поэтому нужно сходить, убедиться, что и как, нравится вам или не нравится.
5: Можно тоже добавлю то, что еще очень много зависит от того, а кто пришел на класс, да, то есть какая группа заявлена. Если это начинающая группа, и преподаватель видит, что люди только начинают, или, может быть, у них, по мере возможности они делают какие-то упражнения, но, естественно, он не будет добавлять сразу там стойки, шпагаты и все с ними, а он будет делать, может быть, йога-терапевтичную практику, более, может быть, спокойные, релаксационные техники, тоже то, что именно подходит. Вот. Ну и, конечно, бывает так, что, да, достаточно интенсивно.
4: А еще обращаюсь к новостной ленте. Это новость апрельская текущего года. Оказывается, россияне стали покупать товары для йоги чаще в 28 раз. Продажи товаров для спорта на одном из маркетплейсов выросли в феврале в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И вот йоги, как раз товары для йоги выросли в 28 раз. Это популярность йоги? Uh-huh. Или это люди уже, я вот думаю, ну как-то себе помочь, развеселить в какое-то время, что-то приятное купить для спорта, ну для себя? Это же тоже здорово.
5: Это здорово, да.
4: Ну, новый топ, я не знаю, новый коврик.
5: Это очень мотивирует, однозначно, да.
4: Вот. Ну, а как ты думаешь, почему именно в этом году, ну, за год получается, если в прошлом феврале там одна цифра, что, то в этот раз, в этом феврале в 28 раз выросли продажи товаров для йоги?
5: Ну, возможно, это связано, естественно, с некоторой популярностью йоги. Во-первых, еще такой момент очень важный, что йога, ну, она... И я очень много тоже уделяю внимания в практике, это техникам саморегуляции, техникам расслабления. И возможно, что просто при современном активном образе жизни людям необходимо уметь снимать это напряжение и уметь расслабляться. И расслабляться можно по-разному. Можно, конечно, сначала напрячься, а потом хорошенько расслабиться, но расслабление точно будет. Либо же можно воспользоваться такой практикой, в которой очень много пассивных различных растений. Достижений, работа с дыханием, работа со звуком, там, может быть, техники, там, как я говорила, йога-нидра, медитации различных, ну, или других погружений. Вот.
4: Но да. Судя по тому, что я вижу в фитнес-клубах, йога, танцы – это два направления, которые не теряют лидерство, то есть туда приходят люди всегда. Какой бы клуб мы ни брали, там разная может быть статистика по рейтингам посещаемости, но йогу любят. И это продолжается уже сколько лет.

0: Преподавателя йоги важен голос?
1: Голос, я думаю, что, несомненно, важен, но бывает по-разному. Самое главное, что, чтобы преподаватель мог донести до ученика, до практикующего человека, и действительно там, да, показать, может быть, рассказать, а что, собственно, сейчас происходит в практике. Да.
0: У нас впереди информационный выпуск, немного рекламы, а потом мы продолжим говорить про йогу, но еще затронем психологию, потому что у меня в гостях сегодня Юлия Евдокимова, не только преподаватель йоги, но и преподаватель психологии, практикующий психолог. И как одно связывается с другим, я подразумеваю, полагаю, что очень логично, да, одно с другим сочетается. Вот как раз о связи йоги и психологии мы поговорим во второй половине нашей сегодняшней программы, а сейчас слушаем информационный выпуск.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Говорит Москва. В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. В 8 вечера по московскому времени ЦИК Республики представит окончательную информацию о явке. По состоянию на 17 часов из 2,5 миллионов избирателей проголосовали около 49%. По данным РИА Новости, в центр Еревана была стянута полиция на фоне закрытия избирательных участков. В частности, автобусы правоохранителей стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания, и около резиденции премьера. В остальном обстановка спокойная, в центре много жителей города и туристов. Сегодня в Республике прошли выборы в парламент, в них участвовали 18 партий и блоков. В Иране назвали доход с каждого проходящего через Ормузский пролив судна. Тегеран получает от 1,5 до 2 миллионов долларов, сообщил член комиссии по планированию бюджету парламента Махсен Зангане. Его заявление опубликовало информагентство «Фарс». Ранее замглавы МИД республики Казем Гариб Абади заявлял, что Иран планирует взимать плату судов за предоставляемые услуги при проходе по этому маршруту, а не за сам транзит. Франция намерена разместить своих военнослужащих на Кипре. Соглашение об этом две страны намерены подписать в понедельник. Информацию опубликовало американское издание «Политика» со ссылкой на кипрских высокопоставленных чиновников. В статье уточняется, что документ будет завизирован французским министром обороны Катрин Ватрен и ее коллегой Василисом Пальмасом. Они будут принимать участие в неофициальном заседании Европейского совета по иностранным делам. Договор определит условия, на которых войска Франции будут размещаться на острове и проводить там учения, в том числе совместные. В Ярославской области в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 12 человек. Среди них двое детей, сообщил губернатор Михаил Евраев. Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня на дороге опрокинулся автобус. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, написал он в своем канале на платформе «Макс». По словам главы региона, всех, кто получил травмы, доставили в Угличскую районную больницу. Правоохранители устанавливают причины аварии, утечки топлива нет, дорога не перекрывалась. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве +25, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают +16-18. Утром в понедельник до +20 градусов. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.

0: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
1: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
7: 19.36, это прямой эфир, за нами можно наблюдать на Ютьюбе, ВКонтакте. Ну и, конечно, говорим про фитнес, сегодня, в частности, обсуждаем йогу. И можно писать смс-портал +7 925 48 948, телеграм-бот, ваше сообщение принимает, говорит и Москобот в одно слово. И если вы откроете видео, там будет QR-код, ссылка на сообщение, на возможность отправки сообщений через Макс. Юлия Евдокимова, преподаватель йоги, преподаватель психологии, практикующий психолог, сегодня у меня в гостях. Ну, продолжим рассказывать, да, но теперь немного и про психологию.
8: Да.
7: Как связана психология и йога? Поскольку ты психолог, ты преподаватель йоги, как ты все это уместила? Ну, и мы про Станиславского, да, вот сейчас за эфиром с девочками тут обсуждали. Расскажи тоже нашим слушателям, может быть, кто-то не знает.
8: Да, конечно. Ну, так, постепенно, да, по всем вопросам немножечко расскажу, коснусь. Дело в том, что когда практика йоги появилась и закрепилась в моей жизни, она появилась вместе с эриксоновским гипнозом, с эриксоновской терапией, с различными такими трансовыми техниками. И я попробовала это на себе в первую очередь, и эффект был, ну, просто вау. То есть состояние было, которое было до практики, одно, а после практики я увидела, что что-то внутри поменялось, поменялось и снаружи. И я обратила на это внимание, мне стало очень интересно. А поскольку я всегда была очень любопытным человеком, я стала копать в эту тему и задавать вопросы моего тогда преподавателя. А что это? А как это? А где этому можно научиться? И она сказала мне, что она психолог, что она также преподает йогу. Я сказала, как интересно, а где же вы учились этой технике? И она мне назвала место. Я тогда не сразу пошла, но через какое-то время постепенно начала углубляться, и мои преподаватели эриксонского гипноза, эриксонской терапии, я их очень уважаю и люблю. И, естественно, конечно, получается, что эриксонская терапия вошла в мою жизнь, а потом я решила, что действительно такая интересная тема, как психология, а как она может улучшить качество жизни, может быть, да, вместе с йогой это попробовать соединить. И очень интересным образом, действительно, в моей жизни постепенно начала появляться психология через интерес, запрос изучения и развития. И я наблюдала за этим, и через какое-то время, вот, да, я получила высшее образование, это второе высшее образование по психологии у меня получается. Таким образом, психология, конечно, есть очень много разных направлений в психологии, так же, как и, ну, как мы говорили, в йоге, да, и телесно-ориентированная психотерапия, а есть разные личные упражнения, различные методы, которые похожи на йогу, техники mindfulness, третья волна КПТ, когнитивно-поведенческой психотерапии, то же самое, да, мы много что берем из йоги. Ну, и вообще, я писала, когда я защищала, собственно говоря, работу, я сразу выбрала тему своей диссертационной работы по психологии, и моя диссертация была «Как йога и техники саморегуляции меняют, улучшают жизнь человека, вообще как-то они влияют или нет, что там происходит?» И у меня было исследование на эту тему, и да, действительно улучшает качество жизни, делает человека более радостным, благополучным и счастливым. Конечно, это не является палочкой-выручалочкой во всех проблемах, но да, задача решена во многих.
7: Ну, то есть какие-то практические методы ты внедрила в практике. Ну,
8: да,
7: то есть из психологии
8: да.
7: что-то взяла то, что посчитала нужным для йоги.
8: Да, конечно. И более того, мне очень нравятся именно идеи синтеза в целом йоги и психологии. Конечно, бывает так, что йога отдельно, психология отдельно. Отдельно люди приходят на йогу, отдельно на психологию. Но если я работаю индивидуально, и если идет какой-то запрос у человека, то мы можем подходить с разных сторон, да, и прорабатывать разные аспекты, по-разному решать те или иные задачи. Особенно это касается техник медитации, потому что возникают разные состояния, и иногда действительно нужен профессиональный психолог, чтобы себе в этом разобраться и помочь. Ну, то есть компетентный человек. Ну, а вопрос был еще по поводу театра и Станиславского. Это тоже моя любовь, да, и такой большой интерес у меня вызвал. Действительно, Станиславский занимался йогой, и он привез эту практику из Индии, даже писал об этом книге. И много что в театре на эту тему есть. И я в какой-то момент в своей жизни обратила внимание тоже на театр. Ну и поскольку я человек активный, мне хотелось не просто смотреть, а еще и поучаствовать. Ну и так получилось, что мое желание было исполнено, и я действительно периодически играю в театре. Ну, я люблю театр, участвую в нем, хотя бы даже на репетициях. Для меня это, да, там очень интересно и практически полезно. Действительно, есть из йоги это умение концентрироваться, умение перераспределять внимание, умение, ну, говорить, да, в том числе это о том, что дыхание, мы много работаем с дыханием, когда мы делаем вдох на йоге и выдох, и в театре жизненная емкость легких, да, вот позволяет нам сделать нашу речь более плавной, более лаконичной, может быть, даже громкой. Ну, а техники саморегуляции волнения могут как раз-таки снять вот эти техники, например, с дыханием по йоге, они позволяют вот это возникшее волнение там перед какой-то ситуацией, перед выступлением уменьшить или вообще убрать.
7: Еще говорят, что физическая активность как-то успокаивает ум, потому что для некоторых, например, бег – это медитация. Они бегут, и даже если нервничают, то приходят в себя после каких-то ритмичных движений. Это либо ходьба, либо бег. Также физическая активность, ты можешь прийти расстроенным. На любую тренировку речь не идет о каких-то особых направлениях. Просто подвигаться, то есть начинает двигаться тело и начинает проясняться ум. Вот как это работает?
8: Совершенно верно, действительно, и даже есть практика, и я могу прямо сейчас вот о ней рассказать,
7: да.
8: Когда, например, вы идете и делаете там 2 шага, 3 шага, 4 шага, вы наблюдаете за этими шагами и делаете вдох. да, и понимаете, возвращаете внимание на то, что вы делаете, как идут ваши стопы, как они там работают ноги, как работает тело в движении. Потом делаете выдох и еще там 2 или 4 шага в зависимости от возможности, да, вдоха и выдоха. И еще, и еще, и еще. И так вы перенаправляете внимание с каких-то внешних переживаний на внутреннее и создаете вот эту ритмичность. Ум вообще очень любит ритмичность. В йоге практика часто бывает ритмична. Это как некоторая ловушка для ума, которая позволяет направить внимание на то, а что я сейчас делаю, а то, как мое тело работает, что происходит с дыханием. Да? Также и в беге, очень люблю бег, и в ходьбе более такая спокойная, плавная тренировка, и в плавании то же самое, да, это внимание, дыхание и движение. И вот это основа, основа работы с снятием напряжения, основа работы с телом.
7: Вспоминается, читала, что если тревога сковывает человека, ну, какой-то страх есть, то часто эти мысли кружат в голове, но они не реалистичные. То есть мозг чего-то пугается, каких-то ситуаций, которые, ну, пока придуманы, потому что они не произошли с человеком. И вот главное вернуть себя в реальность. То есть именно подышать, оглянуться вокруг, посмотреть на себя, то есть назвать предметы, назвать звуки, то есть вернуть себя из того мира, который придумал мозг, мира страхов и тревог, вот сюда, где ты здоров, можешь двигать рукой, ногой и так далее. То есть это вот как раз практика осознанности.
8: Да, это как раз она. Конечно, причин тревоги может быть очень разные. Даже может быть просто тревога возникает из-за того, что человек неправильно всю жизнь дышал, там, да, то есть есть определенный паттерн дыхания, и он закрепился еще там, например, с детства, или еще из какого-то состояния, может быть, там более взрослого. Причин может быть много, и это не суть важно, а важно о том, что вот здесь и сейчас что происходит. Я хочу сказать, что, конечно, если мы говорим о психотерапии, то если какая-то тревога возникает в результате каких-то травмирующих событий, это может быть, ну, даже что-то может быть не очень глобальное, но вот так в человеке отразилось, так вот его восприятие. И все равно, да, и тогда эта работа происходит с травмой, и эта травма снимается через психотерапию. А потом, может быть, возникнет, именно работа происходит с дыханием, с телом, с осознаванием того, что как я двигаюсь, то, что, как я сижу, как расположено мое тело. Вот это вот перенесение внимания на здесь и сейчас.
7: Вопрос. Если практика групповая, то есть не индивидуальная, пришли люди, а медитация, и возникают эмоции, кто-то начинает плакать, кто-то может уснуть. Ну, то есть вот какая реакция нормальная? Есть ли спектр нормальных реакций? И какая считается ненормально?
8: Ну, реакция та, которая получилась у человека, это все в порядке, да, все хорошо. Это просто эмоция. Важно отделить, что я, по сути дела, не эта эмоция, да, то, что эмоция может возникать, как-то развиваться и потом уходить. И может возникать другая эмоция. И вы можете тоже посозерцать то, что сейчас происходит, там, какие эмоции происходят, да, что и как я реагирую. Это все нормально, да, то, что идет, это нормально, это нужно перерабатывать.
7: Но есть автоматические реакции, которые закреплены и телом, и мозгом, и вот порой хочется от них отказаться, ну, то есть какие-то вот стереотипы, которые вот нужно как-то действовать по-другому, но первая реакция на какое-то событие идентичная, она какое-то ощущение в теле и какой-то эмоциональный фон рождает.
8: Да.
7: А можно перепрограммировать? И может ли
8: помочь
7: йога?
8: Да, конечно, можно действительно на уровне того, что человек думает, да, то, что он говорит, и то, что он делает, это перепрограммирование, это, по сути дела, в том числе и психотерапия тоже занимается. Это в том числе может работать и психолог, да, и вот действительно появляется новый такой паттерн восприятия, паттерн мыслей и, соответственно, как структура поведения. Да, то есть, и получается, что да, можно, но ум часто он идет по тому пути, которым он привык. То есть есть какой-то паттерн, что-то закрепилось, и человек так привык, и мозгу так легче. И нужна энергия, нужен ресурс для того, чтобы сделать по-другому, да, не так, как я привык вообще-то.
7: Да, вот это одно из сложных.
8: Это одна из задач. Но это точно можно и нужно, естественно. Да.
7: Я хочу к нашим слушателям обратиться. Сообщение, если можете, напишите, пожалуйста. Есть у вас опыт знакомства с йогой и каков он? Ну, то есть, куда вы ходите, ходили, и какая йога вам нравится? А я хочу, Юль, поинтересоваться, какие советы ты могла бы дать новичкам, которые только слышали про йогу, краем глаз что-то видели, краем уха слышали, куда им податься, как начать знакомство? Может быть, самостоятельное изучение с какой-то литературы, найти какие-то видео или пойти в йога-студию, на тренировку. Где искать того человека, который привьет любовь к йоге?
8: Ну, конечно, да, действительно, есть и йога с Ютуба. Я бы, конечно, порекомендовала однозначно пойти в студию, пойти, может быть, там на практику, да, преподавателю, и посмотреть именно практически, как вот вам это заходит. Потому что читать об этом можно много, и все равно, по сути, йога – это 99% практики, и только 1% теории, по сути дела. И читать об этом, ну, или самому пытаться изучать, ну, это интересно, но с учителем, с преподавателем, с инструктором ваш уровень будет совершенно другого качества, и ваша практика будет, потому что, конечно, преподаватель, он видит и ошибки практикующего человека, и какие-то у него есть опыт, и он может направить, и особенно это касательно техник медитации, это вот прям точно, потому что там бывают различные моменты, в которых точно нужен наставник, вот, которому вы доверяете. И где их искать? Ну, я бы рекомендовала, конечно, посмотреть, может быть, отзывы, может быть, студию, может быть, там, какого-то для себя отзывающегося преподавателя, потому что вот у меня только сегодня был ученик, и он сказал, что ему прям сказали, вот ты смотри на преподавателя, он первый раз со мной занимался сегодня, было первое занятие, вот если тебе преподаватель понравится, ну, значит, вот хорошо пошло, значит, дело, а если он какой-то вот так себе мутный, ну, бросай это дело сразу. Поэтому, ну, вот так вот мне сегодня не определили, вроде бы все пошло хорошо. Вот,
7: да. Парная йога. Угу. Есть такая, или это вот скорее больше, ну как, анимация для тех, кто приходит?
8: Ну, парные практики, естественно, точно есть. Это из серии пассивных различных работ, хотя есть и активная работа. И, собственно говоря, да, интересная практика. Ну, я бы, наверное, бы рекомендовала все-таки начинать с себя. Да, перед тем, как работать все-таки с партнером, хотя вы можете заниматься и вдвоем, там, да, это если сплит-тренировка с тренером, там, да, или в группе, или индивидуально, не знаю, как это будет у вас, но точно ну, начинать все-таки с себя. Я бы так видела это.
7: Преимущества занятий йогой. Понимаю, что концентрация, об этом много ты уже говорила, какая-то радость, вот изменения. Но вот. Есть ли какие-то противопоказания и что может дать? Вот представь, что перед тобой очень рационально рассудительный человек. Вот он записывает сейчас за нами, вот я хочу пойти так, значит, посмотрю отзывы, что я получу, если буду заниматься, и что я должен знать, а вдруг мне это нельзя.
8: Ну, во-первых, точно хочу сказать, что важна регулярность, и важно смотреть на то, какой у вас уровень и на адекватность того, что происходит. Да? То есть для вас это вот адекватный уровень тренировки должен быть, рациональный, ну и постепенно, плановость, да, то что не только один раз вы зашли на йогу, а вы пробуете. Что еще важно? Ну, пожалуй, какие-то могут быть ожидания, да, на йоге. Ну, во-первых, снятие напряжения все-таки, да, мне бы хотелось точно сказать, улучшение физической формы, работы с мышцами, с опорно-двигательным аппаратом, да, происходит активное вытяжение, и не только вытяжение, а еще и силовые различные компоненты. Если мы говорим в основном о современной практике, которая в основном вот...
7: Ну, это физическое оздоровление.
8: Да, физическое оздоровление, да, очень мощное. И, конечно, дыхательные техники, они занимают, я считаю, очень мощное место, они не часто используются, и тут такой момент, что, конечно, с ними нужно быть и аккуратнее, и преподаватель должен быть компетентным, но они имеют очень мощный эффект, действительно, который влияет и на общий физический тонус и оздоровление организма, ну и также на состояние, на внутреннее состояние, несомненно.
7: Медитации могут существовать отдельно, вне занятий йогой. потому что, знаю, много сервисов появилось, когда включают медитацию, настраиваются. У меня даже ребенок, вот ему было 10 лет пару лет назад, он там, Алиса, включи медитацию, и лежал, вот так, откуда он это взял, я не знаю, ну, то есть там тоже складывал пальцы и успокаивал свой ум, как он говорил. Mm-hmm. Ну, в общем, медитация как отдельно, вот отдельная прям практика, имеет mm-hmm. место.
8: Mm-hmm. Очень здорово, что ребенок такое подметил, да. В общем-то, медитация имеет такое, да, может быть, и отдельно, с одной стороны, но, с другой стороны, я вижу все-таки йогу как целостную практику, и, конечно, ну, нужно не просто лежать, потому что лежать это больше про такие трансовые техники. Техники, может быть, это работа с психологом, может быть, еще да, релаксационная техника, такая как йога-нидра, когда вы делаете медитацию лежа, она очень хорошо работает с снятием как раз стресса и напряжения. В приложениях я такого, честно говоря, не видела. И приложение это приложение, а живой человек и живой уровень общения это совершенно другие разные вещи.
7: А поза для медитации тогда какая удобная?
8: Лучше сидя? Всего поза, если мы говорим все-таки о классической да. практике созерцания, да, там, медитации, это сидя. Поза сидя, ноги можно там скрещивать, это называется там падмасана или сукхасана, или еще какая-то позиция с прямой спиной, в расслабленном, с одной стороны, но с другой стороны сконцентрированном и ясном состоянии. Понятное дело, что телу должно быть, с одной стороны, удобно, а с другой стороны, тело должно поддерживать само себя. То есть не стоит облокачиваться сзади на стену, иначе, скорее всего, человек просто уснет. Да, это получится уже не медитация, не практика йоги, а это уже получится хороший, качественный сон.
7: Что тоже неплохо.
8: Очень.
7: Да. Так, и еще медитация, какие-то особенности. Она должна длиться сколько может, максимально длиться, сколько минимально для того, чтобы человек успел погрузиться в то, что нужно.
8: Ну, возможно, я бы порекомендовала начинать, поскольку человек сразу очень долгое время сидеть с прямой спиной в таком положении, которым я сказала, не может. Можно начинать и на стуле сидеть, просто не облокачивайтесь на спинку кресла. Вы можете там начинать хотя бы с 5-15 минут, ну, 5 это совсем мало, ну, хотя бы 15, да, вот, ну, а не ограничивать, в принципе, можно, ну, час можно сидеть, да, то есть, если тело разрешает и состояние позволяет, времени позволяет, то, да, где-то практика, ну, хотя бы часик можно спокойно.
7: То есть можно, во-первых, всем противопоказания, Юль,
8: не для медитации?
7: Для медитации, вообще для йоги.
8: Ну, здесь, конечно, индивидуальные особенности, может быть, различные, не всем можно техники. Я бы порекомендовала, конечно, если вы наблюдаетесь у врача, спросить, да, во-первых, как, что там, можно мне заниматься йогой, нельзя, потому что, с одной стороны, есть определенный ряд, конечно, различных и психиатрических заболеваний, да, то есть просто значит, что практика нужна более адаптирована под конкретный вид, и врач должен подтвердить, что так, да, возможно. С одной стороны, это может быть хорошее лечение, способ восстановления, профилактики, а с другой стороны, можно как бы состояние в остром периоде и ухудшить. Это является, если мы говорим о психиатрии, например, да, а если мы говорим о физике, о физическом работе тела, ну, тут, конечно, какие-то моменты, наверное, часто работа, с одной стороны, вот хорошо работа со спиной происходит, с другой стороны, практика должна быть адекватной, ну, чтобы просто не навредить, да, то есть, естественно, что можно на стуле сидеть, а можно там и гвозди заколачивать, поэтому, ну, лучше, наверное, сидеть, то есть, чем она предназначена, собственно говоря.
7: И длительность занятия йогой.
8: Угу.
7: Какое? Есть 90 минут.
8: Да, ну, здесь еще зависит от уровня, конечно. А есть и часовые тренировочки, но это совсем мало. Я бы сказала, 1,5 часа – это минимум. Лучше 2, ну, лучше 3 часа хотя бы.
7: И сколько раз в неделю?
8: Ну, я бы рекомендовала, может быть, там, через день хотя бы, да, ну, или, ну, если времени совсем немного, то, ну, хотя бы 2-3 раза, да, но уделять этому время. А так, конечно, если один раз уже получается, ну, значит, вы уже молодцы, уже не ноль.
7: И важна регулярность, как ты уже говорила, потому что, ну, должна быть мотивация какая-то, да, то есть должно какое-то облегчение, должно хотеть хотеться.
8: Хотеться, да. Я бы сказала так, что иногда о йоге представляют что-то такое, что это волшебство, просто волшебная палочка. Это не так. И очень часто получается, что разочарование не то, что я думала, вроде бы не то, что я ожидал. Но здесь момент такой практики, пробы, делания. И я думаю, да, вот постепенность, она точно получает результат.
7: Ну и последняя у нас буквально минута. А если мы говорим о том, как тело способно повлиять на ум, то и ум тоже может повлиять на тело. То есть когда, простой пример, нам весело, мы в прекрасном настроении, тело ощущается легким. Да. Когда нам грустные какие-то мысли, тревоги, то есть у нас понурый взгляд, у нас опущенные плечи, да. То есть и тело как будто становится тяжелым и тянет к земле.
8: Да.
7: Ну, есть... то есть мы можем как-то влиять одно на другое?
8: Можем, конечно, мы можем менять свое состояние и переключаться, и да, и практика хорошо с этим работает.
7: Ну, я надеюсь, что хотя бы нескольких человек мы уговорили, ну, не уговорили, а мотивировали начать занятие йогой, а может быть, кто-то начинал вернуться, ну, и хотя бы заинтересоваться. И если не делать, то хотя бы лежать в этом направлении, в направлении занятия йогой. Спасибо огромное. Юлия Евдокимова, преподаватель йоги, преподаватель психологии, практикующий психолог, сегодня была в гостях в программе «Профитнес». Всем желаем той активности, которая вам действительно по душе, и пробуйте йогу, вдруг именно это то, чего вы ждали всю свою жизнь. Пробуйте, практикуйте. Спасибо огромное, Юля.
8: Спасибо.
7: Всем отличного вечера. Пока-пока.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Севастополя сообщили о ликвидации 18 украинских беспилотников. Военная авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку противника, отметил губернатор Михаил Развожаев. БПЛА были сбиты в акватории моря в районе Парка Победы, северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. «Никто из людей не пострадал», написал он в своем канале на платформе «Макс». Губернатор уточнил, что спасательная служба зафиксировала падение осколков дрона на дорогу в одном из СНТ. Семьи Польши призвали наложить вето на вступление Украины в ЕС. Участие этой страны в Евросоюзе нанесет удар по польскому аграрному сектору, отметил заместитель председателя парламента республики Петр Сгоржельский. Их гигантские агрохолдинги, работающие на четверти мировых черноземов, уничтожат наш экспорт. В этой ситуации мы должны наложить жесткое бескомпромиссное вето, написал он в соцсети X. По словам Сгоржельского, Киев становится все более напористым, считая себя региональным лидером. Глава Международной ассоциации воздушного транспорта заявил о сокращении прибыли авиакомпаний в 2026 году. Чистый доход перевозчиков уменьшится из-за последствий конфликта США и Израиля с Ираном, подчеркнул Вилли Олш. По его словам, выручка авиакомпании снизится почти вдвое, с 45 миллиардов долларов в 2025 до 23 миллиардов долларов в этом году. Когда в марте на Ближнем Востоке разразилась война, цены на нефть подскочили, а цены на авиационное топливо взлетели до небес. В результате мы ожидаем, что средние цены на топливо будут на 70% выше, чем в прошлом году, сказал глава организации. В Москве объявили оранжевый уровень опасности на фоне сильной жары. Днем 8 июня будет до плюс 30 градусов, а 9 и 10 июня до плюс 31 градуса, сообщается на сайте гидрометцентра. Уточняется, что предупреждение будет действовать до 18 часов 10 июня. Синоптики отметили, что жаркая погода ожидается на протяжении всей предстоящей рабочей недели. В пятницу, 12 июня, ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 32 градусов, отметили специалисты в комментарии ТАСС. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 85 копеек, доллар – 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 16-18. Утром в понедельник до плюс 20 градусов. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте традиционно средства связи, СМС. Конечно же, для ваших сообщений 925-48-948 можно нам написать и в Телеграм. Будем очень рады, если у вас есть такая возможность, говорит МСК-бот. Также у нас мессенджер Макс работает. Мы тоже видим ваши сообщения. Пожалуйста, пишите. Ну, естественно, телефон прямого эфира 495-7373-948. Ну и, друзья, прямую трансляцию из нашей студии можно смотреть на официальной странице «Радио Говорит Москва» ВКонтакте. Подключайтесь, будем тоже очень рады. Там еще тоже можно обмениваться мнениями, и мы тоже все это видим. Давайте, друзья, что нас ожидает в ближайшие два часа? Небольшой анонс. Конечно же, у нас будут в первом часе премьеры, вторая часть после 9 вечера. Мы решили ее посвятить такой теме и поговорим о рок-композициях, в основу которых легли реальные события. Таких оказалось, ну, удивление немало. Ну, конечно, мы обо всех или о многих, о которых хотели рассказать, не успеем за один час, но вспомним наиболее такие интересные и поговорим об этих событиях. Давайте начнем с премьеры от группы Evanescence. Команда представила новый альбом, называется он Sanctuary. Это уже шестая полноформатная работа американского коллектива, хотя группа существует с 94 года, можно было бы и побольше, наверное, уже выпустить. Но, тем не менее, их история началась как раз в 94 году в молодежном лагере. Тогда встретились он, гитарист, Бен Муди его зовут, и Эмили. Она была очень юна, так, пианистка из Калифорнии. Да, вот они начали создавать песни, решили создать команду, выступали. Ну, до успеха был достаточно долгий путь еще. Они в 2003 году добились большой популярности. Это вышел альбом «Fallen», он называется, да. Принес, кстати, коллективу две премии Грэмми, да. Потом у них перерыв небольшой был, 12 по 2015 год. Но это не столь важно. Вообще, группа спорная. И можно о ней долго говорить, о каком стиле они играют, какое направление. Единого мнения, конечно, и не будет. Критика будет всегда. Вообще, любая популярная команда критикуется, критикуется нещадно, и всегда есть чему придраться, да. Но вот, если брать их стиль, начиная с нулевых, то это будет такой сплав готики и нью-метала, и однозначно вообще отнести группу к тем или к этому или другому направлению проблематично. Ну вот если сравнивать их с такими командами, как Тристания, Сирения, Within Temptation, что, кстати, часто делают, это не совсем верно. Скорее напрашиваются аналогии вот с последними работами. Мне кажется, это Lacuna Coil. Вот. Но многое, конечно, зависит от фронтвумен Эмили. Она харизматична, настоящий лидер коллектива. Ну и вокал, конечно, у нее потрясающий. У нее три октавы. Да. Вот новый альбом она сама комментировала. Он создавался во время переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. И, ну, самой команде «Американский лидер» не очень нравится. И вот этот альбом был вдохновлен идеей протеста. И, как вот выразилась вокалистка, музыканты, конечно, вне политики, но их заставляют быть вовлеченными в процесс, поскольку вот такие события не могут их не волновать. Мы сейчас услышим песню, называется эта композиция «Who will you follow?» «За кем ты пойдешь?» Вот этот трек о том, чтобы, как бы, что надо прорваться сквозь ложь, найти друг друга и вот про ту человечность, которая существует внутри нас, даже в самых сложных обстоятельствах. Друзья, в трансляции смотрите видео.

Друзья, летняя премьера от группы Evanescence открыла наш эфир. Вы услышали композицию, она называется «Who Will You Follow?». Ну что ж, друзья, нам многие уже, ну как, здороваются с нами. Вот в Телеграм нам и Серый Кот написал, и Владимир тоже добрый вечер, да. Металлистка Рокси нам написала, 28-й постоянно наш слушатель. Ну и, конечно, ВКонтакте нам пишут Татьяна Савина, Николай Ермилов, Марина Новикова, Наталья Лемешева, наши постоянные слушатели из Брянска, да, Жанна Воронцова, Дмитрий Николаенко из Санкт-Петербурга, не пропускает ни одной передачи, Вадим Аникеев, инспектор По. Но география, да, действительно, ребята, большая очень, очень привет. Светлана Медведева вместе с нами из Москвы, да. Ну, поздравляю, кстати, поздравляют Романа Михеева, Дмитрий Николаенко поздравляет. Ну, я уже поздравил, да, большое спасибо, да, это, конечно, наш верный помощник, да. Ну, прекрасно. Что же, друзья, давайте мы сейчас перейдем еще к одной премьере. Обратимся к группе, она называется «August Burns Red». Летний тоже у них альбом называется, с названием «Season of Surrender». Вышел он спустя 3 года после релиза предыдущей их пластинки, называется она «Death Below». Ну и вообще группа, конечно, снова удивила, саунд у них стал еще более мощным, ну, я бы сказал, таким интересным. Вообще, эта команда была образованы еще в 2003 году в штате Пенсильвания, это город Ланкастер, основали коллектив «Школьные друзья», которые вот с самого начала своей музыкальной карьеры играли, а не в церквях. Это такое есть в Соединенных Штатах, там можно как бы пробовать себя. И как раз вот в это время начиналось такое движение, оно называется «Христианский рок», да, вот это и послужило в дальнейшем, что вот их стали причислять к этому направлению. Хотя вот в дискографии у них есть альбом один, полностью инструментальный, и он посвящен рождественским композициям. Ну вот в Новый год, конечно, он слушается хорошо. Но вот на этом христианский рок ведь заканчивается для них. На самом деле ребята исполняют металкор, а название переводится как «Август горит красным». И, как вот рассказывает, такая не очень подтвержденная, конечно же, такая история, что оно появилось от клички собаки одного из участников. Вот якобы бедное животное, оно погибло в огне, предложил вот это название первый вокалист группы, зовут его Джон Херши, да, вот и его бывшая знакомая, ну, будем говорить, девушка по имени Августа, она, ну, я уж не знаю, по каким причинам, она подожгла вот собачью такую будку на его участке, да, и вот этот Ред, звали собачку, она, к сожалению, погибла. Вот, и в газетах вот этот случай был, написали об этом, и там написали, что вот Августа она сожгла Реда, вот так было написано, да. Хотя вот по сегодняшний день среди поклонников споры идут, вымысел эта история или нет. Но Джон Херши был вокалистом буквально 1 год, его сменил Джейк Лёрс. Вот сегодня за микрофонной стойки в коллективе. Это 11-я уже работа в дискографии коллектива. Ну, альбом, вот, друзья, не на одно прослушивание, я рекомендую всем поклонникам группы, вот, техничного такого металкора, обратить внимание на эту работу. Сейчас давайте мы познакомимся с одной песней этого, с одной из песен этого релиза, и вот наш эфир продолжит композиция, называется «Sonic Salvation». В этой песне, кстати, принял гостевое участие рок-товарищ August Burns Red, это вокалист австралийской металкор-группы, называется команда Polaris, Джейми Хейтс, а в трансляции смотрите видео.

Друзья, наш обзор премьер продолжила группа August Burns Red. Это композиция Sonic Salvation. Напомню, что она вошла в новый альбом коллектива Seasonal Surrender. Рекомендую всем его, друзья, послушать. Ну, кстати, вот эта песня произвела какое-то впечатление наших слушателей, как приободрились, начали обсуждать. Это очень активно, вот лента прям вот новостей ВКонтакте, я имею в виду, в нашей видеотрансляции. Друзья, кто еще не присоединился, подсоединяйтесь, и мы обязательно, это, наверное, более как-то динамично, во всяком случае, получается. Да, я вижу ваше сообщение. Нам написал Юрий: хорошая передача, но выходила бы она утром в качестве утренней зарядки. А вы думаете, всех, кто слушали, могло бы устроить, я не знаю, или творческую бригаду? Только вас? Друзья, напишите, хотели бы вы, чтобы утром выходила эта передача? Мы подумаем над этим обязательно. Давайте сейчас мы обратимся еще к одной команде. Называется, это такая знакомая группа для наших слушателей, называется она In This Moment, новая композиция, они выпустили Sleeping With The Enemy, да, вообще с 2005 года эта группа существует, и вот их история похожа на прозвучавших сегодня Evanescence, тоже там знакомство началось, вся эта рок-история с вокалистки, они познакомились, Марии Бринг, гитарист Крис Ховард. Вот, и Postillion — это такой сплав металкора, альтернативного металла, но было это не сразу, в начале творческого пути, кстати, они сначала стали называться Dynsta, но вот они искали как бы свое направление, музыкальный стиль, потом полностью изменили звучание, вот сменили вот как раз на это название, на In This Moment, в этот момент, ну, с самого начала, конечно, ставка на фронтвумен, это Мария Бринг. Внешние ее данные, вот мы сейчас вот можем показать ее, да? Да, голос у нее очень сильный, конечно, такой образ, вот можно поменять даже, да, образ такой дьяволицы, она меняет свою внешность, яркие мелодии и большие возможности вокала она демонстрирует, да, и все благодаря этому треки становились хитами, не гнушаются они эксплуатировать тему сексуальности Бринг, да, все это сработало, коллектив стал достаточно известным, и вот Мария использует в лирике песен такую общую тему, это раздвоение, ну, то есть отличие внешнего мира, нашего окружения, скрытых эмоций, даже темноты внутри нас, при этом она играет очень разные роли, в одном треке, вот мы как-то, может, это ставили, «Черная вдова», в другом она и девушка с пониженной социальной ответственностью, если так можно сказать, в третьем вообще «Глупая Барби». Ну вот мы вот все как раз пытаемся продемонстрировать ВКонтакте. Друзья, подключитесь к нашей трансляции, это очень интересно. Наверное, я надеюсь. Во всяком случае, нам точно интересно. Да. И вот этот очень удачный и найденный эпатажный образ такого персонажа, он имеет возможность переплощаться в других героев. Клипы у них, конечно, потрясающие. Такой метал-театр, знаете, в котором очень многое можно и возможно. И вот новая песня не исключение, как и в других композициях, да. Там есть смысл. Трек посвящен противостоянию тьме во всех ее проявлениях. И речь вот здесь идет о том, чтобы посмотреть этой тьме в лицо и превратить ее именно в силу. Сейчас мы услышим эту песню в трансляциях. Будет видео сразу после песни. Слушайте выпуск новостей, после которого мы продолжим. Подарим, конечно же, диски, еще несколько премьер будет. Но сейчас, In This Moment. I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Иране после ударов Цахал по Бейруту назвали базы США и Израиля законными целями. Такие действия противников показали, что они не понимают никакого другого языка, кроме языка силы, отметил спикер Меджлиса Исламской Республики Багир Галибаф. Ранее ливанский Минздрав сообщал, что при израильской атаке на южную окраину Бейрута погибли два мирных жителя. Удары были нанесены по жилым домам. На данный момент там ведутся спасательные работы. Дональд Трамп прервал интервью с NBC News после перепалки с ведущей. Президент США обвинил телекомпанию в продажности. Рассуждая о прошедших 2 июня в штате Калифорния первичных выборах, глава государства обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, обвинив в этом местные власти. «Вы знаете, что эти выборы подтасованы, ваша телекомпания об этом знает. Вы знаете, что я одержал победу на выборах 2024 года при подавляющей поддержке избирателей, но 94% откликов в прессе при этом были негативными, потому что вы растеряли какое-либо доверие», — заявил американский лидер. После этого глава Белого дома снял с пиджака микрофон и бросил его на пол. Семь ведущих стран ОПЕК+, приняли решение нарастить добычу нефти в июле. Увеличение составит 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, сообщается по итогам заседания представителей организации. В нее входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Уточняется, что Российской Федерации разрешено нарастить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тысячи баррелей в сутки до 9,8 миллиона, записано в итоговом документе, передает агентство Рейтер. В ближайшее время запланирована встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Климент Колесников одержал победу на 50 метрах на спине на чемпионате России по плаванию. Турнир проходит в Казани. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр показал результат 23,86 секунды. У женщин на данной дистанции лучшей стала Алина Гайфудинова 27,33 секунды, передают РИА Новости. Иван Гирев занял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем. В женском заплыве победила Милана Степанова. Соревнования завершатся 11 июня. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 16-18. Утром в понедельник до плюс 20. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
2: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей. Это программа «Рок-Радар». На радио «Говорит Москва», у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Продолжаем работать в прямом эфире. И, друзья, сейчас у нас традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас несколько CD. Давайте первую партию дисков посмотрим, что у нас сегодня. Ну, вы наверняка догадываетесь даже, что это может быть хотя бы частично. Ну, вот первое у нас это Otto Dix, это проект Otto Dix, наш русский исполняющий Dark Wave, вот альбом «Город». Этот релиз вышел в 2007 году, я вот сейчас показываю его в нашем эфире, да, и раритет, это новый, да, вот. Ну, и второй диск, это знакомый нашим слушателям испанский альбом группы Bull, Beyond the Mask называется, эта пластинка с логотипом радио, говорит Москва, и мы подарим эти релизы слушателю, кто нам сейчас вот первый позвонит по телефону 495-7373-948, 495-7373-948, давайте вот на этот телефон мы ответим. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, это Дмитрий из Москвы.
5: Дмитрий, очень приятно вас слышать, да. Вот у нас сегодня режиссер Дмитрий, Дарья, она уже загадывает желание. Да, скажите, у меня такой традиционный вопрос. Ну, сейчас как бы CD в таком, ну, это, конечно, востребовано, но вам есть на чем слушать это?
6: Да, конечно, музыкальный центр есть.
5: Ну, прекрасно. Компьютер есть. Прекрасно. Тогда я вас поздравляю. Да, большое спасибо, что нас слушаете, Дмитрий. Вот эти, вот этот комплект из двух дисков мы передаем вам. Да, друзья, ну,
6: спасибо.
5: Спасибо вам. Ну, это, конечно, не конец. Конечно же, у нас есть еще один альбом Otto Dix. Он, кстати, другой совершенно. Это другая пластинка, называется «Чудные дни». Это 2010 год, также абсолютно новый. Ну и, конечно, ну мы не можем вас без Бо оставить. Ну, естественно же, вот, посмотрите, их альбом Beyond the Mask, да. Мы тоже отдадим эти диски. Слушали, кто позвонит прямо сейчас по телефону 495-7373-948. 495-7373-948. Давайте вот этот возьмем телефон. Алло, здравствуйте. Нет, не, вот этот не получается, а вот этот может получиться. Добрый вечер.
7: Да, добрый вечер, Дмитрий.
5: Да, вас как зовут? Скажите.
7: Александр.
5: Александр, очень приятно. Да. Ну, мы с удовольствием вот передаем вам вот этот комплект из двух дисков. Нам очень приятно, что вы нас слушаете.
7: Большое спасибо.
5: Да, да. Ну, оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Спасибо вам. Да. Хорошо. Друзья, ну что, в продолжение давайте группу Бо послушаем, да. Услышим композицию Fractured из альбома. Альбом в 2024 году выходила эта пластинка. Lost in this World называется, да. Именно, кстати, тогда группа приезжала к нам с концертами и вот представляла вот эти песни, но в трансляции смотрите видео.

Друзья, композиция «Fractured» от группы «Bow» только что продолжила наш обзор к премьерам. Вот мы подарили их альбом нашим слушателям, Дмитрию Александру, «Beyond the Mask», да, и диски проекта от «Dixon». Ну что же, у нас еще впереди одна премьера, также вышедший альбом от шведской группы «Evergrey». Нас, кстати, ВКонтакте спрашивал, а был ли уже «Evergrey». Ну вот сейчас он будет, да. Релиз называется «Architects of New Wave». Ну вот когда мы слышим про Гетеборг в плане рока и металла, вот в голову сразу приходит монстр такого мелодичного дэт-металла, там «In Flames», «Dark Tranquility». Но именно вот в этом городе в середине 90-х родилась группа, которая пошла вот против всего этого такого направления, течения. Они выбрали прогрессив, тяжесть. В 95-м году они образовались. Главная движущая сила там гитарист, вокалист Том Энглунд. И первые годы ушли на поиск стабильного состава. В 98-м году у них дебютный альбом был. Да, The Dark Discovery. Это такая хорошая, крепкая работа. И, кстати, тогда уже стало ясно, что это вот не просто металл, это такой особенный музыкальный, я бы сказал, взгляд, облеченный, достаточно сложные рифы. Ну, супер у них альбом есть, «Настоящий рассвет», «Evergrey». Он пришелся как раз на начало нулевых. Там вот выходила у них пластинка «In Search and Truth», 2001 год. Концептуальная, кстати, эта работа. Да, о похищении человека инопланетянами, да, забавная такая история. «Раскол» у них тоже был в 2010-м, вот, ну вот Том Энглс набрал новый состав, потом несколько участников вернулось, и вот новая пластинка, это уже 15-я в их дискографии, и похоже, что вот за прошедшие 30 лет со дня основания музыканты не снижают эту высокую планку своего качества материала, да, и сегодня, конечно, «Evergrey» это очень мощная такая группа. Мы сейчас послушаем композицию с новой работы, называется трек «The World is on Fire». Ну, а в трансляции, которая, кстати, не только ВКонтакте идет, но и в Телеграм, да? В Телеграм мы тоже сейчас вещаем видеотрансляцию, будет еще видеоклип.

друзья. Композиция The World is on Fire продолжила наш обзор премьер. Новый альбом от Evergrey называется Architects of New Wave. Нам пишет наш слушатель Данила Гречнев, наш постоянный слушатель, что был даже на Evergrey в родном Гетеборг. И очень и понравилось нашему слушателю. Классно, говорит, играет. Да, конечно, но не только... Группа проверяется как раз на концертах, как она, вот, в каком она состоянии. Так понятно, что можно записать все это, выстроить нормально. Но если вот да, действительно, я не сомневаюсь, да, это чувствуется по их энергетике и по их звуку. У нас еще один анонс предстоящего релиза, друзья, от команды Goth Ministry. Ну, еще не скоро, 16 октября они планируют представить новую работу. Будет называться этот альбом We Are All Demons. 10 треков уже известно, что там будет. Обложка вот такая, которую даже можно ребятишек напугать до 16 лет. И именно с такого возраста, кстати, рекомендуется слушать, друзья, и смотреть наш эфир. Да, не только по радио, но и ВКонтакте, и, вот, и в Телеграм мы еще тоже представляем такую вам возможность. А история проекта Goth Ministry началась в 99 году в Осло. Там музыкант основной, это Бьорн Александр Брэм. Вот он решил создать такой проект, который сотрет такую грань между металлом, электроникой, театральным ужасом. И вот само название группы переводится как «служитель готики» или «готический министр», ну, если уж так дословно, да, идеально, конечно, описывает сценарный его такой образ фронтмена, да, это стало популярно, и они принимали даже участие в национальном, правда, отборе, там, на конкурс Евровидения, у них была песня, они там представляли «We Came Alive», мы, кстати, слышали, ставили ее в эфир, это хороший трек, да, и последний релиз у них выходил в 24-м году, он называется, мы тоже представляли его, «Pandemonium to the Battle of the Underworlds», да, предыдущий альбом «Pandemonium» в 22-м, и вот как раз это продолжение было. Ну, вот разрывов 2 года, кстати, между выпусками новых работ, похоже, становится у них традицией. И вот ожидаемый альбом в октябре, который выйдет, он также появится через 2 года после выпуска последнего, да. Ну, вот несколько слов о вокалисте и лидере группы. Он, Бьорн Александр Брэм, он еще юрист. Вообще такая творческая личность, неплохо рисует, даже утверждает, что написал роман, я, правда, не читал. Ну, давайте мы сейчас обратимся к композиции, которая как раз войдет. Вот ожидаемый релиз, представили они сингл, и наш трек, наш эфир продолжит трек с очень простым названием «The Dark», но в трансляции, конечно, будет видеоклип.

Друзья, композиция The Dark от группы Goth Ministry. Продолжил наш обзор премьер. Новый альбом, друзья, мы ожидаем 16 октября. 28-й нас спрашивает наш постоянный слушатель про группу In This Moment. Да, сколько у них альбомов? У них 8 альбомов, последний в 23-м выходил, да? Ну вот мы ждем, когда они что-то нам еще сообщат. Обязательно сообщим и тоже вам об этом, и обязательно послушаем. У нас, друзья, еще одна последняя премьера на сегодня от британской группы Sales World. Это, кстати, для нас премьера, никогда эта команда еще у нас не звучала. Они исполняют Power Metal, про них немного информации. Это, кстати, объяснимо, они существуют как бы самостоятельно, без музыкального лейбла. Ну вот несколько фактов все-таки есть, конечно. С 2013 года они начали работать. Ну а Sales World — это в переводе «наемник», или еще говорят «продажный меч», так называют вот... Те, кто сражается за вознаграждение, воинов. Ну, это слово, кстати, полюбили авторы фэнтези-книг. Но, к сожалению, группа не была у нас в России с концертами. Но шоу у них впечатлительное достаточно. Да, они используют на сцене знамена, щиты, микрофонная стойка, сделанная из настоящего меча, что вот отлично сочетается и с логотипом группы. Да, вот сейчас мы... Нет у нас логотипа, можем показать. Ну, а группу можем показать? Да, ну, хотя бы группу покажем, да. Ну, вот новая песня мы сейчас услышим, друзья. Называется она «Mighty Mercenaries». Могущественные наемники вполне соответствуют вообще вот концепции группы. Да, сразу после песни, друзья, выпуск новостей, после которого мы продолжим, конечно, и поговорим о композициях, созданных на основе реальных событий. Ну а сейчас группа Sales World.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 58 украинских дронов за 12 часов. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей. Кроме того, БПЛА были нейтрализованы в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Сочи, Геленджика, Владикавказа и Магаса. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Приказ Дональда Трампа о переброске солдат в Польшу вызвал непонимание в вооруженных силах США. Речь идет о передислокации 5000 военнослужащих. Военные ждут объяснений от Пентагона после заявлений президента о численности войск в Европе, отмечается в статье Associated Press. Журналисты добавили, что неопределенность в этом вопросе не только вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, но и может подорвать дух американской армии. Ранее глава государства заявил о намерении вывести из Германии 5000 солдат из-за конфликта с канцлером Фридрихом Мерцем. Евросоюз намерен создать центры для депортируемых мигрантов за пределами континента. В Брюсселе разрабатывается новый регламент, предполагающий ужесточение миграционной политики. Как отмечается в статье «El País», документ позволит заключать соглашения с третьими странами, которые согласятся принять тех, у кого нет права оставаться на территории ЕС. В обмен на размещение мигрантов государствам предложат финансирование, экономическое сотрудничество или визовые преференции. Журналисты добавили, что Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и другие члены ЕС уже негласно ищут страны для отправки иностранцев. В Подмосковье двое подростков на питбайке пострадали в ДТП. В поселке Свердловский автомобиль, за рулем которого находилась 41-летняя женщина, столкнулся с мини-мотоциклом. В результате аварии несовершеннолетний водитель питбайка и пассажир получили травмы и были госпитализированы, уточняется в официальном канале областного управления МВД на платформе МАКС. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 85 копеек, доллар – 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный – около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 16-18. Утром в понедельник до плюс 20. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирует.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар». Я ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Ну и вторую часть, друзья, сегодня, как я анонсировал, мы посвятим рок-композициям, которые основаны на реальных событиях. Вы можете, конечно же, присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам о таких песнях. Уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Давайте еще раз средства связи, которые, ну, многие наши слушатели уже знают наизусть, я уверен в этом. СМС 925-48-948. Пожалуйста, Телеграм для ваших сообщений. Ну, если у вас есть такая возможность, говорит МСК-бот. Ну, кстати, в Телеграм вы можете и смотреть нашу трансляцию. СМС, вот я уже сказал, пожалуйста, телефон 495-7373-948. Ну, и вы можете написать нам мессенджер Макс. Ну, а также смотреть нас и писать ВКонтакте, и все это на официальной странице «Радио говорит Москва». Ну, итак, друзья, ну, конечно, люди искусства в своих работах и фантазируют, и придумывают, додумывают, может быть, даже что-то увиденное, и в то же самое время ни музыкантам, ни художникам, ни режиссерам, ну, не удается совсем абстрагироваться от реальности и происходящего. Мы знаем, конечно, большое количество реалистичных картин и фильмов, биографий, да, основанных на документальных, исторических сюжетах. Но в рок-музыке, конечно же, абсолютно все то же самое. И есть множество песен, которые основаны на невыдуманных историях. Вот сегодня, друзья, мы вспомним некоторые из них. Конечно, их очень много, я уже говорил в начале нашего выпуска. Но вот некоторые из них мы обратимся и, конечно, продемонстрируем их, как они звучат именно в композициях, да. Ну, начнем с событий давно минувших и человека, который пострадал за свои убеждения. Джордано Бруно. Родился он в 1548 году в Италии. Кстати, звали его сначала не Джордано, а Филиппо. А потом вот он вступил в монашеский орден, он был в монастыре доминиканцев. И вот там ему дали вот новое Джордано. Он прочитал в юности книжку, которая была запрещена церкви, трактат Коперника об обращении, в обращениях небесных сфер. Ну, и вот идея о том, что Земля не является центром мироздания, ну, перевернула сознание юного Джордано. Ну, вот если Коперник еще пытался какую-то сохранить такую видимость, согласие с Писанием, то Бруно пошел дальше. Он утверждал, что Вселенная бесконечна. Ну, кстати, это спорно. Точного ответа нет до сих пор. Звезды, он говорил, далекие Солнца, да? В этом он прав, вокруг которых вращаются другие планеты. И на этих планетах может существовать жизнь. И вот в 1576 году против него возбудили дело о ереси. Ему инкриминировали вот чтение запрещенной книги, высказывание против непорочного зачатия Девы Марии. Он был тогда монахом, он бежал из монастыря и начал скитаться по Европе, читал он лекции. Ему покровительствовал, кстати, сам французский король Генрих III, назначил его придворным лектором. А в 1591 году он принял приглашение, ну, одного венецианского аристократа, был такой Джованни Мочинига. Этот визит стал для него как раз последним, да. Мочинига был недоволен тем, что Бруно отказался раскрыть ему секреты своего искусства и донес на него инквизиции. Представляете, какой мерзавец, да? И 25 мая 1592 года Бруно был арестован. Венецианская инквизиция пытала его, он не отрекся. 7 лет он провел в подземных казематах, прилагали ему отречься в обмен на жизнь. Допросы были, пытки, голод, одиночество. Его ничего не сломило. И наступило 17 февраля 1600 год. Площадь цветов в Риме, его ведут по улицам, мимо распятия, ему протягивают монахи вот распятие. Последняя у него возможность спастись, он отворачивается. Костер уже зажгли, и вот он, когда услышал приговор, произнес слова, они зафиксированы, они стали его завещанием таким моральным. Да, и он сказал, вероятно, вы произносите этот приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю. И он оказался прав. 1889 году вот на этом месте установили памятник, там написали, на нем написано «Джордано Бруно от столетия, которое он предвидел на том месте, где был зажжен костер». Да, но, кстати, даже спустя столетие, в 1998 году, глава Римско-католической церкви Иоанн Павел II, он отказался рассмотреть вопрос о реабилитации Бруно, считая действия инквизиторов оправданными. В то же время, в 92-м году, тот же Иоанн Павел II, он реабилитировал другую фигуру, это Галилео Галилей, да, отказ в реабилитации Бруно был связан с тем, что не только вот с его научными взглядами, но и с теологическими вот утверждениями, которые противоречили вот догматам католицизма, и в отличие от Галилея, который в основном оспаривал такие астрономические модели, Бруно развивал такие философские концепции, которые включали мистические элементы и сомнения в основополагающих постулатах католической веры, то есть вот непорочности зачатия Девы Марии, о чем я говорил. Ну, в общем, сжечь человека с точки зрения католической церкви сегодня, это нормально. Ну, вот группа Avenged Sevenfold, мы сейчас обратимся. Да, они в 2016 году представили альбом «The Stage», называется эта пластинка, и там есть композиция «Roman Sky», посвященная, в общем, борьбе за свободу, за силу духа, поиск истины, и, в частности, она посвящена и трагической судьбе Джордано Бруно. Мы сейчас это услышим и увидим в нашей трансляции, как группа исполнила эту песню в акустическом варианте на концерте.
5: All right. One, two, three, four.

Avenged Sevenfold, композиция Roman Sky. Напомню, что до конца часа мы вспоминаем рок-композиции, основанные на реальных событиях. Наш слушатель уже реагирует. Роман нам написал сразу про несколько песен от группы Saxon, например. Да, у них есть и про происшествие скандинавских авиалиний с самолетом 747, да, это про Boeing, да. И Dallas 1PM, это про убийство Кеннеди, совершенно правильно вы пишете. Manowar Гаяна, да, это про культ, ну, про секту Храм народов, там массовое самоубийство было. Да, мы, кстати, тоже как-то говорили об этом. Running Wild, конечно же, царь у них песня. Это о расстреле императорской семьи Николая II. Да, очень здорово, да. Кстати, вот я про Running Wild как-то у меня даже... Я помню про эту песню, но сейчас вот... Спасибо, что вы напомнили, да. Да, друзья, мы сейчас обратимся к экспедиции Фернана Магеллана, тоже одной из композиций. Да, вот «Пять кораблей», 1519 год, вот их название даже. «Тринидиад», «Сан-Антонио», «Концепсион», «Сантьяго», «Виктория». Они отплывают из испанского порта, да. Ну да, там почти 300 человек, а ими руководит португалец Фернан Магеллан. Он поссорился со своим королем, перешел на службу к испанскому королю, да. Команда была интернациональная, там были разные португальцы, испанцы, итальянцы, и греки, и французы, и немцы, кого такого там не было. Да, плыли они, чтобы достичь Малукских островов, такие легендарные острова пряности, чьи богатства казались баснословными тогда. Никто из них еще, конечно, не знал, что вот это все плавание навсегда изменит карту мира и докажет, что земля круглая, плавать можно бесконечно долго, не останавливаясь. Да, столкнулись они в экспедиции с голодом и с мятежами. Да, и вот в начале пути там сбунтовался экипаж один, это судно «Сантьяго», Магеллан подавил этот бунт, потом снова мятеж на Сан-Антонио, да, и, ну, главное испытание у них было впереди, конечно, пролив, вот названный позже Магеллановым, был скован льдами, там скалы, да, один из кораблей, вот «Сантьяго», как раз он разбился в этот момент. Да, а вот Сан-Антонио, потом отправился на разведку, но вот дезертировал и вернулся в Испанию. Осталось вот три корабля, они вышли в Тихий океан, и, кстати, назвали это Тихий океан Магеллан, потому что за три месяца плавания они не встретили ни одного шторма. Вот так и закрепилось вот это название «Пацифик». Но это все это было настоящим испытанием, запасы у них закончились. И 27 апреля 1521 года на острове Мактан, это современные Филиппины, Магеллан допустил, ну, с моей точки зрения, большую ошибку. Он вмешался в местную междоусобицу, решил силой оружия показать, что такое Испания, обратить там христианство, да, и вождь Лапу-Лапу, очень известный персонаж, он отказался подчиниться, да, и Магеллан высадился, ну, там около 50 солдат у него было, ну, членов команды, и их встретило более 1500 туземцев. Вот мы сейчас какие-то гравюры, которые можно, ну, так, более-менее передать, показываем в нашей трансляции. Да, он был убит в бою, да, и сегодня вот на месте гибели Магеллана стоит памятник Лапу-Лапу, вот этому воину, который первым оказал сопротивление колонизаторам. Вот как раз этот памятник мы сейчас показываем, да. А уцелевшие вот корабли, Тринидад, Виктория, они разделились, пошли в Испанию разными маршрутами. Тринидад пошел на восток, попал он в плен к португальцам, кстати, а Виктория вот как раз на запад, да, они обогнули Африку. И только вернулись они, из 18 выживших моряков осталось, которые вернулись как раз обратно в Испанию. Но стоимость груза, пряностей покрыла, конечно, расходы на это путешествие, так что вот из 5 кораблей вернулся только один. Экспедиция эта навсегда изменила карту мира, которую мы знаем сегодня практически, да, наглядно продемонстрировала ее вот масштабы в том мире, в котором мы живем, планета Земля. Есть и посвящение, конечно, на рок-сцене. Группа Savatage, у них есть альбом, прям концептуальный, The Wake of Magellan, «Свет Магеллана». Да, ну, давайте мы сейчас обратимся к одной песне. Это от группы Hellstorm. Она вот известна своими такими песнями о морских баталиях, о походах, о пиратах. И вот у них вышел альбом, называется «Seventh Realm of a Seventh Realm». Там есть композиция «Magellan's Expedition», такая веселая песня. Да, в трансляциях будет видео, друзья, ну а по радио-аудио-вариант.

Друзья, наш рассказ о рок-композициях, основанных на реальных событиях, продолжила группа Alstorm. Это композиция Magellan's Expedition. Она посвящена, напомню, путешественнику и открывателю Фернану Магеллану. Далее у нас, друзья, еще одна очень важная история, но уже нашего времени. Да, вот 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции готовились тогда к плавным испытаниям. Вот никто, конечно, не знал, что через несколько минут реактор превратится в пылающий ад. Там и ошибки операторов были, и конструктивные недостатки реактора. Вот, произошел взрыв, который разрушил активную зону. И, кстати, друзья, в этом году дата 40 лет трагедии на Чернобыльской АЭС. Город Припять, где как раз жили работники станции, был эвакуирован. Жителям разрешили взять вот только документы, самое необходимое. А домашних животных бросили на произвол судьбы. Все они, кстати, были обречены. Спецназ их расстреливал, да, вот мы сейчас показываем одно из фото таких, чтобы предотвратить как раз распространение радиации. И вот в 22-м году группа Megadeth, да, вот сегодня упоминали, правда, в другом контексте у нас слушатели писали, спорили, что они играют. Выпустила альбом «The Sick, The Diet and The Dead». И вот среди треков есть композиция этого альбома, это песня «Ducks of Chernobyl». Но вот вопреки названию, собаки — это только метафора, там текст повествует о человеке. Он чувствует себя брошенным, одиноким, подобно вот бродячим собакам, которых оставили в зараженной зоне. Он скитается вот там по лабиринтам, страдает от последствий катастрофы, как физических, так и эмоциональных, и ищет вот девушку. И там финал, конечно, такой очень безысходный, да, его спасают, но он обречен на смерть. Да, сейчас, друзья, мы это услышим, сразу после песни будет небольшой перерыв, после которого мы продолжим, вас ожидает еще несколько композиций, основанных на реальных событиях, ну а сейчас группа Megadeth.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Киева.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Кто и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
6: Друзья, мы продолжаем, работаем в прямом эфире. Это программа «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Напомню, друзья, до конца часа мы представляем рок-композиции, основанные на реальных событиях. И вот Сергей нам написал в Телеграм, будет ли Сабатон сегодня. Да, ну, мы думали, когда готовили эту программу, Сабатон, ну, он часто, эта группа, очень уважаемая нами, и многие темы интересные поднимают, и про Сталинградскую битву, мы все уже это рассказывали. Не хотелось бы это повторяться, может быть, в какой-то следующей серии мы обязательно к ним обратимся. Да, ну вот мы остановились на трагических событиях 86-го года на Чернобыльской АЭС, и давайте сейчас обратимся еще к одному эпизоду нашей истории, отраженной в песне группы «Ария Варяг». Кстати, сегодня вот где-то нам писали это ВКонтакте. Да. Эта песня посвящена русскому крейсеру «Варяг», его команде. События происходили в начале прошлого века. Ну и вот этот крейсер прославился решением команды в ответ на предложение о сдаче. Да, в плен он принял неравный бой при... с японскими кораблями, и это в Желтом море, и там, конечно, происходящие силы флота Японии были, и 9 февраля 1904 года он был затоплен. Также, чтобы не досталось врагу, вместе с ним была взорвана и военная такая канонерская лодка «Кореец», она называлась, тоже принимала участие в знаменитом бою. И вот мы все помним песню, друзья, вот эту «Врагу не сдается наш гордый варяг». Парадокс, но автор слов песни австриец, его звали Рудольф Гринц, и потом уже текст перевели, положили на музыку, а вот автор музыки, это уже наш композитор Алексей Турищев, он был, кстати, военным музыкантом, да, и вот эта песня была исполнена впервые на торжественном приеме Николай II устроил император, да, в честь вот как раз офицеров, матросов, варяга и корейца. И у нас в гостях, друзья, был гитарист группы «Ария», вот автор этой песни, песни «Варяг», Владимир Холстинин. Беседа, конечно, получилась

0: очень интересный. И вот Владимир представлял как раз все песни, ну, свои песни, свою, то, что он написал музыку, как раз в группе «Ария». Рассказывал вот об источниках вдохновения для этих песен. И вот как раз про «Варяг» тоже очень интересно рассказал. Запись вот этой радиовстречи есть у нас и ВКонтакте. Ну вот давайте сейчас вспомним и тоже послушаем по радио. И в нашей трансляции ВКонтакте будет видео.
1: И она очень необычная и для «Арии» тоже, потому что песня поется от лица крейсера. Как будто это живое существо, такое живой организм. А почему мне захотелось так сделать, я... Посмотрел случайно документальный фильм об истории «Варяга» и ужаснулся, какая же несправедливая судьба ожидала этот крейсер, который должен был быть флагманом, самым современным там. А оказалось, что он на первом же дежурстве совершил подвиг, после чего был затоплен, потом попал в плен к японцам на 8 лет, потом был отдан на ремонт и после этого опять затоплен уже большевиками. И фактически он 100 лет лежит на дне. То есть он был создан для подвига, для борьбы, а все это время он пролежал на дне. И вот поэтому
0: сейчас
1: я подумал...
0: Сейчас у берегов Шотландии.
1: Да, причем...
0: Останки его, да.
1: Причем я думал, как написать песню об этом. И потом до меня дошло, что надо написать от лица корабля. У Высоцкого была песня, где вот он поет, он часто так делал, да, от лица там, истребителя, например, там, или корабля, или какого-то неодушевленного предмета. И я подумал, а что если нам попробовать сделать то же самое? И Игорь Лобанов проникся этой идеей, и вот получилось то, что получилось. Значит.
0: Да, ну и что, послушаем сейчас, да?
1: Да.
0: Да, но песня серьезная, друзья, а мы увидим, кстати, мы послушаем и увидим, это концертный вариант. Это было в рамках шоу «Гости царства теней», правильно я говорю, да?
1: Да.
0: Из этого варианта, да. Мы сейчас это увидим, потому что там на сцене, конечно, все очень было так красочно сделано, там показано.
1: Команда была за спиной.
0: Команда, да, прям целая. Причем команда, это реальные фотографии.
1: Увидели мы ее во время концерта, как всегда, мы же последними все. И еще я хочу добавить, что для меня эта песня даже не о варяге, это песня о несправедливости. Вот так, в общем, если посмотреть, каждый человек, наверное, сталкивался в своей жизни с такой ситуацией, когда очень обидно и нечего сказать, и ничего не можешь сделать, а задумывалось совсем иначе все.
0: Группа «Ария» и композиция «Варяг».

Друзья, это была группа «Ария», композиция «Варяг», которая посвящена нашему крейсеру, его команде, который героически отстоял честь русского флота. Давайте мы сейчас, ну вот наши слушатели реагируют на «Арию» тоже, очень здорово, приятно. Давайте мы сейчас вспомним еще одно событие уже наших тоже дней, да, 11 сентября 2001 года, в этом году тоже, как и Чернобыльская вот катастрофа, здесь тоже такая дата, 25 лет в этом году, вот утром этого дня. Группа террористов, общим количеством 19 человек было, они захватили 4 пассажирских больших самолета, направили 2 лайнера в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Первый самолет врезался в Северную башню, 8.46, точное время зафиксировано, чуть позже, в 9.03. Второй рейс United Airlines, он в Южную врезался. В результате обе башни обрушились, серьезные разрушения были, которые рядом, вот, строение, да, третий самолет был направлен на здание Пентагона, которое недалеко от Вашингтона, четвертый авиалайнер, там пассажиры и экипаж пытались противостоять, они хотели вот управление захватить у террористов, он все-таки упал в штате Пенсильвания, да. И всего вот в результате вот этих атак, вот этих событий трагических погибло 2977 человек, 24 пропали без вести. Большинство, конечно, погибших – это гражданские лица. Теракт стал крупнейшим в истории вообще по числу жертв. И вот, знаете, я вам хочу вот сейчас рассказать, так что для меня это не просто вот такие сводки новостей были. Я все это видел сам, своими глазами, ну, в Нью-Йорке. Я прилетел в Нью-Йорк в 2001 году, 9 сентября это было. И 11 сентября, вот около 11 утра, у меня должна была состояться встреча в одной из этих башен. И вот второй самолет врезался в эту башню, вторую, вот в Южную, у меня на глазах. Я все это видел. Сначала даже было как-то непонятно, не понятно, как будто кино какое-то снимают. Но все оказалось намного прозаичнее и ужаснее, да. Да. Я тогда связался вот с корпунктом ВГТРК. Да, вместе работали вот с места событий, это было несколько дней, а там банальная такая история была, почему мне нужно было там оказаться, там, мне просто просили из Москвы передать вот одну вещь девушке, она вот как раз работала в одной из башен, погибла она, и вот позже я передал вот эту вещь ее мужу, так что вот такая история. Там потом тысячи тонн токсичного мусора, асбест, в результате обрушения, там много токсичных материалов было. И вот спустя много лет полицейские, пожарные, они продолжали страдать и умирать от заболеваний, как раз вызванных именно вот такими материалами. И вот после этих терактов крупнейший владелец радиостанции США, такая серьезная компания, они распространили такую внутреннюю записку с списком песен, которые вот как раз, по их мнению, музыкально они сомнительны, так было написано, для воспроизведения в эфире как раз после вот этих терактов. Там 165 композиций, там Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses и оригинальная версия, ну, мы знаем, Боб Дилан написал эту песню. Да, несколько композиций там, AC/DC были, Beatles, Black Sabbath, The Doors песни «The End», тоже не рекомендовали. Judas Priest, Metallica, Ozzy Osbourne с композицией Suicide Solution, ну, многие другие. Но список это не обязательно, он как бы рекомендательный такой характер носил. Но, кстати, позже сами музыканты, они отреагировали вот на эту трагедию в разные годы. Песни, посвященные памяти жертв, появлялись и у групп Testament, да. Потом Exodus, у них тоже есть композиция, посвященную рейсу как раз, который рухнул вот там в Пенсильвании, да, когда пассажиры, вот я говорил, это пытались отбить управление у террористов. У Wasp они переписали свою композицию Hello Grand. Потом Dream Theater, у них 10-минутный такой эпик Sacrifice Songs. Ну, я вот сейчас предлагаю обратиться к такой песне. У группы Iced Earth у них выходил альбом в 2004 году. Называется эта пластинка The Glorious Burden. Вот. Это концептуальная работа. Там посвящена она сражениям различным, военным, истории военной. И вот одна из песен называется When the Eagle Cries. Она как раз посвящена трагедии 11 сентября. Ну, что интересно, да, я бы добавил, лидер коллектива этого, гитарист Джон Шафер, он такой рок-товарищ, который увлекается политикой, и вот в 2020 году он объявил, что не признает результат выборов президента США, когда вот выбрали Байдена как раз, да, и вот в 21 году, вы помните все это, в начале января, 6 числа, там акция протеста около Капитолия, и он тоже там был объявлен потом в розыск, потом он сдался,
да, был осужден и провел несколько лет вот в изоляции, потом наказание было заменено на условно, да, условное, а вот когда Трампа опять повторно переизбрали, ну, выбрали опять президентом, он получил как раз президентское помилование. Ну, кстати, он сам сказал, что он сожалеет вот об этом поступке, поскольку это разрушило и семью, ну, и, я бы сказал, и группу тоже. Но в 2001-м все было иначе. Ice Tooth были тогда популярны очень, и вот как прозвучала вот эта песня в 2004 году в трансляции «Смотрите видео».

0: Друзья, наш эфир продолжила группа Aistoth и композиция One of the Eagle Cries, которая посвящена событиям теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Мы сейчас постепенно движемся к завершению, ну, конечно, мы обратились не ко всем вот таким реальным историям. Ну, вот, вот Роман нам пишет, что из-за теракта 11 сентября Dream Theater на концертном DVD, там они поменяли обложку, да, это все правда, да. Еще у Rush есть композиция Manhattan Project, там о создании атомной бомбы. Ну, Iron Maiden, конечно, за The Writing on the Wall, да, это история о пире Валтасара, таинственные надписи на стене там, а также об откровении Иоанна Богослова, там, четыре всадника апокалипсиса, конечно, вы все это помните. Ну, Нирвана, конечно, вот про поле, о реальной истории девочки, о похищении, ее побеге от маньяка, да. Но я бы хотел сейчас в завершение обратиться к такой неоднозначной истории, которую сегодня часто представляют только вот с одной стороны, это история графини Елизаветы Батори. Батори тоже говорят, ну, будем говорить Батори. Ее называют кровавой графиней, обвиняют в бесчеловечных преступлениях. Но это только вот одна сторона версии ее жизни. Есть еще альтернативная версия вот этой всей зловещей истории. Давайте сейчас об этом немножко поговорим. Согласно вот известной легенде, однажды она ударила невинную служанку, капли крови попали на кожу, Эржберт, да, Елизавета, омолодили ее, и с тех пор она как будто стала использовать кровь девственниц, чтобы возвращать себе юность, красоту. Ну, такие легенды, в том числе и о вампиризме, кстати, графини появились только после ее смерти. До этого не было, да? Хотя с не меньшим успехом основой для пугающих историй, конечно же, служат рассказы о ее жестокости. Да, ее даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как женщину, которая совершила самое большое количество убийств. Но доказательств точных, ну, как бы есть решение суда и больше ничего. Вот, друзья, смотрите, она родилась в 1560 году. В детстве была она еще обручена, 15 лет вышла замуж, да, муж ее, Ференс Надожди, он подарил ей Чахтинский замок, который, кстати, очень часто фигурирует во всех вот пугающих вот этих легендах о Батори, да, потом он после тяжелой болезни ушел из жизни в первые годы 17 века, и вот появились слухи как раз о преступлениях его жены, и принято считать, что вот жертвами Батори, ее помощников становились молодые девушки, слухи об этом постепенно распространялись по Венгерскому королевству, появились там обвинения, и позже за расследование взялся друг семьи, как часто это бывает, друг семьи, звали его Дьор Турзо, да, и вот интересы следствия оказались связаны еще со внушительным состоянием недавно овдовевшей графини. И в 1610 году Батори вместе с там еще четыре ее слуги, их арестовали. Да, признания были под пытками, да, и предполагаемых виновных почти сразу казнили. Самой графине удалось избежать смерти, ну, благодаря, конечно же, ну, благодаря влиятельности ее семьи, благородное происхождение, вот просто так вот убить ее не могли. И при этом она вообще не присутствовала на суде, приговор зачитывали в ее отсутствие, и ее приговорили к пожизненному заключению в Чахтинском замке в изоляции от всего мира. Ее замуровали в комнате, оставили лишь отверстие для вентиляции, выдавали ей еду. Ну, есть свидетельство, что ей было разрешено перемещаться вот по замку. И вот этой истории посвящены много фильмов, исследований, да, вот есть такая книга историка, венгерского историка, зовут его Ласло Надь, вот он выпустил книгу об интригах вокруг как раз Батори. И вот эта же тема раскрывается в фильме «Графини». Его, кстати, сняла женщина, режиссер, такой женский взгляд, Жюли Дельпи. Фрагмент этой ленты, друзья, я вот сейчас предлагаю посмотреть в нашей трансляции. Это один из последних вот эпизодов этой картины, такая, ну, почти финальная сцена.
1: Должна признать, вы мастерски все устроили.
2: Вы убивали женщин сотнями.
1: Ложь. Сколько невинных погибло ради вашего благосостояния?
2: Ваше упрямство в отрицании истины только подтверждает, что вы лишились рассудка.
1: К сожалению, нет. Я сойду в могилу в здравом уме, а вы лишь хотите доказать, что женщины не могут взять в руки бразды правления. Эти небылицы еще долго будут занимать умы людей. они будут приходить в ужас от кровавого мифа, который вы сочинили обо мне, забывая о зле, которое творится вокруг них.
2: Эржбет, если бы не я, вас бы сожгли.
1: Благодарю вас, что не дали мне так умереть. И если бы не вы, я бы не познала любовь. Вечную любовь.
0: Ну, вот такой фрагмент фильма, и спустя 3 года после вот этого так называемого суда в 1614 году Елизавета Батори была найдена мертвой в своей, ну, вот как-то темнице, да. Существует, кстати, гипотеза, что она умерла от яда, это было самоубийство, однако вот подтверждения этому нет. Ее похоронили в местной церкви, позже, по некоторым данным, перенесли в семейный склеп, и вот нынешнее местонахождение останков графини совершенно неизвестно. Но развалины Чахтинского замка, мы сейчас показываем в трансляции, что от него осталось, они сохранились и хранят настоящую правду тех событий. К этой персоне, к Елизавете Батори, обращались многие рок-музыканты, и мы в заключении нашей радиовстречи, друзья, услышим одну из таких песен, посвященных графине Батори. Группа «Камелот» в 2001 году, они выпустили альбом «Карма», и там целых три композиции, которые посвящены как раз вот этой трагической истории. Одна из них «Mirror, Mirror». Она и завершит нашу радиовстречу. В названии вот этой песни «Зеркало, зеркало», ну, такая традиционная фраза из сказки, ну, аналог нашего «Свет мой, зеркальце, скажи», которая как раз отсылает к стремлению как бы Батори, красоте и сохранению молодости. Друзья, спасибо всем, кто слушал сегодня этот эфир. Было приятно провести эти 2 часа с вами. Мы встретимся вновь на волне радио «Говорит Москва» в следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Не думай.

у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои

почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: мгновения.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирует.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенького. Ну, давай.

0: Ну, подавай, подавай, подавай немножко.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: хорошо. Подошел на дорожку.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: а может быть и 300,
1: а может полкило.
0: На ель она взлетела,
1: а может не взлетела,
0: а может быть на

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой, а может, это дворник был. Он шел по сельской местности. Ближайший

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыль-то очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
0: А может быть, залаете?
1: Да-да.
0: А может, замычите?
1: Да-да.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой сказки,
3: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
1: но даже карапуз.

0: Глаз не отвожу, а я все гляжу. Глаз не отвожу, а я все гляжу. Глаз не отвожу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире правду не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул и в очи сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток. От банд очистил вражьих, что тут скажешь? Просто чудо, паренек.
0: Есть что вспомнить. Родные песни.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так?

иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записанные в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про...

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
1: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими

0: есть, что вспомнить. Родные песни.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел

0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел.

куда-нибудь. Может быть, тебя слегка вдруснется. Может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

на свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным.

0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
5: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: еще много, много раз.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
2: Что со мною, я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга. У меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе.

мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно,

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Поющее сердце столицы. Родные

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим мы, как бьются на

0: Говорит Москва.
1: Восемь часов шесть минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сегодня.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Нам есть что вспомнить.

0: верных отделов, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем товарищ, хоть супу кашу сваришь, мне на фронте лучше он другой. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот и вкусной. Коль не вкусен суп речьем, то не кок тому виною, а причиной тут иное. Но товарищ котелок,
1: но товарищ котелок.
0: Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. А стипенья крышка пляшет, заварил там Питер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином, еврокейским властелином. Но не вышел приз на мирок, господа он

деревья. Вот дела пошли какие, раз уже подят такие, значит завтра сразу кухарем. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки цветок, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Фрицы, чуя поражение, стали трусить окружение.

0: опуститься на утек. Но лишь только захотели, я клянуться не усили, и попали в котелок.
1: И попали в котелок.
0: Гитлер там боится котелка, всемирная крючок его соска. Просто приступ можно смыться, но чтоб Гитлеру крыть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни.

увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. Под хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

матч. Старый мяч футбольный, футболисты этот мяч били очень больно, за воротами порой. Он искал спасения, ненавидя всей душой центр.

нападок защищал. Он его при встрече ни побед и неудач. Он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбол.

там, и ведь нету там дружка, нету никого там, так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой, но не выдай друга, удовольный.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.